0: для лиц старше 12 лет. В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Волгоградская область подверглась массированной атаке беспилотников. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, при ударах вспыхнул пожар в многоквартирном доме в Красноармейском районе Волгограда. Один пострадавший был госпитализирован. К этой минуте пожар локализован, на месте работают оперативные службы. Для жителей поврежденного дома организован пункт временного размещения. Бочаров уточнил, что целью ударов была промышленная инфраструктура области.
0: О судебных делах.
1: В Таиланде начался судебный процесс над убийцами брата и сестры из Тюмени. К материалам уголовного дела приобщили найденные улики, в том числе обломки байка, тела убитых и показания свидетелей. 22-летнюю Диану и 17-летнего Романа Назимовых преступники остановили на ночной дороге, а потом убили, чтобы отнять их байк. За двойное убийство с отягчающими обстоятельствами в Таиланде предусмотрена высшая мера наказания, смертная казнь, отмечают местные СМИ.
0: О стихийных бедствиях.
1: Последствия тайфуна Джеби устраняют в Хабаровском крае. Из-за шквалистого ветра и снега без света и воды остались некоторые населенные пункты, повреждены кровли домов, повалены деревья. Для ликвидации последствий стихии задействованы более 100 специалистов и свыше 10 единиц техники. Они убирают поваленные деревья, освобождают проезды и тротуары, устраняют повреждения. Работы идут круглосуточно. В России предложили ввести выплату ко дню учителя. С таким предложением выступили в Общественной палате. Авторы инициативы считают, что это стало бы лучшим подарком педагогам к празднику. При этом размер выплат должен составлять не менее 1 МРОТ. Общественники отметили, что регионы и муниципалитеты также могли бы установить дополнительные выплаты педагогам, определяя их размер с учетом возможностей своих бюджетов. День учителя в России ежегодно отмечается 5 октября, а действующий федеральный МРОТ с января этого года составляет чуть более 27 тысяч рублей в месяц.
0: О космосе.
1: Экипаж американского корабля «Crew Dragon», в состав которого входит российский космонавт Сергей Тетерятников, перешел на борт МКС, следует из трансляции НАСА. Корабль пристыковался к станции 2 октября в 2 часа 5 минут ночи по московскому времени, а стартовал на ракете-носителе Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в 18:10 по Москве. Таким образом, путь до МКС занял 7 часов 55 минут. По данным НАСА, это стало самым быстрым перелетом американского космического корабля от Земли до станции. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
2: Мы не будем все ездить на китайских машинах.
3: Мы уже ездим на китайских машинах.
2: Но не все.
3: Да, как весь мир. Только в отличие от всего остального, цивилизованного так называемого мира, мы не идем по пути административных ограничений и санкций. Мы договариваемся. Вот с китайскими друзьями мы ищем возможности увеличения их импорта на наш рынок. То же самое делаем с китайскими друзьями. И что, знаете, что любопытно? Значит, мы видим отдачу. Видим эффект. Значит, допустим, доля российских товаров промышленного производства на китайском рынке постоянно растет. То есть нам китайские друзья идут навстречу, ищут эти возможности, находят их. То же самое мы стараемся делать с Индией. Вот когда есть диалог позитивный и желание найти решение, мы всегда добиваемся этого.
2: Спасибо. Годвин Гонда, пожалуйста.
4: Спасибо, господин президент. Меня зовут Гудвин. Я из Танзании. Африка и Россия имеют давние отношения, и они то на подъеме, то идут на спад. Есть ли новые сферы сотрудничества, которые вы планируете с Африкой? Спасибо.
3: Вы знаете, современный мир так бурно, быстро и развивается, что все время появляются какие-то возможности, в том числе и с Африкой. Но самое главное, на что хотел бы обратить внимание, о чем мы с коллегами говорим, Африка очень перспективный континент. Там очень молодое население. И население это постоянно растет. И все государства Африки, безусловно, будут стремиться к тому, чтобы это население, растущее, молодое население, улучшало свой жизненный уровень. А это, безусловно, создает условия для, для инвестирования и для сотрудничества. И хочу сказать самое главное, то, о чем вот мы вчера с коллегами говорили. Мы хотим работать, работаем и будем работать с Африкой. Но не для того, как это делали колонизаторы, чтобы заработать или украсть что-то у Африки, а для того, чтобы вместе развиваться. А направление, конечно, есть, и мы будем об этом говорить на предстоящем саммите «Россия-Африка».
2: Спасибо. Роджер Кёппель.
4: Спасибо большое. Меня зовут Роджер Крюппер, я из Швейцарии. Я отвечаю за редактуру Die Woche, Weltwoche, самая нейтральная газета. Я очень рад тому, что вы сказали по поводу Эгона Барра. У меня была возможность приглашать его. Я его приглашала в Цюрих несколько лет назад. Мы обсуждали возможность того, чтобы Германия была мостом между Западом и Востоком. Мой вопрос следующий. Во-первых, как вы видите на данный момент Швейцарию? Почему вы наказали одну из наших великих компаний Nestlé, которая стояла, вопреки многим призывам из Европы, что мы должны уйти из России, тем не менее мы оставались здесь, несмотря на критику? Что бы вы в целом посоветовали малым странам? Как им выживать в этих очень трудных мировых условиях, где конкурируют большие державы? И, наконец, большое спасибо России. Вы сделали большой вклад в 1815 году в ходе Венского конгресса по установлению нейтралитета в Швейцарии. Большое спасибо.
3: Вы знаете, что касается Nestlé, то мы вообще никого не наказываем. Мы просто отвечаем на те действия, которые совершаются в отношении нас. Думаю, что я деталей сейчас не помню, не знаю, но думаю, что все дело только в этом. Вот. Какие-то решения принимались в отношении Российской Федерации. Российская Федерация соответствующим образом отвечает. И ничего другого. Мы ни на кого не нападаем. И ничего никого не отнимаем. Так, что касается, кстати говоря, мне бы интересно было услышать ваши оценки. Вы сказали, что вы приглашали Эгона Барра. Вот интересно ваши оценки вот этого политического деятеля. Если бы вы могли два слова буквально сказать, поделиться, скажите, пожалуйста. Я не был с ним знаком.
4: Что же, он был очень впечатляющим человеком. Мы встретились в центре социально-демократической партии Германии в Берлине. У него было потрясающее видение. После двух чудовищных мировых войн Германия, которая имела западно-ориентированную политику после Второй мировой войны, должна была обратить свои объятия и на восток. Он был настоящим реалистом. Он не был погружен в, так сказать, морализм, моральный империализм, который сейчас так распространен в Европе. Я был впечатлен тем, каким он был веселым человеком, очень умным, с юмором. Он был практически ориентирован. Он считал, что Европа – это кладбище бывших империй, может быть континентом мира и взаимосвязанности. Европа может объединить эти две крупные страны, США и Россию, объединить их. Мне кажется, Швейцария также может сыграть свою роль в выполнении видения великого Эгона Барра. Мне кажется, это хорошая отправная точка, как вы сказали, господин президент. Мы должны больше дерзать, быть как Эгон Барр. И я поддержу вас во всех попытках вернуть эгонбарризм, особенно в Германию. Мне кажется, им нужна помощь и образование, чтобы они вспомнили Эгона Барра. Спасибо.
3: Да, вам спасибо большое за эту характеристику. Это просто добавляет к моему мнению о нем, которое основано только на архивных документах, которые я прочитал. Я сказал уже об этом. Теперь, да, и вы сказали очень важную вещь, еще добавили, про моральный империализм и про Европу как кладбище империй. Может быть, поэтому все, многие в Европе хотят уничтожить Российскую империю, которая давно уже не существует, но они об этом, видимо, не знают. Вот, хочу, чтобы все были в курсе. Теперь, что касается малых стран и Швейцарии, чтобы им посоветовать, вы знаете, я далек от того, чтобы давать совет. Ведь дело не в величине страны, а в правящем классе, который принимает решения. И дело в том, насколько ответственно он относится к интересам своего собственного народа. И насколько он способен проводить независимую, суверенную политику. Вот взяли под давлением извне, лишили Швейцарию одного из главных своих преимуществ в мировой финансовой системе. По сути, ликвидировали банковскую тайну. Ну и все. И Швейцария перестала быть таким привлекательным центром мировой банковской системы в одночасье. Или вы говорите о нейтралитете. Мы, безусловно, приветствуем нейтралитет. Но тогда, если уж так, тогда Швейцария должна была бы полностью стоять в стороне от всяких санкций в отношении России. Ну, нейтральный статус – это не на словах, а на деле это и подразумевает. Ну, зачем Швейцария это? Чего Швейцария от этого получила? Да ничего. Ничего, просто утратила свой статус, вот и все. Вот поэтому, значит, это не совет, а это призыв. Боритесь за свой суверенитет, независимость и подлинный нейтралитет. Вот, мне кажется, тогда все, кто придерживается такого подлинного нейтралитета, будут только выигрывать. Так же, как и те страны, которые могут воспользоваться истинно нейтральным положением тех или других государств мира для того, чтобы использовать эти площадки для поиска договоренностей в решении острых международных конфликтов и межгосударственных конфликтов.
5: Владимир Владимирович, а нейтральный статус Украины у нас остается среди целей?
3: Да, потому что, получая независимость, Украина приняла декларацию, я хочу это напомнить, ведь она на основе этой декларации получила независимость. В декларации написано, что нейтральное государство. Но мы всегда с первых шагов строительства постсоветского пространства и новой России всегда исходили из того, что Украина нейтральное государство. А потом вдруг они внесли в Конституцию требования и цель вступления в НАТО. Но это другая история совсем. В том числе для безопасности Российской Федерации. И это тоже одна из причин конфликта, который длится до сих пор. Кстати говоря, ситуация там, на линии боевого соприкосновения развивается активно. Только за предыдущий месяц, за сентябрь, Россия поставила под контроль 1301 квадратный километр. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие месяцы. И темп движения войск нарастает. Но, конечно, нам бы хотелось все это как можно быстрее прекратить с помощью, причем, мирных переговоров. Нужно только прекратить обвинять Россию в том, что мы не хотим этих переговоров.

0: Но изначально за воду человечество сражалось, я думаю, что мы к этому вернемся со временем. И потом за природные и материальные ресурсы, которые являются первичной стоимостью, всей мировой стоимостью. Трудовая теория стоимости гласит нам, что труд создает стоимость, а реально убери нефть, газ, руду железную, медную руду. Человек сколько угодно будет трудиться, но новый компьютер не появится, самолет не появится, пароход не появится. Для этого нужны природные ресурсы, то, что находится в земле. А земля устроена так, то неровным слоем, то поверхностью размазана нефть, газ, алюминий, литий, а находится в определенных местах. И эти определенные места, как правило, юридически не контролируются сильными мира сего. А для того, чтобы контролировать, нужно устанавливать колониальную сначала систему, которая будет внутренне руководить этой территорией, потом вписывать всех по финансовой долларовой модели. Тогда все страны, обладающие ресурсами, которые сегодня называют развивающимися или странами третьего мира, должны работать на интересы стран первого мира, где ресурсов не хватает, но где сосредоточено знания, технологии и военные вооруженные силы самые большие.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
2: Рик Санчес.
3: Спасибо, господин президент. Хочу вас по-настоящему поблагодарить за то, что есть, за то, что вас недостаточно часто хвалят. Я американский журналист, хотя я сейчас работаю в России, редко мне дают возможность выступить. Обычно CNN и BBC получают слово. Я там раньше работал. Мне бы просто хотелось, чтобы некоторые другие лидеры в западных странах делали то же самое. И также давали возможность задать вопрос российским коллегам, репортерам в США, которых не пускают на новостные конференции. Так что респект вам, спасибо, что вы это делаете. Вы делаете больше, чем лидеры в других частях мира, но тем не менее вас критикуют. Но вопрос следующий. Вы только что говорили об этом. Мне просто интересно. Вы говорили о Минских соглашениях. Вы были готовы пойти на сделку. Вы говорили про Стамбул. Вы были готовы пойти на сделку. Вы говорили про Анкоридж. Мне кажется, у вас уже была сделка или компромисс, который вы были почти готовы принять. Во всех этих случаях похоже, что вам отказывали. На тот момент, и, конечно, можно сказать, что война или конфликт на Украине был, по сути, ничьей. Или в тупике. Но тогда сейчас ситуация другая. Как сказали, 2.5 раза больше территории, чем в предыдущие месяцы. Большинство военных экспертов, конечно, не Владимир Путин, но большинство военных экспертов говорят, что Россия сейчас выигрывает войну. Так что мой вопрос следующий. По сути, просто приходит нам, учитывая такой сценарий, учитывая, какое количество раз вам отказывали, учитывая, что происходит в конфликте, почему вы хотите пойти на переговоры?
2: Вот после этого вопроса можно не отвечать. В силу избыточной и традиционной для российской политической сферы наивности и веры в будущее. Ну, а если серьезно, то смотрите. Кстати говоря, вы сказали про то, что CNN всегда дают возможности задавать вопросы. По-моему, в США что-то изменилось. CNN уже не дают возможности задавать вопросы. Нет, мне так кажется. Но это не наше дело, это ваше, мы не вмешиваемся. Что касается Минских соглашений, то действительно, они были непростыми для наших партнеров и для Украины. Это правда. Я вам скажу, сейчас не буду вдаваться в детали, но самое главное, я сейчас скажу самое главное. Смысл отдельных положений сводился к тому, что если Украина все-таки пойдет в НАТО, то юго-восток Украины, по сути, имеет право отделиться.

0: Ну, это очень грубо, но смысл был в этом. Там 9-я статья, еще что-то, еще. Там сейчас не буду, это долго займет время. Вот. Но, видимо, это именно и не нравилось не самому руководству Украины, которое в конце концов пришло к власти с помощью переворота, не западным спонсорам. И поэтому они свинтили на сторону все минские договоренности. Более того, и ведущие политики европейских стран прямо сказали, что они и не собирались выполнять эти минские соглашения. Хотя я думаю, что на самом деле все-таки некоторые из них, во всяком случае, хоть и госпожа Меркель сказала, что мы не собирались, мне все-таки кажется, что она-то надеялась на то, что удастся вырулить куда-то в мирный процесс. Ну, я сейчас не буду вдаваться в детали, но не важно. Важно, что никто не стал их исполнять. В Стамбуле мы договорились, действительно договорились. И я же сказал, это же не придумал. Там же подпись стоит руководителя переговорной группы со стороны Украины. Он парафировал эти договоренности. Значит, в целом Украина-то устроила. Можно было говорить еще о каких-то деталях, но в целом, значит, устроила, если подпись поставил. Он же не сам это сделал, наверняка с договоренности и санкции главы режима сделал все это. Вот. Ну и от этого отказались по предложению западных партнеров. Потом этот же руководитель, который сидел во главе переговорной группы в Стамбуле, сказал, так и сказал на пресс-конференции, приехал Джонсон, бывший премьер-министр Великобритании, и нас отговорил. Ну, ладно, отговорил. И больше того, он сказал, что если бы мы тогда согласились, война была бы уже закончена. Теперь по поводу Анкориджа. Ну, нам были сделаны определенные предложения. Я сказал, надо подумать. А Анкоридж приехал и сказал, что мы согласны с предложениями США. Не наши предложения мы обсуждали, Анкоридж, а предложения США. И я приехал сказать, что мы согласны. Ну, теперь американская сторона что? Сказала, что надо подумать. Ну, понятно. Это вопрос серьезный, мы ни на чем не настаиваем. Значит, теперь по поводу того, о чем вы сейчас спросили. Ведь сейчас я скажу такая тонкая вещь. Я, может быть, публично никогда этого не говорил. Но вот мы слышим. Вы выигрываете войну. Вы уже сделали то-то, то-то, то-то. Ну, может быть, хватит? Но вопрос даже не в этих, не в куске земли. Там в Донецкой Народной Республике под контролем Украины осталось примерно 11%. И вот то, что я скажу дальше, важно. На уровне украинского такого высокого звена говорят о том, что они удержат еще оставшиеся 11% территории ДНР на протяжении там, полутора лет. В Европе говорят, Украину удержат на протяжении 2 лет. Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше, учитывая темпы движения наших войск, о чем я только что сказал, нарастающие темпы, хочу обратить внимание. Вопрос. Но если утрата этих территорий неизбежно произойдет, есть ли смысл за них цепляться? Жертвуя людьми, их безопасностью и жизнями. Нам говорят, ну, чего, вы и так побеждаете, хватит. Дело не вот в этом куске территории. Дело в людях. Дело в том, что нам нужно создать условия не для перемирия, а для длительного мира, на длительную историческую перспективу. Нам нужны гарантии безопасности не только для той стороны, с чем мы согласны. И мы там много предложений, в том числе и президент Трамп сделал такие сложные для нас решения. Но в целом мы понимаем, что это в правильном направлении движения. Но чем... если та сторона вместе со своими западными спонсорами, деньги которых она постоянно разворовывает, и это всем уже известно, но тем не менее не соглашаются с этим, чтобы заставить Украину воевать с нами. Если они согласятся с теми условиями, которые и для России являются приемлемыми, то тогда лучше, наверное, прекратить вот эти тяжелые события, избежать дополнительных потерь с обеих сторон и выйти на те договоренности и в гуманитарной сфере, касающиеся и русского языка, и других, кстати, отношения к православной церкви. Понимаете, международное сообщество молчит. Но там же страшные вещи происходят с церковью. Убивают священников, выбрасывают людей из храмов, захватывают храм. Как будто тишина, как будто ничего не происходит. А почему? Потому что это тоже используется западными спонсорами, в данном случае европейскими, для решения вопроса окончательного отрыва и территорий, и людей от России, создания условий невозможности сосуществования, мирного существования в будущем. Вот все эти элементы должны быть исключены. И мы готовы к тому, чтобы начать эти переговоры и завершить их как можно быстрее. Но, разумеется, на тех условиях, которые являются приемлемыми для Российской Федерации, для нашего народа, для народа России. Но, похоже, там ведь просто нет желания приостанавливать эти боевые действия с той стороны. Вот они нам забрасывали, значит, предложение начать возобновить. Не мы приостановили переговорный процесс, с той стороны, с украинской приостановили. Но сейчас, в последнее время, имея в виду ситуацию на поле боя, забросили к нам просьбу восстановить переговорный процесс. Мы сказали, хорошо, только после выборов в Государственную Думу. 20-го выбора, мы хоть 21-го готовы начать переговорный процесс. Ну что сделали? В ходе сами выбора не проводят, и нам попытались сорвать. С 19 на 20 сентября предприняли попытку прорвать ПВО Москвы. Свыше 1600 беспилотников запустили по Москве, не переставая, били по избирательным участкам в других регионах Российской Федерации.
1: Продолжение через несколько минут. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Данила Гуреев о том, остается ли Организация Объединенных Наций эффективной в решении международных вопросов.
3: Все-таки, когда мы рассуждаем с позиции, в общем-то, рассмотрения, то да, действительно, по большей части площадку ООН необходимо рассматривать как вот буквально говорили. Но иногда бывают случаи, когда вот эти резолюции доходят до Совета Безопасности ООН, и там уже при обсуждении, там на самом деле очень сложное обсуждение всегда идет в Совете Безопасности ООН, потому что там есть 5 постоянных членов. Это Россия, Франция, Англия, Китай и США. И вот постоянно происходят внутренние конфликты, но иногда, повторюсь, не часто, но иногда все-таки эти обсуждения доходят до реального международного права, когда все страны соглашаются в едином порыве, и эти обсуждения становятся частью международного права. Но, к сожалению, опять-таки, тоже, когда обсуждается вопрос о необходимости реформирования ООН, мы, в принципе, как бы за это реформирование выступаем, потому что нужно больше слушать стран Азии, больше слушать стран Латинской Америки, потому что это буквально завтрашние государства, которые выйдут на периферию мировой политики. Но, с другой стороны, тоже мы с вами, давайте будем тоже уж немножко так откровенно говорить, не шибком-то хотим особой трансформации ООН. К чему Почему? Потому что Россия не просто является страной, постоянным членом Совета Безопасности ООН, а той страной, которая эту организацию и создала. И когда ООН создавалась, я напоминаю, ООН создавала страну победительницу во Второй мировой войне, у России было там особое место. И, в принципе, это особое место сохраняется до сих пор. Поэтому нам с вами ООН как организация довольно выгодна. Мы, в общем-то, живем в мире, по большей части, таком созданным, то есть, пятью странами. Ну, а с другой стороны, действительно, вот эти вот сторонние площадки в отрыве от Генсовета Безопасности, они действительно нам с вами, ну, как бы, они буквально не нужны.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
1: О санкциях.
2: Япония планирует новые санкции против России. Об этом сообщила со ссылкой на правительственные источники газета «Юмиури». Целью ограничительных мер могут стать суда так называемого «теневого флота», утверждает издание. Кроме того, рассматривается возможность расширения экспортных ограничений, а также ужесточения экспортного контроля.
1: О Ближнем Востоке.
2: США направили дополнительно две батареи ЗРК «Патриот» для защиты объектов по добыче нефти и газа в Саудовской Аравии и Катаре. Об этом сообщил портал «Аксиол» со ссылкой на свои источники. По их данным, США хотели заверить своих союзников в том, что обеспечат защиту их ключевых энергетических объектов на случай, если будет принято решение возобновить крупномасштабные боевые операции против Ирана. Как отмечает портал, в преддверии такого развития событий вооруженные силы США направляют на Ближний Восток дополнительные корабли, истребители и контингент.
1: Про НАТО.
2: НАТО присудили Вестфальскую премию мира 2026 года. Организаторы заявили, что награждают Альянс как институт, обеспечивающий надежность в условиях глобальной неопределенности. Премию от имени НАТО получил генсек Марк Рютте. Он заявил, что прямой военной угрозы для Альянса сейчас не видит, хотя союзники должны быть готовы к враждебным действиям со стороны России. На фоне критики награждения НАТО в Мюнстере и Оснабрюке отдельно вручили альтернативную Вестфальскую премию мира международной сети отказников от военной службы. Миллениалы начинают вести здоровый образ жизни. Россияне в возрасте от 30 до 45 лет стали больше следить за здоровьем, что привело к снижению покупок табачной и алкогольной продукции, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. В алкомаркетах количество операций уменьшилось на 27%, в табачных магазинах на 33%. Зумеры заняли вторую позицию по снижению покупок алкоголя. Количество транзакций у них сократилось на 17%. При этом у представителей поколения бэби-бумеров количество покупок в обеих категориях не сократилось. Старшее поколение сохраняет устоявшиеся потребительские привычки.
1: Обо всем.
2: Нейросеть GPT-6 Astra расшифровала послание Наполеона, которое не могли прочесть 217 лет. Письмо, датированное 1809 годом, было адресовано генералу Агюсту Мармону, пишет Daily Telegraph. Оно состояло из цифр, букв и различных условных символов. На расшифровку у нейросети ушло всего 6 часов. В послании содержалась информация о местонахождении и численности французских и австрийских войск, а также указания подготовиться к маршу.
1: О погоде.
2: В Москве сейчас плюс 3 градуса, днем до плюс 12 без осадков. В Петербурге до плюс 15 облачно, осадков также не ожидается. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».
0: У нас в ходе избирательной кампании и непрекращающихся ударов со стороны Украины по избирательным участкам погибло 6 человек, членов избирательных комиссий. Среди них один председатель избирательной комиссии. Удары наносились по их домам. Целенаправленно. Я уж не говорю, сколько пострадало, было ранено. И наши люди, несмотря на эти угрозы, в очереди выстраивались для того, чтобы принять участие в голосовании. Я думаю, это один из элементов в целом просчета тех, кто довел до боевых действий, до войны. Ведь думали, что наше общество развалится, экономика разрушится, финансовая система рухнет. И столкнулись с тем, чего не ожидали. не ожидали такой консолидации и мужества российского общества, стабильности финансовой системы и экономики России. Но ошибаться может каждый. Но настаивать на ошибке может только идиот. Если видят, что ошиблись, надо как-то вот что-то менять в этих подходах. Мы готовы к мирным переговорам. Но, повторяю еще раз, с учетом национальных интересов России и российского народа.
4: Владимир Владимирович, а если мы ошибаемся, мы тоже...
0: Что-что?
4: Если мы ошибаемся, мы готовы менять подходы?
0: Да, а мы меняем. Конечно. Мы и меняем. Я же сказал, что американская сторона предложила нам вариант выхода из кризиса. И первоначально мы сказали, ну нет, мы должны подумать. А потом я приехал в Анкоридж и поменял свою позицию. Сказал, согласен. Мы меняем.
4: Владимир Владимирович, мы 3 с лишним часа уже работаем. Как вы?
0: Пора домой, конечно.
4: Понятно. Тогда, если можно, я бы хотел еще один вопрос вам задать. Вы и в речи упомянули, и в разговоре у нас не раз всплывало, вот по поводу исторических территорий, вообще по поводу роли истории. Вы часто об этом говорите и с иностранными собеседниками, и в нашем контексте российском. История – это огромная вселенная, в которой, в общем, можно все что угодно найти, даже применительно к одной конкретной стране. Если к ней апеллировать, то это такая скользкая почва, потому что когда-то одно, когда-то другое, кто-то к одному, кто-то к другому. А ведь конфликтов, подобных украинскому, к сожалению, может быть не один и не два. Вот вы говорите про то, чтобы менять подходы. Может быть, и этот подход надо скорректировать? Не надо апеллировать к истории по каждому политическому конфликтному вопросу?
0: Дело не в истории. Дело прежде всего, конечно, в дне сегодняшнем. И когда мы, и я, отсылаю те или другие события сегодняшнего дня к истории, это, конечно, имеет значение. Но для нас важнее то, что сегодня происходит. И когда я говорил об ущемлении церкви в Украине, когда я говорил, ну, что ни в одной стране мира такого нет, чтобы был запрещен какой-то язык, а на Украине запрещен русский язык. Русские люди, которые осваивали эту территорию, в том числе и при Черноморье, объявляются там нетитульной нацией. Вот нас что беспокоит. Вот мы с чего исходим. И если исторические события как-то складывают ситуацию сегодняшнего дня таким образом, что мы должны на это реагировать, мы, конечно, вспоминаем то, что было, как сложилась сегодняшняя ситуация, но прежде нас беспокоит то, что происходит сегодня. И в первую очередь с людьми.
4: Владимир Владимирович, Валдайский клуб, конечно, имеет невероятную привилегию регулярно с вами встречаться и не только узнавать ваше мнение в каждый конкретный момент, но и видеть сквозь него трансформацию той самой истории, которая нас окружает. Мы очень вам благодарны и надеемся, что эта традиция продолжится. Спасибо вам большое.
0: Я хочу со своей стороны поблагодарить и ведущего, Федора, вам спасибо большое, и всех наших коллег, которые, несмотря на все сложности сегодняшнего дня, все-таки проявляют интерес к событиям, которые в нашей стране развиваются и вокруг нее, и все, что с ней связано. Я хочу выразить надежду на то, что все наши дискуссии имеют значение. То, о чем мы с вами говорим, слышат не только в нашей стране или в ваших странах, но слышат и в других странах, и тех, которые прежде всего в тех, которые так или иначе влияют на развитие ситуации. Ну и о находящемся в зале особые слова благодарности. Почему? Потому что здесь в основном эксперты, которые так или иначе интересуются нашей страной, интересуются Россией. Для нас это особенно приятно, для нас это особая привилегия. Хорошо, что вы есть, и большое спасибо вам за этот интерес к Российской Федерации. Мы всегда в вашем распоряжении, мы всегда готовы к контактам, и надеемся, что этот интерес не будет иссякать, он будет только нарастать. Позвольте пожелать вам успехов. Спасибо большое.
1: Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
5: Минздрав зарегистрировал рекомбинантную аллерговакцину, предназначенную для профилактики и терапии аллергии на пыльцу березы и сопутствующей перекрестной пищевой аллергии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Вакцину разработал Национальный медицинский исследовательский центр аллергологии и иммунологии ФМБА России. Полинез – это заболевание, вызванное аллергической реакцией на пыльцу деревьев и трав. Основными проявлениями сезонной аллергии являются насморк, заложенность носа, приступы чихания, покраснение, отечность и зуд век. Аллергия на пыльцу возникает из-за ошибочной реакции иммунной системы на белки, которые содержатся в пыльце растений. Иммунитет человека, предрасположенного к аллергии, начинает воспринимать безвредные частицы пыльцы как серьезную угрозу, например, как бактерии или вирусы. В ответ на это организм начинает вырабатывать особые антитела – иммуноглобулины класса Е. При повторном контакте с пыльцой эти антитела активируют клетки, которые выбрасывают в кровь гистамин и другие вещества, вызывающие воспаление и характерные симптомы аллергии. Часто при аллергии на пыльцу возникает перекрестная реакция с некоторыми продуктами питания. Это происходит потому, что белки в составе пыльцы и некоторых фруктов, овощей, орехов или специй имеют схожую структуру. Например, при аллергии на пыльцу березы часто возникает реакция на яблоки, груши, фундук или морковь. Эксперты заявили, что препарат действительно является передовой разработкой. Вот что рассказал радио «Комсомольская правда» врач, аллерголог, иммунолог, педиатр Алексей Бессмертный.
6: Сейчас называем вакцину, на самом деле это не прививка, а по сути это препарат для аллерген-специфической иммунотерапии. Она достаточно давно разрабатывается, и новость о том, что она вот-вот уже выйдет на рынок в порядке 10 лет, появляется. Обещается, это будет не 50-70 инъекций, как это было раньше, а буквально 3-5 уколов, которые будут вылечивать аллергию к пыльце деревьев и перекрестную к ней аллергию к фруктам. То же самое касается и живот. Чтобы получить клинический эффект, мы должны проводить аллерген-терапию не менее 3 лет, а может быть даже и 5, до полного исчезновения симптомов.
5: Проблема аллергии является для человечества серьезной уже не первое десятилетие. Ее даже называют пандемией современного мира. На сегодняшний день с теми или иными аллергическими состояниями сталкивается 30-40% населения. А согласно прогнозам, в обозримом будущем аллергиками может стать половина населения Земли. При этом с каждым годом аллергия все чаще встречается у детей. По словам специалистов, это закономерный результат как улучшения качества нашей жизни. Дети проводят меньше времени на улице и не употребляют слишком обработанную пищу, так и ухудшение окружающих человечества факторов в виде испарения, загазованности крупных городов и прочего, отметил Алексей Бессмертный.
6: Порядка 20 лет. Все время говорят, что аллергия, причем от 21 же века, с улучшением качества жизни, аллергия часто возрастает. Это связано не только с урбанизацией и наличием больших крупных городов, где много вредных факторов, которые дополнительно усиливают риск развития аллергии, плюс это скученность населения, плюс об аллергии мы стали знать больше, поэтому чаще аллергические заболевания диагностируются. И иногда это связано, наоборот, с улучшением качества жизни, то есть меньшее количество инфекционных болезней, люди меньше болеют различными кишечными вирусными заболеваниями, что несколько подробно другому настраивает иммунитет, и он переключается на борьбу с нашими друзьями, аллергенами.
5: Сезон аллергии на пыльцу березы обычно приходится на весну. Чаще всего это апрель и май. Но точные сроки зависят от региона и погоды. Например, в южных регионах, Краснодарский край, Северный Кавказ, деревья начинают цвести в начале или середине апреля. В Центральной России, Москва и Московская область сезон березовой пыльцы обычно приходится на конец апреля, начало мая. На северо-западе, Санкт-Петербург, Ленинградская область сезон цветения березы начинается в середине мая, а на Урале и в Сибири в конце мая, начале июня. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
1: Сказано реклама.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
9: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
10: С 1 октября в России пройдет основной этап индексации коммунальных тарифов. Новые цены отразятся в ноябрьских квитанциях. Повышение составит от 8 до 22% в зависимости от региона. Сильнее всего платежи вырастут в Ставропольском крае и в Москве, меньше всего в Хакасии. Регионы сами определяют предельный индекс роста платы за коммунальные услуги. Изменились условия семейной ипотеки. Ставка и максимальная сумма кредита теперь зависят от количества детей и региона проживания семьи. Для новых договоров ставка составит от 2 до 10% в регионах России и от 4 до 12 в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Самые низкие ставки предусмотрены для многодетных семей. Например, в регионах семьи с 5 и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7-летнего возраста, смогут взять кредит по 2% годовых и на сумму до 10 миллионов рублей. А в столичных регионах под 4% на сумму до 18 миллионов. Для семей с одним ребенком ставка составит 10% в регионах и 12% в столичных регионах на сумму до 6 миллионов рублей. Фиксированная выплата к страховой пенсии для всех пожилых граждан, кому в сентябре исполнилось 80 лет или кому была присвоена первая группа инвалидности, увеличится вдвое – с 9,5 тысяч рублей до 19 тысяч. Перерасчет произведут автоматически. Также как минимум на 4% вырастут пенсии бывших военных сотрудников силовых структур. Еще с октября в России на 9% выросли цены на те категории билетов, которые государство считает социально значимыми – билеты в плацкартных и общих вагонах, а также на перевозку грузов и багажа. У россиян появилась техническая возможность вносить наличные на свой счет через банкомат другого банка с использованием системы быстрых платежей. Для этого терминал должен поддерживать сервис. Пополнить через сторонний банкомат можно будет только в рамках лимита – до 25 тысяч рублей за одну операцию, до 50 тысяч в сутки и не более 200 тысяч рублей в месяц. Маркетплейсы начинают работать по-новому. С октября в России вступил в силу закон о платформенной экономике. Если раньше каждая площадка самостоятельно определяла правила работы, комиссии, условия логистики, механизмы скидок и другие аспекты деятельности, то теперь единые правила для электронной торговли устанавливает федеральный закон. Ну и последнее. Банк России ужесточает требования к банкам и микрофинансовым организациям при выдаче потребкредитов. Сильнее всего новые лимиты, которые вступили в силу 1 октября, затронут заемщиков с показателем долговой нагрузки выше 50%, людей, имеющих несколько кредитов одновременно, владельцев кредитных карт с большими неиспользованными лимитами, заемщиков, желающих взять кредит на 5 лет и дольше, а также клиентов с непрозрачным доходом. Банк России не вводит запрет на выдачу таких кредитов, но из-за повышенных рисков для финансовых организаций это станет дороже. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
11: В России утвердили экспериментальный правовой режим для роботов-доставщиков в 34 регионах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Эксперимент продлится 3 года и охватит в том числе Москву, Петербург и Подмосковье. Документ устанавливает требования к роботам и правила их передвижения. По тротуарам роверы смогут ездить со скоростью не более 10 км в час, а по велодорожкам – до 25. Приоритет всегда остается за пешеходами. Кроме того, каждый робот должен быть застрахован минимум на 500 тысяч рублей. К завершению эксперимента число роботов планируют увеличить до 12 тысяч, которые выполнят около 11 миллионов заказов. С роверами-доставщиками на дорогах нет никаких проблем, в отличие от самокатов, заявил Радио КП вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
12: С роверами получается ровно противоположно, не так, как с самокатами. Роверам сначала написали законодательство, потом их выпускают на улицу, а самокаты сначала появились, потом стали массовым явлением, и только после этого для них начали придумывать законодательство и не придумали до сей поры. Соответственно, они не отрегулированы, и непонятно, кто несет ответственность, в каком случае, и это, конечно, создает фундаментальные проблемы для россиян. Что касается роверов, то наоборот, ответственность четко определена, четко понятно, где они должны быть, как они должны быть. Они полностью под контролем и органов государственной власти, и компаний-разработчиков. В случае любой нештатной ситуации есть все видеоматериалы, есть все данные позиционирования. Установить, кто прав, кто виноват, можно будет легко и непринужденно. В случае возникновения проблем предусмотрена страховка на 500 000 рублей. Поэтому здесь, конечно, будущему противиться не стоит. Правительство очень правильно в данной ситуации действует. Мы полностью приветствуем такой подход и считаем, что роверы – это то будущее, к которому нам нужно стремиться. Все в данном случае делается правильно, рисков не возникает.
11: Эксперимент с роверами охватывает разные регионы и сценарии – от мегаполисов до жилых зон. И каждая среда эксплуатации имеет свои особенности. Роверы становятся полноценными участниками дорожного движения, и оно станет более безопасным. Такое мнение выразил в разговоре с Радио КП автоэксперт Игорь Маржаретта. По его словам, поведение роверов предсказуемо и руководствуется заложенной в них программой, в которой отражены необходимые ограничения и запреты.
13: Но я думаю, что это будет безопаснее, потому что в программе у ровера нету пункта «нарушить правила дорожного движения». Наоборот, там забиты строжайшие соблюдения правил, обязательства строжайшего соблюдения правил дорожного движения. И первый закон робототехники тоже никто не отменял, потому что ни в коем случае он не должен причинить вред человеку. Новый ПР, он просто прописывает более четко правила для этих роверов, как, где они могут ездить, с какой скоростью, кто отвечает и так далее.
11: Роверы-доставщики начали ездить по столичным улицам с 2019 года. В начале апреля текущего года в мэрии заявили, что беспилотные доставки могут решить проблему дефицита курьеров, с которой может столкнуться Москва к 2030 году, когда ежедневное количество доставок достигнет 1,5 миллионов. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
5: Выражение «6-7» вошло в слово претендентов на звание «Слово года 2026». Оно получило 14% голосов по результатам опроса одного из медиахолдингов. Термин «нишевый», то есть популярный в узких кругах, набрал 16% голосов, а понятие «red flag», означающее «тревожный сигнал», и «6-7» разделили между собой по 14% поддержки. Кроме того, слово «нейрослоп», обозначающее низкокачественный контент, созданный искусственным интеллектом, собрало 18% голосов. Почти четверть участников признались, что не понимают значение этих слов без поиска. О критериях, по которым выбирают слово года, и о том, почему не нужно слишком серьезно относиться к выбору слова года, в интервью радио «Комсомольская правда» говорит научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук, председатель филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов.
14: К нему многие относятся, как мне кажется, слишком серьезно. А ведь это такая, ну, скорее даже интеллектуальная игра. Это, ну, попытка осмыслить нашу жизнь через слова. Это поиск слов, которые актуальны здесь и сейчас, вот в этом году. И на самом деле ведь у нас несколько организаций занимаются выбором слов года. Не какой-то официальный список. Как, собственно, и на Западе, например, для английского языка. Ну, практически все крупные словари, и Коллинз, и Оксфорд, и Merriam-Webster, и портал Dictionary.com выбирают свои слова года, и этот выбор может совпадать, может не совпадать. В России тоже есть ведь несколько организаций, которые этим занимаются, и у них у всех разные критерии. Вот, например, Государственный институт русского языка имени Пушкина обращает в первую очередь внимание на то, сколько раз слово встречалось в публикациях, в СМИ. Это вот один путь. Второй путь – портала Грамота.ру, которые больше ориентируются на новизну слова, на то, чтобы оно не было зафиксировано ни в каких словарях, чтобы это было действительно новое слово, но при этом часто употребляемое именно в этом году.
5: Мем 6-7 появился еще в прошлом году. Все началось с трека рэпера Скрилла «Dude Dude 6-7». Строчка из него очень понравилась подросткам-тиктокерам. Позже исполнитель признался, что цифры в тексте не несут никакого смысла, ему просто понравилось звучание. После фразу 6-7 сделала случайное видео с баскетбольного матча. Подросток по имени Тайлин Кинни снял ролик, где он взвешивает на руках напиток из Starbucks и говорит 6-7. Этот жест покачивания ладонями вверх-вниз стал визитной карточкой мема. Но настоящую популярность тренд обрел, когда школьник Маверик Тревиллиан закричал 6-7 прямо во время школьной игры по баскетболу. В результате его прозвали 6-7 Kid, а лицо стали вставлять в мемы. Смысл фразы заключается в том, что в ней нет никакого смысла, ровно так, как она изначально появилась в рэп-треке. 6-7 стал своеобразным кодовым словом или паролем для своих. По словам экспертов, поколение детей, рожденных после 2010-го, любит юмор без логики. Самое главное в нем, чтобы его не понимали родители. Достойно ли выражение, чтобы стать словом года в России? Спросили об этом Владимира Пахомова.
14: 6-7, ну да, этот мем в этом году очень распространен. Вполне вероятно, что он будет претендовать на победу в этом году. Ну вот, например, в прошлом году было слово «пу-пу-пу» в топе слов года. Оно не стало победителем, но оно, по-моему, вошло в пятерку. Но мне кажется, что в этом году «пу-пу-пу» уже употребляется гораздо меньше, мода на него проходит. Так что 6-7 тоже недолговечно. Если даже в этом году оно и войдет в топ, или даже если победит, через несколько лет мы вообще забудем, что это такое. И будем смотреть на этот список через 5-10 лет. Нам понадобится очень много времени, чтобы вспомнить, что такое было 6-7, о чем это было.
5: Тренд 6-7 стал настолько масштабным, что в конце 2025 года словарь Dictionary.com назвал его словом года. Редакторы объяснили, что эта фраза лучше всего отображает подобного рода контент. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Реклама.
15: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383 263 19 54. БАД не является лекарственным средством.
16: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
17: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина о взаимосвязи гимнастики с другими видами спорта.
18: Это один из базовых видов спорта. Это туда, куда наших детей сегодня, мы с 3 лет, хотим определить, чтобы косточки окрепли, координация. Допустим, у меня в клубе специально есть группа для футболистов, и там вот акробатическая, потому что они же прыгают, надо учиться падать. В наше время на базе «Озеро Круглое», наша федеральная база гимнастическая, и мы там в свободное время, конечно, тоже гоняли в футбол. Между прочим, и в каком-то из шоу у нас началось шоу вот с этих футбольных моментов. Очень такой виртуозный у нас был артист, и девочка тоже с ним как бы в такие батлы, потому что она художница, как она владеет мячом, а футболист показывал, как он владеет мячом ногами.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую.
20: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
21: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: Об атаках.
2: Волгоградская область подверглась массированной дроновой атаке, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Вспыхнул пожар в многоквартирном доме в Красноармейском районе Волгограда. Один пострадавший доставлен в больницу. К этой минуте пожар локализован. На месте работают оперативные службы. Для жителей поврежденного здания организован ПВР. Целью ударов была промышленная инфраструктура региона, уточнил губернатор.
1: А США.
2: Дональд Трамп не исключил создание американской военной базы в Венесуэле. Президент США заявил, что Вашингтон рассматривает возможность сделать многое на территории страны. Заявление прозвучало после встречи Трампа с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Она пришла к власти после захвата Николаса Мадуро американскими военными. Трамп назвал отношения двух стран отличными и заявил, что США намерены закупать венесуэльскую нефть по низкой цене для пополнения стратегического резерва.
1: О протестах.
2: Во Франции продолжаются столкновения полиции со старшеклассниками. Для разгона протестующих силовики применяют дубинки и гранаты со слезоточивым газом. Участники акции перекрывают улицы с помощью мусорных контейнеров. Волна протестов в стране началась 21 сентября в лицее Сен-Экзюпери в Критее из-за нехватки учителей. Затем распространилась по региону Иль-де-Франс и другим городам. Основные претензии – дефицит кадров, переполненные классы, изношенная инфраструктура, высокая учебная нагрузка и стресс из-за системы поступления в высшие учебные заведения.
1: О технологиях.
2: Чат GPT-6 Астра расшифровала письмо Наполеона. Военное донесение генералу Агюсту Мармону, написанное весной 1809 года. Не могли расшифровать больше 200 лет. Модели понадобилось 6 часов вычислений, сообщил исследователь Картер Черч. Сам он потратил на работу несколько собственных вечеров, а ключ и программу для проверки расшифровки выложил в открытый доступ.
1: О погоде.
2: Прошедший сентябрь вошел в четверку самых теплых в Москве в 21 веке. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, самый теплый сентябрь был 2 года назад, в 2024. Средняя температура тогда составила 17,1 градуса. В 2023 тоже было тепло, 15 градусов, 14,6 градуса. Показатель 2018 года. А сентябрь этого, четвертый, самый теплый в этом веке, получается, сказала специалист. Уточнив, что это по данным станции ВДНХ. Сейчас в Москве плюс 5, малооблачно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
1: Что будет? Честный взгляд на 2 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Привет, Отечество. Привет, семья. Все. Начинаем наш эфир. Напоминаю, что трансляция идет на YouTube канал «Нео Панкин». Рутюпов, хотел сказать, оговорился, Рутюпов ВКонтакте, но они еще не присоединились. Они с 8 начинают транслировать. Да, на YouTube трансляция. Конечно, канал «Нео Панкин», ну и на нашем сайте radiokp.ru. Там кнопка «Эфир». Сегодня пятница, развратница, не суббота. По субботам у нас что? Правильно, свадьбы обычно. Но по субботам я не работаю. Соответственно, спросить вас не могу. А вот сегодня считаю, что удобный момент. Значит, считаете ли вы, что свадьба – это ненужная трата денег? Что это пережиток? Нафиг нужны эти свадьбы проводить? Торжества, я имею в виду, конечно, торжественную часть. Огромные мероприятия, ресторан, куча гостей, подарки, ну и нервы, разумеется. В общем, считаете или не считаете, что свадьба – это ненужная трата денег? Звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Почему? Спрашиваю. Ну, было несколько опросов. Один из опросов устраивал ювелирный холдинг, не будем его называть, пусть деньги несут. Ну и сервис знакомств «Мамба». Значит, большинство граждан склоняются к более скромным вариантам проведения торжества. И сейчас дам конкретику. 53% мужчин, 45% опрошенных женщин считают свадьбу переоцененным событием. Вот как-то так, друзья. Но я подробности дам уже, когда начнем общение непосредственно. В принципе, я так понимаю, тему вы поняли. Звоните, пожалуйста, делитесь своими соображениями. Свадьба как большое мероприятие нужна? Или можно просто скромно расписаться, так тихо с родственниками посидеть? Ну и все, собственно. Да? Что там еще? Остальные деньги потратить не на ресторан, не на гостей, а на какое-то важное лично для вас событие. Может быть, какую-то поездку, свадебное путешествие. Ну, или на покупку квартиры. 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Еще раз телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Илья Огурцов в эфире радио «Комсомольская правда». Это проект Сергея Мезенцева, известного, ну, как вам сказать, известного комика, ладно, назовем его так, медийного, значит, человека, который вот придумал того самого Илью Огурцова, а Илья Огурцов придумал эту песню, ну, вы поняли. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира, звоните, пожалуйста, считаете ли вы или не считаете, что свадьба – это ненужная трата денег. Из Оренбургской области, да, звонок от кого? Георгий, здрасте, пожалуйста.
1: Алло, доброе утро.
0: Да, здрасте.
1: Доброе утро, студия, доброе утро, страна. Забавную тему выбрали. Но я считаю, что каждый по-своему с ума сходит, конечно. Ну, допустим, для меня это, ну, это событие, безусловно, которое надо бы отметить. Хотя, с другой стороны, вы знаете, был такой случай. У меня двоюродная сестра вышла замуж давно. Сыграли пышную свадьбу, а через 10 дней развелись.
0: Через сколько? Через 10 дней.
1: Да, да, верно.
0: Вышло, а до этого сколько жили? Подождите, вот сколько до этого жили?
1: Нет, они просто встречались, дружили, то бишь они не жили.
0: А, потрясающе, да. Сыграли пышную свадьбу.
1: Да, вот потрясающе. Такая вот, представляете, 10 дней. А потом вышла замуж, и они тихо пошли, расписались, и в узком семейном кругу застолье отметили это событие. Ну, вот видите, такой случай вот произошел.
0: И живут долго и счастливо, я правильно понимаю?
1: И живут долго и счастливо, да. У них сейчас уже двое детей, уже, по-моему, лет 20, наверное, точно живут.
0: Понятно.
1: Ну, так что... Вот, да, такой случай. Для меня это событие, которое надо бы отметить, да, в любом случае.
0: Ну, отметить как? Вот пышно, как вы сказали, или...
1: Пышно.
0: Все, я понял. Ага.
1: На хорошо. Широкую ногу, цыгане, медведи, все по полной программе.
0: Я понял. Ах, да, все понятно, цыгане, это хорошо. Далее, Вера из Екатеринбурга, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, мое самое любимое потрясающее радио. Мне 35 лет, и мы живем вместе с мужем уже 10 лет в браке. У нас двое детей, и при всем при этом мы свадьбу не играли. То есть мы пошли в ЗАГС вдвоем, ему пришел мой папа, мы расписались. В принципе, и все. А вечером выпили чай с тортиком. А вот самая, знаете, интересная тема, вообще классная. Тут как бы 50 на 50 даже. А вот, например, моя подруга сыграла пышную свадьбу. Они отдали очень много денег, сделали всем зарплату, поварам, для того, чтобы снять столовую, накрыли, знаете, шикарный стол. Они прожили 7 лет вместе и... Просто, ну, и вот разошлись.
0: То есть, да.
2: Угу. Да, кто-то, знаете, вот интересно, кто не играет свадьбу, почему-то, ну, на моей практике живут долго, а кто делает пышную свадьбу, они там проживут, ну, 5-7 лет вместе и расходятся.
0: Может быть, свадьба в кредит, действительно, как в песне поется, а потом начинают деньги делить. Да, спасибо большое. Ни в коем случае, друзья, не играйте свадьбу в кредит. Вот уж точно чего делать не стоит. Далее. Артем из Хабаровска. Здрасте.
3: Здравствуйте, Иван.
0: Да,
3: здравствуйте,
0: пожалуйста.
3: Страна. Хотел бы вот рассказать о своем друге, который три раза женился, и все на миллион. Каждая свадьба была пышная. Ну, естественно, и невеста была другая. И вот сейчас он развелся в третий раз и планирует четвертую свадьбу. Похоже, тоже на очень крупную сумму.
0: Может быть, ему просто свадьбу нравится проводить. Пусть ведущим заделается.
3: Но ждем очередной раз праздник с приглашением всех друзей.
0: А может, вас не позовет на этот раз, откуда вы знаете? Тем более, вы эту историю рассказываете в эфире.
3: Тот самый рок, да?
0: Да.
3: Так что вот такая вот история. Что касается меня, то так случилось, что в 90-е, лихие 90-е, также справлял свадьбу. Ну, как обычно, приглашаешь всех родственников, всех друзей. Это было, конечно, скромнее, чем сейчас, но на то время это было достаточно дорогое удовольствие. Вот. А один раз и до сих пор живу.
0: Ну и слава богу.
3: Так что здесь, да.
0: Спасибо. Далее. Одно мгновение, и к нам присоединяется Дмитрий из Подмосковья. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
0: Да. Говорите, пожалуйста.
4: Иван, страна. Я считаю, что свадьба нужна. Почему? Ну, во-первых, это вы вклиниваетесь при всех, что будете там любить друг друга, ответственность какая-то появляется. Ну и, конечно же, родственники, собраться с каждой стороны, а плюс еще и познакомились, чтобы они, будущие родственники. Ну, вот для этого, наверное, и нужно. чтобы собираться все вместе. Это хороший повод, чтобы собраться.
0: Нет, вот насчет собраться, допустим, я понимаю, собраться — это хорошо, а вот что касается клятвы, да кого это волнует, ну, правда, клятва. Некоторые венчаются и разводятся, хотя строго запрещено. И что-то клятва никого не останавливает при этом. Так что давайте, ну, клятва – это не аргумент, знаете ли. А в остальном, да, собраться, выпить, пить вредно, но тем не менее. Пообщаться – это, может, хорошо. Подраться – какая свадьба без драки? Далее. Андрей, Курганская область, здрасте.
5: Алло, здравствуйте, Иван.
0: Да, пожалуйста.
5: Я консерватор, поэтому я за свадьбу, за нашу деревенскую, но не в кредит, как вы говорили.
0: Нет, вот. Это не я, это Илья Гурцов в песне так спел. Спасибо. Далее. Если вы имели в виду, что свадьбу в кредит ни в коем случае не проводить не стоит, то да, я, конечно, присоединяюсь к этому. Далее. Владимир из Новосибирска.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Я однозначно считаю, что свадьба вот такая с размахом не нужна. Эти деньги...
0: Значит, вы не консерватор, получается.
6: Да, потому что это все забывается. Вот мне, правда, не пришлось забыть, потому что вся свадьба в трезвитель попала, все гости. А их проще потратить и лучше, наверное, потратить на какое-нибудь семейное там молодоженное путешествие. Вот это точно запомнится на всю жизнь. Как бы вот... Такое мое мнение.
0: Да, спасибо. А
6: это, встречаешь людей, которых два раза видел.
0: Кто да, этот да, человек? Какие-то дальние родственники приезжают, потом еще обижают, что их не позвали.
6: Вот. И друзья какие-то левые
0: вот
6: приходят.
0: Именно, да. Зачем вы левых друзей держите? Тем более приглашаете их на свадьбу. Спасибо большое. Так, мы сейчас сделаем небольшой перерыв, после этого вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь. Считаете ли вы, что свадьба – это ненужная трата денег? Звоните, пожалуйста, 8-800-200-97-02. Новости, рекламы и анонсы пройдут быстро, никуда не переключайтесь. И во втором блоке вернемся и продолжим. Кстати, уже дам статистику, да. По некоторым опросам, какое-то количество опросов проводилось на этот счет. Ну, в общем, как вы понимаете, свадьба, в общем, не является чем-то невероятным и необходимым.
7: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент.

0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
2: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 2 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студии радио «Комсомольская правда». По-прежнему вы тоже считаете, что свадьба – это ненужная трата денег? 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Татьяна из Челябинска. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Страна, доброе утро всем. Мне 67 лет. Да, была свадьба, было много гостей, 60 человек. После свадьбы отправились в путешествие, которое нам оформили наши родители. Вы знаете, больше впечатлений до сих пор у меня от того, как Прибалтику мы тогда посещали. Очень красиво и все. А со свадьбы остались только фотографии. Прожили 2 года и разошлись. Решили, что мы совершенно разные люди. Сейчас уже брак. Второй, естественно, был, и он и есть, да, счастливый, без всякой свадьбы. Расписались, сходили. У нас 3 детей, тоже не было больших свадеб. Были просто вечера с близким родственником. То есть родители, братья, сестры. И я считаю, что это все нормально. Я считаю, что это лишняя трата денег. Не знаю, свою свадьбу я не запомнила. И еще, знаете, у подруги у моей, она... Единственный сын хотела, как у всех, большую свадьбу, взяла кредит, 5 лет оплачивала, а дети разошлись через год.
3: Сама виновата.
4: Да,
3: сочувствовать
4: не
3: будем.
4: Да, поэтому знаете, мое мнение такое, я не знаю. От свадьбы у меня только фотографии.
3: У меня уточнение, а дети почему не платили за эту свадьбу? У меня такое скромное уточнение.
4: Такой сынок не захотел платить, и ей пришлось самой платить.
3: Прекрасно.
4: Ты хотела, мама, нам большую свадьбу, мы ее не желали, и она 5 лет платила, они разошлись и...
3: Сочувствовать не будешь. Это был ее выбор, понятно. Спасибо, далее. Дмитрий Саратов, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Как раз тема прям в тему, потому что буквально на днях решили пересмотреть спустя 16 лет видео свадьбы.
3: Так.
5: И даже наоборот скажу, захотели еще раз, и думаем, наверное, либо на 20, либо на 25 сделать серьезный банкет. 20 или 25 лет свадьбы. Венчаться не венчались, задумались о том, чтобы повенчаться как раз и сделать после этого, по сути, вторую свадьбу, такую же пышную, как и была 16 лет назад. Здорово, у нас лишних гостей никого не было на свадьбе, то есть все свои, хотя было
3: сколько
5: почти 100
3: человек. Помните?
5: Почти 100, 97 у нас, по-моему,
3: лишних
5: было.
3: Не было 100, нифига себе.
5: У нас столько родственников, извините, наверное. Из всего этого количества таких, двоюрных и троюрных, с кем общаемся до сих пор, порядка, наверное, половины только родственников было.
3: Все понятно.
5: Были, конечно, дальние, но все-таки, поэтому... После просмотра видео решили еще раз отгулять свадьбу.
3: Отлично.
5: Особенно шикарный второй день был. И были, как в старые времена, наряжались. Был второй жених, вторая невеста. Были доктора и так далее. Здорово все было. Поэтому всем советую, не переживайте. Прожили 16 лет, была пышная свадьба.
3: Все понятно. Отлично. Хорошая история. В кассу. Далее. Михаил из Тюмени. Пожалуйста.
6: Здравствуйте, Михаил Сумини, доброе утро, страна, доброе утро, Иван. Хотел сказать про свадьбу, я думаю, что свадьба должна быть, у меня была свадьба, это очень все запоминающее.

0: и невесте, и фотографии. И плюс родственники встречаются, они знакомятся на свадьбе, и, соответственно, больше знакомств. А так, ну, сейчас вот все где прожили, развелся, к сожалению. Ну, если где-то буду женщина сходить, я думаю, еще свадьбу сыграю.
1: А, то есть вот вы всего 7 лет, несмотря на свадьбу, прожили, да, но тем не менее не жалеете, что свадьбу провели, да?
0: Не жалею, потратил чисто свои деньги, заработанные очень хорошо, подарили подарки деньгами, съездили свадебное путешествие, фотографии куча, впечатления.
1: Все понятно. Вот, пожалуйста, так, в защиту свадьбы. Далее. Дарья, Нижний Новгород, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
2: Для меня эта тема очень актуальна, потому что как раз в этом октябре у меня будет свадьба. И в этом октябре у нас с женихом 10 лет совместной жизни, соответственно, мы и распишемся, не торжественная регистрация, а потом сделаем свадьбу вообще не пышную, буквально там на 12 человек. Ну, просто так, чтобы нас поздравили, вместе время проведем, в баньке попаримся. А вот эти вот деньги, которые можно было бы потратить на пышную свадьбу, мы уже думаем автомобиль на газ переводить, потому что заправиться очень сложно.
1: Понятно. Так, аргумент, хотя и необычный, на самом деле. Спасибо. Спасибо большое. Далее. Ирина из Екатеринбурга. Прошу вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да. У меня свадьба была 13 лет назад.
1: Так.
3: Перед этим за год у меня у подружки была популярна. Я там поймала букет невесты.
1: О! Сработало, получается,
3: сработало,
1: да?
3: Да.
1: Сработало, отлично.
3: Причем у мужа такая же история была, он подвязку год назад поймал.
1: А я подвязку тоже ловил, но, вы знаете, она как-то вот долго не срабатывала. Я подвязку ловил, когда мне был 21 год, а женился, когда мне было 36, кажется. Видите, вот какая-то долгоиграющая была подвязка. Ладно, ну продолжайте, пожалуйста.
3: Вот, и на той свадьбе мне невесту было жалко, вообще молодых было жалко, они так устали, что я решила, я мужу говорю, ну что-то нет, не хочется нам так вот гулять, и это, чтобы потом самые измученные на своей же свадьбе быть. У меня у мужа тогда прописка была, регистрация в закрытом городе, и мы решили расписаться по регистрации, ну, по прописке. Родителям сказали, что... Ну, всем сказали, что город закрыт, туда не попасть. Расписались в ЗАГСе, нас там сфотографировали, друг мужа. А на второй день у нас была возможность на турбазе на берегу озера снять домик. Вот, и мы вот, там уже со всеми родственниками, у нас, да, узкий выход был, там человек 15-20. Только родственники, самые близкие друзья. Вот. Погуляли, все хорошо, вспоминаем с теплотой, у костра вечером посидели. Вышной свадьбы не было, но и я вот...
1: Но все равно
3: посидели.
1: Такая неплохая, и, да, все равно, да, хорошенькая
3: уютная
1: свадьба. Уютная,
3: семейная, да.
1: Спасибо, спасибо большое. Далее. Геннадий из Самары. Здравствуйте, Геннадий. Говорите.
4: Алло, доброе утро. Алло.
1: Да, говорите, говорю. Говорю, говорите.
4: Мы со своей женой познакомились в 82-м году, а расписались в 84-м. А в 82-м году просто мои родители приехали к ее родителям, посидели... И стали жить вместе, а расписались в 84-м году, 26 августа, она на 9-м месяце беременности была. Мы в ЗАГС в среду пришли, нам говорят, вам 2 месяца ждать, ну это в советское время было. Вот, я им говорю, вы что, она не сегодня, завтра родить должна. То есть 26 августа мы в среду пришли, а в субботу нас расписали, а 12 сентября она мне сына родила. Вот такие вот дела.
1: Прекрасно.
4: Единственное, что я хочу сказать, тогда в Советском Союзе давали приглашение в салон для новобрачных. Вот, компенсация за кольца была, то есть за полцены золотые кольца, ну вот обручальные кольца. И, можно быть, ну тогда дефициты, в общем, были. Вот я купил финский костюм там, обувь Цеба, чехословацкие туфли, я помню. Вот. А так никакой свадьбы, на кой она нужна вообще, господи?
1: Ну, да, тоже аргумент. Вот, кстати говоря, 3 года назад kp.ru, наш сайт, проводил опрос среди подписчиков и читателей, и выяснилось, что москвичи, именно москвичи, стали чаще регистрировать брак без гостей или звать по минимуму. В ЗАГСе рассказали, что по 50-70 гостей, как раньше, уже никто не приглашает. Зачастую вместе с парой приходит только фотограф. Как оказалось, только 4% россиян считают идеально пышную свадьбу со множеством гостей, застольем и подарками. Вот такие дела. Далее. Алла из Самары, ведущая свадьбы. Да. Здравствуйте, Алла, прошу вас.
5: Да, да, доброе утро, любимая передача, любимый ведущий.
1: Здрасте.
5: Хочу всем, конечно, пожелать хорошего утра, хорошего дня. Я уже сейчас не ведущая, потому что, в принципе, я уже в возрасте, но у меня большой, огромный опыт был, естественно, но опыт не пропьешь, да? И мое наблюдение. Вы знаете, свадьбы, вот мое личное мнение, не потому что я сейчас не работаю, вот они не стоят того, чтобы их так вот проводить пышно. Надо каком-то в урезанном, может быть, минималистическом каком-то стиле. Возможно, надо. Но я думаю, что сейчас сердце восточных людей сжалось от этой темы, потому что они привыкли, естественно, делать пышные свадьбы. Это, ну, как-то это вот традиция такая, которую нарушать нельзя. Но вы знаете, по моему наблюдению, очень многие не жили очень долго, очень многие. И мне было обидно, я это видела уже при проведении свадеб. То есть, ну, как-то вот такой...
1: Опс, пропала связь, да? Ну да. Очень жаль, не дослушали, к сожалению, Аллу. Бывает такое, срывается связь. Давайте, может быть, она перезвонит, закончит свою мысль. Мы выведем ее в эфир чуть позже. Далее у нас кто? Дмитрий, Нижний Новгород. Дмитрий, здравствуйте. У нас минута. За минуту уложитесь.
6: Постараюсь. Мы, значит, играли в студенческую свадьбу совершенно недавно. Всего 37 лет назад почти. Вот, расписались на Кутузовском проспекте. Свадьбу отпраздновали не очень пышно, но на Калининском проспекте в ресторане. Это была чисто студенческая свадьба. И считаю, что это прекрасно, потому что были наши друзья, которые помогли нам это сделать. Наши родители познакомились, я второй день со своими родителями собрались и снова познакомились, родители дружили всю жизнь. Поэтому считаю, что свадьба нужна, а то, что пышно и не пышно, это не важно. Главное, чтобы собрались люди, которые близки тебе, тебя поздравили. Это самые лучшие воспоминания в этой жизни. Одни из самых лучших. Об этой свадьбе до сих пор вспоминаем.
1: Спасибо. Итак, считаете ли вы, что свадьба – это ненужная трата денег? Такой вопрос. 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Перерыв.
7: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
8: Александру Яковлевичу Розенбауму исполнилось 75 лет. В период обучения в Первом Ленинградском медицинском институте, в который Александр Розенбаум поступил сразу после школы, он охотно участвовал в студенческих капустниках. В 1976 году, успешно сдав все государственные экзамены, Розенбаум получает диплом врача-терапевта общего профиля по специализации «Анестезиология». Реаниматология и устраивается работать на первую подстанцию скорой помощи, где 4 года находится на переднем крае медицинского сражения за человеческие жизни. Естественно, что в период работы на скорой рождались песни специфической тематики. Песня врача скорой помощи, которая была написана ночью в машине при вынужденной стоянке под разведенным мостом. Один день врача скорой помощи. Уход был неизбежен. Песня перестала быть хобби. Стал по существу второй профессией. Нужно было выбирать, быть либо врачом, либо артистом. Он выбрал последнее.
9: Розенбаум не просто певец. Он человек-скала, человек-глыба. Его песни живут, как сейчас принято говорить, в ДНК каждого из нас. Не зря ведь именно по его репертуару в прошлом году поставили мюзикл «Вальс Бастон». Александр Яковлевич написал более 800 песен, выпустил 36 альбомов, снялся в 7 фильмах. В общем, можно смело сказать, самый народный из всех народных артистов России.
7: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
10: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках начался поэтапный запуск отопления с учетом технической возможности и готовности абонентов. В первую очередь подача тепловой энергии осуществляется в медицинские и образовательные учреждения, а также на другие социально значимые объекты. С понедельника, 5 октября, начнется подача тепловой энергии в жилой фонд и на остальные объекты города с учетом поступающих заявок. В Великих Луках отметили 40-летие Всероссийской ветеранской организации. В Центральной городской библиотеке имени Семевского прошел круглый стол. Он объединил тех, кто стоял у истоков ветеранского движения, и тех, кто сегодня продолжает их дело. Краеведы, историки представили доклады, посвященные истории ветеранских организаций города. Были подняты темы сохранения исторической правды, работы с молодежью и увековечивания памяти героев. Особое внимание уделили проектам, которые реализуются в Великих Луках. Международный туристический форум «Сила бренда. Экономическое будущее региона» проходит в Пскове. Он посвящен развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов. Мероприятие объединило представителей федеральных и региональных органов власти, туристско-информационных центров, бизнеса, экспертов по брендингу и студенческого сообщества. В повестке такие темы, как брендинг, нематериальный актив регионов, разработка и продвижение региональных и муниципальных брендов, лучшие муниципальные практики, секреты построения успеха бренда территорий.
10: О валютах.
11: Доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек, юань 12 рублей 47 копеек.
10: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках облачная температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
13: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Что будет? Честный взгляд на 2 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Считаете ли вы, что свадьба – это ненужная трата денег? 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста. Алла из Самары, вы вернулись, да? Угу. На кавказской свадьбе мы остановились. Да, пожалуйста.
14: Да, мы остановились на восточных свадьбах. С восточных людей достаточно много национальностей, поэтому не будем углубляться именно в какую-то национальность. Но это же традиция, которую нарушать нельзя, просто нельзя, понимаете как? Это заложено родовыми всеми понятиями. Но я хочу сказать, даже здесь можно выйти из положения, хотя бы безалкогольный делать. Потому что алкогольный, конечно, сейчас уже это не так актуально. Тем более вот именно у восточных народов. И хотя бы минимизировать какие-то расходы. Но вы понимаете, там же обиды идут. Обиды идут, ой, меня не пригласили, ой, то все вот это, понимаете?
1: Да.
14: Единственный плюс, в этом плюс, я вижу, Иван, то, что вот тут хотя бы все людей ведь видишь, когда на свадьбах и на похоронах. И дай бог лучше видеться на свадьбах, чем на похоронах.
1: Много свадеб, это тоже не очень хорошо, согласитесь.
14: Да, это тоже не очень хорошо.
1: Как, впрочем, много похорон.
14: Я хочу сказать, конечно, мне было обидно за родителей, когда я потом услышала, например, что разошлись, потому что такие были усилия, такие деньги. Огромные свадьбы были по 150-200 человек, 250-300 человек. Вот такие были мероприятия, понимаете как? Конечно же, обидно за родителей. А если они не хотят жить, хоть большое дело, хоть маленькое дело, хоть большие деньги, хоть маленькие. Поэтому всем счастья и здоровья.
1: Алла, уточните, как часто на ваших свадьбах дрались люди?
14: Никогда.
1: Никогда, серьезно, так много мероприятий
14: провели. У меня, я татарка. Понимаете, у нас это не принято. У нас другая культура в этом отношении. Поэтому я и сказала...
1: Так нет, но причем люди выпивают, и все равно их несет.
14: Нет, никогда у нас в этом отношении... Ну, еще зависит от ведущего. Если ты их взял за горло с самого 5 минут первых, то никто не будет шалить. Это все зависит от профессионализма. Не хвалюсь ведущего.
1: Все, поэтому, ну, значит, смотри, я максимально непрофессиональный. Лет 20 назад я провел одну единственную свадьбу. По огромной просьбе я не хотел, потому что где я и где свадебные ведущие? Провел одну. Там была массовая драка. Да, там была массовая драка на 40 человек, поэтому... как бы, вот видите, мне повезло. Больше я свадьбы не вел.
14: Нет, у нас нет. Это нонсенс. Если бы это было в моей практике, это был бы нонсенс. Понимаете?
1: Я вас понял.
14: Поэтому слава. Слава, как говорится, Богу.
1: Спасибо.
14: Удачи вам.
1: Спасибо, спасибо. Далее. Александр из Подмосковья. Здрасте.
15: Доброе утро. Да, я тот человек, у которого было 3 свадьбы. Самая первая это была пышная, вторая чуть попроще. Ну и третья так, семейный круг. Как говорится. Но считаю, что свадьбы прям очень нужны.
1: Ну, в смысле свадьбы? Нет, мы же говорим про мероприятие, а вот третья у вас была скромная.
15: Да.
1: Свадьба, я же говорю не про роспись, вы поняли, да, не про оформление отношений.
15: Да.
1: Это важно. Тут я даже спрашивать не собираюсь. А я говорю про вот именно мероприятие. Нужно ли проводить большое мероприятие или не нужно?
15: Очень нужно. Прям воспоминания на всю жизнь остались. Так. И фото, видео.
1: Подождите, вы говорите, первая была пышная, вторая поскромнее, третья вообще просто собрались да разошлись. Где тут логика, простите, пожалуйста, если нужна пышная?
15: Ну, такие вот семейные обстоятельства были и жизненные в данный момент, когда была третья свадьба.
1: Хорошо. Или просто денег не хватило?
15: Ну, скорее всего, деньги были, может быть, и денег, да.
1: Все понятно, да. Свадьба нужна, но денег нет, я понял, да. Не, ну, ваше мнение, свадьба нужна такая большая. Все, я понял, хорошо. Далее. Максим из Саратова, пожалуйста.
16: Доброе утро.
1: Здрасте.
16: Считаю, что свадьбы нужны и пышные, потому что это воспоминания. Вот сам 17 лет в браке, 2 детей, все нормально. И воспоминания не деньги, они приходящие, уходящие. А ты купишь там ты это, там диван или еще что-то там, мебель, да. А воспоминания ты их не купишь. Поэтому всем родственникам все были довольны, всем понравилось. Воспоминания шикарные. Вот так считаю.
1: Ну вот сейчас пышная свадьба меньше, чем на миллион, по-моему, не проводится. Я уж не знаю, что там за диван такой на миллион-то. Спасибо, спасибо, спасибо. Хотя, может, я просто скромно живу. Далее. Одно мгновение. Александр из Тамбова, пожалуйста. Здравствуйте.
17: Здравствуйте. Самая интересная программа. Самый интеллигентный ведущий.
1: Спасибо.
17: Я сам свадебный саксофонист. Да, сам свадебный саксофонист уже несколько лет работаю. И вот хотел бы сказать вот что. Сейчас последний год такая тенденция наметилась, что вот маленькие такие свадьбы, вот, и, ну, то есть вот люди деньги экономят, понятно все, да?
1: Так.
17: Вот, и знаете, что вот отмечается? То, что люди вот приглашают, там, например, минимальное количество, то есть, например, только жених, невеста, свидетели. И вот они сидят в небольшом каком-нибудь зальчике и, ну, приглашают, чтобы там украсить, там музыку поставить какую-то. И им скучно. Вот они поговорили, подняли тост, уже тот там пьяник сидит. И поели. И вот они едят и едят. Просто смена блюд. Им скучно становится. И тогда уже вот сам видишь, что им скучно. И начинаешь вот как-то уже брать на себя роль ведущего, на котором они сэкономили какие-то деньги там. Вот, но свадьба вот, реально без ведущего, без вот каких-то вот таких вещей, они реально скучные.
1: Нет, вообще смысла нет, если вообще ведущий не ведет, да, это вообще бессмысленное как бы мероприятие.
17: Да, приходится какие-то старые фокусы вспоминать, анекдоты, как-то вот подбадривать.
1: Играть их, бутылочку, да, потрясающе, лучшее, по-моему, развлечение.
17: Обязательно, Ваня. Вот, еще что хотел сказать, я вот заметил, что вот люди говорят, да вот там свадьбы богатые, они там разошлись через 2-3 дня. Но опять-таки они говорят, они сейчас вот говорят, что да, вот разошлись, но они вспоминают именно вот такие вот свадьбы, что вот с гостями, с большими, там, с саксофонистами, с ведущими, там, с медведями, там, с какими-то еще там вещами, там, холодный фонтан и прочее. Они же все равно это вспоминают, даже если разошлись. А тут такие, которые вот и свадьбы не сыграли, а разошлись, им и поговорить нечем. Вот такой момент.
1: Это правда принимается. Кстати говоря, нынче медведи могут поучаствовать в свадьбе абсолютно бесплатно в некоторых местах России. Не дай бог, конечно. Далее. Андрей из Екатеринбурга, здравствуйте.
18: Доброе утро.
1: Да, пожалуйста.
18: Доброе утро, Иван, доброе утро, страна. Я считаю, что современная свадьба, ну, наверное, это пустая трата денег.
1: А что значит современная?
18: Ну, то есть вы же понимаете, что свадьба, как и любое другое мероприятие, они, ну, скажем так, развиваются. Вот я 20 с лишним лет работал ведущим на этих праздниках. Ага, я вам могу сказать, что в 90-е гуляли гораздо веселее, нежели сейчас.
1: Да вы знаете, в 90-е вообще как-то было поинтереснее. В нулевые, я вот больше про нулевые даже скажу. Нулевые вообще, да, как-то люди были другие даже. Да, продолжайте, пожалуйста.
18: Вот, и... Если раньше, допустим, люди праздновали от всей души, что называется, то действительно собиралась компания, родственники, то сейчас это банальная какая-то дурацкая фотосессия и что-то такое очень непонятное и невнятное. То есть какие-то традиции уходят, какие-то, наоборот, дурацкие традиции приходят, там всякие песочные шоу, которые некоторые до сих пор делают. Вот такого плана. То есть по мне проще... И лучше, и, наверное, гораздо понятнее и приятнее будет, если я буду делать свадьбу еще одну в своей жизни, то это будет что-то камерное и очень такое не на массовое количество людей.
1: Вот. Но так. Не из-за денег, я правильно понимаю?
18: Нет, ни в коем разе. Просто потому, что сейчас, ну, мне это уже не интересно, так скажем.
1: Ну, может, вам не интересно, потому что вы, собственно, тамада, свадебный ведущий, может быть, поэтому?
18: Возможно, да, возможно. Потому что на собственной свадьбе, которая у меня была, я искренне не подозревал, ну, не понимал, что делать.
1: А вы там были ведущим?
18: Нет, я был в качестве жениха.
1: Нет, у меня есть пример, очень хороший ведущий, который провел свою свадьбу сам при этом, просто потому что не мог это никому доверить. Но на самом деле, вы это прекрасно знаете, свадебного, хорошего свадебного ведущего еще пойди найди. Да, спасибо большое, спасибо. Далее, Константин из Перми, прошу вас.
19: Алло, Иван,
1: доброе утро.
19: Здравствуйте. Привет. Слушаю ваше радио, стою на заправке АЗС и решил позвонить.
1: Долго стоите, кстати, в Перми-то?
19: Ну, минут 30,
1: наверное. А сколько еще стоять?
19: Ну, дело в том, что было, скажем, сообщение о ракетной опасности, и во время ракетной опасности АЗС не заправляют.
1: В Перми? Да?
19: Да, все верно.
1: Ракетная опасность в Перми. Я понял. Да, продолжайте, пожалуйста.
19: Ну, все ракеты отменили, очередь двигаться. А кто хотел сказать, в 2011 году с женой отметили свадьбу, но наше ощущение такое было, что мы свадьбу играли для гостей, не для себя. Чтобы они отдохнули весело, посидели, познакомились. По окончании вечера мы переехали домой, уставшие, и не поняли, что произошло. Ну, как всегда, второй день, это у нас... База отдыха, гостей собираем, автобус. Ну, шашлык, берег. Было, конечно, интересно. Опять же, устали. Ну, почему? То есть, я, взять сегодняшний день, наверное, мы бы свадьбу не стали играть. Расписались, отдохнули. Возможно, отдохнули где-нибудь на теплом берегу.
1: Понятно. Вот. Спасибо. Спасибо большое. У нас минуту. Вот тут успеем кого-нибудь послушать или не успеем. Виктор из Курска. За 50 секунд уложитесь, пожалуйста.
20: Добрый. Дело в том, что я попал... То есть так, что я попал на деревенскую свадьбу. Так. Ну, со своей стороны. Это был кошмар полнейший. Поэтому я просто с выкупом, со всеми делами. Просто я городской совершенно, да, это со мной. То есть это для меня был кошмар полнейший. Поэтому никому не пожелаю играть свадьбу в деревне или в селе.
1: Угу. А еще раз, почему? Почему? Что там?
20: Ну, потому что все эти традиции дурацкие, да, там с выкупами, там куча всяких там условностей, да, эти застолья, эти пьяные рожи, да, куча родственников, со стороны невесты, со стороны жены, где уже...
1: Ладно, понятно. Спасибо. 8-800-200 ровно 9702. Перерыв.
21: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио.
0: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
21: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
22: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? В исландских телефонных книгах в алфавитном порядке идут имена, а не фамилии. Радио «Комсомольская правда». Срочно! Что будет? Честный взгляд на 2 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Радио «Комсомольская правда» по-прежнему. Итак, друзья, считаете ли вы, что свадьба – это ненужная трата денег? 8 800 200 ровно 9702. Когда я говорю «свадьба», чтобы все понимали, это, конечно, пышное мероприятие, безусловно, где надо много денег потратить, огромное количество гостей позвать. 8 800 200 ровно 9702. Вячеслав из Подольска, прошу вас.
23: Здравствуйте, Вань.
1: Здравствуйте.
23: Очень вам благодарен, конечно, за эфир. И хочу порекомендовать отмечать свадьбы на Ники Бич. Это такая сеть пляжей и отелей по всему миру. Ну, я был в Марокко. В Марокко тоже неплохой Ники Бич. И у меня был личный гид Саид Амар Жихад. Вот он вас встретит на машине, проводит, все проведет, все расскажет. В общем, так сильно.
1: Короче, реклама отелей, я понял, да. Спасибо. Забавно. Далее. Василий из Екатеринбурга, здрасте, пожалуйста.
24: Иван, здравствуйте.
1: Здрасте.
24: Ну, тема хорошая. Ну, я считаю, что пышные мероприятия ни к чему. То есть личный опыт. Живем с женой 27 лет уже. Спокойно сходили, расписались. Приехали родители, посидели. И все, и на завтра обычный, как говорится, будний день до этого. Потому что мы жили 2 года почти вместе. И все. А примеров куча, и даже и приводить не надо, которые делают там, вкладывают огромные деньги, а через год, через два начинается у них разлад, и все, и развод. Вот.
1: Ну, а может и не вот. Начинается. Тут
24: не, ну, не у всех, не, ну, угадаешь. Я считаю, что... Да, и вот, допустим, смотрите, вот мы живем в Екатеринбурге, да, а родственников по всей области там полным-полно. Ну, вот приедут они к нам, ну, даже 60 человек, а куда их расселять? Ведь свадьба это рассчитывается 2-3 дня как минимум. А приехать на один вечер, посидеть и тут же куда-то уехать, это, ну, я считаю, сейчас, ну, не те времена как-то по поводу пышных свадеб, вот.
1: Все понятно, хорошо, да? Далее. Хорошо. А далее у нас кто на линии? Одно мгновение. Игорь из Минвод. Здрасте, Игорь.
25: Добрый день.
1: Здрасте.
25: Иван, я по поводу свадьбы.
1: Так.
25: Ну, вот смотрите, у нас... Невеста была из Ижевска. Это 2000 километров от нас.
1: Угу.
25: Мы минеральные воды.
1: Так.
25: Туда приехало около 50 человек молодежи.
1: Представьте,
25: как не делать свадьбу?
1: Ну, так вы ее сделали?
25: Да, конечно.
1: Как успехи?
25: От нас было около тоже 50, молодежи. Там после свадьбы нас спросили, зачем мы приглашали ведущего. Такие креативные ребята были. Пели, танцевали. Представьте, подарили живого барана.
1: Живого барана подарили? Вот так подарочек.
25: Ну да. На следующий день там с него шлем свалили. В общем, да. Все было в ресторане, да.
1: Сколько ребята денег приехали. Угрохали? Сколько денег угрохали?
25: Денег? Ну, сейчас уже не помню сколько. Ну, это было 2 года назад. Там мы вдвоем складывались. Ну, нормально там все было.
1: Главное, что понравилось.
25: Ребята приехали, да. На квартиры. Так что все было хорошо. Замечательно. И отдохнули, Кавказ посмотрели. И на свадьбе погуляли.
1: Спасибо. Далее. Ильнур из Альметьевска. Здравствуйте, Ильнур, пожалуйста. Ильнур? Ильнур. Нету его. Владислав, Калининградская область тогда. Здравствуйте, Владислав, прошу вас.
3: Доброе утро, Иван. Доброе утро, страна. Я считаю, что свадьба необходима. Это передача наших традиционных ценностей, наших традиций, преемственность поколений. Есть возможность собрать всю семью и больших родственников, близких, дальних, пообщаться, потом также вспоминать. То есть это сплачивает. А мы дожились до того, что у меня родной племянник не пригласил на свадьбу. Он там 6-7 человек собрал, маму, папу, маму с другой стороны, брата, ее невесты брата.
1: И вы обиделись.
3: И все. И вот это все. Вот, и они в итоге развелись, и мы даже не знаем, кто у него там родственники были. Вот о чем я. Я о преемственности. Я за преемственность, и свадьба просто необходима.
1: Угу. Хорошо. А что важнее, по-вашему, узаконить отношения, но денег не так много, да и не хочется тратить эти самые деньги на вот это пышное мероприятие, или, собственно, не собираться вообще провести скромную свадьбу? Как вы думаете?
3: Да нет, узаконить однозначно, но и показать, что это же счастье, это праздник у родителей в первую очередь. Я вот что еще хотел сказать.
1: Я праздник не думаю, что родителей. Это праздник у родителей, если честно. Это твой личный выбор, жениться, не жениться.
3: Мое мнение, что это в том числе... Раньше что, родители спрашивали, будет свадьба или не будет. У детей спрашивали, однозначно было, что будет свадьба. А, конечно, какие-то моменты были, что свадьбы не играли. Но всегда... Даже 30-40 лет назад свадьбы играли. Это сейчас просто вот это вот веяние новое. Туда съездим, прокатимся. Да пошли родственники, тети Бети, блин, извините. Вот, поэтому я считаю, что свадьба нужна
1: обязательно. Хорошо, принимается. Далее. Радик из Тюмени, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Иван.
1: Да, здрасте.
4: Так, в 2020 году в Крыму мы с женой расписались, решили свадьбу не играть, а с Тюмени перед тем, как поехать, заранее в ЗАГСе подали заявление в Крыму, в САКах, то есть расписались, сели в такси и поехали на байк-шоу на 2 дня. Вот и свадьба.
1: Вот и свадьба, действительно.
4: Да, вот и
1: свадьба пела. Вот и... Угу. Отлично. Спасибо, и плясала. Далее кто? Евгений из Костромы, прошу вас. Говорите.
5: Здравствуйте.
1: Здрасте.
5: Буду краток. 2 раза был женат, и обе свадьбы были шикарные.
1: Так.
5: Справляю, и могу всем сказать, что если есть деньги, позволяют, веселитесь на полную катушку.
1: Угу. А если нет денег, не веселитесь.
5: Ну, это как пойдет.
1: Когда нет денег, нет любви, если брать из другой песни слова, да. Спасибо. Далее. Олег из Иркутска. Здравствуйте.
6: Алло, алло.
1: Да, говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте, Иван, меня слышно?
1: Да, прекрасно.
6: А, ну, в общем, я тоже коротко. Мы с супругой расписались 16 лет назад. Сделали просто, мне кажется, самый лучший вариант. Советую всем так сделать. Мы, у нас прямо в Иркутске, в дворе бракосочетания есть большой фуршетный такой зал. Всех родственников позвали, погуляли, сняли его на 3 часа, вызвали хорошего ведущего. Отлично, отгуляли все. Мы сразу в самолет улетели в Турцию, с Турции в Израиль, потом обратно в Турцию. Брали с собой туда свадебные костюмы, там нафотались на море везде. Родственники все довольны, нагулялись, напились. Ну, правда, 3 часа. Ну, в принципе, этого хватило полностью из-за глаза. Вот это самое лучшее, я считаю,
8: не отмечешь свадьбу.
1: Угу. Хорошо. Хорошо, хорошо. Спасибо. Я так понимаю, что времени уже не остается принять очередной звонок. Да, друзья, всем спасибо, кто звонил. Сегодня хорошо поговорили. Прям даже настроение приподнялось немного. Сейчас большой перерыв, но после него мы вернемся в рамках уже большого эфира. Так что никуда не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».

0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Реклама.
1: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
2: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске, какую тайну хранит Николай Басков. Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака. Кашпировский стал отцом в 86 лет. Газета в продаже с 30 сентября.
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
6: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
7: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
8: В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня.
9: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
11: О происшествии.
10: Открытое горение на предприятии в подмосковном Краснозаводске ликвидировано. Погиб один человек, сообщили в оперативных службах. Площадь обрушения на химическом заводе в Сергиевом Посаде составила 2000 квадратных метров. Возгорание началось в одном из производственных корпусов накануне вечером. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы, они разбирают завалы и ищут людей. Местные власти подчеркивают, что инцидент никак не связан с атакой беспилотников. Предприятие специализируется на производстве пиротехники, а также охотничьих и спортивных боеприпасов.
12: О конфликтах.
10: В НАТО отчитали еврокомиссара Андрюса Кубилюса после угроз в адрес России, поскольку он не уполномочен делать подобные заявления. Накануне европейский чиновник заявил, что потенциальный российский удар по оружейным заводам в Европе должен автоматически запустить пятую статью Устава Альянса о коллективной обороне. Вот когда Кубилюс станет генсеком НАТО, он может определять, что вызывает, а что не вызывает применение статьи 5, отметил один из чиновников военного блока в беседе с изданием «Политика». В среду официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что заводы по производству оружия для Украины в европейских странах считаются потенциальными военными целями.
13: О технологиях.
10: Дональд Трамп консультировался с искусственным интеллектом Грок перед операцией по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Подробности встречи американского лидера с Илоном Маском, прошедшей в декабре прошлого года, публикует журнал Time. По данным издания, Трамп провел несколько часов, задавая нейросети вопросы о том, как венесуэльцы отреагируют на арест их лидера силами США. Бот убедил президента, что Мадуро – крайне непопулярный диктатор, а его падение вызовет народное ликование. Последовавшее после январского вторжения США в Венесуэлу реальные празднования на улицах Каракаса окончательно убедили Трампа в гениальности алгоритма Илона Маска. Заявление Белого дома по поводу этой публикации пока не поступало.
13: Обо всем.
10: В России разрешено давать детям отчество по матери, но с одним условием. По закону ЗАГС имеет право зарегистрировать так называемое «матчество», если оно созвучно с реальным мужским именем. Например, варианты «Марьевна» или «Евгеньевна» сотрудники запишут без проблем, поскольку существуют мужские имена «Марий» и «Евгений». А вот стать, к примеру, «Ларисовной» не получится. Мужского имени «Ларис» в официальных реестрах нет.
3: О погоде.
10: В Москве плюс 6, малооблачно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
11: Что будет? Честный взгляд на 2 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
14: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что трансляция идет не только на Ютьюбе, там канал «Нео Панкин», но и в Рутюбе, и во ВКонтакте, там канал и группа «Радио «Комсомольская правда». Чат работают, пишите. Пожалуйста, каждые полчаса мы с вами общаемся во время больших перерывов. Микрофон работает. Не забывайте и про наш сайт radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Ну и про подкаст-агрегатор не забывайте. Подкаст.ру – самый удобный сервис, чтобы слушать, когда вам удобно. Начинаем.
3: Что будет?
14: Вчера, я думаю, что не все, потому что, ну, 3,5 часа все-таки Владимир Путин выступал, и, понятное дело, не все следили прямо вот за выступлением, хотя отдельные цитаты, наверное, многие из вас видели, они сыпались как из рога изобилия, и все телеграм-дома дружно их, в общем, у себя выкладывали, причем часто в не очень порядочном, корректном виде, вырывая из контекста, но в целом картина, я сейчас ее буду формулировать сам, она выглядит следующим образом. Мы Европу уничтожать не хотим, ну, в смысле, воевать не хотим. Понятное дело, что Европа может огрызнуться, и вот большого конфликта нам хочется избежать. Это вот такая красная нить, основная мысль выступления Владимира Владимировича. Я уточню еще раз, чтобы было все корректно. Выступил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Это самое выступление продолжалось, как я уже сказал, примерно 3,5 часа. Ну, после выступления началась дискуссия, которую модерировал журналист Федор Лукьянов. Кстати говоря, у меня с ним есть довольно свежие диалоги. Не так давно я с ним встречался. Вы можете на наших ресурсах эти самые диалоги с Федором Лукьяновым найти. Довольно интересные вещи он мне рассказывал. Итак, ключевое из того, что сказал наш президент. Мир подошел к решающему поворотному моменту, и дело не только в политике. Перемены происходят во всех областях, от технологий до социальной структуры, от климата до медицины, от военного дела до биоэтики. Продолжение международных конфликтов весьма вероятно, сказал президент. Необходимо избежать катастрофических сценариев и предпринимать практические действия, чтобы не допустить скатывания человечества к грани выживания. И вот еще, ну, знаете, можно свести все к такому простому «давайте жить дружно». Все-таки война – это плохо. Это если простыми словами пересказывать. Вообще Россия никого не пугает, это цитата. Документ Министерства иностранных дел стал ответом на угрозы в адрес Москвы. И заявление МИДа и письма, которые Министерство иностранных дел рассылала некоторым странам, это не запугивание, это ответ на попытку нас запугать. Вообще, вы знаете, немножко не стыкуются между собой. Вот эти слова Владимира Владимировича я сейчас поподробнее расскажу, и, например, недавние слова официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой.
15: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-2000-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
16: Ну что, на часах сколько там? 8:05 уже, да, мы здесь?
17: Да.
16: Это такой сюрприз для радиослушателей. Мы как будто мимо проходили, а давайте-ка мы проведем эфир.
17: Точно-точно. Всем доброе утро, Великие Луки. Мы снова с вами сегодня. 102,6 FM. Утро с той ноги.
16: А это мы, Алена Медведева, Антон Киев. Мы заряжаем эту пятницу и пробуждаем великолучан.
17: Да.
16: А давай перед праздниками мы просто поболтаем чуть-чуть.
17: Да, конечно, нам есть что обсудить.
16: Да, а ты знаешь что?
17: Мне кажется, твой поход в
16: театр.
17: А,
16: ты видела меня в зале, да?
17: Конечно.
16: Ну, конечно, да. Мне понравилось, спасибо большое за приглашение. Очень круто сыграно, тебе подошла роль, вот прям хорошо, ты в нее влилась. Мне зашло. Причем у меня не было никаких ожиданий от спектакля, потому что я про него ничего не знал. Это же относительно современная пьеса.
17: Конечно.
16: И чем-то она по атмосфере напомнила, наверное, «Человек в закрытой комнате», наверное, какой-то просто жанровостью. То есть это какой-то вот некий, не знаю, ром-ком плюс экшен, плюс чуть-чуть мюзикла добавили. Ну, такой жанровый всплеск,
17: да.
16: Назовем так. Интересно было наблюдать за развитием персонажей и за всякими вот этими неожиданными вставками, которые там происходили. Это мы про что вообще говорим? Про спектакль, который был в среду, и ты там в нем играешь главную роль.
17: Да,
16: называется он «Мы живем чудесное время Оли».
17: Да, все верно.
16: Угу.
17: Ну, вызвало эмоции, самое главное.
16: Да, мне понравилось. Да, технически, возможно, знаешь, единственное, когда персонажи читают рэп, вот было бы круто, наверное, выводить текст на экран, потому что акустически, может, не все было понятно, что, о чем читают герои.
17: Угу.
16: Я не знаю, знаешь ли ты об этом или нет, но со стороны актеров по-другому это воспринимается. А со стороны зрителей, может быть, есть какие-то моменты, которые не особо слышны, когда вы быстро читаете под музыку.
17: Конечно,
16: может,
17: я допускаю такое.
16: Угу. Поэтому какая-то версия караоке, я думаю, что была бы уместна. Может быть.
17: У нас, кстати, караоке... А, ну нет, оно немножко не так используется. В «Вишневом саде» есть такой прием. Но там текст один... На экране совсем другой произносится актером. Но там караоке есть. Ну да, на самом деле было бы здорово.
16: Я еще не ожидал увидеть актера, который играет Емельяна Пугачева. К сожалению, не знаю, как зовут.
17: Да, Сергей Стасюк.
16: Сергей Стасюк, да. Вот он тоже хорош, прям мне нравится. И это напомнило мне, знаешь, опять же, вот у меня не было никаких-то знаний об этом спектакле. Я не знал, что там есть мистическая составляющая. То есть, ну, я поначалу думал, что это просто будет ром-ком про отношения. Я не думал, что будет такой твист сценарный. Он произошел, и это напомнило мне старенькую американскую комедию из начала нулевых. Она называется «Между небом и землей». Может, ты смотрела, помнишь? Девушка заселяется в квартиру, снимает квартиру, и она начинает видеть парня-призрака.
17: Как будто что-то знакомое.
16: Вот, да. Получается, что парень-призрак когда-то был человеком, который когда-то в этой квартире умер, и вот он появляется, она его видит, у них начинается взаимоотношение. Вот прям как будто бы авторы вдохновлялись этим фильмом.
17: Да, и призраком еще.
16: Да, и призраком. Ну, и, конечно, все построено на такой иронии. И мне, знаешь, что позабавило? Я услышал мемный трек, который сейчас популярен, благодаря Мигелю, наверное, когда идет бит, и там просто женщины смеются под бит.
17: А, да-да-да, я поняла. Да. Кажется, я видела этот ролик.
16: Угу. Ну, это где Мигель на каблуках танцует?
17: Да, я видела.
16: Да. В общем, понравилось, с удовольствием посмотрел. И я считаю, что те консерваторы, которые любят конкретно вот классические постановки, им тоже нужно сходить посмотреть, потому что разного рода постановки нужны. И современные, и молодежные, почему бы и нет. И ты смотришь на это не как на спектакль, а просто как на хороший сериал, наверное.
17: Угу.
16: Просто прийти вечером отдохнуть.
17: Здорово, спасибо большое, что ты все-таки пришел.
16: Да, а ты была не уверена, да? Ты сомневалась в моих возможностях?
17: Нет, почему нет? Я не сомневалась. Просто я благодарна, что ты все-таки поприсутствовал. Я очень рада, что тебе понравилось. Мы старались.
16: Да, круто. Но я уверен, что это не последняя трансформация спектакля. Вы же его там как-то меняете. Ну, обычно же, периодически же меняют спектакль. Ну, какие-то добавляют фишки, что-то убирают.
17: Когда режиссер на базе, так скажем.
16: А, режиссер
17: обычно
16: не на базе?
17: Нет, это приглашенный режиссер из Петербурга.
16: А, я понял.
17: Да.
16: Вот пытаюсь вспомнить, что еще такого там было занимательно. Ну вот Лизу я увидел, интересный персонаж тоже у нее был такой входящий, да, каждый раз она входила, и ты понимал сразу, что будет какая-то тусовка или вечеринка, благодаря ей. А, вот в конце я вспомнил, когда вы выходите в тишину, и потом вдруг начинается вот эта опять мемная музыка. Я думал, вы танец какой-то станцуете под это. Какой-то общий танец, чтобы все его повторяли. Что тут я про это подумал еще. А, и вот этот парень, который играет официанта и доставщика, я его помню, потому что он, кажется, еще и Дед Морозит.
17: Да,
16: по есть. Корпоратив... Вот, да, мы год назад как раз-таки с ним пересекались. С ним и Снегурочка с ним тоже играла, актриса невысокого роста,
17: да,
16: девушка.
17: Да, и Устина Зимина.
16: Устина, да, точно, да. Они работают в паре. Так что не только доставщик-официант, еще он Дед Мороз на корпоративах.
17: И много еще другого. Гринев в «Капитанской дочке», например.
16: Точно. А, ну, возможно, Гринева я другого видел. В другом составе.
17: Возможно, да. Но ты уже давненько видел. Уже состав полностью, по-моему, обновился. Ну вот основные герои все новые.
16: Здорово.
17: Вот.
16: На что еще советуешь сходить?
17: На что еще? На землю Эльзы, конечно.
16: А, земля Эльзы, хорошо.
17: Земля Эльзы.
16: А мы как раз-таки, да, мы выходили, стояли в холле, и к нам подошла капельдинер. Не помню, как зовут женщину. Собственно, я и не знал, как ее зовут, просто мы знакомы. Здороваемся.
17: Пожилая?
16: Ну, я бы не сказал, чтобы прям... Ну, ты понимаешь, о ком я говорю. У нас капельдинер один в театре.
17: Ну, есть молодые девушки-волонтеры. Ты не про них.
16: Есть Татьяна Захарова, но ее не было на рабочем месте.
17: Да. А вот, вот эта взрослая женщина...
16: Вот она вроде бы актриса.
17: Ольга Рассказова.
16: Ольга Рассказова? У нее фамилия Рассказова?
17: Да.
16: Супер.
17: Она, ну, бывшая актриса.
16: Вот, да, я про нее говорю. Да, Ольга зовут, я понял. Да, Ольга ко мне подошла и сказала, что советует сходить на землю Эльзы.
17: Да.
16: Посмотреть.
17: Это однозначно. Абсолютно все положительные отзывы. Ничего негативного еще пока не слышали. И сами мы на самом деле в восторге от работы. Очень приятно в ней находиться внутри.
16: Угу.
17: И мне интересно было бы посмотреть снаружи. Но я уже рассказывала, что это безумно трогательная история. И я вот за кулисами, когда смотрю, например, вот минутку сцены какой-то главных героев, и у меня слеза просто катится. Я думаю, что будет, если я буду от начала до конца смотреть? Это же когда полное погружение, это совсем по-другому.
16: А это отношение двух пожилых людей получается, да?
17: Да, да.
16: Тоже как будто вот кинематографическая есть такая история. По-моему, фильм называется «Любовь».
17: Ой, такого не знаю.
16: Какой-то вот фильм, может быть, с начала нулевых в том числе, и он собрал какие-то многочисленные награды, и там тоже играют два пожилых человека.
17: Может быть, это тоже «Земля Эльзы», нет?
16: Нет, «Любовь» называется.
17: «Любовь»,
16: да. Вот надо прям потом погуглить обязательно. Короче говоря, всем советую сходить на «Мы живем в чудесное время, Оля». Не читайте сюжет, чтобы получить вот этот вот качественный твист, который заставит вас порадоваться. А у нас быстрый выход. Обожаем быстрый выход. И, конечно, реклама на Лукифа.
18: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды». «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна».

0: 94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
3: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
5: Доброе бодрое утро! Сегодня в студии «Утро с той ноги». Антон Киф и Алена Медведева сегодня с вами.
6: Ну что, обсудили спектакль?
5: Да.
6: Я как-нибудь еще схожу, тоже обсудим. У нас будут такие эфиры, получается, театральные.
5: Да.
6: Будем там что-нибудь обсуждать.
5: Новая рубрика.
6: Конечно, да. Алена и Киф анализируют шоу. Я не знаю, как назвать еще. Но это будут не только постановки. Если анализируем шоу, то что-то другое еще должно быть туда входить. А, например, походы в атмосферу. А в атмосфере есть свой кинотеатр. Я хочу поделиться еще одним экспириенсом, достаточно необычным. Я закрыл вчера сразу несколько гештальтов, очень важных для меня. Во-первых, ночной показ. Во-вторых, ночной показ экшн-хоррора. И в-третьих, никого не было в зале. Вообще никого.
5: Ты был один?
6: Нет, мы с подругой приходили.
5: С подругой твоей.
6: Да, причем мы пришли, но мы заранее готовили этот поход, но где-то за сутки. То есть в целом вот эта почва была готова, мы приходим и понимаем, что выходят люди из кинотеатра, возможно, это тоже был «Обитель зла», это я уже рассекретил, мы ходили на «Обитель зла», это перезапуск франшизы, и мы заходим в кинотеатр и на часах 23:00, я так поздно еще никогда не был в кино. Кстати, фильм, кто не смотрел, он вообще не по играм. То есть он немного оторван, он просто по мотивам игр, он как будто бы просто чувствует атмосферу. И там даже есть элементы комедии. То есть можно посмеяться. Не то, что там было раньше, там какие-то страшные зомби, которых надо было бояться. Теперь их бояться не нужно, над ними можно стебаться теперь. И там прикол в том, что главный герой, он не какой-то мускулистый мачо, это обычный человек, который работает медицинским курьером. Человек, который не умеет стрелять, не умеет уворачиваться от укусов. Человек, который боится, тревожник. Ну, просто обычный парень, который пытается справиться с ситуацией. Ну, это напомнило мне частично «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом. Только Брюс Уиллис был плюс-минус, где-то какая-то у него была подготовка у этого персонажа. У этого персонажа подготовки нет вообще. Абсолютно. И ты боишься, переживаешь за него буквально каждую секунду. То есть фильм построен только на одном герое. И все персонажи вокруг него, они эпизодические. Все, кто появляется возле него, спойлер, они так или иначе очень быстро съедаются кем-либо. А этот парень, он остается. А что было в финале, я не расскажу, иначе это будет спойлер.
5: Мне кажется, очень тяжело ходить на такие поздние показы. Я бы уснула.
6: Нет, ну знаешь, тут не уснуть, уснуть не получится, потому что атмосфера вот этого адреналина, она зашкаливает, и ты понимаешь, что это просто не просто тягучий хоррор какой-то, это действительно экшен, который тебя будоражит. Ну и добавляет атмосфера то, что ты находишься в зале один, ну, с человеком, который ты пришел, но вокруг тебя нет никого вообще. И в таких залах я, в принципе, не был ни разу. Всегда кто-то досидел.
5: Ух ты.
6: Так что неплохо. Где-то в час ночи мы закончили, и потом началась мистика в виде того, что невозможно было вызвать такси до дома. И в итоге я вызвал такси нашего любимого сервиса, который нас довозит до эфира и обратно. Вот эти ребята быстро почему-то приехали.
5: Вообще не зря сходил в кино.
6: Абсолютно, да. Надеюсь, что это не последний поход в этом сезоне.
5: Надо тоже на что-нибудь сходить.
6: На «Обитель зла» сходи. А ты не любишь ужастики,
5: я
6: да?
5: Я не люблю. Ну, редко.
6: Да, а что там тогда такого сейчас идет? Вот такого мягенького. «Сумерки», может?
5: Ой,

0: Ну, «Сумерки» больше — это мелодрама.
1: Да, мелодрама. Я ее не смотрела, и как-то... Как будто это что-то немножечко кринжовое для меня.
0: А ты не смотрела «Сумерки»?
1: Да.
0: Ничего себе. Ничего себе. Ну, не то чтобы кринжовое. Раньше это смотрелось очень, очень достойно. Может, сейчас какие-то моменты, ввиду того, что их разобрали на мемы.
1: Да.
0: Сейчас, может, это и смешно смотрится, а раньше это было нормально.
1: Ну, это какое-то такое, не знаю, предвзятое отношение у меня. Я же совсем не знакома с этим материалом.
0: Ага, может, поэтому и стоит посмотреть.
1: Возможно, да. Угу. А я пойму, если я пойду дальше. Это продолжение?
0: Ты про что? Это про «Сумерки»?
1: Про «Сумерки».
0: А, их просто старые фильмы показывают.
1: А, старые.
0: Да. Там же всего вроде бы три части. Я помню, что я в универе посмотрел две, а на третью забил.
1: Угу.
0: Я третью не досмотрел. Как-то мне... Ну, норм, но не то чтобы прям вау.
1: Угу.
0: Для меня эталон фильмов про вампиров — это «Блэйд». «Блэйд» — это вообще один из самых стильных фильмов, который только видел. Фильм 99-го года.
1: Угу.
0: А вот «Блэйд» — это персонаж Марвел. Оказывается, не все об этом знают. Получеловек, полувампир, который сражается с нечистью. Такая вот история.
1: Ну, моя любовь к ужастикам, наверное, заканчивается вот на «Доктор Кто».
0: А там есть элементы хоррора?
1: Да, ну как, конечно, там всякие страшные монстры. Самые страшные для меня были «Плачущие ангелы», они меня просто в ужас вводили. Что еще? «Хичкок».
0: О, даже так?
1: Да, «Птицы», «Психо».
0: Ты смотрела это все?
1: Да.
0: А я так, отрывками по телевизору. Я толком не видел.
1: Вот, ну это вот, наверное, все. Но я ходила еще на что-то, но мне оно не нравилось. Оно даже мне и не запоминается. На какие-то «Челюсти» я ходила, на куклу «Аннабель» я ходила. Ну, это как бы не то.
0: У меня есть отсылка к «Хичкоку». Я посмотрел недавно третий сезон «Монстр». Помнишь, я тебе рассказывал про маньяков? Там каждый сезон про какого-то известного убийцу, основанный на реальных событиях. И в третьем сезоне есть главный персонаж, соответственно. И там есть вторая сюжетная линия, как Хичкок снимает фильм «Психо» на основе характера вот этого персонажа. Прикинь? Ну, и там актер, который загримирован под Хичкока.
1: Прикольно.
0: Да, есть и такое.
1: Прикольно. Я как-то на заданиях в институте делала отрывок из фильма «Психо».
0: Из «Психо»? А момент в ванной?
1: Да.
0: Да, этот? А кто играл жертву? Ты играла?
1: Я все сыграла.
0: А, сразу двух персонажей?
1: Это... На дистанции мы тогда были. Это
0: 20-й год?
1: Да, коронавирус был. И я из дома это все снимала, и мы видео отсылали своему мастеру.
0: О, ничего себе.
1: Да, мы там чего только не снимали. И пародии, и советские фильмы. В основном все вот было какое-то пародийное. Мультики, озвучку мы делали. Много всего такого. Немое кино.
0: В стиле Чарли Чаплина, да?
1: Да, да.
0: Круто было на этом коронавирусе, как это называется? Локдаун, да? Весело было. Весело, но непонятно.
1: Да, странно немножко. Тогда подключились к моей учебе родители, сестра. Им пришлось, потому что мне нужны были операторы.
0: А, я понял.
1: И порой еще надо было фон держать.
0: То есть ты как Антон Лапенко. У него же там все братья были задействованы.
1: Видимо, да.
0: Обстановки.
1: Вот тот год, да.
0: Угу. Супер. Вот так вот мы незаметно переметнулись в тему коронавирусов, локдаунов.
1: Да.
0: Угу. Так, ну что, у нас праздники еще впереди.
1: Да.
0: Хочешь, давай перелистнем.
1: Да, давайте обсудим. Какой?
0: Я бы с музыки начал.
1: С музыки, да?
0: Да.
1: У нас сегодня день аудиофила.
0: Супер. Я аудиофил.
1: Да?
0: Угу.
1: Ну, я, наверное, нет. Мне как будто бы... Не так важно, где слушать. Главное — слушать.
0: Я часто слушаю музыку. То есть я просто выхожу из дома. Конечно же, беру с собой наушники.
1: Ну и это обязательно качественные наушники.
0: Да, я только в этом году, в январе, наверное, купил себе новые наушники. Обновил спустя 5 лет. И это, ну если не сказать последняя модель, то, наверное, одна из последних. Той же самой фирмы, что у меня телефон.
1: Mm-hmm.
0: То есть у меня не iPhone. Но у меня очень крутые наушники.
1: А есть у тебя еще какое-нибудь такое оборудование специальное для воспроизведения музыки?
0: Есть саундбар, я через него смотрю фильмы, и, соответственно, я слушаю музыку тоже через саундбар.
1: Угу.
0: У меня очень крутой саундбар дома стоит.
1: О, здорово.
0: Угу.
1: Здорово. Ну, я через Алису слушаю. Ну, я хотя бы как-то сейчас чаще стала слушать, потому что раньше все равно как-то не всегда рука тянется там открыть какую-то такую платформу музыкальную, а тут просто ты моешь посуду, и прекратился поток мыслей, понимаешь, что какая-то пустота, и сразу «Алиса, включи что-нибудь». И это здорово, потому что я узнаю новую музыку.
0: А, у тебя так, да? У тебя своя волна, да?
1: Да, но я иногда выбираю, вот у меня периодами, что я больше слушаю. Это всегда совершенно что-то разное. Я не знаю, наверное, меня можно назвать меломаном, потому что я слушаю, правда, разное. Ну, не все, но я как бы изучаю потихонечку.
0: Ну, то есть в твоем плейлисте нельзя найти песню «Она танцует под Шаде»?
1: Вообще
0: или она
1: бывает
0: есть.
1: На самом деле. Нет, я не говорю, что я всегда слушаю что-то такое особенное и высококачественное. У меня бывает такое, что, ну, я считаю, что, ну, как бы...
0: Бывает и низкопробный контент.
1: Да, да, бывает такое настроение, что, например, нравится Асию послушать. Ну, вот настроение такое.
0: Кто Астя?
1: Асия.
0: Асия — это кто?
1: Исполнитель, да? Такой, да.
0: Мужчина?
1: Нет, это девушка.
0: Девушка?
1: Да.
0: И она из категории не очень?
1: Ну, как бы да.
0: А что она поет такое?
1: Ну, вот
0: какой-то трэш?
1: Очень похоже на Анну Асти.
0: Да?
1: Вот такое вот.
0: Про разбитые сердца,
1: да,
0: одиноких женщин.
1: Да, вот, ну, мне пока одна песня единственная нравится, но как бы, mm-hmm. Но она меня зацепила. Ну, как бы вот она вот в стиле вот царица, называется «Твой поцелуй», и вот все вот такое. Но, та, но там именно какой-то такой вот мелодика, что ли, она как-то цепляет почему-то меня.
0: Мотивчик, да, тебя зацепил?
1: Да, да. Угу. У меня частенько такое бывает, что даже не текст важен, хотя тоже по настроению бывает, и текст, конечно, важен, естественно.
0: Теперь мы знаем о музыкальных вкусах Алены Медведевой.
1: Да, ну я вот сегодня, кстати, открывала свой плейлист, просто посмотреть, насколько у меня разнообразный музыкальный вкус. Ну, то есть, например, что-то попсовое мне иногда очень нравится послушать, тоже периодами, не всегда совершенно. Мне иногда нравится послушать Ваню Дмитриенко, Минаева «Шоколадка», вот хит прошлого года, «Девочка в цветах», как же зовут, Журавлев.
0: Дмитрий.
1: Угу. Слышал эту песню?
0: Я думаю, да, он же с Баста ее поет.
1: Да. Тоже она меня как-то так зацепила. И бывает, под какое-то определенное настроение послушаешь. А так у меня Анна Герман, «Серебряная свадьба», много советского. Вот, «Несчастный случай», Лена Фролова. Ну, вообще все, что угодно. Валентина Толкунова, просто такой разброс.
0: А западного хип-хопа нет у тебя случайно? Не завалялась там?
1: Западный хип-хоп?
0: Ага.
1: Даже не знаю. Ну, как будто бы нет, кстати.
0: Ну, значит, не все слушаешь, не все жанры.
1: Ну, я, наверное, еще, может быть, не дошла до него. Мне кажется, это меня
0: еще не созрело.
1: Еще только ждет. Да, потому что, ну, я чувствую, что я постепенно узнаю музыку. У меня такое еще есть, что какой-то новый жанр, я его не сразу всегда принимаю. Не знаю, вот, может быть, у кого-то есть, что ты увидел, и сразу вот это вот мое, а я нет. Я еще вслушиваюсь, пытаюсь как бы поймать вот эту атмосферу, и потом такое, блин, и все, и слушаешь, и, не знаю, месяцами что-то.
0: Нет, просто подумал, что вы же в спектакле читаете рэпчик.
1: Да.
0: Поэтому я подумал, что вдруг какие-то мотивы, мелодии, треки есть у тебя в плейлисте.
1: Ну, кстати, вот после наших каких-то бесед я послушала, кстати, впервые даже специально спросила, там, задала в поисковике Канье Уэста, и мне что-то понравилось.
0: Серьезно?
1: Да.
0: И какие песни тебе понравились?
1: Ой, я не запомнила название, но что-то вот самое популярное, то, что первое выходило.
0: Stronger, наверное.
1: Возможно.
0: Runaway.
1: Кажется.
0: Это где он одну ноту играет в начале. Это очень популярная песня считается.
1: Ну, может быть, да.
0: Ну, а Стронг, она такая наэлектризованная с Daft Punk. Короче, дуэт французский, который очень популярный был.
1: Mm-hmm.
0: Вот. Я думал, он эти выдает песни.
1: Вот. Ну, что-то вот мне правда понравилось, что-то я себе сохранила, но пока что отошла.
0: Понятно.
1: Но я думаю, что, возможно, я еще вернусь, это правда. А так, из такого мне еще нравится Red Hot Chili Peppers.
0: Нормальные ребята.
1: Это вообще на все времена. Это первая песня вообще, которая у меня появилась в телефоне.
0: Какая?
1: Ой, ну, наверное, Californication, угу. Или Overside, как правильно сказать. Вот что-то такое. Это просто, угу. Вот в 7 лет у меня появился первый телефон. Тогда у меня первая песня была именно их. И вот просто по сей день я могу, ну, не знаю, в число самых любимых и первых песен назвать их.
0: Ну, а пока мы добавляем в плейлист новые песни. Сейчас пока отдыхаем. Скоро увидимся в третьем выходе.
2: Новости. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках начался поэтапный запуск отопления с учетом технической возможности и готовности абонентов. В первую очередь подача тепловой энергии осуществляется в медицинские и образовательные учреждения, а также на другие социально значимые объекты. С понедельника, 5 октября, начнется подача тепловой энергии в жилой фонд и на остальные объекты города с учетом поступающих заявок. В Великих Луках отметили 40-летие Всероссийской ветеранской организации. В Центральной городской библиотеке имени Семевского прошел круглый стол. Он объединил тех, кто стоял у истоков ветеранского движения, тех, кто сегодня продолжает их дело. Краеведы, историки представили доклады, посвященные истории ветеранских организаций города. Были подняты темы сохранения исторической правды, работы с молодежью и увековечивания памяти героев. Особое внимание уделили проектам, которые реализуются в Великих Луках. Международный туристический форум «Сила бренда. Экономическое будущее региона» проходит в Пскове. Он посвящен развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов. Мероприятие объединило представителей федеральных и региональных органов власти, туристско-информационных центров, бизнеса, экспертов по брендингу и студенческого сообщества. В повестке такие темы, как брендинг, нематериальный актив регионов, разработка и продвижение региональных и муниципальных брендов, лучшие муниципальные практики, секреты построения успеха бренда территорий.
2: О валютах.
3: Доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек, юань 12 рублей 47 копеек.
2: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачная, температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
5: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
0: Пятница на Луки ФМ, Великих Луков в том числе. Сегодня Алена и Антон в студии. Мы говорим сегодня про разные события, спектакли, походы в кино. И даже праздники уже начали затрагивать. Потому что, сколько можно уже без праздников сидеть?
1: Да, мы затронули праздник «День аудиофила». Выяснили, что Антон является аудиофилом, я, скорее всего, нет.
0: А я являюсь, скорее, не аудиофилом, есть другое понятие, оно называется листоман. Я вот это понятие знаю,
1: да. А что это?
0: Listen от слова listen — слушать, man — мания. Я знаю это понятие. Потребность часто слушать музыку.
1: Еще раз, как?
0: Листоман.
1: Листоман.
0: Да, да.
1: Потребность постоянно слушать музыку.
0: Mm-hmm.
1: Интересно.
0: Аудиофил — это как будто бы приближенное, но немножко не то, как будто бы.
1: Но вот это именно про качество звука.
0: А, в этом плане. Это когда у тебя слишком высокий запрос в плане потребления, да?
1: Да, качество звучания.
0: А, тогда да. Но это тоже.
1: Я говорю, у меня, наверное, не настолько острый слух, в принципе, поэтому любую музыку я люблю. И так, иногда и потише, иногда погромче. А ты как слушаешь больше?
0: Я погромче. У меня прекрасные соседи. Благо, я когда включаю поздно вечером музыку, могу сделать погромче. Мне никто ничего не говорит. Все в порядке. Но был один раз момент, когда мы собирались с друзьями-КВНчиками на новогодние праздники. Это было что-то 1-2 января. И мы кутили просто на протяжении до Рождества. И там уже просто начали стучать по батарее, по-моему, соседи, которые в другом подъезде живут. Mm-hmm. Наверное, оттуда. Поэтому меня достаточно терпит. Я не могу сказать, что я какой-то аудио-вандал, Достаточно терпимый, в принципе. Меня можно потерпеть, и музыка у меня нормальная звучит. Может, еще отчасти поэтому. Помню как-то мой сосед, который до сих пор живет со мной на площадке. Он, кстати, наш недавний слушатель. Привет передаю Михаилу. Он как-то сказал: Антон, музыка хорошая у тебя бывает, можно чуть-чуть потише иногда. Но это было давно. Так что нормально все.
1: Ты просто хочешь, чтобы все слушали хорошую музыку.
0: Да, особенно мои песни. Чтобы весь подъезд скачивал мою музыку. Сделайте это, пожалуйста, и мир станет добрее.
1: Пожалуйста, вырабатывайте хороший музыкальный вкус.
0: Конечно, да, Listen to Anthony на всех площадках.
1: Либо мы будем это делать принудительно.
0: Да, это такое получается аудионасилие.
1: Немножко.
0: Да. Так, а ты спросила, как я музыку слушаю?
1: Да, это, то есть всегда громко?
0: Не то чтобы да. Нет, нормально, на средней громкости скорее. Но если есть настроение, могу погромче включить.
1: Ну, то есть и будильник у тебя всегда орет.
0: Нет. Я бы убил будильник сразу на первых секундах. У меня спокойно, я всегда выбираю. У меня стоит музыка не какая-то стандартная. То есть я выбираю конкретные песни, что-то из того, что мне нравится, и какую-то максимально такую лайтовую, чиловую песню я ставлю на будильник, чтобы она так мягко вкрадывалась в мой сон и меня пробуждала. То есть у меня нет каких-то вот прям быстрых ритмичных песен, чтобы я утром вскакивал. И я так не могу и так не люблю делать.
1: Чтобы было все как-то более постепенно и плавно.
0: Конечно.
1: И ты часто меняешь, наверное, будильник?
0: Нет. Ну, я ленивый в этом плане, могу... Ну, раз в месяц, наверное, меняю песню.
1: Но это все равно неплохо.
0: Да, неплохо.
1: Да, потому что я вообще не меняю будильники. У меня чисто какой-то там рингтон классический, никакая не песня.
0: Crazy Frog?
1: Ну, что-то из того, да. Вот. Как-то... Я особо и не слышу. Я даже не помню, какой у меня будильник. Вот настолько.
0: Вообще не помнишь?
1: Ну, я подзабыла.
0: Там мелодия какая-то?
1: Ну да, какая-то мелодия.
0: Наверное, что-то популярное или не особо?
1: Да, скорее всего.
0: Асия?
1: Нет, это не песня. Это вот.
0: А, просто да.
1: Да, то, что вот есть в базе телефона. Такой обычный самый рингтон.
0: База телефона.
1: Да, самый какой-то выбрала, самый менее противный и оставила.
0: Но у тебя же можно выбирать любую песню, которая у тебя есть?
1: Да, можно. Можно, но как будто бы я почему-то не хочу.
0: А может, и не стоит?
1: Да, потому что как будто у меня есть какое-то особое отношение к музыке, которую я люблю. Но вот как-то, как будто я должна быть во внимании в полном, когда я слушаю какую-то музыку свою любимую. Вот, например, у меня бывает такое, что у меня какое-то определенное настроение, включается какая-то моя одна из любимых песен, и я понимаю, что я сейчас ее не могу слушать. Я не готова, у меня сейчас другое настроение, я ее перелистну.
0: А, я понял.
1: Вот, поэтому как бы для всего свое время я как-то надо всему уделить. Это то же самое, как, например, я не умею смотреть новые фильмы, сериалы в параллель с чем-то. Вот я этого тоже не люблю.
0: А, ты хочешь погружаться в историю?
1: Да, как в музыку, так и вот в фильмы.
0: То есть, если ты смотришь сериал или новый фильм, слышишь бряканье телефона, что там пришло какое-то уведомление, ты не посмотришь, не отвлечешься.
1: Возможно, отвлекусь, но это как бы будет определенный раздражитель. И, конечно, бы хотелось, чтобы этого не было. А еще когда кто-то много болтает тоже.
0: На, комментирует, да?
1: Да, не очень приятно.
0: Особенно, если спойлерит.
1: Да. Вот как-то недавно мы собрались, чтобы посмотреть «Одиссею» все вместе.
0: О, даже так? Вы в кино ходили?
1: Нет, дома.
0: А, дома. «Одиссею» новую, которая?
1: Новую «Одиссею».
0: Ну ладно, хорошо.
1: Да, вот такие немножко хитрые. Но это была плохая идея, нас собралось много народу, и не все были готовы сосредоточить свое внимание.
0: Ну конечно, во-первых, идет 2:30.
1: Да, и как бы сразу начались там, я не знаю, через
0: походы, 5-10
1: минут, да, разговоры, обсуждения, смех, и все, я расстроилась, потому что я была инициатором этой встречи.
0: Да, мне кажется, такие показы, они более интимные, там 1-2 человека должны присутствовать и молчать на протяжении фильма.
1: Ну, возможно, но просто я до этого 2 года вела киноклуб, и вроде бы было все хорошо, но это, наверное, был другой формат, потому что тогда мы собирались в театре, и все равно это как-то вот эта атмосфера.
0: Сдерживала, да.
1: Да, мы сидим в зрительном зале, перед нами большой экран, ну, не всегда большой, но зачастую. Вот, а тут просто дом, там кто-то там на диване развалился, и расслабляющая атмосфера, она, конечно, пагубно влияет на такое мероприятие.
0: Конечно, мне вообще кажется, что в таких домашних условиях надо какой-то более лайтовый, более легкий фильм. Ну, какая-то вот безбашенная комедия, можно тупая, чтобы можно было прям поражать всем вместе.
1: Да, да, видимо так.
0: «Одиссея», вы слишком замахнулись, я думаю, это было слишком эпично для восприятия мозга.
1: Но, тем не менее, люди же согласились, вроде как.
0: Ну, как-то да. Ну, может быть, просто соскучились по общению.
1: Возможно, возможно. А, вообще, сегодня у нас музыкальный день, и помимо дня аудиофила, сегодня день детской музыки.
0: Потрясающе.
1: Да, ну вот, чтобы вспомнить из детской музыки, я помню «Барбариков».
0: «Барбарики» — это да. На свадьбах уже звучит эта песня.
1: До сих пор?
0: Когда знаешь, когда собирают, когда свидетели собирают деньги на мальчика и девочку. Иногда диджей включает «Барбарики», но я с этим диджеем не работаю.
1: И какую песню? Про дружбу?
0: А там вот что-то там «Барбарики», та-та-та-та-та-та, «Барбарики». По-моему, они так и поют про себя. Что-то такое.
1: Ага, из разряда «фиксики, мы фиксики».
0: Да, да, наверное.
1: Да, но вот у меня вот эта вот волна «Барбариков», «фиксиков», она ко мне пришла с тем, как росла моя сестра. Я вот сама-то, когда была маленькая, не знаю, я слушала, ну, наверное, музыку из мультфильмов, которые я смотрела.
0: А саундтреки,
1: там,
0: да?
1: Саундтреки, там была другая музыка. А вот это вот все. Просто я как-то очень была вовлечена в то, как растет моя сестра, я как-то очень много с ней нянчилась, и поэтому вот это вот эти песни прям въелись так в мозг.
0: Но в моем детстве, получается, это Элтон Джон, потому что он же написал главный саундтрек для «Короля Льва». Mm-hmm. Получается, я слушал Элтона Джона.
1: Круто.
0: Да, в тот момент. А если детские какие-то мелодии, тут, конечно же, мы далеко не будем ходить за примерами, потому что у нас в городе живет великий Альбинос Цепляускас, детский композитор, который работает со многими коллективами, и пишет, и делает аранжировки, и у него есть своя вселенная, это своя студия, которая находится в ДК Ленина. Возможно, ты еще не знакома с Альбиносом.
1: Нет,
0: потому
1: совершенно.
0: Что вы немножко в разных плоскостях работаете, но немножечко смежно все-таки. У Альбиноса, кстати, был недавно творческий вечер в музыкальной школе имени Мусоргского. Я, к сожалению, не попал, помню, что работал, но видел афишу возле драмтеатра и хотел сходить. Иногда я прихожу к нему в студию, мы с ним слушаем пластинки, потому что такого количества пластинок нет ни у кого.
1: А где можно послушать его творчество? Только на сцене?
0: На Ютубе можно послушать творчество. Там он выкладывает свои песни, композиции. Угу. ВКонтакте на его страничке можно послушать.
1: Угу.
0: Вот в этих ресурсах. Можно еще диски у него купить, насколько я знаю. Или он просто подарит тебе эти диски.
1: А он пишет детскую музыку? Или...
0: Да.
1: Да.
0: Да, хотя он раньше был участником группы «Вечный двигатель».
1: Угу.
0: И они играли рок.
1: Угу. Вот так, сменил немножко направление.
0: Да, так получилось. Ну, видимо, нашел себя.
1: Mm-hmm.
0: Но он и записывает взрослых, в том числе исполнителей. Но на первом месте все-таки это детские коллективы.
1: Ух ты, интересно.
0: Да, да.
1: Надо познакомиться.
0: Странно, да, что ты про него не слышала?
1: Нет, пока еще нет.
0: Познакомиться. Он очень такой, он очень галантный, очень обаятельный. Он тебе понравится.
1: Здорово. Так, значит, день детской музыки. Еще у нас сегодня... Всемирный день улыбки.
0: Да.
1: Вот это уже всемирный праздник. Что бы сказать такого?
0: Ты смотрела фильм «Улыбка»?
1: «Улыбка»?
0: Да.
1: Нет.
0: Это ужастик.
1: Нет.
0: Там «Улыбка» играет зловещую роль. То есть немного не в ту сторону, но окей. Ассоциация такая.
1: Вот я просто думаю, что меня заставляет улыбаться. Ну вот сегодня утром меня заставила улыбнуться музыка. Я сегодня слушала с утра музыку.
0: Так.
1: И вот, наверное. А что тебя бы заставило улыбнуться?
0: Реклама на Луки FM. А еще что, потом расскажу.
7: Реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на строй сам vl.ru.
8: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
10: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
0: А вот и финалити у нас на Луки-ФМ. Утро шоу «С той ноги». Утро шоу. Утро дефис шоу. Алена, Антон, все как заказывали.
1: Да, как говорится, от улыбки хмурый день светлей. И поэтому мы сегодня здесь, чтобы поделиться позитивными новостями и обсудить Всемирный день улыбки.
0: А, ну да, точно. Ты же спрашивала, что заставляет улыбаться.
1: Да.
0: Ну, какая-то пародия, возможно, или случай, который недавно произошел, какой-нибудь, может быть, чуть-чуть туповатый или кринжовый. Мне нравится такое. Ну, какая-то непредсказуемая ситуация, над которой можно посмеяться там. Или если человек попал в просак, мне тоже иногда нравится смеяться над людьми. Ну, я такой человек, простите, пожалуйста. Но мне нравится. Но какие-то, знаешь, классические моменты. Опять же, помнишь фильмы Чарли Чаплина, где он падает там, или головой бьется обо что-то. Мне тоже нравится, мне смешно от этого. Но когда человек немножечко себя изувечивает какими-то нелепыми событиями, поэтому... Это все может рассмешить.
1: Вот
0: да.
1: Это, кстати, прием, который всегда работает в детских спектаклях. Всегда, если будет падать персонаж, всегда дети будут ухахатываться.
0: О, мне надо приходить смотреть тогда такой контент. Что это я на взрослой постановке?
1: Просто беспроигрышный вариант.
0: Меня еще может заставить улыбнуться. Ну вот, если не про юмор, то, наверное, какие-то, может быть... светлые моменты в кино или мультфильмах, какие-то трогательные особенно, возможно, которые, ну, как-то вот, может, со мной мэчатся или откликаются там в моей душе, в моих переживаниях, это тоже может вызвать улыбку. Не обязательно это юмор, правильно?
1: Да, конечно.
0: Или если, например, я не видел давно какого-то человека, я его встречаю, радуюсь, и вот улыбка расцветает на лице.
1: Угу. Говорят, что ученые, кстати, насчитали 19 видов улыбки, но только 6 из них говорят о хорошем настроении.
0: А, да, что так есть еще такая злобная ухмылка.
1: Да, видимо, разные. Еще есть некоторые факты про улыбку. Сейчас я найду.
0: Давай.
1: Бывает такая еще... Ну, не бывает. Да, кстати, бывает. Она не у всех. Существует так называемая мышца смеха.
0: Так.
1: Но ей обладают не все, а только 50% мужчин и 40% женщин.
0: Классно. То есть мужчины побеждают в этом раунде.
1: Да, это вот мышца, которая отвечает за формирование ямочек.
0: Ага.
1: Так
0: они интересно. Они не у всех тоже формируются.
1: Да, не у всех есть, видимо. Да, а вообще при улыбке включается от 5 до 53 мышц.
0: Это много, кстати.
1: Да, вот.
0: А есть еще что-нибудь?
1: Да, еще есть такие факты, что... например...
0: Теперь реклама вылезает там или что?
1: Нет, не реклама, я просто пытаюсь...
0: Купите диван.
1: Вычленить что-то, потому что я тут немножко набросала, да. Например, про мышцы, которые у нас работают. И когда мы улыбаемся, это иногда действует как такой легкий лифтинг. Тоже интересно. Хотя формируют вот эти вот гусиные лапки, которые не все любят.
0: Гусиные или усиные?
1: Гусиные.
0: Гусиные.
1: Гусиные лапки. Угу. Да. Но это лучше, чем, например, хмуриться, потому что когда ты хмуришься, у тебя больше работают мышцы, и они, которые зажимаются.
0: У нас получается подавляющее количество великолучан с сжимающимися мышцами на лице. Ну, потому что они часто хмурятся.
1: Ну да. Вот. Ну, хотелось бы, чтобы было, конечно, наоборот.
0: Хотелось бы, но этого не случится. Никогда.
1: Ну вот как-то так. А вообще сегодняшний праздник, вот он у нас сегодня 2 октября, но он не всегда 2 октября.
0: Ну, кстати, октябрь уже на дворе.
1: Да.
0: Прикинь. А ты пришла на Луки FM в августе?
1: Да. Получается, я уже 2 месяц здесь.
0: Давно. Много.
1: Да. Вот. И этот праздник всегда в первую пятницу октября.
0: Это получается... Празднуется. Да, сегодня.
1: Сегодня.
0: Супер.
1: Вот. Но не всегда 2-го.
0: Ну и нормально, что он вообще проводится. Я считаю, надо почаще просто улыбаться и все.
1: Да, конечно, почаще. И вот как знаменитая цитата из фильма «Тот самый Мюнхгаузен».
0: Так. А улыбайтесь, господа, улыбайтесь, вот это, да?
1: Да-да-да, что умное лицо — это не признак умного человека. И все глупости на земле делаются именно с таким выражением лица. Улыбайтесь, господа.
0: Да, отличная цитата, считаю.
1: Да.
0: Потрясающе. Ну и его молодой родственник этого актера тоже, я считаю, неплохо играет в кино.
1: Кстати, молодой...
0: Ваня Яковский.
1: Это Иван, да.
0: Да.
1: А у Ивана есть еще отец, который тоже актер, который еще...
0: Который еще не достиг.
1: Да, Олег Янковский — это его дедушка.
0: Да.
1: А еще у него есть отец, тоже у них актерская династия.
0: Династия, да.
1: Да. Но они, правда, хороши.
0: Я тоже так считаю. Ну, одни из немногих.
1: Да.
0: Так, ну, мы... пересекаемся еще со звездным составом, не только актерским, но и составом гороскопическим. Как ты думаешь?
1: Да, да? Обязательно нужно, да, затронуть эту тему.
0: Как у тебя с поиском?
1: Да, все отлично, я готова.
0: У меня в целом тоже, так, 3 часа назад, тем более, появилась информация. И мы можем начать с предисловия, конечно, чтобы как-то ввести великолучан, подготовить их к этому масштабному событию, к гороскопу на Луки FM. Первая пятница октября. Чей вечер обещает быть теплым? Сегодня разумнее довести до конца то, что уже начато, а новое отложить. Давай, поехали, Овны.
1: Овны, сегодня есть риск наговорить лишнего на эмоциях. Сначала подумайте, сделайте паузу и только потом отвечайте.
0: Тельцы, вы можете столкнуться с неожиданной медлительностью. Несмотря на все старания, дела останутся на месте.
1: Близнецы, ваши эмоции сегодня могут проявляться в самых неожиданных формах, поэтому важно сохранять спокойствие.
0: Раки, не нагружайте себя сильно. Ваша задача на сегодня – больше наблюдать и делать выводы.
1: Львы, будьте готовы к свежим идеям и новым направлениям, а обстоятельства потребуют от вас серьезно.
0: Девы, ваши идеи верные, но подача рискует стать слишком жесткой для восприятия.
1: Весы, чтение и разговоры дадут пищу для размышлений, а вот выводы лучше приберечь до более спокойного периода.
0: Скорпионы, у вас хороший день, чтобы подумать, что поможет вам вернуть равновесие в нынешних обстоятельствах.
1: Стрельцы, взаимодействие с людьми сегодня может быть окрашено соперничеством. Направьте энергию в конструктивное русло.
0: Козероги, задача этого дня – работать продуктивно, при этом сохранять дипломатичность в общении с коллегами.
1: Далее. Среди обязательных дел этого дня стоит выкроить время на любимое занятие.
0: Ну и рыбы, у вас хороший день, чтобы завершить начатое. Для этого есть силы и энергия. И пусть этот день пройдет эффективно, продуктивно и весело.
1: Да, мы очень рады, что вы снова с нами. Что, теперь встретимся в понедельник?
0: Получается, да.
1: Да, так что хороших вам выходных.
0: Отдыхайте, веселитесь.
1: Да, хорошо вам провести, может быть, встретиться с друзьями или что-то, что вы откладывали, осуществить. Так что да, прекрасных выходных и до понедельника.
0: Ты хочешь кинуться в телефоном у меня?
1: Нет, почему?
0: Я не знаю. В целом у нас как будто бы минутка еще есть, или да, почти все. Но мы можем отправлять уже официально великолучан в ближайший уикенд. И самим отдыхать, а кому-то работать еще. Если хотите, приходите вечером на музыкальный квиз. Мы стараемся проводить его каждую пятницу. Угадай мелодию. Если хотите разгрузиться, отлично провести время, поугадывать любимые песни, то вам обязательно нужно быть у нас.
1: Да, приходите. Я думаю, это будет интересно. Я, конечно, еще не была.
0: Ты не была, да? Надо, чтобы был взаимовыгода. Понимаешь, я хожу на твой спектакль, а тебе нужно собирать театральную команду на квиз. Потому что, ну, получается, вы же... компании смотрите фильмы?
1: Да.
0: Можно вот к компании приходить.
1: Нет, кстати, мы ходим на квизы.
0: Правда?
1: Вместе. Да.
0: А ты была?
1: Да, я два раза была на квизах.
0: И как тебе? А это были не музыкальные, это классические были какие-то?
1: Нет, да, это были классические. Обо всем.
0: Ну, обо всем, да.
1: Да. Угу. Первый, второй.
0: Понятно.
1: И всего два в моей жизни.
0: Ну, надеюсь, третий будет у нас на музыкальном.
1: Да, если получится, если расписание позволит, то надо как-то, да, закинуть идею.
0: А, ну, возможно, просто вы чаще по пятницам играете что-то, поэтому
1: да,
0: не прийти.
1: Да, да, такое бывает. Ну, кстати, сегодня, например, не играем.
0: Вот.
1: Но репетируем.
0: Я вас поймал.
1: Но репетируем.
0: Ладно, ладно. Как придете, тогда придете.
1: Да.
0: Надеюсь, франшиза не закроется, пока вы репетируете. Все, мы идем отдыхать. Всем классных выходных. Алена Медведева, Антон Киев. Это «Утро с той ноги».
1: Всем пока-пока.
0: До свидания.
11: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
12: Ну, ладно, такое все-таки иногда случается. Ну, что тут сделать? Да ничего не поделать. Но основная мысль по поводу книг все-таки сказана. Я вот вчера для себя акцентировал на это внимание, что, наверное, самый читающий из наших экспертов, это Валерий Валерьевич Федоров, должен высказаться на этот счет. И я тоже считаю, что это, ну, буквально преступление. Кто бы ни написал эти книги, если там нет каких-то ключевых, именно ключевых, нарушений законодательства России, а не высосанных из пальцев. Такое часто случается. Тогда, мне кажется, все-таки книгу трогать не стоит. Но вот я еще расскажу про, допустим, истории про Фандорина. Это террорист-экстремист Акунин написал, еще и на агент. Ну вот я думаю, что все-таки серия этой книг прекрасная. Ну и несмотря на то, кто ее написал, она все-таки рекомендуема, по крайней мере, мною, к чтению. Перерыв.
13: Будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
14: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
15: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
17: Я предпочитаю прав, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
18: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
19: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
20: В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня.
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
22: Кремль говорит.
21: России нужно не временное перемирие с Украиной, а прочный мир, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что эту позицию накануне четко обозначил Владимир Путин. Комментируя сообщение прессы о том, что Турция и ООН готовят переговоры по безопасности судоходства в Черном море, представитель Кремля отметил, что никакой конкретики по этой инициативе у Москвы пока нет. По словам Пескова, Киев сейчас вообще не проявляет склонности к комплексным договоренностям. Он также добавил, что Украина должна заплатить и уже платит свою цену за атаки в Черном море. А удары российских вооруженных сил – это прямой ответ на действия киевского режима.
3: О происшествии.
21: В Подмосковье при задержании наркоторговцев погиб сотрудник полиции. Трагедия произошла в деревне Паново, сообщили в Главном управлении МВД по региону. Предварительно оперативники проводили операцию по задержанию подозреваемых в незаконном обороте запрещенных веществ. Во время задержания злоумышленники оказали активное вооруженное сопротивление. Объявлен план по поиску и задержанию нападавших.
3: О судебных делах.
21: В Омске суд приговорил местного жителя к 17 годам колонии за госизмену и призывы к терроризму. Установлено, что Кирилл Седых в сентябре 2024 года разместил в мессенджере комментарий с призывом наносить ракетные удары по омским оборонным предприятиям, сообщили во втором Восточном окружном военном суде. Сразу после этого на него вышли представители СБУ и предложили деньги за сбор данных о местном НПЗ. Мужчина сфотографировал объекты завода, вычислил по онлайн-картам координаты, удобные для запусков беспилотников, и передал эту информацию киевским кураторам.
3: О регионах.
21: Последствия тайфуна Джеби устраняют в Хабаровском крае из-за шквалистого ветра и снега. Без света и воды остались несколько населенных пунктов. Повреждены кровли домов, повалены деревья. Для ликвидации последствий стихии задействованы свыше 100 специалистов и более 10 единиц техники. Они убирают поваленные деревья, освобождают проезды и тротуары, устраняют повреждения. Работы идут круглосуточно.
3: О погоде.
21: Минувшая ночь стала самой холодной в московском регионе с начала осени. Жители области делятся в соцсетях кадрами покрытых наледью автомобильных стекол. Специалисты предупреждают, это только начало арктического вторжения. Пик похолодания придется на субботу и воскресенье, когда в ночные часы столбики термометров в Москве опустятся до минус 1 градуса. Сейчас в столице плюс 7, облачно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
3: Что будет? Честный взгляд на 2 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
12: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Здравствуй, дорогое отечество. Привет, семья. Еще раз, в третий раз говорю. И напоминаю, трансляции идут на YouTube, канал «Нео Панкин», Рутюба ВКонтакте, канал группа «Радио «Комсомольская правда». Чат работает везде. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Через полчаса снова пообщаемся. Вообще, каждые полчаса традиционно у нас микрофоны включены во время больших перерывов. Ну и также нельзя забывать про наш сайт radiokp.ru. Там есть удобный плеер, кнопка «Эфир» и, конечно, подкаст-агрегатор podcast.ru. Если просто любите слушать без картинки, чтобы глаза не портить, то вам туда. Особенно, если не успеваете на прямой эфир по какой-то причине, podcast.ru – самый удобный сервис. Так, сейчас продолжим, но уже с акцентом все-таки на международную повестку обсуждать вчерашние заявления и выступления в целом Владимира Путина. Вот на Валдае, если проще говорить, да, так всем понятно, пленарная сессия Международного дискуссионного клуба «Валдай», это корректно. Еще раз напомню, что выступление продолжалось около 3,5 часов. Понятное дело, что в наш эфир все тезисы уместить невозможно совершенно, но есть какие-то ключевые, и сейчас вот с компетентным экспертом будем именно с акцентом на международную повестку, конечно, обсуждать. Там было много заявлений, обращения к Западу, внутренние какие-то вещи уже вскользь пойдут, но мы их, в принципе, обсудили в начале прошлого часа, как мне кажется, вполне подробно. А вот некоторые несостыковки, на которые я уже обращал внимание, у нас, с одной стороны, говорится, давайте жить дружно, и мы вообще-то не собираемся, там, грубо говоря, бить по европейским заводам, именно потому что хотим жить дружно. В этом есть определенная логика, я ее лично просматриваю. Я ее просматриваю не всегда и не во всем с ней согласен. Но я ее просматриваю, потому что, ну, кому нужна война, никому, конечно, как в песне поется. И нам с вами она, наверное, не нужна. Мы все немножечко, самую малость от нее, в принципе, от войны и вот от этой напряженки подустали. Правда ведь, да? И я устал, вы наверняка тоже устали. И хочется мира, жвачки побольше, да и любви в целом. Надеюсь, когда-нибудь этот момент наступит. Но вот Владимир Владимирович, с одной стороны, говорит, что глобальные конфликты, ну, я так его понял, скорее всего, неизбежны, неотвратимы. Они все равно будут. Надо к ним готовиться. И мы к ним готовимся. Вот будет какая-то попытка хотя бы каким-то образом блокировать Калининград, получите ядерки по башке. С другой стороны, и это очень чувствовалось, Владимир Владимирович четко говорит. Это четкий посыл. Мы не хотим воевать. В общем, у России есть все средства и возможности уничтожить Европу. Это он тоже дал, по-моему, понять очень четко. Но мы Европу уничтожать не хотим. Это я, конечно, вольно трактую нашего президента, но в целом ведь посыл и правда в том, что это действительно так. Можно посмотреть, какой ядерный арсенал у той же Франции и какой у нас. И, в общем, даже сравнивать не с чем, если и можно с кем-то, скажем так, ну, бодаться по этой части. Это все-таки Соединенные Штаты Америки. Ну и с сильным отрывом на самом деле Китай. Вот и все. Есть только два лидера. Есть только два лидера в этой самой ядерной гонке, которую, конечно, лучше все-таки не развивать. Но куда тут деться? Приходится. И так Россия никого не пугает. При этом мы знаем, где производятся там какие-то вооружения для Украины. Нас не особенно беспокоит. Нас беспокоит вовлечение в сам конфликт этих самых европейских государств. То есть, по сути, уже прямое участие. И когда-нибудь, да, безусловно, нам это надоест. При этом, еще раз говорю, мы по этим самым заводам на территории европейских государств носить удары все-таки не планируем. А Мария Владимировна Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел, как-то непрозрачно дала понять, что напрасно они пытаются чувствовать себя в безопасности. Нет, нет, нет. Никто не уйдет от кары небесной, в смысле нашей. Это я так ее понял. Вот где правда-то, да? Мария Владимировна Захарова, с одной стороны, безусловно, это авторитетный источник. Мы слушаем ее и доверяем ей. Правильно ведь? С другой стороны, Владимир Владимирович Путин, президент страны. И вот у кого все карты? И у кого полная картина? Все-таки у него. Кому тогда заявление от Захаровой, а кому заявление от Путина. Да, даже не от Лаврова, кстати говоря. Да? Вот сейчас вот присоединится к нам эксперт, и будем с этим совсем работать. Россия не собирается ни на кого нападать. Ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Кстати, большой промежуток в 40-м. Вот о нем Владимир Владимирович не сказал. А потом можно будет, кстати говоря, объясниться. Ну да, мы говорили, 30-й, 50-й год, да, 29-й. Про 40-й ничего не было, кстати говоря. Но, сказал президент, в случае агрессии будет вынуждена ответить. При прямом нападении на Россию или важный момент, Калининград, встанет вопрос о применении всех-всех-всех вооружений, которые у нас есть. Давайте жить дружно, как кот Леопольд, и вместе искать пути, как этого добиться. Нет гарантии, что ядерные державы не применят ядерное оружие. Можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено, сказал Владимир Владимирович. Ну, конечно, нет. Мы же знаем с вами интересное высказывание. Если ружье в начале спектакля на сцене висит, где-то на стене, оно обязательно, в конце концов, должно выстрелить. Это правило драматургии, да, действительно, оно есть. Мы должны иметь это в виду и избежать этого. Россия в ответ на агрессивное поведение готова действовать зеркально. В любых частях Мирового океана. Вот, смотрите, агрессивное поведение, и мы готовы действовать зеркально в любых частях Мирового океана. А в любых частях, вот, допустим, Европы мы готовы действовать зеркально или не готовы. Тоже как будто бы есть некоторая недосказанность. Ну, по крайней мере, я ее вижу. Так, к нам, наконец, присоединяется Дмитрий Егорченков, известный российский политолог, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Дмитрий, приветствую.
4: Да, Иван, доброе утро.
12: Итак, Владимир Владимирович говорит, значит, мы знаем про эти все заводы, вот это вот все, да, но не значит, что мы собираемся по ним бить. С другой стороны, и вы наверняка видели, Мария Захарова говорит, что заводы, которые находятся на территории Европы, но производят вооружение для Украины, они могут, собственно, подпасть под раздачу по понятным причинам. Где здесь правда, да? Может быть, где-то посередине, вам слово.
4: Да, правда простая. Могут, мы знаем, и могут. Целесообразность этих ударов будет решена Верховным Главнокомандующим. в нужное время. Если пока удары не наносятся, значит, это считается недостаточно целесообразным. Есть другие пути.
12: Недостаточно числе... утомили они нас, я правильно понимаю, да?
4: Ну, может быть, да. Может быть, мы еще... Вчера президент очень много над этим иронизировал. В чем-то им доверяем. В чем-то, значит, считаем, что они могут исправиться, наши европейские партнеры. Все прекрасно о них зная, мы при этом вот остаемся добрыми русскими людьми. Надеемся, что, может быть, наши партнеры услышат, угу, наконец-то какие-то аргументы.
12: Значит, смотрите, с другой стороны, Дмитрий, да, и Владимир Владимирович, угу, об этом сказал, что надо перестать быть наивными.
4: Он сказал, что мы не перестали, в принципе, мы все понимаем. Это не связано с наивностью, это связано с намеренной этической такой суперпозицией. Да? Все-таки мы стараемся до последнего выдерживать эту внутреннюю этику, в том числе старых международных отношений. Мы всегда действуем в ответ на что-то. Да, нам не нравится, что в Европе строятся заводы. Да, нам очень не нравится, что оружие с этих заводов передается украинскому режиму. Но пока мы для себя считаем возможным заниматься уничтожением, в том числе продукции этих заводов, на территории Украины. Склады горят уже довольно давно и очень активно. Инфраструктура сейчас тоже активно выносится. Смотрим, что там с мостами в Киеве происходит. Все так долго говорили про мосты в Киеве. И вот, наконец-то. Да?
12: Не, мосты через... Есть много других вариантов. Не только в Киеве, там мосты через Днепр.
4: Да не только, не-не, просто Киев – это самый показательный вариант в этом смысле. Там этот Южный мост и все остальное. Вот. А там с военно-стратегической и инфраструктурной точки зрения вот эти киевские мосты, они крайне важны. Вот, через Днепр имеется в виду, оно просто может разрезать на две части территорию бывшей Советской Украины.
12: Давайте попробуем, я понимаю, задачка непростая, мы смотрим на происходящее, ну, со стороны России, со стороны Владимира Путина. Давайте попросим, вот я попрошу вас, давайте посмотрим со стороны Европы, со стороны Брюсселя. Вот вы из Брюсселя вчера слушали, допустим, заявление Владимира Владимировича, и при этом обратите внимание, вот действительно все сводится с нашей стороны к тому, давайте жить дружно. При этом, когда они там что-то говорят, независимо от того, какая страна, какой лидер, какой вообще там глава Министерства иностранных дел, пусть Сикорский из Польши или еще кто-нибудь, неважно совершенно, они говорят, ну, вещи, которые часто довольно чувствительные и оскорбительные. Владимир Владимирович при этом старательно подбирает слова. Он обозначает угрозу, но при этом, еще раз, давайте жить дружно. Все-таки как Брюссель смотрит на выражение, на вот то, что говорит Путин? Как вы думаете?
4: Здесь, наверное, есть несколько слоев. Вот. Опять же, не надо упрощать картинку. Есть слой людей, которые... Ну, часть из них продемонстрировала эти подходы. Те люди-эксперты, которые были вчера на заседании Валдайского клуба. Смею вас уверить, это не все люди, которые так думают. Это просто часть, которая попала на заседание Валдайского клуба.
12: Не всех пустили, конечно.
4: Ну да, опять же, нельзя всех привезти из Европы и туда посадить. Слишком много, окажется. Вот. Но эти люди тоже есть, которых, там, не знаю, там раньше называли обидным словом Путин-Ферштейр, да, вот это вот. Те, которые понимают логику Москвы. Более того, понимают, что в этой логике есть и для них вполне объективные вещи. Это первая составляющая.
12: Коротко,
4: в том числе
12: вторую?
4: В Брюсселе.
12: Вторую после перерыва, Дмитрий. Уходим на перерыв. Вторую как раз обозначим уже после. Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
5: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 302-41.
8: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
9: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
23: А знаете ли вы что? Американский физик Роберт Милликен, скептический

0: будет. «Честный взгляд» на 2 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Так, пункт второй, взгляд из Брюсселя на выступление Путина, пожалуйста.
2: Да, значит, мы закончили на том, что первые — это те, которые еще помнят Юма старого доброго, который говорил, что политик не должен и не может руководствоваться фантазиями при принятии решений, а должен более-менее рационально оценивать происходящее. Вторые ребята — это люди, которые все понимают, как собаки, вот, но сделать ничего не могут, потому что...
1: Сказать не могут.
2: И сказать в том числе, и сказать в том числе не могут.
1: Хорошо понимают команду ФАС зато.
2: ФАС, сидеть, лежать, все команды, даже команду «Умри» понимают, в принципе, все нормально.
1: Забавно, да. Да, мы с вами скатываемся в огульную пропаганду, хоть и забавную, на самом деле. Пожалуйста, ну продолжайте.
2: Что делать? Мы сокращаем время и расширяем смыслы, да, потому что иначе долго пришлось бы это объяснять все. Вот. Эти люди в Брюсселе тоже есть, естественно. Они еще научились вот это свое выполнение команд прекрасное сочетать с некоторыми финансовыми интересами, потому что к ним очень удобно приходить различным представителям военно-промышленного комплекса, немецкого, бельгийского, какого-нибудь там шведского, прости господи, вот, и под это дело выбивать себе заказы. Все прекрасно понимают. Вот. Но, опять же, сделать ничего не могут, да и, в общем, и не хотят, и надеются, что с них не спросят в итоге. Что спросят в итоге, если спросят, спросят в итоге прямо уж совсем с начальства, в смысле с Вашингтона. Как-то. А им как-то удастся выкрутиться из этой ситуации. Да, ну и есть третья составляющая. Это, конечно, вот условная Кая Каллас и все подобные им, вот, которые, в принципе, ничего не понимают, которые живут в фантастическом мире своих представлений о том, как должна выглядеть международная политика, как им необходимо уничтожить Россию. В Прибалтике очень много таких вот, условно назовем их, политических языков или политических ртов, которые вот просто излагают что-то из глубин своего подсознания и из глубин тех методичек, которые на заседаниях в Евросоюзе выдали где-нибудь. Вот так вот, чтобы они почитали и что-то произносили. Все, вот три очевидные совершенно группы европейских... как это, даже не знаю, что, как это назвать, европейских политических лидеров, назовем их вот так вот, обидным для них словом.
1: Угу. Забавно вы, значит, оскорбляете людей. Слушайте, угу. Вот Владимир Владимирович говорит, давайте жить дружно. Ну, казалось бы, да, если тебе говорят, давай жить дружно, ты как бы скорее склоняешься к тому, а почему бы и нет. Но они вот упорно как бы от этого отталкиваются. Почему? Мне в смысле отрицают это, не хотят. Почему?
2: Да задачи нет для них. Им задача не поставлена жить дружно. Как только...
1: Нам стало бы поставлено, получается так.
2: Мы сами себе ставим. Россия всегда себе ставила эту задачу, и мы всегда всем предлагали жить дружно. Вот. Почему-то нас никто никогда не слушал, а потом обижался. И там и Польша обижалась где-нибудь там в 30-е, 40-е годы, и Финляндия обижалась ужасно. Хотя тоже ей предлагали жить дружно, предлагали много чего. Это перед Зимней войной. Регулярно это происходило всегда. Но почему-то нас не слышат. Почему-то считают, что с Россией необходимо разговаривать с позиции силы. Всегда это заканчивалось одинаково плохо для европейских партнеров, но они почему-то не делают выводов из своей собственной истории.
1: А мы, слушайте, всегда делаем выводы, как вы думаете? Дело даже не в истории. Кстати, на историю вчера Владимир Путин сделал определенный акцент. И, ну вот мы делаем выводы, да, он ведь так и сказал, что, собственно, предшествовали распаду Советского Союза определенные ошибки некоторых руководителей, он так осторожно высказался, как-то некоторых, не некоторого. Мы не повторяем ошибок, как вы думаете?
2: Нет, здесь тоже не нужно самих себя идеализировать. Вообще все правильные выводы из истории не делает никто и никогда.
1: Но при этом Владимир Путин сказал, что вообще, вы знаете, жить только прошлым не стоит. Надо смотреть в будущее. Но мы, как мне кажется, все-таки увлечены прошлым сильнее, чем будущим. Вы не находите?
2: Владимир Владимирович вчера был очень диалектичен. Он одновременно говорил, что не стоит жить историей, и одновременно говорил, что знание истории, знание причин и предпосылок крайне важны для современной политики. Это нормально, кстати говоря, абсолютно.

0: не надо увлекаться уж до полного самоотвлечения ни тем, ни другим. Что, кстати, характерно для наших европейских партнеров, которые, в принципе, историю вообще отрицают и исходят из того, что все, что было в истории, осталось в истории. А вот надо жить только современностью, только сегодняшним и только, возможно, даже несуществующим будущим. Вот. А Россия, опять же, со своей стороны всегда исходила из того, что нужно понимать причины и предпосылки тех событий, которые сегодня происходят. Возможно, делать выводы из этого, чтобы не повторять этих ошибок. В каком объеме? Это уже вопрос второй, как правило. Вот. В том числе потому, что история сложная вещь, и многие вещи... Многие факты, которые мы сегодня знаем, например, о истории Великой Отечественной и Второй мировой войны, мы узнали совсем недавно, как бы странно это ни звучало, потому что открываются и архивы, открывается много чего, работает историческое сообщество, а людям, например, в 60-е годы и в 50-е эти вещи были совершенно неочевидны. Я уж не говорю про людей в 80-е годы, которые в определенном смысле тоже жили некоторыми вполне себе идеалистическими представлениями о том, что там происходило в 41-45 году и на фронтах, и в международной политике.
1: Вот, ну, тезисы, сказанные Путиным об истории, у меня сейчас под рукой, в смысле, перед глазами. Угу. Руководство СССР в конце своего существования проявило излишнюю наивность и беспечность в отношениях с западными партнерами. Это стало трагедией как для самой страны, так и для всего мира. Я не знаю, какой это трагедией стало для мира, кстати говоря. Ну, какой это трагедией стало для мира? Если какую часть мира имеет в виду?
0: Владимир Владимирович отсылает нас к своему же тезису о том, что крушение Советского Союза стало величайшей геополитической катастрофой конца 20 века.
1: Тех стран, которые были вовлечены в процесс, но это Запада не касается.
0: Да, в общем, наверное, и Запада тоже, потому что многие процессы, которые сегодня происходят, например, в Европе, в экономике и в социальной сфере, связаны с тем, что Советского Союза больше нет. И вот этой угрозы, которую чувствовал западный управляющий класс, в части позитивного примера, например, там, рабочей недели, всяческих достижений социальных и всего прочего, сейчас просто не отсутствует и не существует. Это позволяет в том числе правительству Макрона, например, регулярно сокращать социальные программы, работу с госсектором и все остальное.
1: Дмитрий, когда мы говорим, что...
0: Был бы Советский Союз, этого бы не было.
1: Да-да-да. При мне такой фигни не было, как говорится. Но давайте всегда напоминать, справедливости ради, мы же с вами честные парни, что и у нас тоже там кое-какие сокращения иногда случаются. Правда ведь, да?
0: Естественно.
1: Не будем, значит, с презрением смотреть на Францию, как у них там все плохо. Вот. И у нас тоже не все гладко в этом плане. Это важно говорить. Далее, распад СССР произошел прежде всего в результате накопления внутренних ошибок и дисбалансов, допущенных не одним поколением руководства страны. Поколением, представьте себе, да? Вот что касается накопления внутренних ошибок и дисбалансов, это же получается, что холодная война, она как бы не проиграна, потому что проиграна это что? Это как две стороны играют, два человека, допустим, они играют, и у кого-то просто счет выше, правда ведь, да? Кто-то больше забил, грубо говоря. Тот побеждает, то меньше забил, тот проигрывает. Или кто-то кого-то на лопатки положил. Получается, что мы как бы просто вышли из игры, мы сами, ну, я не знаю, там... Итоги холодной войны, и Владимир Путин говорит, что холодная война проиграна, потому что Советский Союз сам ее, грубо говоря, ну, проиграл. Есть такое, забил в собственные ворота, есть такое понятие.
0: Да, я с этим тезисом и с вашим, и с тезисом президента согласен, да, это была так история.
1: Он прямо это не говорит, да. Я вывод делал, да. Он прямо же этого не говорит, я делаю вывод.
0: В общем-то, Советский Союз самоубился, да.
1: Самоубился,
0: в смысле, да. Вот, в том числе об собственные представления о том, идеалистические, каким должен быть мир, а он почему-то к этому моменту был уже совсем не таким. Вот. Здесь мы можем президента поддержать, добавив только в его слова то, что и внешний фактор тоже существовал. Не надо забывать, что, да, с одной стороны были внутренние дисбалансы и были внутренние проблемы, в том числе управленческого уровня, а была еще намеренная работа геополитических противников по созданию дополнительных проблем Советскому Союзу, Советской системе, Восточному блоку и всему прочему. Это тоже было, это тоже часть исторической картины.
1: То есть мы, когда говорим про холодную войну и про ее, скажем так, итоги, мы не должны говорить, что это все Запад проклятый виноват. Да, виноваты мы сами. Получается так.
0: И сами тоже, да, итак, и сами тоже виноваты.
1: А разве можно винить акулу в том, что она съела человека, скажите, пожалуйста?
0: Это вы про Запад имеете в виду?
1: Ну, конечно, да, грубо говоря.
0: Здесь, это, если настолько упростить, безусловно, акула, наверное, не виновата. Другой вопрос, что у нас там же с той стороны не акула, а тоже люди.
1: Ну, своими интересами. Это метафора, да. Это метафора. Хорошо, медведи, нам, наверное, привычнее, медведи нынче разгулялись.
0: Ну, я бы не воспринимал Запад как бездумную и абсолютно хтоническую природную силу. Не совсем так.
1: Я просто хотел бы сделать акцент на ответственности, понимаете? Когда мы в чем-то кого-то обвиняем, мы должны прежде всего подумать о том, где мы просчитались. Владимир Владимирович говорит про ошибки, но не говорит про какие. Не делаем ли, повторяем ли мы сейчас эти ошибки, тоже не говорится. 30 секунд, коротко.
0: Я думаю, что и сейчас мы делаем ошибки, и раньше мы их делали. Вопрос в том, как быстро мы их видим, и как быстро мы их начинаем устранять, или хотя бы менять манеру modus operandi, да, то, что называется, то, как мы делаем что-то.
1: Динамика положительная?
0: Есть мнение, что сейчас у нас темпы повыше исправления собственных ошибок.
1: Отлично, спасибо. Дмитрий Егорченко, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Благодарим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Иван Скориков о том, как отреагирует Запад на импичмент президенту Молдавии.
4: В Брюсселе мы прекрасно понимаем, как это реагирует, просто проигнорируют эту ситуацию. И, скорее всего, даже наоборот окажут Санду поддержку, как локомотиву вот этой так называемой бесконечной евроинтеграции Молдавии. А вот в Вашингтоне могут заметить маленькую республику. Там, понимаете, Санду, как и Зеленский, в свое время сделали ставку на демократическую партию США и в пику администрации Трампа. Более того, я вам сейчас, может быть, секрет вообще открою. На полях ассамблеи по безопасности в Мюнхене специалисты Майи Санду по всем этим политтехнологическим избирательным фокусам, которыми славится Молдавия, они встречались с аналогичными специалистами и даже самой Хиллари Клинтон для налаживания какого-то взаимодействия. То есть, это прямой, по сути дела, вызов Дональду Трампу. Молдавия ожидает посла из Соединенных Штатов. Его полномочия явно в такой вот стране зависимой. Это фактически полномочия гауляйтера, управляющего регионом. Посол Соединенных Штатов, конечно, я думаю, припомнит вот эти недружественные шаги Санду против Дональда Трампа, и, я думаю, какие-то сложности создать режиму Соединенные Штаты способны. Конечно, они никогда не будут поддерживать оппозицию и захотят, возможно, сменить Санду на какого-то своего человека, тоже прозападного, но уже более проамериканского, чем проевропейского.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках начался поэтапный запуск отопления с учетом технической возможности и готовности абонентов. В первую очередь подача тепловой энергии осуществляется в медицинские и образовательные учреждения, а также на другие социально значимые объекты. С понедельника, 5 октября, начнется подача тепловой энергии в жилой фонд и на остальные объекты города с учетом поступающих заявок. В Великих Луках отметили 40-летие Всероссийской ветеранской организации. В Центральной городской библиотеке имени Семевского прошел круглый стол. Он объединил тех, кто стоял у истоков ветеранского движения, тех, кто сегодня продолжает их дело. Краеведы, историки представили доклады, посвященные истории ветеранских организаций города. Были подняты темы сохранения исторической правды, работы с молодежью и увековечивания памяти героев. Особое внимание уделили проектам, которые реализуются в Великих Луках. Международный туристический форум «Сила бренда. Экономическое будущее региона» проходит в Пскове. Он посвящен развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов. Мероприятие объединило представителей федеральных и региональных органов власти, туристско-информационных центров, бизнеса, экспертов по брендингу и студенческого сообщества. В повестке такие темы, как брендинг, нематериальный актив регионов, разработка и продвижение региональных и муниципальных брендов, лучшие муниципальные практики, секреты построения успешного бренда территорий.
2: О валютах.
5: Доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94 рубля 88 копеек, юань 12 рублей 47 копеек.
2: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачная температура воздуха около плюс 17 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
7: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 2 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Рядом со мной Игорь Короченко, военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона». Игорь Юрьевич, вас приветствую. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: Из вчерашних заявлений Владимира Путина на Валдае о ядерной угрозе Западе Россию сознательно поставили в ситуацию, когда она была вынуждена защищать себя с оружием в руках и отвечать на агрессию. Но вот здесь меня в очередной раз не устраивает. Мы отвечаем кому? Кому мы отвечаем? Да? Защищать себя с оружием в руках, это с одной стороны понятно. Отвечать на агрессию вот уже и непонятно. Потому что публичной агрессии, кроме условной, ее проявлено не было. Это первый момент. И до сих пор не было, собственно, обозначено, что там была за угроза. Хотелось бы понять, если вы знаете, просветите. И далее. Мы бодаемся-то с Украиной напрямую, но не с Западом. И вчера Владимир Путин сказал, что мы воевать не хотим. Вот этот момент и мне неопределенность вызывают у меня лично. Вот. Если просветите, пожалуйста, с удовольствием послушаю.
8: Запад воюет с нами руками Украины, минимизируя риски для себя.
1: Давайте воевать с Западом тогда. Я понимаю, что не хочется.
8: Нет, здесь вопрос заключается в том, что война с Западом – это неизбежный переход в ядерную фазу. А заявления, которые были сделаны, опять же, накануне и во время мероприятия, о котором мы говорим, свидетельствуют о том, что российское политическое руководство – всерьез рассматривает возможность эскалации ситуации из-за Калининградской области, поскольку на всех последних учениях, которые НАТО проводило в данном регионе, на Балтике, отрабатывались сценарии военно-морской блокады как Калининградской области, так и российского морского судоходства на Балтике. А через портовую инфраструктуру мы экспортируем значительный объем, в частности, углеводородов, плюс к нам приходят различного рода товары. И в этой ситуации было обозначено, что риск ядерной эскалации вполне реален. Здесь простая математика. НАТО превосходит нас 4,5 раза по объему своей совокупной военной мощи, если мы выводим за скобку ядерную составляющую. Поэтому отвечать на это в соответствии с новой редакцией ядерного раздела российской военной доктрины можно только с опорой на тактическое ядерное оружие. Конечно, это серьезный шаг, но Генеральный штаб должен отработать соответствующие планы. Мы рассчитываем, что они уже отработаны главным оперативным управлением, утверждены Верховным главнокомандующим. Поэтому по факту введения реальной военно-морской блокады должны последовать определенные действия. Собственно, о них, как мы понимаем, накануне через МИД было заявлено, Путин еще раз, пусть косвенно, но подтвердил. Да, воевать мы с Западом не хотим, но если войну или военно-морскую блокаду, или оккупацию и отторжение Калининградской области, на такие сценарии будут предприняты со стороны наших военных и геополитических оппонентов, есть только один способ реагирования – тактические ядерные удары. Я полагаю, что их необходимо отрабатывать в варианте применения, прежде всего, крылатых ракет «Циркон», где есть возможность, как мы с экспертной точки зрения думаем, установить соответствующие ядерные боевые блоки. Плюс это нанесение ударов спецбоевыми частями оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». То есть группировка сил и средств России, в частности, военно-морского флота, а также силы и средства на данном театре военных действий, должны быть готовы к применению ядерного оружия. Сценарии здесь могут быть совершенно разные. Ну, в виде первого демонстрационного, допустим, удара по водной поверхности в Балтийском море, вблизи побережья потенциальных стран-агрессоров. Либо боевое применение уже по группировкам войск, либо по силам и средствам, привлекаемым противником со стороны НАТО. Просто нет других способов снятия этой угрозы. У нас вся основная группировка сил и средств сосредоточена для решения задач СВО. Ну, а Запад, естественно, тестирует различные варианты и сценарии, потому что все понимают, что Зеленского будет жестоко мочить осенью и зимой. И в этих условиях НАТО отрабатывает различные сценарии политического и военного давления на Россию. Поэтому, ну, собственно, рассматриваются такие варианты.
1: Только цель в давлении исключительно. То есть они могут заблокировать, попытаться заблокировать Калининград исключительно для того, чтобы приостановить Россию на украинском направлении. Правильно понимаю?
8: С одной стороны, да. Ну, и в целом, как бы в планах военного реагирования, блокада Калининградской области как анклава, ну, это, естественно, можно сказать, для военного планирования наших противников, потому что, ну, понятно, что здесь у них есть определенные возможности.
1: А блокада – это что значит? Я понимаю, что есть определенный сухопутный коридор, ну, в смысле, вот через страны Балтии, есть морской, но остается воздушный, правильно ведь? Воздушные же они не смогут заблокировать.
8: Блокада означает, что транзит через Литву будет остановлен, угу. Железнодорожный, прежде всего.
1: Да-да-да.
8: Будет введена воздушная и морская блокада. То есть силы и средства НАТО в виде корабельных группировок, очевидно, будут препятствовать любым форматам.
1: А воздушная каким образом?
8: Ну, воздушная. Есть силы и средства НАТО. Давайте не забывать, что как бы мы не хотели преуменьшать возможности нашего противника, но он уже в реальном масштабе времени, когда наши военные, да и гражданские, воздушные суда, либо самолет ВКС из России через воздушное пространство Балтики летят в Калининградскую область, и обратно их сопровождает авиация Альянса. Это отработка уже, ну, реальных сценариев. Сегодня сопровождает, завтра будет сбивать. То есть я к чему все это говорю? К тому, что риски сегодня очень велики. И самое главное в этих условиях, знаете, не заниматься вот этими опять красными линиями, кого-то пугать, надо отрабатывать.
1: Обратите внимание, вообще куда-то ушли красные линии, вы не находите?
8: Ну, потому что уже смешно и глупо о них говорить. Ну, давайте говорить, они девальвированы, они задвинуты уже за Урал. Поэтому нет смысла о них говорить, надо действовать.
1: Подождите, не торопитесь события, что называется. Владимир Владимирович, видите, говорит, хочет жить дружно. Мы с вами тоже. Действовать – это значит что? Ну, можем, допустим, занять Нарву.
8: Нет, нет. Вот давайте мы говорим...
1: Так, что значит действовать?
8: Еще раз, с точки зрения практической реальной политики. Слом режима Зеленского. Уничтожение, ну, будем говорить, признаков государственности того режима, который сегодня существует в Киеве.
1: Просматривается.
8: Ну, видите, начали бить по мостам. О необходимости этого я говорил еще, насколько я очень хорошо помню,
1: да,
8: весною,
1: не только вы, правда.
8: Весною 2022 года, и мои оппоненты, в том числе на федеральных каналах, пытались мне заткнуть голос, говоря, что это преждевременно, не нужно, мы ломим гнуться
1: шведы. Мосты сами им пригодятся, да, был дело.
8: Вот. Ну, по крайней мере, видите, новая тактика ударов, очевидно, что подготовлены соответствующие решения, а самое главное – не только есть политическая воля, а я так понимаю, она сегодня политическая воля есть, но и средства, с помощью которых можно обрушить мосты в реку Днепр. И этим надо заниматься, потому что мосты зачастую вантовые, есть уязвимые критические места на опорах. Вот новое поколение дронов, которые сегодня задействованы, опять же, были ночью удары, там через ряд мостов, через Днепр, уже в Киеве движение остановлено. Ну, надо рушить все. Надо делать...
1: Я так понимаю, что мы вот не особенно пытаемся, не тратим ресурсы на такие мосты, как Антоновский, потому что, понятно, советское значит отличное, мы мосты поскромнее как-то сейчас
8: пытаемся ломать. Вы знаете, если мы говорим, что противник должен быть уничтожен, надо действовать так, как мой любимый пример, действовал НАТО в Югославии в 1999 году.
1: А там небо было открыто.
8: Я в свое время... Ну, ПВО Украины как организованной военной силы сегодня... На данном этапе мы видим ее исчерпание.
1: Но, тем не менее, баллистика. Самолеты не могут полететь и
8: самолеты
1: фабы поранять.
8: Баллистика, туда, да? Баллистика без проблем. Соответственно, новое поколение реактивных дронов в значительной мере преодолевает то, что там у Украины есть в виде ПВО. Поэтому еще раз повторяю, ну, сосредоточенные массированные удары для того, чтобы выпустить кишки режима Зеленского. Я всегда употребляю этот термин. Это враг, противник. Самому Зеленскому на Украину наплевать, он и по ментальности, и по национальности, он не связан с Украиной.
1: Он говорит, что хотел бы жить там, и ну, после того, как перестанет быть президентом.
8: Я думаю, он отъедет в славный город Лондон, где будет прекрасно вести жизнь.
1: Говорят, в Майами у него
8: там миллионера. Там. Ну, в Майами, если Трамп останется, вряд ли его примут. Но если вместо Дональда придет какой-нибудь он, последователь Байдена, вполне даже может быть.
1: Ну, вот смотрите, что мне не совсем понятно. Слом режима Зеленского – это, с одной стороны, ну, логичная цель, да, мы к ней идем и движемся, но не семимильными шагами. Почему? Мы ориентируемся на фронт, то там ситуация, нельзя сказать, что простая. Мы постоянно слышим про котлы, котлы, котлы. Они действительно есть, но продвижение все равно, оно, еще раз скажу, не семимильное. Как можно сломать, если можно, может быть, можно, режим Зеленского, если продвижение на фронте остается нестремительным?
8: Модель СВО должна быть изменена.
1: Минута.
8: Изменена в первую очередь, что ставка должна быть сделана не на, в первую очередь, подчеркиваю, не на сухопутные наступательные штурмовые действия, а на уничтожение инфраструктуры. Выключить свет, уничтожить все дата-центры, выбить все, что движется, все то, что составляет устойчивость государства как такового. Вот и все. Как только система военного и государственного управления Украины рухнет, мы кратно увеличим наши наступательные возможности на земле. А пока наступаем теми темпами, которыми наступаем, ну, этот сценарий, на мой взгляд, все-таки надо ломать, он нам невыгоден.
1: Вот, кстати говоря, даже не мосты из очевидного, да, а дата-центры. Сколько говорилось про то, почему мы не отключаем интернет, и по дата-центрам начали бить только недавно. И вот это, да, куда более удивительно, чем мосты, кстати. Перерыв у нас, друзья, с нами Игорь Короченко, военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона». Скоро вернемся.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
9: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
10: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
11: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8 911 88 91 057.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Более трети работодателей в России считают полезным проверять потенциальных работников на полиграфе, а некоторые водят их к тарологам, астрологам и нумерологам.
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии.
12: Что будет? Честный взгляд на 2 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Игорь Короченко, военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона». Финальный выход на сегодня и на этой неделе. И вот Владимир Путин вчера на Валдае сказал, Россия никого не пугает. И я вот уже с военной точки зрения задаюсь вопросом. Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел, говорила, что те заводы и их руководители, которые находятся за пределами Украины, но производят вооружение, не должны чувствовать себя в безопасности, и пусть не чувствуют. Потому что может наступить тот момент, когда мы станем наносить по ним удары. Верится с трудом, но вот и Владимир Владимирович тоже сказал, что Россия никого не пугает, мы знаем про эти самые заводы, но это не значит, что мы собираемся их уничтожать. Вот это я немножко вольно трактую слова президента, но посыл именно такой. Контраст между заявлениями все-таки имеется. Он зачем, как вы думаете? Ну, должна быть монолитная позиция просто. Мне так
8: кажется. Ну, поскольку выступление публичное, и плюс в формате потом вопрос-ответы, ну, понятно, что каждый имеет право на интерпретацию и на свою точку зрения. Президент, безусловно, здесь задает рамки. Но я еще раз хочу сказать, что с моей точки зрения, конечно же, за вот эти последние, будем говорить, 5 лет наш противник, он реагирует не на слова. На слова он уже не реагирует, на заявления он уже не реагирует. Более того, он зачастую считает их, ну, с точки зрения противника, неподтвержденными реальными действиями. Поэтому самая лучшая политика – это конкретные операции. Если такие операции могут быть проведены, они должны проводиться без подтверждения того, что за ними стоит Российская Федерация, либо люди, которые действуют в ее интересах. Либо не проводиться, если нет соответствующих возможностей. На данном этапе вот что реально Россия может делать? Ввести выборочную проверку, как это было вот вчера, по-моему, тех морских судов, которые следуют в порты враждебных нам государств на Балтике.
1: Российские пограничники задержали судно, которое направлялось в Эстонию. Департамент полиции и погранохраны Эстонии об этом сообщил. Судно отконвоировано в территориальные воды Российской Федерации. Владимир Путин вчера сказал, что Россия в ответ на агрессивное поведение готова действовать зеркально в любых частях Мирового океана.
8: Ну, так и надо действовать. Это месседж Эстонии. Ну, Эстония совершенно отморозилась заявление, которое делает, например, Магнус Цахна или другие эстонские военачальники, политики. Это проекция истерики, прежде всего, Великобритании, поскольку Таллин и Лондон связывают очень тесные отношения, взаимодействия и, я бы сказал, стратегического такого партнерства. То, что сказали в Таллине, это значит, подумали, либо дали понять в Лондоне. Поэтому мы должны видеть эту связку эстоно-британскую. И я еще раз глубоко убежден, меньше надо грозить кому-то, действовать надо. А потом говорить, что здесь мы не стояли, это не мы. Если есть такие возможности, надо делать. Если нет, значит, пока не стоит об этом говорить, наверное. Но в силовом компоненте, еще раз повторяю, для нас главное уничтожение того режима, который есть на Украине.
1: Но мы ведь его не уничтожаем по-прежнему.
8: Вот надо это делать. Потому что, ну, даже после выхода на границы ДНР, ЛНР, нам никто не предложит мирного соглашения на условиях, которые будут приемлемы для России.
1: А Запорожье и Херсон?
8: Хороший вопрос. Давайте мы сначала будем как бы решать этот вопрос степ-бай-степ. Еще раз повторяю. тотальное обесточивание Украины, выключение там света, уничтожение всей промышленности. Сталелитейной, насколько мы понимаем, уже нет. Да? В значительной мере морская логистика разрушена, просто надо все это логически завершать. А самое главное – инфраструктура. Цифровая инфраструктура Украины. Почему там работает телевидение и радио?
1: Но уже в меньшей степени работает.
8: Ну, тем не менее, ну, на 2005 году начали уничтожать. Хотя, в принципе, это задача
1: Но русский человек долго запрягает,
8: для первых недель операции. Поэтому я еще раз говорю, вот глубоко убежден в том, чтобы была внедрена вневедомственная экспертиза принимаемых решений. Я сторонник расширения функционала, в том числе Федеральной службы безопасности в лице Департамента военной контрразведки за всеми процессами военного планирования, а также подготовки конкретных операций. Чекисты, в части касающиеся, должны здесь этот процесс контролировать и в том числе давать определенную экспертно-аналитическую подоплеку. Плюс к этому, очевидно, совершенно понятно, что государственная программа вооружения и государственный оборонный заказ должны корректироваться, исходя из облика текущей и будущей войны. Это тоже необходимо делать. Вот сильная черта англосаксов, британцев, американцев в том, что у них мозговые центры включены вневедомственные, не находящиеся в контуре там, конкретной спецслужбы либо ведомства. Они, тем не менее, в вопросов экспертно-аналитического сопровождения деятельности вовлечены. И у нас надо делать так же. Говорят, эксперты не допущены. Ну, допускай оформлять. Первая или вторая форма, нет проблем. И соответствующие люди должны быть вовлечены в контур контроля и оценки правильности, ну, обоснованности. В том числе мы там не говорим про конкретные там, планы боевого применения ядерных сил, мы говорим про концептуальные вещи. Вот посмотрите, американцы это дело поняли. И сейчас, вот, хотя там все мы смеемся над Хексетом, да, но он привлекает гражданских...
1: Министр войны, который...
8: Да, ну, министр обороны, глава Пентагона. Да. Они привлекают гражданских экспертов-специалистов с точки зрения оценки рисков, угроз облика будущей войны. А мы же, если это делаем, ну, вспомним известные женские батальоны при предшествующих руководителях военного ведомства, которые там, да, мягко говоря, не отличаясь особым умом, сообразительностью, компетенцией, наломали много дров. Мы говорим про то, что экспертная составляющая должна присутствовать. Это нормально, это отвечает потребностям, и самое главное, должен быть вневедомственный взгляд, экспертиза на те или иные решения. Для того, чтобы там кого-то уже сажали не постфактум, после того, как не реализованы те или иные программы, либо они провалены, либо разворованы. Мы видим, эти посадки генералитета продолжаются до сих пор. Но, тем не менее, еще раз говорю, что эти вопросы нуждаются в очень серьезном контроле. И президент, кстати говоря, несколько раз выступал за то, чтобы экспертная составляющая, она была усилена внешняя. Вот эти вещи необходимо реализовывать. Тем более, я думаю, что Андрей Белоусов, как гражданский управленец, имеющий большой опыт в системных подходах к тем или иным вопросам, с этой идеей, на мой взгляд, безусловно, согласился бы. А пока главная задача, еще раз, выключать Украину из контура нормального функционирования государственных институтов. Не идти ни на какие навязанные нам соглашения о перемириях, либо энергетических, либо иных. Очень хорошо, что Путин об этом
1: он
8: четко
1: сказал. Он так и сказал, это нелепое предложение.
8: Ну, потому что жизнь уже, вот, ну, как говорится, доказала неоднократно. На те же самые грабли мы наступать не будем. Главное сегодня – это сосредоточенная, мощная и эффективная работа по слому всего того, на чем функционирует Зеленский и его собственный режим.
1: Вы сказали, хватит грозить, надо действовать. Кстати говоря, эстонское судно уже отпустили очень быстро.
8: Я еще раз хочу сказать, эстонцы пытались задерживать наши суда. Мы задействовали там морскую авиацию, вертолеты для демонстрации решимости. Поэтому вот месседж был послан. Если дальше Эстония будет беспредельничать, надо жестоко ее пороть. Они должны знать свое место. В этом плане я здесь, знаете, не сторонник равенства в том, что малая держава должна восприниматься так же, как и большая. Если Эстония беспредельничает, ее надо пороть публично до крови, чтобы умывались и отползали.
1: А если Великобритания беспредельничает?
8: Ну, то же самое надо делать. Вы знаете, это дутый миф во многом. Вот в Британии идет тотальное разрушение государства. Ведь каждый британский премьер-министр, ну, натуральный идиот. Посмотрите Бориса Джонсона. Это идиот. Скотина. Натуральная. Ну, с политического интеллекта, с точки зрения вот, ну, масштаба личности. Ну, правильно, да. Путин сказал, подсвинки, я бы сказал, британские свиньи.
13: Да,
8: однако... в Британии есть один институт, очень сильный, мощный, эффективный, это МИ-6.
1: Да и МИ-5.
8: Вот как-то. Мы должны к МИ-6 относиться, я не скажу с уважением, но понимая силу и слабые места этого государственного организма, который отвечает за спецслужбы. Вот здесь надо выстраивать умную политику. У нас очень сильные традиции, как мы понимаем из мемуаров, которые там были опубликованы ранее генерал-майором Рамом Красильниковым, вот именно британская линия, она сегодня снова выходит на первый план. И вот я тут зашел в магазин «Библиоглобус», туда многие чекисты заходят тоже, да? Ну, я в данном случае покупал книги для своей библиотеки, мне порадовал масштаб литературы по британскому шпионажу, начиная от Сидни Рейли и современными, так сказать, как бы классическими работами, да, это враг, сильный, мощный противник. Блейс Митревели, как новый руководитель МИ-6, это женщина, я скажу, серьезный, достойный противник, который отвечал за технический контур, а теперь она стала во главе спецслужбы. И здесь вот нам надо системно выстраивать. Надо обескравливать, прежде всего, британскую агентуру. Она есть в России. Я еще раз повторяю, британцы – мастера разного рода комбинаций. Самый главный контур борьбы – это закрыть выезд британских дипломатов, а там половина – это агенты, либо сотрудники МИ-6, за пределы Москвы. Все. А дальше здесь под контролем контрразведки, ФСБ, их вести, сопровождать, чтобы у них не было возможности насасывать информацию со стороны.
13: Спасибо. Игорь Короченко, военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона». Иван Панкин, были здесь, остались довольны. Все будет хорошо, друзья. Доживем до понедельника. Слушайте только радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко о том, что может помочь сохранить здоровье школьников.
15: Педагогам надо свою задачу решить, а медикам свою задачу. У нас есть требования и к нагрузкам, есть требования и к продлению продолжительности учебного дня, есть недельные биоритмы, которые малограмотные директора школ набираются наглости критиковать. Да, ребенок трудится, он трудится, это труд, тяжелый труд, умственный труд. Хотя мы это называем, ты же ничего не делаешь, только учишься. Синхронизация его получения необходимого объема знаний – без чего человеку сегодня жить нельзя. И это его, если хотите, духовное здоровье, не физическое, а духовное здоровье. И второе, это чтобы при этом не потерять здоровье физическое, да, не искривился позвоночник, не потерялось зрение, отстал в развитии, у него возникло депрессивное состояние, может и такое быть, плюс еще интернет добавляет. Вот этим всем надо заниматься. Поэтому готовых рецептов на этот счет нет, потому что каждый ребенок индивидуален. Хотя, в принципе, в его воспитании и в создании из него гражданина нашей страны они везде одинаковы. Но сами подходы одинаковые, а индивидуализация каждому ребенку должна быть.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
16: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте «Радио Комсомольская правда».
2: В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О расследованиях, в
5: Крыму сотрудники ФСБ задержали 34-летнего гражданина России по подозрению в госизмене. Установлено, что житель Джанкойского района сам через Телеграм связался с сотрудником СБУ. Действуя по заданию куратора, он снимал на видео и фото работу ПВО, а также передавал координаты и маршруты движения колонн российской военной техники. При задержании у мужчины изъяли профессиональную аппаратуру для видеонаблюдения, маскировочный реквизит и средства связи, в которых сохранилась вся переписка. Возбуждено уголовное дело.
17: Об атаках.
5: В Брянской области при атаках дронов в ВСУ пострадали два человека. У поселка Мамай дрон ударил по автомобилю, осколочные ранения получил мужчина. В поселке Климово при атаке беспилотника пострадала женщина, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук. По его словам, всем им оказана экстренная медицинская помощь.
17: О болезнях.
5: В Иркутск экстренно прилетела глава Роспотребнадзора Анна Попова. Главный санитарный врач страны совместно с губернатором Игорем Кобзевым провела внеочередное заседание противоэпидемической комиссии. Поводом стало подозрение на случай заболевания жителя региона особо опасной инфекцией. На заседании в Иркутске уже утвердили оперативный план действий. Все, кто контактировал с возможным заболевшим, изолированы и взяты под строгий медицинский контроль. Их первые тесты пока показывают отрицательный результат. С 1 октября карантин ввели в Шелеховской районной больнице, где часть отделений приостановила прием и выписку пациентов.
17: Об авиации.
5: S7 Airlines возобновляет прямые регулярные рейсы между Новосибирском и Дубаем. Как сообщил перевозчик, полетная программа стартует 25 октября. Лайнеры будут курсировать между городами 5 раз в неделю по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. В авиакомпании отмечают, что возвращение популярного ближневосточного маршрута в зимнее расписание существенно расширит возможности для трансферных путешествий жителей Сибири.
17: О валютах.
5: Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки, юаня 12 рублей 40 копеек.
17: О погоде.
5: Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 7, облачно и без осадков. В Петербурге воздух прогрелся до 10 градусов, там сегодня пасмурно, осадков синоптики также не прогнозируют. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
18: Осталось немного. Донбасс зачистит быстрее, чем того ждут в Киеве. Мосты уходят на перерыв. Логистика противника в Киеве лопается прямо по швам. И копите на «Москвич». Деньги на льготные автокредиты судорожно закончились. Наши новости никогда не кончаются. Пришел Измайлов. Купим на что-нибудь другое. Ну, начнем с Валдая. Владимир Путин подвел предварительные итоги, от которых у киевских аналитиков, видимо, судорожно начал дергаться глаз. Только за сентябрь наши военные прошли более 1300 квадратных километров территории, став еще немного ближе к этому самому Киеву. Темпы продвижения только нарастают. И в целом, подводя итоги, ну, освобождения, в частности, например, территории Донбасса, Донецкой Народной Республики, президент тоже четко дал понять, что впереди. Но вначале давайте вот прям конкретно, что называется, оперативная ситуация с поля боя.
19: Кстати говоря, ситуация там, на линии боевого соприкосновения развивается активно. Только за предыдущий месяц, за сентябрь, Россия поставила под контроль 1301 квадратный километр. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие месяцы. И темп движения войск нарастает. Но, конечно, нам бы хотелось все это как можно быстрее прекратить с помощью, причем, мирных переговоров. Нужно только прекратить обвинять Россию в том, чтобы мы не хотим этих переговоров, а, исходя из реалий, складывающихся на земле, принимать ответственные решения. Как самой Украине, так же и ее спонсорам на Западе. Прежде всего, конечно, на сегодняшний день в Европе.
18: А что впереди? А впереди неизбежное освобождение Донбасса, и произойдет оно неожиданно быстро.
19: Сейчас я скажу такая тонкая вещь. Я, может быть, публично никогда этого не говорил. Ну вот мы слышим, вы выигрываете войну. Вы уже сделали то-то, то-то, то-то. Но, может быть, хватит? Но вопрос даже не в этих, не в куске земли. Там в Донецкой Народной Республике под контролем Украины осталось примерно 11%. И вот то, что я скажу дальше, важно. На уровне украинского такого высокого звена говорят о том, что они удержат еще оставшиеся 11% территории ДНР, ну, на протяжении там, полутора лет. В Европе говорят, Украина удержит на протяжении 2 лет. Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше, учитывая темпы движения наших войск, о чем я только что сказал. Нарастающие темпы, хочу обратить внимание. Вопрос. Но если утрата этих территорий неизбежно произойдет, есть ли смысл за них цепляться, жертвуя людьми, их безопасностью и жизнями?
18: Ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, военный общественный деятель, подполковник, военный эксперт Андрей Марочка. Андрей Витальевич, здравствуйте.
20: Здравия желаю.
18: А остался 11% территории Донецкой Народной Республики, но вместе с этим пока идет там такая плановая работа. Да, вот интересные новости за эту ночь. Судя по всему, мосты через Днепр все, ушли на отдых, и Киев полностью отрезан. Вместе с этим украинцы всячески переживают не за, вот как президент сказал, да, что... Ну, непонятно, почему там вот, что они вцепились в эти территории. Они переживают за то, что 15 гигаватт энергомощности Украины могут тоже исчезнуть уже в самое ближайшее время. Давайте попробуем посмотреть на ситуацию вот как бы немножечко сверху, да, макро, что происходит. И вот почему освобождение произойдет быстрее действительно, чем этого ждет Киев.
20: Но прежде всего я хочу сказать, что услышанные мольбы и моих коллег, и мои, которые ну, на протяжении очень длительного времени, и мы с вами в студии обсуждали, что нужно наносить удары по мостам. Мы это не делали. И сейчас, слава тебе, Господи, как говорится, мы начали это делать. А это очень и очень серьезный результат. Дело в том, что с точки зрения военной тактики и стратегии, вот мосты, логистические хабы, логистические пути, это самое главное, по чему мы должны наносить удар. Если вы посмотрите на карту Украины, то у них идет поставка как раз с северо-запада, с запада, то есть именно оттуда все то, что НАТО поставляет на Украину, приходит сначала в Киев, а потом уже... как говорится, транспортируется дальше по всей территории бывшего СССР.
18: Прям в прямом сейчас смысле же, через Киев? То есть вот прям вот по этим конкретным мостам идет?
20: Ну, естественно, Киев, он всегда еще в момент, когда он представлял, скажем так, после развала Советского Союза такой центр, там сформировались точно так же по аналогии, как и у нас в Москве, вот такие логистические хабы крупные, большие. И все, что прибывало, прибывало в Киев, потом распределялось по всей территории Украины. В принципе, это также сейчас сохранилось, но я думаю, что после наших ударов будут пересмотрены поставки, а это очень, скажем так, затратно, и более того, это очень требует ну, большого количества времени, потому что вначале мы, скажем так, нивелировали наши угрозы практически с Черноморского побережья, да, то есть Одесса, мы планомерно месяц работали по Одессе, теперь сейчас невозможно поставлять большие ставки, поэтому они решили это все делать как бы дорогам. Но вместе с тем, естественно, все то, что идет с Польши в Киев, естественно, сейчас будет очень трудно переправляться. Никакие понтонные переправы, никакие там другие пути, которые они попытаются сделать, не спасут ситуацию, потому что я очень надеюсь, что мы продолжим наносить удары через Днепр, а Днепр это, извините, не маленькая речушка, и, естественно, это очень и очень будет сложно. Более того, будут нарушены другие логистические поставки материально-технических средств, которые идут на фронт. И это все очень и очень пагубно скажется на боеспособности украинских боевиков. Именно по этой причине, я думаю, что Владимир Владимирович и заявил, что это все произойдет намного быстрее, потому что у нас есть еще такой населенный пункт, как Днепропетровск. Там тоже есть мосты, и по которым нужно наносить удары через Днепр. И, естественно, когда мы планомерно и планово будем работать именно по этим населенным пунктам, то, естественно, наша победа кратно приблизится, и зоны специальной военной операции будут выполнены намного раньше, как сказал наш президент, нежели как бы прогнозировали западные эксперты.
18: Вот интересно, вместе с этим, ну, конечно, все обратили внимание на мосты, а планомерная работа по морской инфраструктуре тоже не останавливается. Порт, значит, в Одесской области, в Измаиле, в Николаеве, и, в общем, эти переходы тоже отрезаются. Но вот интересно, и сейчас Киев сам публикует цены на такси, ехать никто никуда не может, идти не может, там, то ли вплавь, то ли что-то. Да, зима на носу, и, в общем, речь идет не только о логистике, но и в целом, а уже о возможности дальнейшего функционирования украинского недогосударства, да, с учетом того, что Федерация металлургов Украины сказала, что металлургия – все, металлургии больше нет, федерация осталась, металлургии нет, ничего нет, бюджета нет, денег нет, и даже физически, логистически передвижение, оно уже проблематизируется, да, из одной точки даже в пределах Киева. А дальше удары целенаправленные по инфраструктуре сетевой, то есть уже проблематизируется даже госуправление на уровне чего угодно, да, все же по сетям идет, ну и так далее. Тогда вот, как бы, можно ли говорить, что, вот мы с вами начали с мостов, что количество начинает переходить в качество, количество ударов, да, вроде территория огромная, да, вроде и мостов очень много, и всего очень много, но вот день за днем, ночь за ночью, и вот потихонечку начинает уже просматриваться такой промежуточный результат.
20: Ну, очень хорошо по этому поводу сказал Сергей Викторович Лавров, который обозначил, что Украина в целом утратила уже свои признаки государственности. То есть на Украине не осталось никаких, скажем, экономических факторов, которые бы смогли хотя бы спонсировать мирную жизнь на территории Украины. А вот Запад не хочет давать денег, скажем, на мирное существование. Они готовы выделять только на военные действия. Следовательно, в случае прекращения военных действий Украина попросту будет банкротом, и все социальные какие-то гарантии и прочие моменты, они уйдут в небытие. Сейчас там огромнейшее количество долгов, которые уже превысили все мыслимые и немыслимые, скажем, значения. Также сейчас останавливается предприятие. Вот вы обозначили, скажем, металлургию. Это, в принципе, практически 40% было всех экономических доходов украинских. Но вместе с тем это уже как бы 40% минус. И, естественно, другие какие-то там сельскохозяйственные, скажем так, поставки, это минус порта Одессы. Естественно, это удорожание зерна. Естественно, дорогое зерно никто покупать не будет. Вот, в принципе, вот такие даже, скажем, экономические факторы, они целиком и полностью коррелируют с тем, что происходит на линии боевого соприкосновения.
18: Спасибо большое, Андрей Марочко, участник специальной военной операции, военный общественный деятель, подполковник, военный эксперт был с нами на связи. Китайские экспортеры сняли часть октябрьских партий нефтепродуктов. Что там происходит, что задумали, попробуем узнать.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном, тонко о спорном, точно о каждом. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты.
3: огромный выбор в наличии, просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 520070.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
23: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».

0: дизель, в общем, ближе к своему телу. Заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, главный редактор портала «Инфотекс» Александр Фролов с китайским переводчиком после вчерашней речи президента на Валдае. Александр Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ваши дети, внуки китайский выучили уже?
1: Дети учат.
0: То есть вы тоже в ногу со временем шагаете?
1: Ну, у сына, знаете, неплохие языковые способности, учит китайский, английский. Но... Вот, и для себя еще немножко латынь. Так, после минутки хвастовства, наверное, давайте переходить
0: к это... новой теме. Да, но это же как раз важно. Мы тогда вот разбираемся в китайской специфике, да, в китайском иероглифе. Что и почему именно сейчас?
1: Что и почему сейчас? Ну, все довольно банально. Потому я напомню, что Китай... И весной запрещал экспорт нефтепродуктов. Китай является крупнейшим импортером нефти. Он импортирует, ну, из... Давайте так, все, что я сейчас буду говорить о статистике, в первую очередь касается ситуации до начала кризиса. Ну, и это будет подчеркивать, почему для Китая ситуация кризиса особенно болезненна. Итак, до начала кризиса Китай потреблял порядка 16,5, а то и 17 миллионов баррелей в сутки, из которых 11-12 миллионов баррелей приходилось импортировать. А Китай крупнейший импортер. Потом он уже в ходе кризиса сокращал импорт и импорт сырой нефти, сокращал до примерно 6,5 миллионов баррелей. Это было сделано как за счет сокращения спроса со стороны конечных потребителей, ну, которые на общественный транспорт, допустим, пересаживались вместо личного. И, кроме того, в Китае есть запасы собственные стратегические, которые также высвобождались для насыщения внутреннего рынка. Но Китай является одновременно и довольно крупным экспортером нефтепродуктов. Уважаемые слушатели, если вдруг вы сейчас про себя сказали, вот нам бы так, я спешу вас порадовать, Российская Федерация второй в мире экспортер нефтепродуктов. На первом месте США, на втором месте мы и все остальные, они где-то дальше. Притом Китай идет не следом за нами, а с хорошим отрывом раза в два, в три от наших поставок. Ну, то есть Китай экспортирует, как правило, избытки, но в условиях ограниченного доступа к сырью, а доступ к сырью, очевидно, ограничен, Китай импортирует из России, из Саудовской Аравии, из Ирана, из Ирака. Вот я четыре крупнейших поставщика, пожалуй, перечислил. Довольно хорошо заметно, что как минимум у трех из них есть некоторые сложности, связанные с логистикой как на направлении Армунского пролива, так и на направлении Красного моря, если мы говорим про Саудовскую Аравию. И Китай лишь повторяет то, что он делал уже весной. Весной он ограничивал экспорт, точнее, просто запрещал экспорт нефтепродуктов. Ну и сейчас, судя по всему, как, в общем-то, и ожидалось, на фоне обострения на Ближнем Востоке, на фоне нарастающего дефицита сырья, Китай опять ограничивает экспорт нефтепродуктов, потому что приоритет – это внутренний рынок. Я думаю, все заметили, что мы, в общем-то, сделали то же самое. Мы запретили экспорт бензина, мы запретили экспорт дизельного топлива. И вот, пожалуйста.
0: Ну, то есть пока вот в мире неспокойно, все как-то решили, да, пока попридержать, там видно будет.
1: Ну, почти все, то есть те же самые Соединенные Штаты продолжают экспортировать, но в их случае наблюдается очень большой избыток того же самого дизельного топлива, и они, как и в целом по всем нефтепродуктам, по дизельному топливу Штаты являются крупнейшим экспортером дизеля. Опять же, дорогие друзья, мы являемся вторым по величине экспортером, именно поэтому довольно болезненно для мирового рынка прекращение поставок из Российской Федерации. Не то чтобы это определяющее, ну, то есть Дональд Трамп тут немного всех вводит в заблуждение, что это из-за нас вот какие-то проблемы, но довольно болезненно то, что мы прекратили экспорт. Вот, Штаты продолжают пока экспортировать, и неплохо их компании на этом зарабатывают. Тут другое дело, что если они, у них конфигурация рынка такова, что если они сейчас, допустим, запретят экспортировать, то у них рухнет внутреннее производство. У них нет такой управляемости отраслью, как, скажем, в Китае. Ну, нас приводить не будем, вот в Китае довольно управляемая нефтяная отрасль. Поэтому если китайским экспортерам говорят, ребята, не надо сейчас, вот сейчас конкретно не надо. Они не сокращают производство, ну, и серии не надо, но мы и не будем производить. Они разворачивают поставки на внутренний рынок, либо на хранение. И если угроз дальнейших нет, ну, они восстановят экспорт. Это мы можем увидеть, я думаю, где-нибудь в ноябре, может быть, в декабре, если все нормализуется. А в случае

0: США, там куча частных компаний, то есть для понимания масштабов в Соединенных Штатах, в принципе, в нефтегазовой отрасли, точнее, добычей, переработкой нефти и газа занимается 12 тысяч компаний примерно. Понятно, что переработка – это лишь доля вот этого количества, но, тем не менее, это многочисленные частные компании, которые просто сократят производство, и вашему внутреннему рынку будет не хватать. Поэтому у них коллизия. С одной стороны, надо бы вроде бы запретить экспорт, а с другой стороны, если ты запретишь, у тебя все рухнет и будет еще хуже, чем сейчас.
1: А вот интересно, если посмотреть на Китайскую Народную Республику, там же, наверное, НПЗ в каком-то громадном количестве повсюду, да? То есть вот вы перечислили, из каких стран они поставляют, и они как все просчитывают? Они свои потребности, конечно, закрывают, а вот эти остатки это, или излишки, это такое плановое, или у них специально понастроена куча НПЗ, чтобы излишки продавать?
0: Нет, у них количество, мощность нефтеперерабатывающих заводов у них превышает, конечно, внутренний спрос. И при том, ну, смотрите, если вы можете более-менее адекватно управлять своей экономикой, то вы понимаете, насколько у вас вырастет потребление нефти, вы закладываете под рост потребления нефти строительство новых нефтеперерабатывающих заводов. И если у вас все планы совпадают, то все хорошо. У вас отрасль нефтеперерабатывающая идет с опережением, то есть мощности чуть превышает внутренние потребности, и часть избыточного продукта вы можете реализовывать на внешнем рынке. Ну, собственно говоря, вот мы по дизельному топливу аналогичным образом развивали нашу нефтепереработку, чтобы внутренний спрос удовлетворять и примерно столько же отправлять на внешние рынки.
1: Спасибо большое. Александр Фролов, заместитель директора Международного института энергетической политики, дипломатии, главный редактор портала «Инфотекс». Ну, а наших людей попросили временно передумать покупать новое авто. В стране экстренно остановили программу льготного кредитования. С пустой свиньей-копилкой в автосалоне Юрий Кораблев.
2: Программы льготного автокредитования и лизинга временно приостановлены. Это следует из сообщения Минпромторга. И связано это с исчерпанием лимитов, запланированных на текущий год. В бюджете на 2026 год на льготное автокредитование было заложено 20 миллиардов рублей, на льготный лизинг – 30 миллиардов. Какая сумма была выделена по факту, в министерстве не уточнили. Там сообщили, что при поддержке льготных кредитов было приобретено 123 тысячи автомобилей. Льготного лизинга – почти 55 тысяч штук. Сроки возобновления программы в министерстве не называют, но дают понять, что их реализация заложена в новый бюджетный цикл. Приостановка действия льготных инструментов в текущем году – штатная ситуация. При освоении выделенного бюджета речь не идет о полной отмене мер поддержки, поясняют там. Программой льготного автокредитования в этом году воспользовались в том числе семьи с детьми, медики, учителя, участники СВО и их семьи, а также граждане с инвалидностью. Напомню, что по условиям

0: «Комсомольская правда». Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В Великих Луках 10:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 1 октября в Великих Луках стартовал традиционный осенний месячник по благоустройству города. Он продлится до 15 ноября. В это время учреждения и организации будут проводить работы по санитарной уборке и очистке прилегающих территорий. 16, 23 и 30 октября пройдут общегородские субботники. Великолучане могут проголосовать за реализацию двух инициативных проектов. Один из них – благоустройство, прилегающее к лицею номер 11 территории. Он предусматривает создание новой пешеходной зоны в обход образовательного учреждения, монтаж системы освещения, ограждения и эстетическое оформление пространства. Еще один проект – в Заречном микрорайоне. Он предполагает устройство спортивной площадки с полосой препятствий. Проголосовать за их реализацию можно на платформе «Госуслуги». Выездная региональная стажировка для представителей промышленного сектора Псковской области прошла в четверг, 1 октября, в Великих Луках. Открыл встречу министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев. Участникам представили комплекс мер господдержки для промышленных и технологических компаний. Также осветили возможности нацпроекта по автоматизации и подходы к росту бизнеса, в том числе за счет экспорта и принципов бережливого производства.
0: О валютах.
1: Доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94.53, юань 12.40.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачная, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
3: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Главный миротворец планеты. Трамп пообещал мир на Земле, но только после убийства Ирана. Как жену чужую обнимал березку. Сопливые носы больше не помешают нашим людям наслаждаться традиционной ценностью. И замерзание по графику. Осень ударила минусом, а офисы накрыла коллективная хандремия. Наши новости тоже в депрессии. Пришел Измайлов. А вам охота что-нибудь делать? Вот Дональд Трамп не скучает, не грустит и продолжает переписывать учебники по дипломатии. Сам провозглашенный президент мира, президент Совета мира, самый лучший, самый добрый дедушка Трамп. Без тени смущения честно заявил, что добиться тишины и спокойствия на планете и в его собственной спальне можно, сначала прихлопнув комаров и мух, а потом, ну, так, после обеда, уничтожив Иран. Когда журналисты «Тайм» аккуратно поинтересовались, как же мирные лозунги сочетаются с обещанием испепелить целую страну, Трамп только удивленно моргнул. Ну, а госсекретарь Марко Рубио тем временем уже указал иранской делегации на дверь, потребовав немедленно убираться из Нью-Йорка. А мы помним, что там был президент, и была большая сессия Генассамблеи ООН. И вообще, как бы, ну, ООН – это, конечно, Нью-Йорк, но ООН – это не США. Тем не менее, американцы вновь напомнили, что у кого сила, тот мир на планете и устанавливает. Ну, как-то получается так. Политолог-международник Елена Супонина только что дожгла уже 11-й портрет Дональда Трампа. Елена Владимировна, здравствуйте.
5: Доброе утро.
4: Что будем делать?
5: Будем наблюдать, что мы еще можем сделать. Ну, Трамп вообще-то веселит, то взлет, то посадка. Но вообще он разрушает очень многое, он разрушает международные устои, разрушает правила игры, которые сложились после Второй мировой войны. Раньше этот мир просто осыпался, потому что уже система так начала устаревать. Но Трамп придает этим процессам очень сильное ускорение.
4: А делает, потому что может?
5: Делает, потому что ощущает, что Америка в тупике. Это касается не только проблемы Ирана, не только проблемы, зачем началась эта военная операция, к каким результатам она должна и может привести. Трамп понимает, что тупик во всем, что амбиции у США еще есть, а мер и потенциала, механизмов для того, чтобы реализовывать эти амбиции, недостаточно. С другой стороны, он не видит какой-то альтернативы, с какой надо бороться, потому что даже Китай ему вот в этих процессах не бросает вызов, что касается Ирана, например. Я не говорю об экономике. И бороться вроде глобально не с кем, а все равно не получается. И поэтому Трамп решил разрушить, может быть, надеясь, что доживет до тех времен, когда будет создаваться что-то новое. Но мне кажется, этот хаос надолго. И происходящее на Ближнем Востоке яркий тому пример. Но и больше всего меня беспокоят еще ответы Трампа на такие провокационные достаточно вопросы американских журналистов. А что, если выяснится, что Иран стоит за историей с эмиратским лайнером «Fly Dubai», летевшим в Израиль? И вот это я и прогнозировала, что будут попытки привязать этот инцидент к Ирану, хотя Иран вообще ни при чем, ну, никоим боком.
4: Ну, то, а может, это там же, как Израиль придумает, так и будет, какая разница, кто там и что на самом деле было, да? Израиль скажет, как Буш в 2001 году, да, или когда там это было, 9-11. А в 2000-м?
5: В 2001-м, да.
4: В 2001-м, да. Ну вот.
5: В 2001-м. 25 лет сейчас исполнилось.
4: Вот, почему бы, да, не вспомнить. Но здесь вот, что интересно, и президент вчера на Валдае, не Трамп, а наш президент говорил, да, об институтах ООН, об эффективности и всем прочем. А вот получается, что итог предыдущей крупной страшной войны, в которую было ввергнуто человечество, Вторая мировая, да, внутри которой была Великая Отечественная, человечество вышло из нее, создав ООН. Но, получается, после этого все пошло куда-то не туда. Мы, видимо, здесь инициаторы были, да, Грофнух, СССР и весь Восточный блок, при которых Трамп бы не посмел себя так вести, как кажется. А теперь все действуют с позиции силы. И можно ли говорить о том, что какие-то правила будут установлены без победителя? Вот, ну, то есть как-то все качаются плечами, да, вроде как-то совсем сталкиваться страшновато, а тем не менее как-то все по чуть-чуть продвигает. И об этом президент тоже вчера говорил. И вот есть ли вероятность, что все-таки что-то они дернутся вот по направлению к Ирану?
5: Ну, вчера говорилось еще и о том у нас, что он иногда незаслуженно критикует, об этом говорил Владимир Путин, иногда и заслуженно, но механизм этот нужен, хотя эффективность его сейчас проявляется все меньше. Вопрос, я так понимаю, у вас в том, возможно ли создать новые правила без большой войны, без Третьей мировой. Вот это сейчас и пытаются сделать. Избежать Третьей мировой и создать новые правила. Но предыдущие правила всегда создавались после мировых войн. После вот. Первой они продержались недолго. И после второй они продержались чуть подольше. Наверное, сейчас главная задача, видя, что эти механизмы разрушаются, создать новое, не допустив войну всех против всех. И это с каждым разом становится все труднее, потому что хаос нарастает. Но обстановка вокруг Ирана становится опаснее. Вот с пассажирским лайнером, скорее всего, мы имеем дело с атакой джихадиста. Правильно вы сказали, как похожий на 11 сентября 2001 года. Но Иран всегда был против таких террористов. А вот искусственно его пытаются привязать. И это тоже вызывает вопрос.
4: Да, спасибо, Елена Суподина, политолог-международник. Здесь, конечно, интересно, все-таки этот пациент дернется вот как-то серьезно или нет. Но, наверное, в ближайшее время тоже что-то покажет. Но пока за океаном поджигает Ближний Восток, у нас готовит спасение для всех, кто весной рыдает в сопли от одного вида цветущих деревьев. Зарегистрирована первая революционная вакцина от аллергии на пыльцу березы.
6: Минздрав зарегистрировал рекомбинантную аллерговакцину, предназначенную для профилактики и терапии аллергии на пыльцу березы и сопутствующей перекрестной пищевой аллергии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Вакцину разработал Национальный медицинский исследовательский центр аллергологии и иммунологии ФМБА России. Полинез – это заболевание, вызванное аллергической реакцией на пыльцу деревьев и трав. Основными проявлениями сезонной аллергии являются насморк, заложенность носа, приступы чихания, покраснение, отечность и зуд век. Аллергия на пыльцу возникает из-за ошибочной реакции иммунной системы на белки, которые содержатся в пыльце растений. Иммунитет человека, предрасположенного к аллергии, начинает воспринимать безвредные частицы пыльцы как серьезную угрозу, например, как бактерии или вирусы. В ответ на это организм начинает вырабатывать особые антитела – иммуноглобулины класса Е. При повторном контакте с пыльцой эти антитела активируют клетки, которые выбрасывают в кровь гистамин и другие вещества, вызывающие воспаление и характерные симптомы аллергии. Часто при аллергии на пыльцу возникает перекрестная реакция с некоторыми продуктами питания. Это происходит потому, что белки в составе пыльцы и некоторых фруктов, овощей, орехов или специй имеют схожую структуру. Например, при аллергии на пыльцу березы часто возникает реакция на яблоки, груши, фундук или морковь. Эксперты заявили, что препарат действительно является передовой разработкой. Вот что рассказал радио «Комсомольская правда» врач, аллерголог, иммунолог, педиатр Алексей Бессмертный.
7: Сейчас называем вакцину, на самом деле это не прививка, а по сути препарат для аллерген-специфической иммунотерапии. Она достаточно давно разрабатывается, новость о том, что она вот-вот уже выйдет на рынок порядка 10 лет, появляется. Обещается, это будет не 50-70 инъекций, как это было раньше, а буквально 3-5 уколов, которые будут вылечивать аллергию к пыльце деревьев и перекрестную к ней аллергию к фруктам. То же самое касается и живот. Чтобы получить клинический эффект, мы должны проводить аллерген-терапию не менее 3 лет, а может быть даже и 5, до полного исчезновения симптомов.
6: Проблема аллергии является для человечества серьезной уже не первое десятилетие. Ее даже называют пандемией современного мира. На сегодняшний день с теми или иными аллергическими состояниями сталкивается 30-40% населения. А согласно прогнозам, в обозримом будущем аллергиками может стать половина населения Земли. При этом с каждым годом аллергия все чаще встречается у детей. По словам специалистов, это закономерный результат как улучшения качества нашей жизни. Дети проводят меньше времени на улице и не употребляют слишком обработанную пищу, так и ухудшение окружающих человечества факторов в виде испарения, загазованности крупных городов и прочего, отметил Алексей Бессмертный.
7: Порядка 20 лет. Все время говорят, что аллергия, причем от 21 же века, с улучшением качества жизни, аллергия часто возрастает. Это связано не только с урбанизацией и наличием больших крупных городов, где много вредных факторов, которые дополнительно усиливают риск развития аллергии, плюс это скученность населения, плюс об аллергии мы стали знать больше, поэтому чаще аллергические заболевания диагностируются. И иногда это связано, наоборот, с улучшением качества жизни, то есть меньше количество инфекционных болезней, люди меньше болеют различными кишечными вирусными заболеваниями, что несколько по-другому настраивает иммунитет, и он переключается на борьбу с нашими, как бы, друзьями, аллергенами.
6: Сезон аллергии на пыльцу березы обычно приходится на весну. Чаще всего это апрель и май. Но точные сроки зависят от региона и погоды. Например, в южных регионах, Краснодарский край, Северный Кавказ, деревья начинают цвести в начале или середине апреля. В Центральной России, Москва и Московская область сезон березовой пыльцы обычно приходится на конец апреля, начало мая. На северо-западе, Санкт-Петербург, Ленинградская область сезон цветения березы начинается в середине мая. А на Урале и в Сибири в конце мая, начале июня. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
4: Май и цветение березы далеко, потому наступает хандра. Отопление включили не везде. Холодно и вообще заморозки.
8: Реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
11: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен, и силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для действия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли, это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные достижения, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков.
4: Ну, что ж, погода. В ночь на пятницу без объявления войны в столичный регион подкралась и ударила по спящим москвичам лютая хладрыга. Говорят, что первые с начала осени такие заморозки как-то подкарабкались, машины прочувствовали, где-то даже ледик небольшой лежал. Термометры коварно ушли в минус, правда, пока на 1.5 градуса, ну, где как, асфальт еще, может быть, греет. На ВДНХ было всего +3.25, в дальних концах Московской области уже на пальчики сводило. Ну и, в общем, видимо, перспективы как-то вот не очень. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин тоже задубел под ледяными, не включенными, как обещали, батареями, отловил у подъезда всех местных котов и всю ночь грелся этой живой мурчащей грелкой. Александр Тинч, как вы?
12: Игорь, приветствую. Вы, как всегда, в хорошем настроении. Фантазии у вас прямо позавидует Лемон. Лем, или как его, Станислав Лем, да. Вот, ну, послушайте, а почему не включили? У нас включили отопление на Новокосино, на всякий случай, можете проверить.
4: Вы, наверное, вот. В каком... Вы живете в элитных дорогих поселках.
12: Конечно, да. Так, где все нормальные синоптики. Вот, без этого никак нельзя.
4: Так, ну, давайте... Перспективы каковы? Ватники закупаем?
12: Перспективы. Да. Перспективы хорошие, да. Пока по выходным, про выходные выходные промолчу, но о перспективах, чтобы люди все-таки согрелись. Да. На следующей неделе в Москву снова придет потепление, и эти столбики термометров будут подниматься до 13-18 градусов.
4: Хорошо.
12: В конце следующей Отлично. Рабочей недели. Так что давайте надеяться и ждать. Но, к сожалению, да, суббота и воскресенье у нас будет погода определяться таким барической седловиной, так называемой, с областью достаточно высокого атмосферного давления со значением 758-752 миллиметра ртутного столба и с температурой воздуха в Москве в субботу около 9-11, а в воскресенье 13-15, что, в принципе, тоже немало. И это вполне себе близко к нормам климатическим, при том, что отклонение от норм будет составлять всего лишь до 1 градуса. Так что вполне все себе соответствует. Вот. Ну и с учетом того, что ночью будет достаточно ясно, облаков на небе будет мало, радиационного охлаждения, да и сама по себе холодная воздушная масса будет способствовать понижению температуры воздуха до 0,5 градусов. Кстати, самая низкая температура прошедшей ночью была отмечена в Волоколамске, минус 1,7 градусов.
4: Во-во, вы пока говорите, я чуть не чихнул, нос прощекотало, а вы говорите, так ничего, да? Ну, около нормы, градус, а нам не сообщают, держат в тайне от нас, от граждан России, что Европа, а там чего-то опять, да, под 40 градусов, что ли, сейчас? Может, про эти нормы поговорим, да, как
12: ну, где ничего? Ну, у них там свои нормы, да, не везде там под 40 градусов, вполне себе теплая, конечно, погода, Апеннины, Балканы, 23-28 градусов, о. Северная Европа, Прибалтика, да, все это с температурой воздуха всего лишь от 15 до 20 градусов. Конечно, теплее, мягче, но наша погода все равно милее.
4: Ну, тут, как сказать, да, уже саночки можно протирать тряпочкой, уже пыль сдувать.
12: Ну, готовиться надо, потому что вся восточная часть европейской территории России в ночные часы, ближайшие несколько ночей с отрицательными температурами до минус 2-7 градусов, вот особенно в Приурале будет холодно, при Каме будет очень холодно. Ну и плюс ко всему, в эти ближайшие двое суток снег по восточной части европейской территории России пройдет достаточно в многих местах. В основном при Каме, да, Средней Волге доберется, в Оренбурге, Южном Приурале, Башкирское Заурале тоже с небольшим снегом. Вот. Ну, если двигаться дальше на восток, то там можно говорить о том, что заполярная Сибирь, Якутия, даже континентальные районы в центральной части, в восточной части, там уже снежный покров. В отдельных районах снега нам падало почти под 40 сантиметров. Вот где на саночках-то надо покататься.
4: Да, где, ну, то есть уже регионов немало, где вот холодно и снег, да, правильно понимаем?
12: Да.
4: И вот туда, на восток, на север тоже, насколько мы понимаем, уже снежок потихонечку ложится, хотя еще, хотел сказать, конец сентября. Хотя еще начало октября, еще рановато, но
12: да нет, там снег не удержится. А. Если вот суббота, воскресенье, где-то временно снежный покров в Прикамье, Придурале образуется, ну, числа 7-го, температура там поползут вверх, даже ночью снова положительное значение, и этот снег растает и сойдет, а нет.
4: Где тепло? Как нынче в Крыму, Сочи, Краснодарском крае, в Мариуполе с видом на море где-нибудь там как?
12: Но выходные там тоже достаточно прохладно, и как раз вот в южных-то районах отклонение температуры от нормы более существенное и более заметное. Там эти отклонения будут достигать 4-5 градусов, что в фактических значениях примерно около 12-15 градусов. Выше, наверное, там температура воздуха в выходные не поднимется. Да? То есть температура воздуха в разгар дня в субботу и воскресенье в Приазове, в Причерноморье, ну, максимум где-то будет отмечаться градусов 15-17. Ну, вот, Херсонская область, которая пока еще Херсонская, да.
4: Под оккупацией пока там, еще.
12: Там под 20, да, там по 20 О-о-о. Градусов. Вот. А чем ближе к Кавказу, к Кавказским горам, тем чуть свежее будет, до 13-15 градусов. Но в целом на юге, можно сказать, не то что комфортная, да, но не холодная погода, под 17 градусов, сильного ветра там не ожидается, даже каких-то кратковременных порывов там не будет, достаточно спокойная погода для таких вот спокойных же прогулок.
4: Александр Клинович, так вот, раз уж мы с вами в каком-то, да, застыли переходном периоде, чтобы сказать вот тем хайпажорам, которые вот начинают нам рассказывать, какая будет зима. Значит, или снежный, или холодный, или опять все засыпет, или что. Они же ничего не знают про, про то, что будет, да? И опять не угадают. Или как? Или...
12: Лучше, да. Лучшее подтверждение теории – это практика, лучшее подтверждение прогноза – это фактическая погода. Да? Нам нужно подождать, ну, так вот, по долгосрочным прогнозам, например, для московского региона первый снег, наверное, все-таки на третью декаду стоит ждать. Улежится он, не улежится, вопрос сейчас, во всяком случае, для меня открытый. Да? Будет ли теплая зима. У меня немножко другие данные, да, что, в общем-то, не сказать, что она будет теплой, вполне себе неплохо начнется ноябрь в пределах нормы, то есть холодно, и снег будет частенько приходить на нашу территорию. Вот. Поэтому пока не знаю, надо, наверное, обращаться к каким-то более, более продвинутым ученым.
4: К панде климату, в зоопарке.
12: Сурок в Америке, который, наверное, уже спать собирается.
4: Да, ну, в общем, тоже надо паковать чемоданы и куда-нибудь на Эгейское море месяцев на 8. Да? Спасибо. Александр Ильин, синоптик прогностического центра «Метео». Впрочем, какая разница, сколько градусов за окном, если внутри у нас все давно замерзает. Российские офисы накрыло беспросветное. Офисная хандремия. Люди массово погружаются в депрессию, просто потому что жить в принципе тяжело. А тут еще в отдел заходит один вечно недовольный коллега, и все. Через пару часов весь коллектив уже просто тупо смотрит в одну точку, ждет конца света и мечтает больше никогда не просыпаться на эту работу. Врачи называют это эмоциональной синхронизацией. Хотя какая к черту разница, как они это называют? Как пытаться судорожно барахтаться в этой осенней тоске и кое-как доползти до Нового года, обреченно объясняет психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.
13: Совершенно естественные вещи, когда вы живете, допустим, в условиях, где у вас источников удовольствия 30-40, включая солнце, пение птичек, зеленые листва и так далее, то потом, когда наступает, например, осень, где погода плохая, темновато, сыро, это вот убирает какое-то количество источников удовольствия. Поэтому любые действия человека, направленные на увеличение количества источников удовольствия, сидеть на подоконнике, пить какао, смотреть хороший сериал, укутавшись в плед, тут же вернут его настроение в привычную для него русло.
4: Ну, советы, конечно, хорошо, но мы с вами знаем, ничего уже не поможет. Осень неизбежна, летний солнечный свет, солнышко кануло в небытие, а витамины в организме стремительно стремятся или уже обнулились. Вот вы уже на кухне в полной темноте и пытаетесь хоть как-то глушить эту внутреннюю пустоту хотя бы шоколадом с бананчиками. Но врачи-диетологи тут же в вашем сознании стучат вам по рукам. Так Елена Соломатина советует заталкивать в себя хотя бы жирную рыбу, чтобы безнадежность и сонливость не свалили вас окончательно прямо лицом на рабочую клавиатуру.
14: Шоколад, мы все знаем, что многим очень сильно повышает настроение, стимулирует выработку эндорфинов. Плюс там, конечно, много магния. И, как известно, магний хорошо снимает стрессовые состояния, расслабляет и улучшает засыпание. Банан тоже там углеводы. Плюс они такие достаточно длительно в дозаторе находятся, в клетчатке. Там и триптофан, то есть предшественник серотонина. Жирная рыба почему? За счет омега-3 жирных кислот в основном, и там витамин А, витамин Д.
15: Мо Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
16: Изданию готовятся комиксы про группу «Ария». Самые известные парни – арийцев, оживут на страницах графических новелл. Сборник получил название «Ария. Хрустальный шар». В книге комиксов будет 14 историй. Участники группы говорят: «Могущественный отшельник путешествует во Вселенной, ведомый яркими вспышками невероятных историй, в которых сплетаются любовь и смерть, отвага и малодушие, жажда власти и забота о ближнем. Вот он наблюдает за великим скрипачом, которому предлагают самую важную сделку в его жизни. Вот он опускается на самое дно морское, чтобы услышать зов бездны. А вот отправляет в последний путь корабль, пассажиров которого штиль толкнет на нечто ужасное. Для каждого события найдется место в коллекции отшельника. И в конце концов, все это позволит соткать монументальное полотно из музыки, слов, букв и красок. Релиз запланирован на зиму. Слушаем прямо сейчас. Группа «Ария», «Улица Роз».

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Промышленное предприятие в Туапсе получило повреждения после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. По данным властей, на территории города сработала система ПВО. На предприятии зафиксированы повреждения инфраструктуры. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала.
0: Об авариях.
1: В Крыму часть населенных пунктов осталась без света. На полуострове введены графики ограничения потребления электроэнергии, сообщает «Крымэнерго». Все социальные объекты оперативно перевели на резервные схемы питания. Энергетики пояснили, что точечное отключение линий и оборудования происходит в оперативном режиме для снятия перегрузки сетей и проведения экстренных ремонтов. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.
0: Об Украине.
1: Еврокомиссар заявила о невозможности вступления Украины в ЕС с 1 января будущего года. Эту дату установил Владимир Зеленский, но никаких поблажек Брюссель делать не будет, подчеркнула Марта Кос. Процесс присоединения основан на заслугах, и очевидно, что эта дата нереальна, отметила комиссар по вопросам расширения сообщества. По ее словам, сейчас к выполнению необходимых условий для вступления в Евросоюз наиболее близка Черногория. Следующей в списке значится Албания, за которой идут Молдавия и только потом Украина.
0: О конфликтах.
1: Дональд Трамп призвал власти Ирана срочно пойти на сделку с Вашингтоном и поступить правильно. С таким заявлением американский лидер выступил на митинге перед сторонниками в Техасе. По его словам, Исламская Республика сейчас находится на грани краха из-за тяжелейших экономических трудностей. При этом президент США подчеркнул, что Иран максимально приблизился к созданию ядерного оружия. До этого момента, по его оценкам, остается меньше месяца. Если Тегеран согласится на сделку, то многолетний конфликт двух стран завершится быстро. Вероятно, еще до промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре, подытожил Трамп.
0: Об образовании.
1: Сергей Кравцов заявил о сокращении перечня отчетных документов для воспитателей. Теперь это закреплено на законодательном уровне. Как пояснил министр просвещения, педагогу детсада достаточно вести всего два документа. Министерство последовательно работает над тем, чтобы полностью снять с преподавателей лишнюю бюрократическую нагрузку и дать им возможность сосредоточиться на работе с детьми, отметил Кравцов.
0: О погоде.
1: В столице плюс 10, облачно и без осадков. Больше новостей читайте в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
2: Здравствуйте, друзья! Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь, мы рады вас приветствовать. И я вас лично, Георгий Георгиевич, приветствую. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Иван. Телеграм-канал «Панкин».
2: Россия предупредила НАТО, слышали наверняка об этом, что применит весь арсенал, включая ядерное оружие, если этот альянс проклятый попытается устроить воздушную или морскую блокаду Калининградской области. Любопытное пояснение, на это отреагировал генсек этой самой организации под названием НАТО РЮТ. Он очень серьезно отреагировал коротко. Да, мы получили это предупреждение, то есть, видимо, какое-то пришло бумажное в конверте или, я не знаю, там в виде бандероли. Бандероль есть такой, кстати говоря, есть у нас такое вооружение. Он на эту бандероль отреагировал очень предельно конкретно. Да, мы получили, я подробности разглашать не могу. Все. Такие дела. Но, тем не менее, Латвия в очередной раз заявила, что мы готовы разместить ядерное оружие. Тоже как-то вот, видите... А, еще Мария Захарова сказала, что европейские заводы тоже пусть не думают, европейцы пусть не думают, что заводы, которые находятся на территории Европы, находятся в безопасности. Как-то так. Вам слово.
3: Это нагнетание риторики и ядерная угроза как фактор сдерживания. В принципе, такие методы применялись в годы Холодной войны. Почему бы их не вспомнить теперь? Я, честно говоря, не думаю, что НАТО готовит непосредственно сейчас блокаду Калининграда, и тем более атаку на него. Но на будущее сам факт такого предупреждения призван ограничить возможности противника, пытаясь оказать сдерживающее влияние на него. Тут, в принципе, ничего нового с точки зрения дипломатии в духе холодной войны тут нет.
2: И Макрон заявил о кризисе демократии в Европе. Кризис эффективности, усталость общества, который усиливает интерес к авторитарным и крайним политическим силам. Это он как раз, наверное, в адрес Ле Пен заявил, да? Так, чтобы голосовали правильно, не за Ле Пен. Хотя там обе стороны отличаются крайним подходом, что Меланшон левые силы, что Ле Пен правые силы. Но это вот если во Франции. Но по Европе-то вот эта вот правая угроза, как они ее называют, она все-таки продолжает распространяться.
3: Да, продолжает.
2: А почему ее так не любят в самой Европе? Почему просто не понять и не простить, и не принять, я имею в виду? Дать, ну, посмотреть... На Макрона два срока посмотрели, ну, давайте попробуем что-нибудь другое.
3: Обычное проявление политической борьбы. Тут тоже нет ничего нового. Если бы были левые, говорили бы о угрозе коммунизма. Если правые, то говорят об угрозе диктатуры или там фашизма. Хорошо клеить на своих политических противников всякие страшные ярлыки, что они фашисты или коммунисты, или националисты. Ну, а как еще? Надо же все время обострять вот эту самую политическую риторику, чтобы как-то на этом сыграть. А что еще может противопоставить Макрон? Макрон может противопоставить только риторику в защиту демократии. Причем, объективно говоря, я думаю, что демократия вообще находится в кризисе не только в Европе, а вообще повсеместно в мире.
2: Я хотел спросить, вы можете меня считать примитивным пропагандистом, если есть все-таки преобладание одного над другим, а определенная жесткая рука все-таки руководит из Вашингтона и из Брюсселя определенными процессами в других странах, можно ли это назвать демократией все-таки? Георгий Георгиевич, вопрос вполне серьезный. Я
3: да,
2: хочу
3: можно,
2: знать.
3: Потому что, да, можно, потому что вопрос демократии – это, значит, во вторую очередь вопрос внешней политики, а в первую очередь это вопрос о том, как решаются внутриполитические проблемы в стране, ориентация, защита прав меньшинства, решение тех проблем, которые стоят в повестке, парламентские выборы, программы партий, кто что предлагает, и вот эта конкуренция, и так далее, и тому подобное. Причем здесь влияние внешнее?
2: Но демократия подразумевает, ну, определенную внутреннюю свободу все-таки, когда есть суверенитет. Суверенитет это называется. Суверенитет.
3: Определенная внутренняя свобода имеется.
2: Все понятно. Хорошо. Ответ принимается. Георгий Георгиевич, тут заговорили в Великобритании о том, что, а может быть, вернуться в Евросоюз. Ну, мэр Лондона об этом сказал. У него фамилия, правда, совсем не британская, но не имеет отношения к реальности. Слушайте, и это все эти внезапные разговоры после того, как Уэльс, Северная Ирландия и Шотландия заговорили о том, что им необходимо выйти из состава Великобритании, да? Причем Северная Британия говорит о том, что ей необходимо вернуться в лоно Республики Ирландия, что любопытно. В общем, ну, а потом они намереваются, если вдруг получится выйти, двигаться в сторону Евросоюза. Поэтому сейчас в Великобритании и в Лондоне заговорили о том, что нужно возвращаться в Европу. Брекзит был ошибкой. Вам слово.
3: Это как раз пример того, как работает демократия. Сделали ошибку, решили исправить. Потому что оказалось, что цена вопроса... Ну, Брекзит был популизм. И Кэмерон, тогдашний премьер, пошел на поводу этого популизма и поставил вопрос на голосование, и популисты выиграли. Британия вышла из Евросоюза. Сейчас посмотрели на свои кошельки, на то, что это, во что это обходится, что это грозит там, чуть ли не развалом Соединенного Королевства, и решили, так сказать, вразумиться и подумать о том, что неплохо было бы исправить эту ошибку. И, ну, вот и все. Это отражает изменения в общественных настроениях. Собственно говоря, роль политиков в демократической системе, она и заключается в том, чтобы улавливать эти настроения и каким-то образом за ними следовать, но и одновременно ими манипулировать.
2: А Повлечет ли это за собой потерю позиций Великобритании, если вдруг завтра, да, обратный Брекзит, в смысле они входят, возвращаются в лоно Евросоюза, воссоединяются с ним снова. И, ну, это, на мой взгляд, потеря имиджа, потеря лица. И это уже, ну, какая к черту бабушка, к чертовой бабушке, да, хозяйка морей. Я иносказательно выражаюсь, в смысле, вроде как считается, что у Британии сильные позиции в мире сразу после США.
3: Чаще всего рассуждение о потере лица, о потере позиции носит чисто абстрактный характер. Конкретика заключается в товарооборотах, в фунтах, стерлингах, там, долларах, в росте ВВП, падении ВВП, все остальное – сопли.
2: И все-таки, Георгий Георгиевич, ну, вы знаете, что есть консерваторы, есть там правые и прочие, да, есть, значит, радикальные патриоты, которые, в общем, будут высказывать некоторое недоумение по этому поводу, правда ведь?
3: Вот они все встретятся на выборах или на референдуме. И кто кого переубедит, кто кого переголосует, кто получит больше голосов, тот и будет прав. На коротком историческом отрезке.
2: Скажите, пожалуйста, все-таки процесс, несмотря на это, процесс выхода упомянутых, ну, не стран, Уэльс не страна, из состава Великобритании, вы как смотрите на эту вероятность?
3: Пока это достаточно низкая вероятность.
2: А почему? Ведь был в Шотландии референдум в 2014 году, и вы знаете, ну, еще немножечко, еще чуть-чуть, как в песне поется.
3: Ну да, это есть такие популистские настроения. Собственно говоря, в конце существования Советского Союза они тоже бушевали на советском пространстве, и в России в том числе. Было очень популярное мнение, почему эта Россия всех должна кормить, пусть они валят. Ну вот они и свалили. Примерно то же самое в Шотландии. Ну или то же самое, можно сравнить с Каталонией испанской. Они считают, что они будут жить лучше, если они свалят из испанского королевства.
2: Ну, из-под испанской короны. Вот. Нет, да. Там была какая история? Я-то ее знаю, тоже опять-таки изучал. Они хотели остаться в подчинении испанской короне, но при этом все-таки быть отдельно от Испании. Не считаться Испанией, а называться Каталонией. Вот как там было.
3: Да они хотят независимости. Ну... Каталонские сепаратисты хотят независимости. Они хотят отдельное государство. Не больше, не меньше.
2: Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Подписывайтесь. Перерыв.
0: Бовт и Панкин. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Леонид Крутаков о борьбе стран Запада за мировые ресурсы.
4: Изначально за воду человечество сражалось, я думаю, что мы к этому вернемся со временем. И потом за природные и материальные ресурсы, которые являются первичной стоимостью, всей мировой стоимостью. Трудовая теория стоимости гласит нам, что труд создает стоимость. Реально, убери нефть, газ, руду железную, медную руду. Человек сколько угодно будет трудиться, но новый компьютер не появится, самолет не появится, пароход не появится. Для этого нужны природные ресурсы, то, что находится в земле. А земля устроена так, то неровным слоем, то поверхностью размазана нефть, газ, алюминий, литий, а находится в определенных местах. И эти определенные места, как правило, юридически не контролируются сильными мира сего. А для того, чтобы контролировать, нужно устанавливать колониальную сначала систему, которая будет напрямую руководить этой территорией, потом вписывать всех по финансовым долларовым моделям. Тогда все страны, обладающие ресурсами, которые все называют развивающимися или странами третьего мира, должны работать на интересы первого мира, где ресурсов не хватает, но где сосредоточено знания, технологии и военные вооруженные силы самые большие.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Дорогие друзья, я Сергей Степашин, любящий и читающий «Комсомолку» уже более 65 лет. Очень нравится радио. Слушайте. Знаете почему? Во-первых, это интересно. Во-вторых, это честно. Пожелайте мне одно, чтобы с неба падал только дождик, и не более ничего. Чтобы был мир, наконец-то, в нашей стране и во всем мире.
0: Реклама.
6: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
8: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
2: Возвращаемся. В эфир Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Обязательно подпишитесь. Смотрите, есть Австралия, отдельное от Великобритании государство, прям отдельное и сильно далеко расположено.
3: Совсем далеко,
2: но,
3: да.
2: Да, но при этом они под британской короной, понимаете, да? Вот, собственно, насколько я понял, подход такой.
3: Чисто символический. Они хотят создать отдельное государство, каталон.

0: В каталоге то же самое.
1: Да. Совершенно верно. Грузия, в Грузии уровень жизни был один из самых высоких в Советском Союзе. Да, это так.
0: Но при этом нет, Каталония, при этом нельзя сказать, что уровень жизни там выше среднего по Испании. Это не так. Это...
1: Можно сказать, это так. Проверьте
0: побольше. Я был там, проверьте.
1: Просто вы сравнивали с чем?
0: С чем? Да, господи, можно с басками сравнить, баски побогаче будут. Допустим, Мадрид и окрестности живут богаче. Ну, чего?
1: Мадрид, наверное, да, а средний испанский уровень, они выше средних.
0: Ладно, простого обывателя не волнует, как там живут в Испании, останемся, в общем, при своем мнении, это не так важно, Георгий Георгиевич, на самом-то деле, кто там как живет в Испании и в Каталонии тоже.
1: Короче говоря, часто за сепаратизмом стоит банальный популизм.
0: А он зачем? Кем он?
1: Вот этот суверенитет. Люди играют на национальных чувствах.
0: Он кому нужен, объясните, пожалуйста. Вот он кому нужен?
1: Политикам, которые играют на национальных чувствах. Зачем Чечня в начале 90-х затеяла сепаратизм?
0: Кстати, зачем? Не из искренних побуждений?
1: Конечно, эти политики, которые играют на национальных чувствах, они по-своему искренни, в том-то и дело. У нас всегда считается, что политик, он действует только потому, что ему заплатили из Вашингтона, из Брюсселя, из Москвы или еще откуда-нибудь, или из Пекина. Нет, политики очень часто действуют, исходя из собственных убеждений о своем месте в истории и вовсе не корысти ради. У них достаточно высокая доля, прости господи, альтруизма. Они так убеждены, что они хотят так сделать лучше для своей страны. Не надо думать, что все политики только за деньги. Да, за деньги тоже, они на этом зарабатывают, они тщеславны, у них там повышенный уровень тестостерона, у них повышенный уровень тщеславия и все это прочее. Но при этом у них есть убеждения, ради которых они действуют. Так было в Чечне, так в Каталонии, так у всех сепаратистов. Мы за своих, и на этом. И он восходит, и он считает, что он станет президентом независимого государства. Это было в основе движения всех этих советских республик, когда они были первыми секретарями обкомов, а тут стали целыми президентами, а некоторые уже еще до сих пор там живы и правят.
0: Ну как? Если провести в Испании, возвращаясь к нашему разговору про демократию, референдум в Каталонии, то большинство точно однозначно будут за выход. Это прямо я вам 100% даю. Большинство будут за выход.
1: Процентов 50 с небольшим.
0: Больше, да. Георгий. Ну ладно, что спорим? Дело не в этом.
1: Не больше, я знаю просто опросы. Процентов 50 с небольшим, да, за выход.
0: Опросы, контролируемые Мадридом. Дело не в этом, Георгий Георгиевич.
1: Ну, Каталонии, опять же, вы не знаете, как работает демократия. Опросы
0: не знаю.
1: В Каталонии не контролируются, Мадридом. Ну, не контролируются они Мадридом. Вот тут опять все за свое.
0: Хорошо, я все свое. Вот я придерживаюсь другой точки зрения. Георгий Георгиевич, такое бывает.
1: Вы придерживаетесь своей точки зрения.
0: Я придерживаюсь.
1: Своей точки зрения.
0: Хорошо, я ее принимаю и уважаю, к чему и вас призываю. К тому же я на местах был и, в общем, общался с людьми.
1: Я тоже был. У меня там знакомые живут, которые мне рассказывают это чуть ли не каждый.
0: Вопрос-то был в другом. Смотрите, демократия и референдум. Я вот что хотел спросить. Смотрите, вот сейчас в Каталонии, вот они все-таки настаивают, проводится референдум. Большинство, предположим, за выход. Но ведь мы же понимаем с вами, что... Ну, это невозможно, правда ведь? И где тут демократия тогда, Георгий Георгиевич? Ну, не дадут.
1: Это вопрос непростой.
0: Вот.
1: Это
0: вопрос Потому что в прошлый раз, я напоминаю, в Каталонию вошли танки. Было.
1: При Франко, вы имеете в виду?
0: Нет, каком? Это вот когда 10 лет там в Каталонии Буча была уже. 10 лет назад где-то. Когда там это было? Я помню. Туда Дарья Асламова даже ездила, журналистка на тот момент «Комсомольской правды». И, в общем, мы все эти кадры видели.
1: Интересно, что в уставе ООН в равной степени говорится о праве нации на самоопределение и нерушимости границ. И как примирить эти два принципа, до сих пор никто не знает. Разумеется, всякое государство будет бороться против сепаратизма, как, собственно, Россия боролась с чеченским сепаратизмом. Там же тоже большинство было за выход из страны. Было. Вот там без референдума было понятно. А сейчас эти люди многие передумали. Ну, Кадыров тот же самый.
0: Его отец, да.
1: Так что вопрос сложный. если всякий раз позволять вот этим националистическим

0: скептически настроенным людям проводить референдумы, ну, так очень можно далеко зайти. На самом деле, где-то должен быть найден баланс. Если действительно положение становится нетерпимым, и там начинается движение там, массового неповиновения, массовые забастовки, вооруженная борьба, тогда да. Тогда приходится идти на уступки и проводить референдум. Но в Каталонии этого нет. Это существует на уровне такого культурологического требования. То есть они не так, чтобы угнетаемы Мадридом. Это местная интеллигенция, воспитанная, когда вот это все поощрялось, преподавание языка, культуры и так далее, все, каталонский такой акцент, она на этом взошла и, ну, простите за выражение, паразитировала. И потом стала эксплуатировать этот термин. Но дальше культурологии, так сказать, это, в общем, не идет, потому что бизнес не настроен сепаратистский. Те, кто, ну, трезво оценивает ситуацию, они тоже не настроены сепаратистски. Если людям четко втолковать конкретные экономические последствия, во что это выльется, тут тоже ведь Мадрид слабо занимается этой пропагандой. И почему? А потому что Санчес, Педро, премьер
1: который, ага.
0: Да, его шаткая коалиция во многом держится на голосах сепаратистов.
1: Не, вот этого не знал, кстати. Я тут Уэльс назвал не страной, но корректно называть все-таки страной. Я имел в виду, что это на самом деле такая провинция там. Она, ну, куда более... Уэльс куда более провинциальный, чем даже Северная Ирландия, и тем более Шотландия, да, тем более. Uh-huh. Поэтому... Но вообще как бы считается страной, да. Ну, да, короче, это все нюансы. Нас не...
0: Они даже в футбол отдельно в сборную.
1: Они, да, и мы их переигрывали и выходили на чемпионат мира, кажется, или Европы куда-то, да, Европа. Помните, 1-0 мы выиграли, Евсеев гол забил, знаменитая история, и послал их в известном направлении, Уэльс как раз. Спасибо большое. А вы знаете вообще, какие нынче даты, Георгий Георгиевич? 4 года воссоединению с, ну, ЛНР, ДНР, Херсонская, Запорожская регионы, которые называются новыми регионами, но вот 4 года уже прошли.
0: С этого самого разве момента. 1 октября это произошло?
1: Это 30 числа произошло, Георгий.
0: Референдум был ли раньше?
1: Но 30-го, ну, очень... Вы знаете, что я вам сейчас скажу совершенно точно, прямо вот одно мгновение мне дайте, чтобы 4 года назад, 4 года после воссоединения, как меня это... Да, с 30 сентября 2022 года ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов. Вот, угу. По итогам. Это 30 сентября 2022 года. Нынче на календаре 1 октября, с чем да. Я вас всех, друзья, и поздравляю, сентябрь закончился. Значит, Георгий Георгиевич, ну, тут конкретного вопроса нет. Ход интеграции, по вашему мнению, слияние, как оно проходит? Скажите, пожалуйста, вот вливание, слияние, как я сегодня говорил, или интеграция, можно любое слово подобрать, вам слово.
0: Я думаю, что в середине 22-го года никто не думал, что это будет длиться еще и в 26-м.
1: Я напомню, вы тогда говорили, что во время боевых действий референдумы не проводятся. Вот ваша тогда была позиция. Да.
0: Ну, вообще, да, не проводятся. Но провели же.
1: Да, не проводятся, но провели. Вот. Мы умеем, да.
0: Во время военного положения и выборы не проводятся, но провели же.
1: А у нас военное положение? У нас военное положение.
0: В этих регионах, да.
1: А, оно прям официальное, да, там? Оно прям официальное.
0: Да, прям официальное.
1: Круто. Да. Ну, в этом мы вообще, знаете, впереди планеты да. Всей, Георгий Георгиевич.
0: Так, ну, это точно. Какая может быть интеграция, когда война не закончена? Тяжело там, конечно, все. Со всем делами и так далее. Я общаюсь с некоторыми людьми, которые там имеют некоторое отношение к принятию решений. Рассказы их слова. Их десантировали из Москвы. Рассказы их о местных нравах и элитах достаточно сложные. Я бы не стал их излагать в эфире.
1: А тот факт, что их десантировали, он правилен? Может быть, на местных
0: да.
1: Надо было ставку делать все-таки?
0: Да.
1: Нет?
0: Да. И то, что они рассказывают, подтверждает эту правильность. На местных ставку делать сложно.
1: Сложно. Хорошо. Сложно. У меня ощущение, что вы как будто бы и продолжать не хотите, да? поставим точку.
0: Что вы хотите услышать?
1: Нет, я вопрос уже задал, что я хочу услышать. Я вообще хочу услышать от вас, знаете, много чего.
0: И с Крымом сложно, с местными элитами, и с Крымом тоже сложно. Поэтому туда тоже надо десантировать.
1: Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, Иван Панкин были здесь, остались довольны. Всего доброго, друзья, до свидания.
0: До свидания.
2: Бовт и Панкин. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
4: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
3: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
4: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
3: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский Узумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках 11:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 1 октября в Великих Луках стартовал традиционный осенний месячник по благоустройству города. Он продлится до 15 ноября. В это время учреждения и организации будут проводить работы по санитарной уборке и очистке прилегающих территорий. 16, 23 и 30 октября пройдут общегородские субботники. Великолучане могут проголосовать за реализацию двух инициативных проектов. Один из них – благоустройство, прилегающее к лицею номер 11 территории. Он предусматривает создание новой пешеходной зоны в обход образовательного учреждения, монтаж системы освещения, ограждения и эстетическое оформление пространства. Еще один проект – в Заречном микрорайоне. Он предполагает устройство спортивной площадки с полосой препятствий. Проголосовать за их реализацию можно на платформе «Госуслуги». Выездная региональная стажировка для представителей промышленного сектора Псковской области прошла в четверг, 1 октября, в Великих Луках. Открыл встречу министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев. Участникам представили комплекс мер господдержки для промышленных и технологических компаний. Также осветили возможности нацпроекта по автоматизации и подходы к росту бизнеса, в том числе за счет экспорта и принципов бережливого производства.
2: О валютах.
6: Доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94.53, юань 12.40.
2: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачная, температура воздуха около +16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
8: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Конверты вне закона, взять кредит теперь сложнее. Какие планы у ЦБ на покупке имени Месси? Лео приобретает очередную футбольную команду, на этот раз из второго дивизиона Испанки. Инфекционный кордон, сладкая ловушка, сахарный диабет признан неинфекционной пандемией, а стресс заставляет наших людей массово заедать хандру булочками. Мы здесь новости не заедаем. Пришел Измайлов, пойдемте брать кредит. Взять кредит в России теперь станет сложнее, чем, видимо, пройти по канату закрытыми глазами над пропастью. Центробанк представляет план развития финансового рынка на ближайшие 3 года, но все вроде не так страшно, зато как-то более четко, что ли, потому что вместе с этим идут разговоры о том, что и, вот, наконец, и слава богу, и потерять ваши деньги теперь тоже будет гораздо сложнее, чем вот в последнее время это могло стать несколько привычным. А так, в общем, видимо, новшество этим и не ограничивается. Экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Беляков уже в студии с кучей пустых конвертов. Женя, приветствую.
10: Да, привет.
9: Ну что, что нового?
10: Да, ну, на самом деле, вот по поводу вот этих конвертных денег, да, и того, насколько сложно будет теперь получить кредит, ну, это как раз, я скажу, что, собственно, информповод большой публикации у нас на сайте. Это, в общем, основные направления по развитию финансового рынка на 27-29 годы. Это Центробанк выпускает такой стратегический документ, в котором пишет обо всех своих планах на ближайшие, получается, 3 года, что они планируют делать, ну, чтобы, соответственно, все участники рынка к этому как-то постепенно готовились, ну, и в целом понимали, куда движется наш финансовый рынок. Вот с точки зрения как раз кредитов здесь будет вводиться правило того, что банки теперь обязаны будут рассматривать только официальные источники дохода, то есть те доходы, которые подтверждены теми или иными госсистемами. Это Федеральная налоговая служба, Социальный фонд России, ну и так далее. Да? То есть какие-то, в общем, верифицированные источники, где, в общем, гражданин может показать, да, смотрите, вот я здесь получил деньги, здесь получил деньги, здесь получил деньги, вот мой подтвержденный доход. А вот эти вот справки по форме банка, то есть это история, которая тянется у нас, получается, не знаю, с 90-х годов, да, когда человек просто пишет, что, ну, я вот зарабатываю вот столько, да, на бумажечке буквально, да, какая-то форма у банка есть, где он, в общем, как-то там, что я еще вот здесь сколько-то денег с этого получаю, ну, и вроде банк так на глазок верит этому человеку, что, ну, наверное, он действительно эти, там, не знаю, 300, 400 или 500 даже тысяч рублей получает, ну, тогда, соответственно, можно ему выдать кредит побольше. Вот сейчас вот такой истории не будет, то есть те люди, которые получают зарплаты в конверте полностью, например, или частично, то есть они уже не смогут в полной мере воспользоваться этими возможностями по взятию кредита в той сумме, в которой, например, они могли бы получить, если бы все деньги получали официально.
9: То есть... А чего здесь больше интересно? Такого как бы генеральной уборки и наведения порядка, связанного с вот этой теневой сферой, да, когда, и много сообщений об этом, когда государство начинает, пришло время, да, навести в этом порядок. Или это как бы борьба со страшными раздуваемыми кредитами, когда люди набирают и не могут их оплатить потом, то есть раздуваются пузыри, начинаются проблемы и так далее.
10: Это и то, и другое. И то, и другое. То есть и, с одной стороны, обеление, ну, Центробанк, собственно, обелением не занимается, это работа, условно, правительства, да, Минфин, скорее, в этом больше заинтересован, налоговая служба. Ну, здесь ЦБ, в общем, своим механизмом, по сути, им тоже на руку играет. Но в основном, основная цель Центробанка – это финансовая стабильность, и, соответственно, они ограничивают специально как раз те возможности банков по кредитованию, потому что если условно 1, 2, 3 там, или там 10 крупнейших банков, они могут вести такую осознанную политику, где они какие-то риски на себя берут, но при этом как-то балансируют, то если, например, не делать вот этих требований и ограничений по, ну, там, предельной долговой нагрузке, например, каждого конкретного заемщика, то это может привести к тому, что, например, один банк, второй, третий, они как-то так не подрасчитали немножко, они думали, что люди вернут, но они им зато, например, побольше процент, побольше с них заработают, потом оказалось, что этих людей уволили, они не могут вернуть. И вот когда таких людей становится много, то есть это попытка избежать того, например, что произошло в 2007 году, собственно, там, в 2008 году, да, в Соединенных Штатах Америки, когда вот этот долговой огромный пузырь ипотек в итоге сложился, и, в общем, там всему глобальному финансовому рынку пришлось не очень хорошо. Вот мы такого сценария не хотим, поэтому постепенно различные меры вводятся, которые вот снижают эту рисковую нагрузку, при этом они не вводятся одномоментно и очень жестко. Они постепенно вот эти гайки условно закручивают. В частности, вот одна из инициатив тоже, которая будет в 2027 году реализована, это очередное ужесточение правил работы на микрофинансовых рынках. Там, например, сейчас действует история, что не больше 2 кредитов можно иметь в микрофинансовых организациях в моменте, да, то есть ты не можешь иметь там, допустим, 5 микрофинансовых займов. Максимум можно 2. Вот с 1 октября у нас 2027 года, соответственно, будет только 1 кредит в МФО ты можешь взять. Если хочешь взять второй, нужно сначала первый отдать, 2 дня подождать, и уже потом взять следующий кредит. Это делается для того, чтобы не было такого рефинансирования и увеличения долговой нагрузки.
9: А интересно, если говорить об ипотечном кризисе, да, о котором пока не говорят, там все, наверное, другая история, потому что новые программы, и уже говорят, что мало кто может купить, то есть там уже не наберешь так. А вот какие-то крупные покупки, ну, например, если есть доход какой-то теневой, да, который налоговый не видит, наличные, ты уже не сможешь прийти купить ту же самую машину. Да? Тебе, чтобы взять кредит, нужно будет только официальное подтверждение.
10: Да нет, не обязательно. То есть, ну, если у тебя есть большая сумма налички, ты можешь купить за нее. Если тебе нужен кредит, нужно все-таки каким-то...
9: Кредит, если да, и выплачивать, да, потом там, да, какими-то своими доходами, да, постоянными.
10: Если есть кредит, то, соответственно, если есть запрос на кредит, то, конечно, какой-то официальный доход уже должен будет быть. То есть это уже... Сейчас это можно было обойтись, как раз вот, каким-то образом подтвердить свой доход другим способом, но сейчас, если это не будет подтверждено, не знаю, выпиской из приложения там «Мой налог», да, для самозанятых, который используется, вот тогда вот в этом случае уже, в общем, кредит ну, сложнее будет, по крайней мере, гораздо получить.
9: А вторая часть, которая тоже интересная, да, которую сказали, потерять свои деньги тоже. И вот, ну, кстати, интересно, мы-то столкнулись вот с этими мошенническими историями и с кучей какой-то колоссальной схем, обрушившихся на наши головы вот несколько лет назад. Я не знаю, есть ли статистика, мир весь с этим сталкивается или нет?
10: Весь мир абсолютно.
9: Мы слышали про бабуль в Германии, да, да, везде. Да, да. А наши начали оперативно, да, что-то делать, значит, Центробанк думать по своему направлению, правительство по своему, они периодически встречались, чего-то вот представляли новые схемы. Как-то все действительно сложнее становилось для мошенников. Что, вот какие идеи сейчас предлагаются? Вот фраза «потерять свои деньги» тоже. Вроде звучит здорово, да?
10: Ну, сейчас уже объясню,
9: хотелось,
10: да.
9: Хотелось бы.
10: Получается, здесь вот в тех финансовых направлениях, которые связаны с мошенничеством, речь идет о том, что теперь, например, банки обязаны будут через госуслуги уведомлять человека, когда он взял кредит. То есть, ну, грубо говоря, не получится за меня взять кредит, что обязательно будет, ну, даже если я сам оформляю как раз заявку на кредит. Сейчас же у нас есть 2 дня ожидания, если мы там больше 200 тысяч запрашиваем в банке, он нам одобряет этот кредит, и 2 дня мы ждем, пока деньги перейдут. Это так называемый период охлаждения, когда мы должны, в общем, как раз связанная мера с мошенниками, что мы за этот период должны вроде как прийти в себя, и если нам кредит не нужен, мы от него можем отказаться без каких-либо санкций.
9: Но если взломали приложение или телефон забрали, тоже да, есть время, чтобы восстановить.
10: Оператив. Нет, ну если телефон забрали и приставили к дулу висок, тут, наверное, сложно уже как-то, да, вообще.
9: Но два дня все равно не получится.
10: Сценария, да, защититься. Но тогда в заложниках надо два дня человека держать. Вот. А суть в том, что будет теперь приходить уведомление сразу. И человек, ну, лишний раз ему будет напоминание, что вы берете кредит, как раз будет отсыл к тому, что на всякий случай подумайте, вдруг это мошенники и так далее. То есть это еще одна дополнительная мера, которая может снизить риск мошенничества, да, потому что, ну, правильно сказал, схемы, я вот изучал недавно международный опыт, там схемы, конечно, очень похожие везде, но у всех учитывается специфика. Кому-то в Америке от налоговой службы звонят, якобы у вас там какая-то переплата. От местных маркетплейсов, соответственно, тоже звонят, что вам на счет там случайно что-то, какая-то сумма попала, нужно ее вернуть и так далее. Ну и, соответственно, там колл-центры, которые находятся, условно, в Индии, в Пакистане. Да? Вот, ну, такая вот международная сеть, которая, по сути, охватывает все страны. Просто во всех странах, в основном, конечно, работают на развитые страны, где у населения есть чем поживиться. Да?
9: Но интересно, кто как с этим борется, с учетом того, что наблюдатели-эксперты говорят, что в плане вот, как бы, ну, такое слово, продвинутости банковских приложений мы ну, в лидирующих позициях, потому что когда Трамп на днях заявил, что делает в Соединенных Штатах аналог российских госуслуг, да, то только сейчас, в общем, до уведомления долго там еще.
10: Так там интересно, что как раз вот в той же Америке там вот эти деньги, которые воруют у бабушек условно, их вот мошенники заставляют их идти на почту, вкладывать эти деньги в книжку, оформлять почтовую отсылку, и потом уже дроппер получает в каком-то другом отделении. То есть это вот такой вот старый метод. Но вот что якобы это вот государственная служба, поэтому надо через почту обязательно.
9: Спасибо, экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Беляков. Подробности о кредитах, конвертах и ваших деньгах есть на kp.ru. Пожалуйста, заходите, добро пожаловать. Ну, какие дела с диабетом? Что вдруг, почему начали бить в набат? Через пару минут.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Реклама.
11: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
12: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
14: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Ничего кроме.
9: Итак, специалисты бьют в набат, специалисты бьют тревогу, врачи МИЦ, эндокринологии, научно-медицинского центра официально объявили сахарный диабет. так незаметно, и пока мы заняты какими-то другими делами, а уже не превращается, уже превратился в настоящую неинфекционную пандемию. Специалисты говорят, что число заболевших растет просто как на дрожжах. На сотни тысяч человек пополняется ежегодно. А речь идет, ну, дальше специалисты делят на типы. Пока лидирует второй тип заболевания, а оба типа объединяют повышенный уровень глюкозы. Но там различаются механизмы, которые именно которые к этому приводят. В первом типе поджелудочная железа перестает справляться со своей работой. Что-то происходит с аутоиммунной реакцией организма. Идет разрушение собственных клеток. Они вырабатывают инсулин. Гормона не хватает. Начинается катастрофа. Второй тип. Инсулин вырабатывается, но ткани организма теряют к нему чувствительность, и сахар перестает нормально усваиваться, а вы его вливаете огромное количество газировок и всей этой дряни. Он накапливается, начинает разрушать сосуды и, в общем, все остальное. И все это еще усугубляется уродливым образом нашей с вами жизни и постоянным стрессом. Ну вот как-то так. Эндокринолог Зухра Павлова говорит о причинах, устраивает жесткий разнос, как раз связанный с пищевыми привычками, наборами продуктов, которые ежегодно залетают в наши животы.
15: 21 век назван эпидемией ожирения. Я называю это пандемией ожирения. Ну, все материки захвачены, значит, пандемия. На лекциях показываю картинку, как увеличивается количество людей с 90 по 2004 год в зависимости от ожирения, ну, там цвет меняется. И ровно так же ниже тот же материк, точно так же меняется количество людей с диабетом. Иначе говоря, у нас диабет в своей основе имеет ожирение. Ну, в большинстве случаев сахарный диабет второго типа, там от 80 до 90, основной причиной его развития является ожирение. Поэтому то, что диабет прогрессирует, никакого удивления у нас не вызывает, потому что у нас точно так же прогрессирует и ожирение. Поэтому пандемия, Министерство здравоохранения абсолютно правдиво описывает эту ситуацию. И в тот же момент, если мы справимся с ожирением, и люди перестанут набирать вес и начнут его эффективно сбрасывать, и самое главное, не возвращать потерянные килограммы, то мы сможем справиться и с диабетом.
9: Но на этом кошмар не заканчивается. Вас или нас штормит от стресса. Надпочечники начинают выплескивать кортизол. Он разливается просто даже наружу. Сахар подскакивает. И как только нервный приступ проходит, уровень глюкозы мгновенно и коварно падает на дно. А вот мы уже плетемся с работы и в полубессознательном состоянии начинаем обжираться сладостями. Да, вот сахарочка хочется, глюкозы. И вот тут-то этот коварный диабет и подкрадывается. Что делать? Как, куда выкинуть этот стресс по дороге? И как внимательно глазками следить за тем, что попадает в наши рты под наши зубы? В общем, задачи какие-то невыполнимые, неимоверные. Но Зухра Павлова подоспевает со следующими рекомендациями.
15: Вообще нет человека, который не слышал, что надо есть больше овощей и больше двигаться. Есть еще одна такая вещь, на которую мало обращают внимание, это своевременный отход ко сну. Кажется, что это просто какое-то глупое требование, несовременное, потому что в современном мире можно вообще не ложиться всю ночь, а потом отсыпаться днем. Но физиологию этим изменить нельзя. И если так хранитель укладывается спать поздно, то он будет днем есть, чтобы функционировать, а чем больше будет есть, тем быстрее доберется до диабета. Мне кажется, очень-очень важная рекомендация – это посещать врача. Вот как бы ни казалось бы, это вот тоже сложно, в поликлиниках очереди. Да в наших поликлиниках помощь получить можно. С очередью любезно, ты ее получишь, и не через полгода, как во многих других странах. У нас есть такая возможность. Ходите к докторам. Не нравится один, пойдите к другому. Вы обязательно найдете своего врача и либо справитесь максимально эффективно с развитием, с заболеванием, либо, что еще лучше, не дадите ему развиться.
9: Ну, аргентинский нападающий Лионель Месси, как бодрости духа не теряет, продолжает скупать испанский футбол оптом. Восьмикратный обладатель золотого мяча официально приобрел испанский клуб Эльденсе из второго дивизиона. Это уже второй клуб в личной коллекции Лионеля. Весной он под шумок забрал каталонскую Корнелью из пятого дивизиона. Невозможно понять, что это за дивизионы, но просто послушаем. Видимо, Месси просто собирает себе собственную лигу чемпионов на дачном участке. Наш Василий Ворон Воронин подумал, чем он хуже, и тоже пошел прикупить футбольный клуб.
2: Новости спорта.
16: Российские фигуристы Николай Угожаев и Матвей Ветлугин занимают третье и четвертое места, соответственно, после короткой программы на турнире серии «Челленджер» в Батуми. Угожаев исполнил каскад из четверного лутца и тройного тулупа, тройной аксель и четверной флип. За два последних элемента ему снизили оценку. Лидером в короткой программе стал грузинский фигурист Ника Эгадзе. Второе место у Михаила Селивко из Эстонии. ЦСКА в гостях обыграл Минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Минске на Минск-арене и завершилась в пользу московской команды со счетом 4-1. Армейцы продлили победную серию до 7 матчей и, набрав 16 очков, идут на втором месте в таблице Западной конференции, где Минское «Динамо» располагается на 8-й позиции. Российский вратарь Нью-Йорк Рейнджерс отметился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против Tampa Bay Lightning. Рейнджерс принимали Тампу в Нью-Йорке. Шестеркин отличился на 58-й минуте встречи при счете 4-1 в пользу хозяев площадки. Вратарь синерубашечников отметился точным броском от своих ворот по пустым воротам Тампы. Шестеркин впервые в карьере стал автором гола в матче НХЛ. Голкипер Рейнджерс стал третьим российским вратарем в истории, кому удалось отметиться заброшенной шайбой в игре чемпионата НХЛ. Ранее это достижение покорилось Евгению Набокову и действующему вратарю Нью-Йорк Айлендерс Илье Сорокину. С вами был Василий Воронин.
2: Новости спорта.
9: Ну а наша Оксана Фомина в спортивном костюме поверх вечернего бального платья обошла все театры и выставки, чтобы найти места, где в выходные и позаниматься спортом, и посмотреть балет на футбольном поле.
2: Афиша.
17: Всем привет! На волнах «Комсомольской правды» афиша, значит, самое время строить планы на выходные. В этот раз столица решила не давать нам заскучать. Погода обещает быть сухой и по-осеннему красивой, так что надеваем удобные кроссовки, заряжаем телефоны и отправляемся исследовать город. В мультимедиа-арт-музее в самом разгаре фото-биеннале. В этом сезоне там невероятная экспозиция. Сразу несколько хитовых выставок. О них и поговорим. Первая. Лиля Брик – икона стиля и муза авангарда, приуроченная к 135-летию со дня рождения Лили Брик. Именно ей поэт Владимир Маяковский посвящал свои самые известные произведения. «Облако в штанах», «Флейта позвоночник», «Лилечка вместо письма» и многие другие. Она была женой и музой Осипа Брика, влиятельнейшего теоретика русского авангарда, а также одной из главных моделей фотографа-конструктивиста Александра Родченко. Экспозиция, включающая фотографии 1910-1970-х годов, фотоколлажи Родченко к поэме Маяковского про это, плакаты и фрагменты из кинофильмов, расскажет о Лили Брик как об одной из самых ярких фигур московской богемы 20 века. Еще одна экспозиция Биеннале посвящена московскому метрополитену. Фотографии 1930-2020-х годов, архитектурные эскизы, фрагменты художественных фильмов, уникальные кадры кино и телехроники рассказывают о 90-летней истории метро, в которой, без преувеличения, отразилась история нашей страны. Среди авторов разных поколений, работы которых представлены в экспозиции, классики отечественной фотографии Александр Родченко, Эммануил Евзерихин, Аркадий Шайхет, Владимир Лагранж, выдающиеся режиссеры Григорий Александров, Михаил Колотозов, Георгий Данеля и многие другие. Специально для выставки в мультимедиа-арт-музее современные фотографы Иван Михайлов, Глеб Жерехов и Иван Анафричук создали проекты, посвященные новым станциям метро, построенным за последние 15 лет. Любителям кинематографа стоит побывать на экспозиции шедевров советского киноплаката 1920-30-х годов из собрания известного адвоката и коллекционера Александра Добровинского. Проект, приуроченный к 130-летию появления кино в России, рассказывает о том, что показывали на экранах 100 лет назад и как развивался отечественный кинематограф. Советские 20-е – время ярких творческих экспериментов. Художники, фотографы, режиссеры искали новые визуальные языки и разрабатывали художественные системы, способные отразить дух эпохи. Для советской власти, стремившейся перестроить прежний мир и перековать человека, культура одновременно была эффективным инструментом идеологии и пропаганды, а кино было назначено важнейшим из искусств. В экспозиции представлены киноплакаты выдающихся художников Александра Родченко, Владимира и Георгия Стенбергов, Антона Лавинского, Семена Семенова Менеса, Николая Прусакова и других мастеров, чьи имена вошли в историю искусства и мирового дизайна. Выставки фото Биеннале можно посмотреть до 29 ноября. Итак, выбирайте, куда бьет ваша внутренняя стрелка компаса в этот раз. Главное, проведите эти выходные так, чтобы в понедельник было что вспомнить. С вами была Афиша «Комсомольской правды» и я, Оксана Фомина. Встретимся в эфире. Еще больше информации у нас на сайте kp.ru в разделе «Афиша». Заходите.
2: Афиша. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Актриса театра кино и озвучания Ирина Безрукова о том, заменят ли искусственный интеллект актеров в кино.
19: Артисты тоже опасаются, что со временем выгоднее будет заменить их на виртуальные персонажи, если они станут почти как настоящие выглядеть. Пока еще несовершенно, и да, вы, наверное, тоже обрабатывали ваши фотографии, когда улыбка так отталкивающе иногда выглядит, она какая-то такая. Но пройдет какое-то время, и будет незаметно. Мы все знаем, что мошенники используют голоса известных людей, обрабатывают или звонят даже родственники родственникам, якобы. Сейчас технологии близки к этому, но тогда потеря работы получается у артистов. Либо артисты должны получать процент с этого образа. Если ваш персонаж в ИИ исполнении играет в фильме, вы должны получать за это деньги. Это же ваше лицо.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
20: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О спецоперации.
18: Российские войска освободили Грачевку и Сердобино в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Запад» полностью выбили ВСУ с занимаемых позиций и значительно улучшили тактическое положение по переднему краю. Всего с начала окружения украинской группировки на северо-востоке Харьковской области бойцы группировки «Север» освободили больше 350 квадратных километров и 20 населенных пунктов. На этом направлении уничтожено свыше 1000 солдат противника и десятки единиц спецтехники, включая наземных роботов. Серьезный урон нанесен и логистике противника. За неделю российские войска вывели из строя инфраструктуру украинских портов, использовавшихся для приема военных грузов и горючего. Также были поражены 17 сухогрузов, доставлявших в ВСУ западное вооружение и технику.
2: О расследованиях.
18: СКР установил причастных к атаке на пляже в Геленджике и удару по Нижнекамску. За это ответственный начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко и командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди. Информацию в СКР предоставили по итогам оперативного совещания в Луганске, проведенного главой ведомства Александром Бастрыкиным. Там добавили, что они также причастны к атакам на иранское судно «Ана» и российское судно «Навис-1» в акватории Волга-Каспийского морского судоходного канала. Иващенко и Бровди. Обвинения предъявлены заочно, они объявлены в международный розыск.
2: О регионах.
18: В Татарстане из-за массовой гибели посевов введен режим чрезвычайной ситуации. Особый статус затронул 41 регион республики из 43. Причиной масштабного бедствия стало сочетание опасных природных явлений, а от весенних заморозков до переувлажнения почвы. Обстановка в регионе продолжает ухудшаться. В эти выходные там ожидаются снегопады и похолодание до минус 3 градусов. Введение режима ЧС позволит пострадавшим аграриям рассчитывать на государственные компенсации.
2: О спасении.
18: В Дагестане врачи республиканской больницы скорой помощи спасли пациента после 11 остановок сердца. Об этом сообщили в администрации главы республики. 61-летний мужчина поступил в клинику с острым инфарктом миокарда. Жизнь пациента висела на волоске, однако благодаря слаженной работе реаниматологов и использованию высокотехнологичного оборудования его удалось вернуть к жизни. Медики оперативно провели стентирование коронарных артерий и полностью восстановили кровоток. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже самостоятельно ходит по палате. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки».
9: Логистические проблемы. В Киеве пылают мосты и цифровые серверы. Мэр Кличко судорожно пытается понять, с какого берега бежать. Харьковский прорыв. Наша армия зачистила очередные поселки, пока в Киеве считают сгоревшие серверы. И дедушкин хабцараб Малафеев не досчитался 10 миллионов долларов и случайно обнаружил их в пенсионном кошельке Байдена. Мы новости не считаем. Пришел Измайлов. А вот в Киеве проблемы. В центре украинской столицы наглухо рухнул очередной цифровой центр D-Line. И, в общем, не первый за последнее время. Следом за ним окончательно лег парковый. Вычислительные мощности и связь для ВСУ накрылась, похоже, медным тазом окончательно. Но настоящий логистический ад этой ночью развернулся прямо на Днепре. Киев сейчас не может понять, что происходит. Такси взлетели в цене, но и даже этим желтым машинам неизвестно, как переправляться с одного берега на другой, то ли вплавь, то ли на надувных понтонах, которых тоже там уже нет. Мэр Кличко, такой вот там есть и пока не был, бегает в панике сейчас между правым и левым берегом, потому что мосты встали кулом в прямом смысле вертикально. А метро, вот там, где проходит метро, еле дышит одна полоса, другой мост полностью перекрыт. Южный мост после ночного прилета реактивных дронов пылает так, что видно отсюда из Москвы, в космосе и откуда угодно. Минобороны прямо заявили, это черная метка для всей военной логистики в Донбасс. Именно через Киев, с западных границ, все это вооружение и шло все это время, все эти годы, туда, на восток Украины, с тем, чтобы бить и по нашим военным, и по мирным жителям, и по гражданской инфраструктуре, и по всему. Эшелоны шли непрерывно, и, конечно, все утро пятницы, праздник в соответствующих каналах и военкоров, ну, потому что все говорили о том, что давайте бить по мостам, а на это говорили, что мосты советские, и бить по ним бессмысленно, с ними ничего не будет, но все-таки слабое место нашлось, соответствующие инструменты тоже нашлись, и мосты начали уходить под воду вместе с этим. Надо сказать, что Украина сегодня переживает. Во-первых, что касается истории с логистикой не только военной, но и внутри Киева. Ранковицины на такси в столице, швидки-пашуки, взлетели куда-то в космос, и сколько хвалин берут, тоже теперь там разобраться невозможно. Самый дешевый тариф, который называется Bolt, стоит уже под 2000 гривен. Но это не все. Во-первых, Киев, да, встал в огромных пробках из-за перекрытия мостов. Видео выкладывают сами киевляне. А во-вторых, они переживают. Например, министр энергетики Шмыгаль или Шмыгаль говорит, что Россия не остановится и вынесет 15 гигаватт энергомощности Украины и оставит все без света, тепла и воды. Что-то такое они там начали подозревать. Прямо из штаба военного ревю военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец лично всю ночь сидел за пультом наведения. Виктор Николаевич, приветствуем вас.
1: Добрый день.
21: Добрый.
9: Вы салют запустили по поводу того, что вот спустя несколько лет мосты все-таки, да, то, с чего начинали в 22-м году, первый вопрос был, от чего не по мостам? Вот, Виктор Николаевич, по мостам и вашими силами тоже.
1: Да. Я каждый день веду военное ревю. И не было такого дня в течение 4,5 лет, когда меня бы не доставали одним тем же вопросом. Ну, когда же по мостам? Ну, когда же по мостам, Баранец, когда же? Ну, скажи там Белоусову, скажи Герасиму, ну, надо же, в конце концов, там хотя бы 8 мостов пусть припудрят наши. Почему только сейчас? Вот вопрос. Вот вы должны знать, только сейчас. И куда били? Я вам сейчас расскажу. Да, мы держали эти мосты под прицелом все эти 4 года. Но надо же знать, что эти мосты прикрывали достаточно серьезная система ПВО киевская. А вот когда украинцы уже стали на исходе быть ракеты, когда у них голод начался на систему ПВО, мы поймали вот эту яму как раз и решили, что вот пришла пора сейчас. И идя навстречу пожеланиям трудящихся, мы уже второй раз прицельный удар нанесли, например, по стратегически важному Южному мосту. Вы должны знать, что это за мост. Мало того, что это самый большой, по-моему, 1,5 километра, мало того, что он супер-пупер укрепленный, что он был хорошо защищен средством ПВО, я вам по секрету скажу, ведь были и попытки наши атаковать его с помощью бомб, самолетов. Только назад возвращались русские асы, пилоты Путина. Назад возвращались, потому что было опасно подходить, и бомбы иногда падали мимо. Сейчас мы ударили. Ударили 4-й геранью. Не 5-й. У нас там именно 6-я на подходе. Это супер-пупер ударный беспилотник, у которого под брюхом 50 килограммов мощного взрывчатого вещества, и мы сейчас в течение 2 дней наносили прицельные удары по этому Южному мосту. Что такое Южный мост? Это целая комбинация. Например, там ходит метро, там есть пешеходная зона, там есть автомобильная зона, там есть пропуск воды, там тепло, там целая куча сгусток кабелей. По первому разу мы ударили, разворотили там одну из держащихся опор, и асфальтовую дорогу разрубили, естественно, прекратилось там и метро ходить и так далее. Мы прицелились. Сегодня ночью мы нанесли повторный удар, из-за чего рыдающий Кличко сказал: «Все, мост парализован». Кстати, он сказал не только этот, и еще 2 моста парализованы. Таким образом делаем вывод. Мы воспользовались слабиной врага, мы подобрали более эффективные инструменты. Пока только Геран-4. Туда еще Геран-5 не прилетело. Это вообще сумасшедшее оружие, которое не то, если уж 4-ю не могут сбить, они признаются, то, безусловно, и 5-ю. Ну что, для нас стратегически важно сейчас работать по Киеву не только по его энергетике, не только по его военной экономике, не только по оборонке, не только по узлам управления, но нам важно сейчас мостовые артерии перерубать. Потому что по тому же этому Южному мосту вооруженные силы Украины вот через Киев получали и резервы, шли на, в зону боевых действий и боеприпасы, и беспилотники. По этому мосту подкатывалась западная техника, которая там валила с Польши, из Румынии. Теперь уже пока этого нет. Но я хочу особо сказать, на этом мы не остановимся. У Киева достаточно много мостов. Там есть мост Патона, там еще есть метромост, там еще кроме Южного есть Северный мост, и еще Подольский мост и так далее. Работенки у нас много. Сейчас самое важное – ударить в сердце врага, что мы и делаем.
9: А вот здесь возникает такой как бы вопрос параллельный, что ли. Ну, значит, ничего личного, речь шла именно о военной логистике через эти мосты, которая ехала убивать мирных граждан, инфраструктуру, военных наших, да, туда на восток, понятно. Но вместе с этим наши вооруженные силы работают по так называемым дата-центрам, по серверам, да, по цифровым системам, по передаче данных. И так вот представляя, ну, даже крупными мазками, что самой как бы государственности, да даже черт с ним, с государственностью, таком бытовом функционировании вот по ту сторону, да, на остатках бывшей территории Украины уже проблематизируется. Зима на носу, да, денег нет, металлургия встала. А еще не вечер, вы сказали, в связи с работой наших вооруженных сил. Как все это будет функционировать там?
1: Ну, это надо спросить прежде всего у главарей киевского режима. Вы правильно сказали, в данном случае идет обрубание логистики. Это очень правильно. Когда только начинали мы прицельные удары по киевским мостам, я же сказал, что нельзя исключать, что скоро Зеленский в семейных трусах до колена, в синих, в ромашечку, будет на шине на автомобильной плавать на работу. Может быть, тогда мы его там достанем. Но сейчас вы правильно заметили, сейчас идет комплексная обработка украинской столицы. И тут же опять, и меня достают каждый день, и наши читатели, и радиослушатели. Ну, когда же в конце концов ударим по Банковой? Вот что вопрос волнует российских граждан. Ведь уже 4,5 года, пора бы уже. А есть высокоточное оружие? Есть. Но тут только один вопрос. Разведка отвечает. Ведь Зеленский больше 2 часов на одном месте не сидит. И не будет никакой гарантии. Ну что мы, ради утехи, ну бросим ФАБ-3000, бросим на Банковую, да? Ну разрушим это здание. А это вот бункерная крыска, она же поедет куда-нибудь в Умань, там мы знаем, где она там прячется.
9: Но еще есть Верховная Рада, которая не должна функционировать, да, вот как бы парализовать это.
1: А вот тут у нас уже другой ответ есть. Товарищ Баранец, мы по гражданским объектам не бьем. В Верховной Раде нет ни патриотов, ни танков, ничего, это просто законодатели. Ну, зачем нам уничтожать депутатов, если они и так уже начинают пики пускать в Зеленского?
9: Виктор Баранец продолжит в военном ревю, а Малафеев мечется и думает, как отобрать у Байдена 10 миллионов долларов.
2: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.
0: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ. Всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
21: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
4: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Ну, пятница стала оглушительной в информационном поле в связи с крупным и несколько странным, если не сказать сюр такой масштабом схем какого-то космического масштаба. А Константин Малафеев, который то ли сам себя, то ли принято его называть православным олигархом, уже такой сюр, заявил, что власти США грабанули его по полной программе на 10 миллионов долларов. Более половины этой суммы, 5,5 миллионов, под шумок перевели Киеву. То есть, так вот, вопрос здесь, можно ли сказать, что он так профинансировал ВСУ? По факту или нет. Так вот, остатки красиво растащили по карманам нужные люди. Но самое смешное в этой схеме, что значит, Малафеев говорит, что официальное состояние бывшего президента Байдена, дедушки, как раз оценивается примерно в те же 10 миллионов долларов. Это ровно на 2 миллиона больше, чем до его заезда в Белый дом. Малафеев намекает. Похоже, дедушка перед уходом на покой решил прихватить себе чужую заначку на карман.

0: Значит, нет разницы, первое лицо или дворник, считает Малафеев. Закон, мол, должен работать для всех. С огромным томом в первых изданиях «Американской конституции» адвокат, специалист по гражданскому международному праву Мария Ярмуш. Мария Михайловна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот закон должен работать для всех, считает Малафеев. Может быть, как-то надо объясниться, откуда у него 10 миллионов долларов тогда взялись сначала?
1: Ну, пока сейчас этот вопрос никто не ставит. И я думаю, что если этот вопрос поставили власти Соединенных Штатов, где господин Малафеев инвестировал деньги в какой-то банковский бизнес.
0: По православному,
1: главное, до 2014-го. Ну, возможно, у него там были партнеры тоже православные.
0: Да.
1: И он инвестировал эту сумму. И когда попал под санкции после 2014 года, он официально отвечал на запросы Минюст США, что у него нет ни денежных средств, никакого бы то ни было имущества на территории США. И я думаю, что вот тут господин Малафеев сделал коренную ошибку, лучше было бы признать, что у него есть там эти инвестиции. И они просто были бы, может быть, под санкциями, но не были бы конфискованы. Но когда Минюст США, располагая сведениями, что господин Малафеев инвестировал, а они-то, конечно, очень хорошо отслеживают все денежные потоки там, и знали уже точно, что у него деньги есть. А вот, знаете, обман компетентных органов на уровне Минюста США ставит уже человека, который обманул суд или Минюст, или полицию, практически вне закона. Поэтому, пользуясь тем фактом, что господин Малафеев попал под санкции, ну, мы считаем, что они незаконные, но на территории США эти санкции действуют очень даже хорошо. И отвергая наличие своих денежных средств на территории США, в письменном своем пояснении он это все сделал официально, естественно, в виде обмана они конфисковали эти средства. При конфискации, что такое конфискация вообще по законам любого государства? Государство по тем или иным законным основаниям, которые у них прописаны в законе, ну, в каждом законе, у нас свое написано в Уголовном кодексе, когда может быть конфискация. В Соединенных Штатах другая немножко ситуация, там больше прецедентное право. Они изъяли эти деньги, они их конфисковали. То есть это не штраф, не возмещение ущерба. Это конфискация в пользу государства. А дальше, как они будут этими средствами распоряжаться, это уже каждое государство само вправе распоряжаться. Ну, Америка, мы знаем, финансировала, особенно в период президентства Джо Байдена, финансировала киевский режим. Это никому, как бы, это не секрет. Они это, наоборот, даже выставляли на показ и этим кичились. Естественно, они взяли конфискованные средства, куда-то там отправили. Сказать, что господин Малафеев посредством вот этой конфискации направления денег финансировал киевский режим, конечно, нельзя. Он был против, и он это сейчас пытается обжаловать. Возбуждение уголовного дела по факту кражи этих денежных средств, ну, это право Следственного комитета, тем более, если уголовное какое-то преступление совершено в иностранной юрисдикции против российского гражданина, российские компетентные органы могут возбудить уголовное дело, но расследование этого уголовного дела, особенно привлечение к ответственности виновных, мне кажется, это очень сложная реализуемая задача. Поэтому вряд ли кто-то понесет ответственность. Даже если будет заочный приговор суда, сложно его будет исполнить против лиц, которые проживают на территории Соединенных Штатов.
0: То есть денег не было там никаких, но Байден их украл, да? Получается так, 10 миллионов.
1: Нет, по факту я не думаю, что господин Малафеев обманывает сейчас Следственный комитет. Нет, деньги там были. 10 миллионов были законным образом инвестированы в банковский сектор Соединенных Штатов.
0: Банковский
1: и хочу
0: сектор.
1: Еще тоже напомнить, да, можно ли инвестировать в такие юрисдикции, которые не очень лояльно относятся к россиянам.
0: Не очень дружественно.
1: Инвестировать нашему православному олигарху в российский банковский сектор, соблюдая все российское законодательство, и спокойно получать проценты, дивиденды и приемлемую маржу.
0: А то есть, судя по тому, что там был уже в это время Байден, да, то уже все понятно было. То есть это были не прежние времена, когда даже и до которых президент России неоднократно, да, говорил, аккуратно предупреждая дипломатически, что не надо туда везти деньги. Да? Мы же помним, говорит, не надо в Британию, не надо там в США, их у вас цап-царап украдут, ничего не получите.
1: Да,
0: но
1: да.
0: На благие дела положено.
1: Сказал, да. Да. Наш президент сказал, замучитесь пыль глотать.
0: Да.

0: Но здесь богоугодные дела. Здесь банковский сектор Соединенных Штатов. Грех, в общем, не лишнюю копеечку, лишний миллион туда не отнести. Это совсем,
1: да, не отдать в рост. Смысл. Конечно. Нет, ну,
0: чтобы потом жертвовать можно было бы на, опять же. Спасибо большое, Мария Михайловна. Мария Ярмаш, адвокат, специалист по гражданскому и международному праву. Ну, а в России пересобирают условия льготных автокредитов. Попасть под государственную милость становится все сложнее. Юрий Кораблев передумал покупать замечательный «Москвич».
2: Программы льготного автокредитования и лизинга временно приостановлены. Это следует из сообщения Минпромторга. И связано это с исчерпанием лимитов, запланированных на текущий год. В бюджете на 2026 год на льготное автокредитование было заложено 20 миллиардов рублей, на льготный лизинг – 30 миллиардов. Какая сумма была выделена по факту, в министерстве не уточнили. Там сообщили, что при поддержке льготных кредитов было приобретено 123 тысячи автомобилей. Льготного лизинга – почти 55 тысяч штук. Сроки возобновления программы в министерстве не называют, но дают понять, что их реализация заложена в новый бюджетный цикл. Приостановка действия льготных инструментов в текущем году – штатная ситуация. При освоении выделенного бюджета речь не идет о полной отмене мер поддержки, поясняют там. Программой льготного автокредитования в этом году воспользовались в том числе семьи с детьми, медики, учителя, участники СВО и их семьи, а также граждане с инвалидностью. Напомню, что по условиям программы машина должна стоить до 2 миллионов рублей. Сегодня по требованию локализации, в частности, программе соответствуют модели «Лада», «УАЗ», «ГАЗ» и «Москвич-3». Автоэксперт Дмитрий Смирнов считает, что льготные автокредиты – это отличная поддержка, но лимиты надо увеличивать. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
3: Эта программа очень хорошая, затрагивается те сегменты наших граждан, которые, ну, не могут себе позволить взять и купить. Либо инвалидность, либо это еще какие-то социально нагруженные люди, которые просто взять и достать полный объем, даже 2 миллиона рублей, к сожалению, не могут. Поэтому всячески поддерживаю эти инициативы. И, конечно, 123 тысячи автомобилей – это очень мало. Капля в море. Такие проекты должны быть как ипотека. А автомобили зачастую, особенно в регионах, это единственное средство даже, извините, съездить за продукты. Поэтому это надо поддерживать, лимит увеличивать, потому что даже отечественные машины на сегодняшний момент более комфортные, ставят дороже. И вот эти 2 миллиона – это уже достаточно маленькая стоимость для нового автомобиля. Поэтому, конечно, увеличить бы до 4, и вот социально незащищенных граждан, конечно, надо увеличивать и объемы, и сохранять эту поддержку.
2: В начале сентября в Минпромторге заявили, что объем финансирования обеих программ господдержки льготных кредитов и льготного лизинга авторынка в 2027 году, как ожидается, сохранится на уровне 2026 года. При этом автоэксперт Игорь Маржаретто обращает внимание, что не всегда программа льготного автокредита выгодна пользователю. Вот что он сказал радио КП.
4: Уже давным-давно говорят, что система льготного автокредитования, на самом деле, это автокредитование не покупателя, а банка. Потому что получить скидку можно только при условии, если берешь кредит. При нынешней очень высокой кредитной ставке получается так, что человек, получил льготу, то есть некую сумму денег, там 600 тысяч от государства, но эта сумма легко перекрывается высокой кредитной ставкой, и получается так на так. Очень, не очень понятно, кому это нужно, кроме как банкирам. Поэтому, если человек считает деньги, он может посчитать и понять, что в целом ряде случаев такая поддержка ему невыгодна.
2: Согласно аналитическому агентству «Автостат», продажи новых легковых автомобилей в России в августе сократились на 6,5% год к году, до 114 тысяч штук. Спрос на авторынке пока слабый и не восстановился. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: Ну, а если вы надеялись заесть горечь бытия свежей булочкой или хотя бы сочной шаурмой в подворотне, у нас для вас отвратительные новости. Общепит вымирает.
5: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Севидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Севидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного «звездочка-125». «Звездочка-125». Гель из водорослей помогает даже в тяжелых, хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Севидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Севидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер «звездочка-125» прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте «звездочка-125». Все звонки по России бесплатны.
5: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В Великих Луках 12:30. Студия Анастасия Курякова. Здравствуйте. Великолукский кабельный завод представляет Псковскую область на международной промышленной выставке «Иннопром Беларусь» в Минске. Участники представляют свои разработки и обсуждают новые технологии и возможности для сотрудничества. На выставке представители ВЛКЗ встретились с бывшим главой Пскова, а ныне заместителем государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии Иваном Цицерским. Организацию духовно-нравственного воспитания осужденных к принудительным работам обсудили на рабочей встрече руководство исправительного центра номер 1 управления ФСИН России по Псковской области и клирика Великолукской епархии. В центре предусматривается отбывание наказания без изоляции от общества, и осужденные к принудительным работам имеют возможность самостоятельно посещать храмы города. Однако сейчас прорабатывается участие священнослужителей в духовном окормлении учреждения на постоянной основе. Концертную программу «От сердца к сердцу» в детском саду номер 4 посвятили Дню пожилого человека. На мероприятии были приглашены пенсионеры, бывшие воспитатели детского сада, а также бабушки и дедушки дошколят. Для них ребята исполнили песни, подготовили стихи, танцевальные номера и поздравления.
5: О валютах.
7: Доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки, юань 12 рублей 40 копеек.
5: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
9: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Итак, пришел Измайлов, общепит в России начал как-то резко усыхать. Число заведений сокращается и тает на глазах. За год почти минус 10%. Каждый десятый не смог пережить этот 2026 и горько рыдает. До 223,5 тысяч объектов. Такие данные приводятся. Не очень понятно, много это или мало, но есть как бы сравнение. Такого, говорят, массового вымирания общепита не было даже в ковидную пандемию 2020 года, когда все сидели по домам. Сейчас по домам никто не сидит, но и есть никто не ходит. Самый жесткий удар пришелся по Святому. Пекарни уходят на 13%. Быстрая еда на дюжину. Кофейни вообще закрывают сотнями. Пить лавандовый раф за 500 рублей больше никто не хочет. А причины просты до слез, говорят специалисты. Фискальная нагрузка. Банально кончаются деньги у людей. Ну и еще тут подоспели крупные продуктовые, привычные, большие магазины. У них куча готовой еды, готовой кулинарии. И они просто переехали ресторан на отрасль асфальтоукладчиком. Соревноваться и конкурировать стало невозможно. Ресторатор, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба», председатель Федерации рестораторов и ательеров России Сергей Миронов. Прямо сейчас сочный шаурмой в руках. А то мало ли, как бы этот деликатес вообще скоро не исчез как вид. Сергей, здравствуйте.
10: Здравствуйте. Не рекомендую шаурмой.
0: Нюанс. Не рекомендуйте. Можете чуть погромче, чтобы самое важное не упустить, потому что... Сергей.
10: Конечно.
0: Да.
10: Конечно.
0: Не расслышали, но не рекомендуйте, хорошо?
10: Не рекомендую, да. Шаурмой в руках, да. Вот я сказал именно так. У шаурма есть определенные нюансы, и есть прям так повально не стоит.
0: Есть плюсы и минусы. В целом, как видите, насколько все критично, с учетом того, что, знаете, вот приходил слышать такое, что вот на этот малый и средний бизнес, ну, честно говоря, наплевать, потому что он в любом случае, одни закроются, другие откроются. Это сфера, она будет всегда. Она всегда будет возникать, сама будет держаться на плаву, и как бы ничего страшного.
10: Ну, я так не считаю.
0: Вот, как вы изнутри это видите?
10: Да. Нет, поддержка малого бизнеса обязательно. Это государственные программы во всех странах, поддержка малого и среднего бизнеса. Его надо поддерживать, потому что весь крупный бизнес, по сути, формируется из малого и среднего. То есть это тот успешный малый, потом успешный средний бизнес, который в итоге стал крупным. И если не будет подпитки снизу, то и крупного бизнеса в итоге не будет. То есть это совершенно очевидно. И все государства поддерживают, все работают над МСП. И, ну, в России тоже всегда этим занимались. То есть для них была беспрецедентная поддержка МСП, что все выжили.
0: А что с едой? Почему пошло проседание? Причем, ну вот из того, что мы слышим, да, в таком как бы небольшом сегменте, недорогом, банально и на это уже денег нет? Или этого просто было много? Mm-hmm. И... Да.
10: Нет, получается, что еда должна дорожать, чтобы рестораны удержались на плаву. Они должны продавать дороже. А у населения не прибавилось настолько денег, чтобы платить больше за еду. И вот тут основная проблема. Почему надо продавать? Потому что растут косты. Очень сильно поднялся фонд оплаты труда. Опять-таки, потому что нет работников, и не хватает. И ресторан берет место одного профессионала, который, по сути, справился бы двух или даже трех непрофессионалов. То есть это огромный раздутый фонд оплаты труда. Плюс налоги на фонд оплаты труда огромные. И... Аренда подросла, аренда все время, потому что каждый арендатор, и каждый год повышает аренду, независимо от того, растет вместо выручки или падает. Ну и, конечно, рынок готовой еды, который вы назвали, тоже очень сильно сократил количество людей. Все эти факторы сейчас работают минус для ресторанного бизнеса.
0: Отыграется назад, ну вот интересное же сравнение с пандемией, да, тоже было проседание, потом как бы потихонечку возвращение, или сложно пока говорить об этом?
10: Пандемия была заморозка, была сильная поддержка государства, были финансы на это, было очень много программ поддержки, в Москве было огромное количество программ поддержки, и тогда мы все это вытянули. После пандемии тоже было сильная нагрузка, но тогда было принято решение убрать НДС. у ресторанного бизнеса. Это принято в 2021 году. Это тоже в этот момент поддержало после пандемии и удержало ресторанный бизнес на плаву. Эти решения как бы как раз вот тогда нас всех вытянули. 2020-2021 год.
0: Ну и как бы какие перспективы, как вы видите, что вот с, ну, с теми, кто занимался этим, они переориентируются, или это там вот выход на рынок труда? То есть вот, ну, в целом, как видите?
10: Перспективы особо нет, потому что мы пока идем в одном вот этом неправильном направлении. А. Профессиональных работников нет, мы их не учим. То есть мы, наши колледжи выпускают количество работников для ресторанного бизнеса меньше 1% потребности рынка. То есть в стране, когда нулевая безработица, она нулевая, а люди идут работать по специальности. То есть ресторанный рынок сейчас может работать только на людях, которые пришли подработать. А зачем им подрабатывать, если у них есть своя специальность? То есть фонд оплаты труда будет дорожать, людей будет еще меньше специалистов, как-то надо учить всех своими силами за счет. Ну и рынок готовой еды растет. Он прирастает с год на 30-35%. Он тоже будет отнимать.
0: Спасибо, Сергей Миронов, ресторатор, председатель Федерации рестораторов и ательеров России. Но Минздраве выступает с тревожным заявлением. В России официально идет самая настоящая пандемия диабета. Стремительно растет число людей с эндокринными нарушениями. Тема более чем серьезная. Наш Виталий Осипова перепугался настолько, что решительно вылила в раковину всю колу и отправила в мусорное ведро килограмм конфет. Мол, ну его от греха подальше. И правильно сделала.
11: Специалисты называют сахарный диабет уже не просто растущей проблемой, а настоящей неинфекционной пандемией. Об этом сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии имени академика Дедова Минздрава России. По словам специалистов центра, число пациентов с диабетом в стране ежегодно пополняется на сотни тысяч человек, и основную массу новых случаев составляет именно второй тип заболевания. Оба типа диабета объединяет повышенный уровень глюкозы в крови, однако механизмы, которые к этому приводят, принципиально разные. При первом типе поджелудочная железа фактически перестает справляться со своей работой. Из-за аутоиммунной реакции организм разрушает собственные клетки, которые вырабатывают инсулин, и гормона в итоге просто не хватает. При втором типе инсулин продолжает вырабатываться, но ткани организма постепенно теряют к нему чувствительность, из-за чего сахар перестает нормально усваиваться и накапливаться в крови. За последние десятилетия жизнь людей действительно серьезно изменилась. И это повлекло за собой и изменение пищевых привычек, и сам набор продуктов, которые мы ежедневно употребляем в пищу. О причинах, почему диабет стал пандемией, говорит врач-эндокринолог Зухра Павлова.
12: 21 век назван эпидемией ожирения. Я называю это пандемией ожирения. Ну, все материки захвачены, значит, пандемия. Тут на лекциях показываю картинку, как увеличивается количество людей с 90 по 2004 год в зависимости от ожирения, ну, там цвет меняется. И ровно так же ниже тот же материк, точно так же меняется количество людей с диабетом. Иначе говоря, у нас диабет в своей основе имеет ожирение. Ну, в большинстве случаев сахарный диабет второго типа, там от 80 до 90, основной причиной его развития является ожирение. Поэтому то, что диабет прогрессирует, никакого удивления у нас не вызывает, потому что у нас точно так же прогрессирует и ожирение. Поэтому пандемия, Министерство здравоохранения абсолютно правдиво описывает эту ситуацию. И в тот же момент, если мы справимся с ожирением, и люди перестанут набирать вес и начнут его эффективно сбрасывать, и самое главное, не возвращать потерянные килограммы, то мы сможем справиться и с диабетом.
11: Немаловажным фактором повышения риска диабета является также постоянный стресс. Из-за этого наш организм выделяет кортизол. Он вызывает повышение уровня сахара в крови, что обеспечивает быстрый прилив энергии. Однако, как только стрессор проходит, уровень сахара падает, вызывая чувство усталости и желание поесть и взбодриться. Поэтому нередки ситуации, когда граждане возвращаются домой с работы и объедаются сладостями. А это также может спровоцировать сахарный диабет. Чтобы уберечь себя от этой угрозы, необходимо контролировать уровень стресса, а также четко понимать, что именно мы употребляем в пищу. И стараться выбирать только качественные и натуральные продукты. О том, что еще можно и нужно делать, говорит Зухра Павлова.
12: Но вообще нет человека, который не слышал, что надо есть больше овощей и больше двигаться. Есть еще одна такая вещь, на которую мало обращают внимание, это своевременный отход ко сну. Кажется, что это просто какое-то глупое требование, несовременное, потому что в современном мире можно вообще не ложиться в ту ночь, а потом отсыпаться днем. Но физиологию этим изменить нельзя. И если человек хронически укладывается спать поздно, то он будет днем есть, чтобы функционировать, а чем больше будет есть, тем быстрее доберется до диабета. Мне кажется, очень-очень важная рекомендация – это посещать врача. Вот как бы ни казалось бы, это вот тоже сложно, в поликлиниках очереди. В наших поликлиниках помощь получить можно. С очередью любезно, ты ее получишь, и не через полгода, как во многих других странах. У нас есть такая возможность. Ходите к докторам. Не нравится один – пойдите к другому. Вы обязательно найдете своего врача и либо справитесь, максимально эффективно с объектом, с заболеванием, либо… что еще лучше, не дадите ему развиться.
11: Ранее сообщалось, что в России растет спрос на средства контроля диабета. В январе-июне продажи глюкометров в натуральном выражении увеличились почти на 20% год к году. Тест полосок на треть, систем непрерывного мониторинга глюкозы на 40%. По оценке Минздрава, сахарным диабетом в России страдают 6 миллионов взрослых и 65 тысяч детей. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
13: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
14: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
15: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
16: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? В повести «Служебный роман» Людмила Прокофьевна однажды смотрит кинопанораму. Если бы этот эпизод вошел в фильм, то Эльдар Рязанов, как ведущий телепередачи, мог бы сыграть самого себя. А так пришлось играть пассажира автобуса.
17: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
18: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
19: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей программы важна. Мы хотим поговорить о здоровье глаз. Так сложилось, что с возрастом зрение становится хуже, а влияние различных негативных факторов вызывает риск полной слепоты. Почему люди стремительно теряют зрение? И можно ли побороть этот процесс? Обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Андреевной Солнцевой. Добрый день.
20: Здравствуйте. Для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,5 миллиардов человек страдают нарушением зрения. Но важно то, что почти у половины нарушение зрения можно было предотвратить. В России сейчас у 20 миллионов россиян есть болезни глаз, а всего каких-то 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной, в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу, ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70%! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Но на помощь приходит наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека. А болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в кровообращении и питании органов зрения. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
19: То есть, если человек нормализует кровоснабжение и питание, то у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение и иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте.
20: Да, именно это я и хочу сказать.
19: Скажите, современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
20: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего применения Self-Docs Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысячи людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает, слушайте. В основе его действия лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Важным моментом является то, что прибор недорогой. Он доступен для пенсионеров, ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую звонить по номеру 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 0123. Наши реквизиты ООО Prodex, ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
19: При каких тяжелых недугах глаз может помочь Vision?
20: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, миопия, спазм аккомодации, астенопия, зрительная усталость. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить, ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
19: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
20: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123.
19: Как Vision воздействует на органы зрения?
20: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный, безоперационный метод лечения болезней глаз. Представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета? Вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами, поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. На этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
19: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 01 23. 8 800 777 01 23. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. Расскажите, что же происходит в то время, когда человек использует Vision?
20: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях. Его цветовые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. Достоинство аппарата – то, что эффект от процедур сохраняется на длительное время. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов, только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision у вас в буквальном смысле появляется шанс видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали.
19: Наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
20: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. Это ваш личный офтальмолог на дому, которому вы можете полностью доверять, потому что точно знаете, он не подведет. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха. Ведь это не просто аппарат, это медицинская техника нового поколения прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет, современные технологии. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 0123. 8 800 777 0123. Кроме того, те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат Vision, могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора.
19: Я благодарю нашего эксперта Нину Андреевну за эту очень актуальную и полезную программу. Уверен, все мы узнали очень важную информацию. Для тех, кто не успел записать номер телефона, повторю его. 8 800 777 0123. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 0123. Желаю здоровья всем нашим радиослушателям. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
17: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте собой.
18: Реклама.
21: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
22: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города.
23: БАД не является лекарственным средством.
24: Комсомольская правда.
25: Читайте в еженедельном выпуске «Какую тайну хранит Николай Басков?» Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака. Кашпировский стал отцом 86 лет. Газета в продаже с 30 сентября.
26: Для лиц старше 12 лет.
27: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
28: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
29: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
30: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
31: Новости на радио «Комсомольская правда».
32: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
33: О спецоперации.
32: Российские военные освободили Грачевку и Сердобина в Харьковской области. Это сообщили в Минобороны. Всего с начала окружения украинской группировки на северо-востоке Харьковской области бойцы группировки «Север» освободили более 350 квадратных километров и 20 населенных пунктов. Также за неделю вывели из строя инфраструктуру украинских портов, использовавшихся для приема военных грузов и горючего. Поразили 17 сухогрузов ВСУ. Большая работа проведена по усилению защиты НПЗ в России. Ущерб от постоянных налетов на заводы стал значительно ниже, сообщил вице-премьер Александр Новак. Он сказал, что власти прорабатывают меры по поддержке НПЗ, в частности, перенос сроков модернизации по соглашениям с Минэнерго. Новак также сообщил, что рынок дизтоплива в России сбалансирован. В случае перепроизводства будет частично открываться экспорт. Как только рынок топлива сбалансируется, Россия вернется к потреблению только своего бензина и к его экспорту.
34: О мошенниках.
32: Аферисты отправляют россиянам бумажные уведомления с требованием исправить декларацию или подтвердить доходы, а затем на электронную почту присылают фишинговую ссылку на поддельный сайт ФНС, рассказал РИА Новости доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. Злоумышленники пользуются тем, что бумажное письмо создает ощущение официальности и доверия, а на поддельном сайте ФНС просят ввести логин, пароль и другие данные якобы для авторизации. Все это мгновенно попадает к мошенникам. Эксперт призвал не переходить по ссылкам из подозрений писем и не сканировать присланные QR-коды, а также помнить, что ФНС не рассылает уведомления в мессенджерах, не запрашивает коды из СМС, пароли и данные карт.
34: Обо всем.
32: Ученые из технического университета Чалмерса в Швеции разработали ИИ-агента, который может сам моделировать ход экспериментов и делать научные открытия. ИИ-ученый смог поставить перспективные биологические задачи, порекомендовать эксперименты для их проверки, оценить результаты экспериментов и постепенно уточнить свои знания. Вместо того, чтобы служить исключительно инструментом ученых для принятия решений, он сам активно генерирует новые научные знания. Однако он будет скорее дополнять, чем заменять ученых, беря на себя рутинные процессы выдвижения гипотез и их экспериментальной проверки. Курс доллара на сегодня 83 рубля и 25 копеек, евро стоит 94 рубля и 53 копейки, курс юаня 12 рублей и 40 копеек. И о погоде в эти минуты в российской столице 12 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет плюс 7, плюс 10 без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: В Алтайский ледяной душ. Путин пообещал европейцам ответить всем арсеналом, а мировые СМИ дружно сушат штаны. Сначала реформы, потом карманные расходы. Евросоюз показал Киеву неприличный жест и зажал 27 миллиардов евро. Изразительное уныние. Достаточно одному вздохнуть, как все остальные в офисах теперь падают в тоску. Наши новости в тоску не падают. Пришел Измайлов, но, в общем, согласитесь, не очень-то и весело. Итак, Владимир Путин на Валдае. Западная пресса теперь выглядит так, как будто их укусила муха паники. Президент России прямым текстом напомнил: Россия ни на кого нападать не собирается, но если уж кто-то дернется, получит жесткий ответ всем наличным арсеналом. Ну и тут-то началось вытье. Кстати, президент накануне и сказал, что все сказанное будет выдернуто.
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
3: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Меня бомбит». И сегодня Катя Пахомова ее ведет в одиночестве, потому что мои коллеги сегодня не смогли быть со мной в этот день, но я не могла позволить себе оставить вас без нашей программы, особенно в такой животрепещущий период. А о чем мы сегодня поговорим? Ну, конечно же, то, от чего бомбит всех горожан, да и не только, наверное, всех россиян уже потихонечку начинает бомбить от темы отопления. Кто-то говорит, что его уже пора включать, кто-то говорит, что еще рано, кто-то говорит, что в квартирах невозможно холодно, а кому-то вполне себе комфортно. Ну, я вам напомню, что отопление включается, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже плюс 8 градусов в течение 5 суток подряд. То есть на 6-й день местные власти обычно обязаны принять решение о запуске тепла. Отчет ведут по официальным данным метеослужб. То есть это очень важный момент. Если, например, в какой-то из этих 5 дней температура резко подскочит до плюс 10, то счет обнуляется. Понимаете? Вот всю эту историю, всю эту суть. Единой даты у нас не существует. Все зависит от климата региона, и поэтому, что касается региона нашего, на следующей неделе нам обещают погоду хорошую. Аж до плюс 19 градусов днем и 8-7-9 ночью. Поэтому ждать отопления, я так думаю, не стоит. Однако, что касается конкретно моей квартиры, я тоже хочу лично свое, как бы личный опыт сказать, что у нас действительно буквально на этой неделе в квартире стало холодно. Холодно настолько, что, знаете, белье не сохнет, это вечная такая проблема, наверное, у всех. С утра вставать очень тяжело, прям очень холодно, хочется надеть тапочки, халатик, вот полностью себя, знаете, в кокон завернуть. И у нас панельный дом, но не угловая квартира. Я представляю, как мучаются люди, у которых квартиры угловые. Это X2 холодильник. Я даже знаю, что на некоторых домах люди делают утепление с внешней стороны. Поэтому, что касается отопления, нам придется подождать. Надеюсь, что погода немножечко расстоится, особенно вот к следующей неделе, там все будет хорошо. Однако наша проблема, проблема нашего города вообще такая феноменальная, это отопление. Мы очень часто сталкиваемся с вопросом о том, что даже когда запускается то самое отопление, в квартирах все равно прохладно. То есть перед отопительным сезоном, может быть, даже нужно вызвать какого-то мастера, чтобы проверить на всякий случай, насколько вы лично готовы к отопительному сезону. Вот наши службы говорят, что они готовы, однако постоянно котельная номер 5 — это регулярная проблема с ними, и неоднократно, что касается воды, что касается отопления, это такая болевая точка и волна негодований, мне кажется, абсолютно каждую неделю в нашем популярном паблике есть. Поэтому писать больше, я даже не знаю, какие могут быть какие-то пути решения в этом вопросе. Еще один момент, который меня, как автолюбителя, очень сильно, ну я не знаю, задел, что ли. Совсем недавно на улице Гоголя положили новую дорогу. Притом делали это достаточно долго, потому что, как мы знаем, у нас, например, асфальтосрезчик срезал асфальт, потом, соответственно, прошел месяц, и асфальт только положили, потому что техника в ограниченном количестве, и мы не можем себе позволить, да, хочу тут положить, хочу там положить, хочу здесь положить. Это все очень сложный, тяжелый процесс. Так вот, улицу Гоголя сделали, буквально позавчера, наверное, мне прислали, рядом с пробами асфальта такие три дырочки, тоже не так давно я про это узнала, огромная дыра нарисовалась, где, собственно, стоит знак объезда. Так вот, у меня вопрос, а как так, уважаемые, даже месяц дорога не простояла, а уже у нас какие-то помехи случились? Ну вот у меня вопрос, конечно же, и, собственно, к подрядной организации, которая осуществляла этот ремонт дорог, и, собственно, наверное, к самому материалу, я даже не знаю. Ну, я просто с точки зрения автолюбителя, понимаете, да, что я некомпетентна рассуждать с точки зрения специалиста, эксперта, я просто как автолюбитель хочу спросить, как так, где деньги, Зин? Мы же платим налоги. При всем при том, не маленькие. Вот мне, например, уже на госуслугах пришло налоговое уведомление, что я должна оплатить его до 1 декабря, а то, не дай бог, мало ли что, там штрафы пойдут, пени и так далее. И где наши налоги, на что они идут, я никак не понимаю. Хотя бы за тот же самый автомобиль мы платим налоги, и тоже не маленькие. Там просто сумасшедшие. Если стажа нету, так это вообще какой-то кошмар. Там такие суммы огромные, что содержать автомобиль получается вообще невыгодной историей. И вот мы, что им мы имеем? Мы имеем на новой дороге огромную яму. Это просто она просто вот туда, знаете, вовнутрь так буньк и упала. Следующий момент, что касается дорог, я вот два раза в неделю стабильно езжу по Холмской. А это где? Детский центр Муравейник, вот у нас заправка Сургутнефтегаз, да, поняли. И прикол в том, меня реально поразило, там закрывали дорогу, тоже перекрывали, но ненадолго как-то, положили на одной полосе до разметки асфальт и на другой полосе до разметки асфальт, но от разметки был сделан отступ. Представляете, уровень просто, я не знаю, уровень абсурда. Отступы от разметки и вот такие два шлепка лежат. Ну, для меня это, конечно, нонсенс. Я первый раз увидела, я сначала думаю, наверное, мне показалось. Проехала еще раз, и действительно, представляете, просто вот типа точечный ремонт, хотя положено, вот вся полоса, достаточно большой участок, но вот для меня это всегда тоже какая-то такая тема. Асфальта не хватило. Ну, может быть, лучше где-то не ремонтировать, а сделать более большой качественный ремонт на вот этой, например, территории. Ну, что касается Холмской, ну, там, наверное, можно было еще чуть-чуть потерпеть, сделать ямочный. Но что касается улицы Мурманской, которая идет после пересечения с Третьей Ударной, это, конечно, отдельный разговор и отдельный какой-то, я не знаю, коллапс, что ли. Во-первых, когда эту улицу перекрывали, там как-то локально это все перекрывали, были огромные пробки в городе. Ну, это понятно, это естественно, что мы можем сделать. Жалко, что только вот в час пик у нас всегда дороги ремонтируют, если бы как-то вот вечером или что ли днем, например, да, потому что рано утром тоже люди едут на работу, вот как-то, когда минимальное транспортное движение осуществляется, тогда, наверное, ремонтировать, ну, самое то оно. Так вот, там тоже локально накинули асфальт, при всем при том остались с пробелами достаточно маленькая площадь. Что это значит? Это значит, что мы едем по хорошему асфальту буквально один проезд, потом мы едем опять по ямам, опять по хорошему асфальту, потом опять по ямам. Ох, я не знаю, это какие-то, знаете, такие разговоры, такие философские уже, мне кажется, такие разговоры, когда, на которых никогда не будет ответа. Когда это все закончится, не очень понятно. Когда асфальтовые покрытия будут нормальными, тоже не очень понятно. Мне хочется отметить, что в этом году особенно много отремонтировано дорог. Я не подготовилась, не подобрала конкретное там количество, улицы и так далее и тому подобное, но действительно, опять же, как вот автолюбитель, я езжу, вижу, очень много дорог отремонтировано, и даже тех, где, в общем-то, не особенно, как будто бы и надо было что-то ремонтировать. Ну, то есть можно было бы подсыпать, но еще бы подождала. А вот дворы, которые требуют реального ремонта, то есть там вообще нога асфальтоукладчика не ступала уже многие годы, вот про них почему-то тоже забыто совсем. Да, это тоже один такой двор, проспект Ленина, по-моему, это поворот на улице Лизы Чайкиной, и сразу направо. Ленина 2А, если я не ошибаюсь. ошибаюсь, есть там такой дом. Так вот, туда просто, когда заезжаешь, едешь и плачешь. Слезы текут сами собой, потому что чувствуется, насколько убивается подвеска в автомобиле. И таких дворов очень много. Писать в управляющую, писать куда-то, как правило, вообще не имеет никакого смысла. Я не знаю, возможно, только на сайт губернатора что-то произойдет, и то не факт. Ну что, мы прервемся с вами на небольшую паузу, совсем скоро вернемся, оставайтесь на Луки ФМ.
5: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
8: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
9: «Меня бомбит» – новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Меня бомбит». И сегодня ведущий Катя Пахомова. Не по традиции, но да ладно, в одиночестве. Итак, мы уже в первом выходе с вами поговорили про отопление и про дороги, которые вызывают у меня особое негодование. А теперь давайте пройдемся по темам, которые вызывают вопросы у наших жителей. Ну, первое, с чем я крайне вообще согласна, и, наверное, про это мы будем говорить вплоть до самой весны, это то, что сейчас темнеть начинает рано, у нас световой день сократился, и, соответственно, на дорогах нужно быть особенно внимательными, как автолюбителям, так и пешеходам. Не зря у нас существует акция со светоотражателями «Безопасные пешеходы» и для детей, и для взрослых. Большая просьба, если вы очень часто передвигаетесь пешком, переходите дороги, особенно в темное время суток, пожалуйста, не потрудитесь, купите себе маленький светоотражатель, стоят они недорого, это очень важно и поможет и водителю, и вам в какой-то неблагоприятной ситуации. Особенно вот вчера у нас был целый день дождь, пасмурно аж с самого утра, а к вечеру, что уж и говорить, было хоть выколи глаз. И вот, собственно, про дождь тоже хочется мне отдельно поговорить. Я не знаю, проблема ливневок в нашем городе, она, ну, такая какая-то, как с асфальтом, я не знаю, что ли. Это какой-то ужас. На ровных дорогах, вот предположим, когда мы въезжаем на тот же самый виадук, с правой стороны нарисована такая лужа, что просто, я не знаю, она может залить машину. Мне кажется, что она по самые, наверное, пол колеса точно, а может даже и больше, в зависимости от диаметра колес, конечно же. Для меня странно. Ну вот, как будто бы только что сделали, как будто бы все новенькое. Откуда там вот эта яма? Почему нельзя было предусмотреть? А геодезисты как у нас работают? А как вообще все это происходит? Мне хочется задавать вопросы. И опять же, я понимаю, что я не уполномочен законченный специалист, я не могу там как-то говорить, почему так, отчего так, не могу давать какую-то оценку, я просто как человек, который там регулярно ездит, не могу понять, почему моя машина все время облита, потому что я еду по левой полосе, человек едет по правой полосе, собственно, по правой полосе вот эта огромная лужа, он меня заливает, даже если скорость у него минимальна. Ну, неприятненько. Едем дальше. Такая же история у нас напротив кладбища Бажно, тоже на минуточку дорога новая. Как так получается? Я реально не понимаю. Я хочу прям ответ получить на этот вопрос конкретно по этим участкам. Да? То есть понятно, что там, если забить в интернете, может быть много разных ответов, но вот суть-то не меняется, понимаете? Хочется понять, а почему так? Почему? Вот, с этим вопросом тоже обращаются очень многие пользователи сети и говорят о том, что по всему городу такая же картина к переезду после Пятерочки, там вот дальше, там, где делали новый асфальт, это тоже забажно. То же самое. Еще жалуются про то, как там сделан пешеходный переход. Кстати, пешеходный переход тоже тема такая достаточно щепетильная, насколько я знаю. Не так просто сделать пешеходный переход в одной зоне. Я прекрасно помню, как мы собирали подписи на пешеходный переход на новую детскую

как будто бы на Матвея Кузьмина, мне кажется. Вот это автомобили ставят таким образом, что, например, пешеходу с коляской не пройти. Вот. И кто должен этим заниматься? Сейчас расскажу. У нас, значит, на госуслугах можно отправить автовладельцу, ну вот, как в данном случае, наверное, замечание, да, потому что обычно отправляют такие сообщения, когда сигналит машина, например, да, сработала сигналка, либо когда там включена фары остались и так далее, вы можете вот отправить такое сообщение. Чтобы его наказать, ну, честно скажу, я не знаю, всего скорее это ДПС, но опять же, насколько все это работает, я ни разу не сталкивалась с такой ситуацией, но я думаю, что можно позвонить и действительно вот уточнить. Есть такая ситуация, не пройти по пешеходному тротуару, тут стоит автомобиль. Он тут стоять не должен. Что должны сделать сотрудники ДПС? Как минимум связаться с водителем, как максимум его оштрафовать или отогнать машину на штрафстоянку. Это по моим личным убеждениям, а не так, как должно быть по жизни. Едем дальше. Еще есть такой интересный момент. Публикуется ли где-то уведомление населения дорожных служб от администрации об изменении знаков ограничения скорости по проспекту Ленина на участке от моста до ГИБДД? Там висел знак 50, а теперь 40, когда его поменяли. Ну вот, собственно, там еще и камера стоит, если вдруг кто-то не знает, поэтому будьте осторожны. Ну, вообще, движение по городу 60 км в час. Вот такое разрешенное. На каких-то участках 40. Там я, кстати, не знаю, почему поставили ограничение 40. Не могу сказать, видимо, потому что пешеходный переход, скорее всего. Нужно просто смотреть на знаки. Вот. Это очень важно. Очень важно, потому что знаки периодически меняются. Знаки периодически меняются правила и так далее, поэтому надо быть очень внимательным в этом отношении, чтобы не попасть на штраф. Ну и в целом передвижение по городу не более 60 км в час, это прям очень важно. Вчера у меня была ситуация такая достаточно, ну, неприятная, скажем так, я немножечко подоспугалась. Значит, я стояла на повороте, и на меня ехала машина, хотя там как бы одна полоса, но люди предпочитают ее разделять. И вот с одной стороны ехала большая машина, и с другой стороны ехала большая машина. Мне пришлось даже немножечко дать вправо, потому что я просто испугалась, что у меня сейчас будет столкновение лоб в лоб. Поэтому большая просьба, уважаемые автолюбители, если вы куда-то спешите, вы можете однажды поспешить настолько, что ситуация будет неприятной для вас. Поэтому большая просьба соблюдать скоростной режим, это очень важно. Сейчас у нас, напомню, школьная пора, и как в песни, да, и при всякой погоде. Пожалуйста, я вас очень прошу, школьники иногда такие, знаете, они сею-вею идут в своих мечтах, иногда в телефонах, что очень плохо. Кстати, я считаю, что нужно обязательно разговаривать с родителем. Постоянно замечаю, как школьники идут, уткнувшись в телефоны, и через дорогу, и по проезжей части, где, например, да, пешеходные проезжие. И вот они идут, и мне кажется, что это до добра их точно не доведет. Ну, и едем дальше. Здесь у меня прям фотография. Фотография. Это с территории двор, проспект Ленина, 42, 44, 46. Здесь ямы, ямы, ямы. Да, кстати, я узнала этот двор, я очень часто там тоже бываю, но то, что здесь сейчас опубликовано, это просто, я даже не знаю, с чем сравнимо, как будто бы там какие-то, я не знаю, действия происходили непонятные. Ну, во-первых, что касается мусора, буквально вчера мне на глаза попалось видео, где женщина уже не выдержала борьбы с управляющей компанией, просто пошла сама наводить порядок на месте, где выбрасывается мусор. Представляете, вот она там 100 перчаток взяла, 100 масок с собой, и вот все это дело наводила порядок сама, потому что, как она написала, количество обращений, которое было отправлено для того, чтобы эту территорию убрать, благоустроить, оно было огромное, там в разрезе 10-15, никакой, ну это не в нашем городе, я сразу хочу огласить этот момент, никакой реакции от управляющей компании не поступало на эти обращения, ну и, соответственно, ничего не оставалось делать, потому что жить в свинарнике, как вы знаете, не очень-то приятная история. Она собралась сама, пошла, собственно, и вот прибрала вот эту территорию. Ну, я считаю, что как будто бы так делать не надо, но в частности то, про что я всегда говорю, это про крупногабаритный мусор. Я не знаю, сталкиваетесь ли вы с такой проблемой, но у нас на нашей зоне выброса мусора регулярно, вот сбоку есть такой специальный отсек, чтобы поставить что-то большое, но не огромное, понимаете? А там регулярно кресла, кровати, матрасы. Я не знаю, почему люди не додумываются, что не должны люди, которые
которые вывозят мусор, вот их такой крупногабаритный мусор, тягать. Это вот специально.

0: нанимается транспорт для того, чтобы этот мусор утилизировать. Но почему-то никто об этом не знает, и все, что можно и нельзя, несут на помойку. Ну да ладно, отступили мы с вами от темы, и, собственно, Ленина дворы действительно нуждаются в ремонте, да еще и в каком ремонте, не... абы в каком. Итак, также есть история про один из магазинов, что там очень много на кассах стоит кассиров. Товары пикать мы и сами можем, пишут пользователи. Поставьте роботов, зачем вам столько кассиров? Но я вам сразу могу отсылочку сделать к тому, что чаще всего это не кассиры, чаще всего это продавцы, просто они подходят для уточнения какой-то информации, они подходят там, допустим, что-то сказать, показать и так далее. Они не все кассиры, поверьте, кассиров там вот в этом магазине по одному на кассе, это я вам точно могу сказать. Ну а сейчас прерываемся для небольшой паузы, совсем скоро вернемся, оставайтесь на Луки.ФМ.
1: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Честное риэлторское.
2: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская». Я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир и студий в России впервые за последние 5 лет показала снижение. Об этом говорят участники рынка. По итогам 2025 года цены на съем однушек снизились на 1%, до 32 тысяч рублей. Двушки стали на 3% дешевле, 45 тысяч рублей, рассказали в ЦИАН. По данным Яндекс.Аренды, средняя стоимость долгосрочного найма жилья в городах-миллионниках снизилась во всех сегментах от 1% до 5% за год. По оценкам аналитиков, за прошлый год средняя стоимость аренды однокомнатных квартир и студий снизилась в Воронеже, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, Челябинске, Омске, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Волгограде, Самаре, Краснодаре, в Нижнем Новгороде и Перми. Российский рынок аренды жилья в прошлом году сменил траекторию и перешел от аномального роста к снижению цен. Ключевым драйвером такой коррекции стало расширение предложения. В крупных городах число доступных объектов увеличилось за год на четверть, а то и на треть, говорит руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» rn.ru Олег Репченко.
3: Я думаю, что будет продолжаться его охлаждение. Рынок аренды оказался очень сильно перегретым. А причина была связана с тем, что в условиях ключевой ставки стала недоступна ипотека, поэтому получилось так, что все те, кто взял бы квартиру в ипотеку, были вынуждены снимать жилье. Соответственно, как бы ставки взлетели достаточно сильно. Произошло довольно серьезное вымывание предложения. На рынке аренды был ажиотаж, спрос сильно превышал предложение. А на сегодняшний момент ставки аренды в Москве кусаются. Это с одной стороны. С другой стороны, все те, кто хочет продать свои квартиры на вторичке, сталкиваются с тем, что часто продать по желаемой цене их не получается. Они занимают ожидательную позицию, чтобы не терять время и деньги. Квартиры, которые на продажу переходят на рынок аренды, поэтому как бы растет предложение в аренду. Сейчас он вот восстанавливается до своих таких нормальных средних значений.
2: Снижение платежеспособного спроса в условиях высокой стоимости жилья и сдержанных темпов роста дохода населения заставляет арендаторов идти на уступки и снижать цену. Поэтому рынок арендного жилья, по словам экспертов, вошел в стадию ценовой стагнации. Предпосылок к значительному росту стоимости съема квартиры сейчас нет. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
1: Честная риэлторская. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
4: Элемент. микроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер +125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить редунит в подарок. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
5: Риски для экономики России, замедление мировой экономики и регионализация торговли, а также внутри страны более длительный период жестких монетарных условий и дефицит кадров. Об этом заявил вице-премьер правительства Александр Новак. Он сегодня выступает на правительственном часе в Совете Федерации с рассказом о прогнозе социально-экономического развития страны на ближайшие 3 года. В нем учитывают внутренние и внешние риски. Новак отметил, что в целом представленный прогноз умеренно консервативный. Ценовая конъюнктура может оказаться лучше, что может положительно сказаться на бюджете и экономике страны в целом, добавил он. Дональд Трамп не исключил создание американской военной базы в Венесуэле. Президент США заявил, что Вашингтон рассматривает возможность делать многое на территории страны. Заявление прозвучало после встречи Трампа с исполняющей обязанности президента Делси Родригес. Она пришла к власти после захвата Николаса Мадуро американскими военными. Трамп назвал отношения двух стран отличными и заявил, что Штаты намерены закупать венесуэльскую нефть по низкой цене для пополнения стратегического резерва.
1: О школе.
5: В Рособорнадзоре заявили об увеличении числа заданий по 2 предметам ЕГЭ. На 1 больше станет в истории и профильной математике. Это не повлияет на сложность и продолжительность экзаменов, сообщили в ведомстве. Там отметили, что в некоторых случаях одно объемное задание с развернутым ответом просто разделили на 2 более простых, которые требуют краткого ответа без долгих рассуждений. На выполнение экзамена по профильной математике школьникам отводится 3 часа 55 минут, на историю ровно 3,5. Сбор за возврат билетов на поезда дальнего следования повысят. С 1 декабря он составит от 1% до 10% от стоимости. Его размер будет зависеть от того, когда человек оформит возврат. Чем раньше сдать билет, тем меньше сбор. 10% от стоимости будут взимать, если билет вернут за 9 и менее суток до отправления. До 30 ноября сохранится прежний сбор.
1: О погоде.
5: Предстоящей ночью температура воздуха в московском регионе опустится до -2 градусов, а в ночь на воскресенье ожидаются заморозки до -3, сообщила главный специалист метеобюро Татьяна Позднякова. В ночь на воскресенье в столичном регионе будет преобладать северный ветер. В эти минуты в российской столице 12 градусов со знаком плюс, завтра днем будет +7, +10 и без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас +13 градусов, завтра днем будет +13-15. Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля и 25 копеек, евро стоит 94 рубля 55 53 копейки, курс юаня 12 рублей и 40 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
6: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа, регистрационный номер ТУ-60-2000-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
7: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит». бомбит.
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Меня бомбит», и Катя Пахомова ее сегодня ведет. Ну и у нас последний выход, поэтому давайте поговорим о хороших новостях. Стартовала прививочная кампания у нас, поэтому можете к ней присоединиться. Узнать об этом можно у своих, где вы прикреплены, в поликлиниках. Также в Великолукском драматическом театре стартовал новый 107-й сезон. Буквально мы сегодня разговаривали об этом с артисткой Великолукского драматического театра Аленой Медведевой, и всех она пригласила на спектакль «Земля Эльзы» режиссера и художественного руководителя театра Максима Ларина. Так что история очень важная. Наш великолукский зритель очень любит театр, и это видно по билетам, которые раскупаются просто в минуту на новые представления, на представления, которые уже были представлены театром. Тут у меня тавтология какая-то, представление. Вот, так что очень рекомендую провести эти выходные именно там. Также в честь 35-летия учреждения в детской школе искусств «Центр» состоялось торжественное открытие выставки «Можно сходить и посмотреть». Это, к слову, о том, куда сходить. Также хочется сказать о том, что в эту субботу, 26 сентября, с 8 до 15.00 в Великих Луках на площади Ленина, прилегающем к ней улицам Некрасова и Карла Либкнехта, будет работать универсальная осенняя ярмарка «Осень-2026». Будет организован концерт и планируется участие мастеров. Поэтому я, опять же, как человек, который за рулем, пожалуйста, продумывайте свой маршрут, потому что все будет перекрыто, друзья мои. А вот такая история. Для всех школьников в субботу, 26 сентября, в Доме культуры Ленинского комсомола будет школьная дискотека в 5 часов. А вот на следующей неделе у нас есть классные мероприятия. 28 сентября в понедельник в 7 часов будет шоу «Симфонические хиты. Колесо любви» в исполнении «Конкорд оркестра». Да. Любите живую музыку? То, пожалуйста, я думаю, что можно еще билет приобрести. А 30 сентября в среду в 7 часов будет торжественное открытие сезона ДКЛК. На одной сцене будут выступать творческие коллективы Дома культуры. Ну и, конечно же, у нас есть замечательный Луки-парк, куда можно сходить со своими детьми, пока еще не так-то и холодно. Вот такие вот новости, друзья. Ну и новость из хороших, знаете, вот прилетела. Прилетела хорошая новость. Почему бы вам ее не рассказать? МРОТ в России вырастет до 28 935 рублей. Вот так-то! Почти на сколько? Почти на 2000 увеличится. Федеральный МРОТ сейчас, да, на 1842 рубля. Сейчас он 27 093 рубля, а будет аж целых 28 935. Вот так-то! А к 30-му году планируют аж до 35 тысяч увеличить. Ну, собственно, я как пессимист скажу, ждем повышения цен. Ну да ладно. Всем хорошей пятницы, уважаемые радиослушатели. С вами была Катя Пахомова. В эфире Луки ФМ. Оставайтесь на наших волнах. У нас интересно и полезно. Всем пока-пока.
1: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
8: Вы любите путешествовать? Найти неизвестное в известном – это про вас. Про туризм на Луки ФМ.
9: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа про туризм, ведущая проекта Ксения Фадеева. Каждую пятницу мы говорим о том, куда же отправиться отдыхать, обсуждаем туры, маршруты и не только. Сегодня мы поговорим про отдых в Псковской области, куда же отправиться еще можно, ведь впереди половина лета. Многие уверены, что за красивыми пейзажами, хорошими отелями и интересными впечатлениями нужно ехать далеко, но это совсем не так. Псковская область – край древних городов, прозрачных озер, сосновых лесов и уютных баз отдыха, где можно провести как романтические выходные, так и полноценный семейный отпуск. Сегодня я вам расскажу, куда отправиться в ближайшие выходные, буквально можно завтра. И первый блок – это Пушкинские горы. Если говорить об отдыхе в Псковской области, первым делом очень многие вспоминают именно Пушкинские горы. Место, там, где Александр Сергеевич вдохновлялся. Место, где была самая лучшая в его жизни болдинская осень. Место, где он встречал рассветы и провожал закаты. Это место, где история переплетается с природой. Здесь находится музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина, усадьбы Михайловская, Тригорская и Петровская. Даже если вы были здесь, каждый приезд открывает новые впечатления. Летом работают специальные экскурсии. Можно взять велосипед, покататься по живописным дорогам или просто устроить пикник на природе. Для проживающих отлично подходит следующие базы отдыха. Это Пушкиногорье, одна из известных самых туристических комплексов региона. Арина Р. Это гостиничный комплекс прямо рядом с музеями. Кстати, через дорогу от этого музея находится музей Довлатова. Не так известный музей, конечно, как музей Александра Сергеевича Пушкина, но очень интересный, самобытный. Старинный дачный усадебный домик, в котором расположилась комната, кухня, личные вещи Довлатова. Ну и, конечно же, там можно приобрести знаменитую книгу «Заповедник». Еще одна база отдыха у Лукоморья. Это уютный вариант для спокойного семейного отдыха. Следующее направление, куда я вам рекомендую отправиться, это легендарное Чудское озеро. Это одно из крупнейших озер не просто Псковской области, а Европы. Именно здесь произошло знаменитое ледовое побоище Александра Невского. Но сюда сегодня еду совсем с другим. Это за песчаными пляжами, теплой водой, закаты невероятной красоты. И, конечно, рыбалка, катание на сапах и лодках. Для проживания можно выбрать Чудское подворье. Это гостиничный комплекс прямо у озера. 39-е царство, популярная база отдыха. Домик на озере – отличный вариант для тех, кто хочет полного уединения. И есть новая база отдыха, очень модная и фешенебельная – Пески. Такие места особенно популярны летом, поэтому планировать отдых нужно заранее. Следующее место, локация, куда я вас всех отправляю – это Мальская долина. Если хочется активного отдыха, конечно, отправляйтесь в Мальскую долину. Зимой здесь работает горнолыжный, единственный в Псковской области комплекс, а летом это место превращается в настоящий природный парк. Можно гулять по экологическим тропам, кататься на велосипедах, арендовать лодку или просто наслаждаться видом на озера и леса. Для отдыха отлично, конечно, подойдет Мальская долина, так и называется база отдыха. Комплекс предлагает комфортное размещение, ресторан прямо на обрыве и множество развлечений для семьи. Кстати, база отдыха открыта просто для прогулок. Можно приехать на один день, не бронировать никакой номер, а просто погулять. Тем, кто не хочет далеко уезжать, стоит провести выходные, конечно, в Пскове Святом. Древний Кремль, набережные, старинные церкви, множество музеев. А вечером можно расслабиться в хорошем спа. Для отдыха подойдут двор под Зноево, Old Estate Hotel at Spa. Ну и более высокие есть, конечно же, отели с бассейнами, банями, ресторанами и спа-программами. Паганкины палаты, национальный музей, старинные церкви еще времен домонгольской Руси. Все это есть в Пскове Святом. А хочу отметить, что в Кремле тоже разработаны специальные туристические маршруты. Можно прямо на входе приобрести билет на экскурсию с экскурсоводом. И для вас Псков откроется совершенно в другом виде. Ну и для любителей природы можно отправиться в Печоры, в знаменитый Печорский монастырь, Изборск, знаменитые ключи. Там на постоянной основе живут лебеди, которых можно покормить, и посетить, конечно же, Изборскую страусиную ферму. Псковская область – это настоящий рай для тех, кто любит тишину. Здесь тысячи озер, сосновые леса, реки. Можно остановиться в небольшом домике с баней, приготовить шашлык, выйти утром на берег с чашкой кофе и просто наслаждаться природой. Популярностью, конечно же, вот если говорить в разрезе этого, пользуется база отдыха «Волынь». Это загородный отельный комплекс, который располагается буквально в полчаса от города Великие Луки. Там база отдыха располагает большим количеством видов размещения. Как современные таунхаусы, так и старинные барские усадьбы, рыбацкие домики. База отдыха сейчас в летний сезон целый день предлагает анимационную программу для детей и взрослых. Это активные игры, это тематические конкурсы, это аквагрим. Работает не только ресторан, располагающийся на втором этаже, но и летняя веранда. А на постоянной основе действует рыбалка, сабборды, катамараны, бананы. Ну и, конечно же, Жижицкое озеро с его великолепными берегами никого не оставит равнодушным. Базу отдыха «Волынь», кстати, можно посетить с животными, с собаками. Нужно немножко заплатить за своего питомца, но оно того стоит, поверьте. Кроме того, есть тур выходного дня. То есть вы можете приехать без остановки на базе отдыха, просто рано утром заехать и поздно вечером покинуть территорию базы отдыха. Кстати, там же есть свой мини-живой уголок. Моралы, курочки, кролики, все это доступно гостям. Еще одна база отдыха – это Оленья гора в Себежском районе и Плесков. Многие базы отдыха предлагают прогулки на лошадях, аренду велосипедов, лодок и саббордов. Сейчас я прервусь на короткую рекламу, после которой расскажу про глэмпинги. Это новый формат отдыха для Псковской области. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
10: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
11: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
12: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
1: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
8: Вы любите путешествовать? Найти неизвестное в известном – это про вас. Про туризм на Луке-ФМ.
9: Всем снова здравствуйте, это Луки-ФМ, программа про туризм, микрофон и ведущая проекта Ксения Фадеева. Каждую пятницу мы с вами отправляемся в микропутешествие, изучаем эко-маршруты, тропы, туристические места. Сегодня мы говорим про нашу любимую Псковскую область. Это отличное место, куда можно отправиться. Этим летом его осталось не так уж много. Я пообещала до рекламной паузы, что расскажу о новом формате отдыха – это глэмпинги. В последние годы все больше популярность набирают глэмпинги. Это возможно жить практически на природе, но со всеми удобствами. Панорамные окна, террасы, бани, купели, вид на озеро. По всей Псковской области появляется все больше таких современных комплексов такого формата. Такой отдых особенно нравится молодым семьям, тем, кто хочет отключиться от городской суеты хотя бы на пару дней. Такой способ размещения, скажем так, есть в базе отдыха «Нептун», тоже недалеко от города Великие Луки. Ну, естественно, мы не можем поговорить про базу отдыха «Солнечный», которая располагается на территории бывшего детского лагеря «Солнечный». Да, в этом году база также модернизировалась, там сейчас строится большой красивый ресторан, много средств размещения, сауна, великолепное чистейшее озеро, замечательный песчаный пляж, который оборудован всем необходимым пляжным инвентарем, волейбол, футбол, лодки, катамараны, велосипеды. Ну и, наверное, еще одно из преимуществ этой базы отдыха, что по ту сторону озера можно отправиться в ферму улиток, Невельскую знаменитую. Чем же, вы спросите меня, вообще заняться вот так вот на территории Псковской области, если вы даже просто отправляетесь на базу отдыха на один день? Хочу отметить, что отдых – это не только лежать на пляже. В Псковской области можно отправиться на прогулку по экотропам, это национальный Себежский парк, покататься на сабборде, взять прокат лодку, сходить в баню, порыбачить, посетить древние крепости, попробовать местную кухню, отправиться на велосипедную прогулку, встретить закат на берегу озера. А еще летом практически каждые выходные проходят фестивали, концерты, гастрономические праздники и ярмарки. Что, дорогие друзья, Псковская область умеет удивлять. Здесь можно провести романтические выходные, организовать семейный отпуск, устроить путешествие с друзьями или просто на один день выехать за город, чтобы перезагрузиться. Не обязательно лететь за 1000 километров, чтобы увидеть красивые закаты, услышать тишину соснового леса и вдохнуть свежий воздух. Иногда лучшие впечатления находятся совсем рядом. Пусть это лето подарит вам новый маршрут, яркие эмоции и желание чаще открывать для себя родной регион. До новых встреч в эфире. Для тех, кто пропустил нашу программу, не расстраивайтесь, сразу после в официальной группе ВКонтакте в Макс-канале выйдет подкаст. С вами была Ксения Фадеева, услышимся.
1: Честное риэлторское.
2: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», и я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
14: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
2: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь сособственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схему оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.

0: сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
2: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
4: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
3: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
3: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
5: О важном.
1: На российском рынке не отмечается нехватка дизельного топлива. Оно поставляется в необходимом объеме. При этом власти видят недостаток бензина и принимают меры для покрытия дефицита. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Он говорит, что мировой рынок дизельного топлива испытывает дефицит, цены рекордные. Это стало результатом санкционных ограничений, атак на НПЗ и закрытия Ормузского пролива. Власти мониторят ситуацию с дизелем на внутреннем рынке. Россия может вернуться к экспорту при наличии излишков. Сбор зерновых в России по итогам этого года ожидается в объеме около 140 миллионов тонн, масличных – 35 миллионов тонн, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Россия переходит к завершающей стадии уборочной кампании. Собрали более 126 миллионов тонн зерновых с 90% площадей. Урожайность по большинству культур в этом году выше прошлогодней.
6: О мошенниках,
1: Аферисты отправляют россиянам бумажные уведомления с требованием исправить декларацию или подтвердить доходы, а затем на электронную почту присылают фишинговую ссылку на поддельный сайт ФНС, рассказал РИА Новости доцент финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. Злоумышленники пользуются тем, что бумажное письмо создает ощущение официальности и доверия, а на поддельном сайте ФНС просят ввести логин, пароль или другие данные якобы для авторизации. Это мгновенно попадает к мошенникам. Эксперт призвал не переходить по ссылкам из подозрительных писем и не сканировать присланные QR-коды, а также помнить, что ФНС не рассылает уведомления в мессенджерах, не запрашивает коды из СМС, пароли и данные карт. Сергей Кравцов заявил о сокращении перечня отчетных документов для воспитателей. Теперь это закреплено на законодательном уровне. Как пояснил министр просвещения, педагог детсада, теперь достаточно ввести всего 2 документа. Министерство последовательно работает над тем, чтобы полностью снять с преподавателей лишнюю бюрократическую нагрузку и дать им возможность сосредоточиться на работе с детьми.
5: Обо всем.
1: Россияне выпивают сотни тысяч тонн кофе в год. Наша страна вошла в десятку крупнейших потребителей кофе в мире. За год в России ушло около 262 тысяч тонн зерна. В среднем это примерно 180 чашек напитка на каждого человека. Почти треть россиян пьют кофе, чтобы проснуться утром. Еще столько же, чтобы взбодриться в течение дня. И о погоде. В эти минуты в российской столице 12 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 7, плюс 10, без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 13 градусов. Завтра днем будет плюс 13, плюс 15. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
6: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И сегодня это официальный представитель компании Михаил Рудаков. Миш, я тебя приветствую. Как слышишь?
7: Я слышу прекрасно. Меня слышно хорошо?
6: Замечательно.
7: Хорошо. Ну, это прекрасно. Я просто тебя в наушниках почему-то не слышу, но надеюсь, это исправят. Хорошо, тогда желаю тебе здоровья, желаю
6: спасибо,
7: хорошего настроения, взаимно.
6: И
7: не только тебе, но и всем нашим радиослушателям. Но если, если нет настроения, друзья, то скажу вам точно, что вы там, где надо, в нашем эфире, в эфире «Комсомольская правда», программа «На чистую воду». Сегодня с вами будем разбираться с тем, почему ионизированная вода – это не просто там очередной оздоровительный тренд, а по-настоящему работающий инструмент для здоровья. Причем его эффективность подтверждают не просто энтузиасты, а серьезные научные работы. Да, мы поговорим о том, как эта вода, с виду обычная вода, но особым образом подготовленная, да, может действовать как сильнейший антиоксидант и стать вашим союзником и в профилактике диабета, и возрастных изменений, и многих хронических заболеваний, юридически при этом не являясь лекарственным средством. Ну и для начала возьмем, к примеру, Южную Корею. Там, кстати, водородную воду активно используют в программах восстановления для спортсменов после высоких нагрузок. Это я обращаю ваше внимание не просто там водички попить, а целенаправленная терапия. И вот прямо сейчас я объясню, как несколько стаканов уже такой воды в день поможет повысить вашу энергию, поддержать когнитивные функции и, внимание, улучшить состояние кожи. А еще я зачитаю несколько сообщений от наших слушателей, которые поделились своим опытом. Это целые истории, подробные, очень-очень живые. Друзья, хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто делится своим опытом. Знаете, это по-настоящему ценно. Слышать, видеть, понимать, что твоя работа находит отклик и реально приносит пользу, это и есть главная награда. Ну, а теперь от эмоций перейдем к голым фактам. Только проверенная информация. Смотрите, в 2008 году ученые доказали, что всего 900 мл водородной воды в день за 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. А почему так происходит? А молекулы водорода, которые появляются при ионизации в воде, работают как крошечные избирательные саперы, я так назову их. Да? Они находят и обезвреживают именно самые вредоносные свободные радикалы, не трогая при этом полезные. В клиниках Токио ее используют даже для реабилитации после инфаркта. Но почему же эти методы, друзья, не стали пока повсеместной практикой? Хотя отмечу, что мы с коллегами постоянно мониторим информацию, изучаем, систематизируем данные из разных источников, чтобы давать вам максимально объективную картину. И видим, что картина эта меняется с каждым днем. Все больше людей, друзья, и медицинских центров даже начинают предлагать не просто налаживать питьевой режим, что очень важно, но объясняют, зачем это делать, с какой водой это необходимо делать, и предлагают в том числе даже компактные генераторы, ионизаторы для домашнего использования. А я скажу, что мы являемся заводом-производителем таких приборов. Ну, мы, по сути, наблюдаем настоящую тихую революцию в осознанном подходе к здоровью. Это очень радует. Но если, друзья, если для вас эта тема еще нова, оставайтесь, еще раз говорю, с нами. Я буду опираться только на научные данные, без мистики и преувеличений. Ну, а теперь давайте проведем такой небольшой мысленный эксперимент. Представьте, что каждая выпитая вами капля воды запускает внутри вас мощный процесс очищения на клеточном уровне. Это не сценарий для фантастического фильма, это известный эффект молекулярного водорода. Даже вот предлагаю провести простой тест. Слегка ущипните кожу на внешней стороне ладони. Вот ущипните и сразу отпустите. И обратите внимание, как быстро она вернется в исходное состояние. Если кожа быстро расправится, это отличный знак. Значит, вы поддерживаете хороший водный баланс, ну, либо вы еще очень-очень молоды. Да? Но если же кожа разглаживается медленно, это уже сигнал. Сигнал обезвоживания. И вот что важно. Если вы пьете, допустим, обычную воду, неважно, любую там, из магазина купленную, либо водопроводную, либо кипяченую. Так вот, вам может казаться, что вы пьете достаточно много воды, вы водохлеб такой, любите воду, но результаты этого теста, друзья, могут не меняться. И вот я сейчас расскажу, в чем же здесь секрет. Все началось с открытия, что молекулярный водород – это тот самый антиоксидант, который достаточно мал, чтобы проникать вглубь клетки, в ее энергетический центр, в митохондрии, и точечно работать с причиной повреждения. Кстати, я изучал материал одного невролога, который связывал именно развитие возрастных проблем, как ухудшение памяти, с накоплением в клетках вредных соединений. Но ведь согласитесь, не у всех в пожилом возрасте память сильно страдает. Кто-то сохраняет ясность ума до глубоких лет. И знаете, что является одним из ключевых факторов? Вот та самая теория окислительного стресса. Когда свободных радикалов становится слишком много, они буквально атакуют наши нервные клетки. А что может этому противостоять? Природные антиоксиданты и эффективность воды, насыщенной молекулярным водородом для защиты нейронов, была не раз продемонстрирована в исследованиях. Другая возможная причина – это хронически повышенный уровень сахара в крови. Ну и для этого не обязательно, кстати, иметь диагноз диабет, хотя и таких становится все больше и больше. Мы, скажем, слышим об этом на каждом углу. Так вот, и видим даже, и среди наших знакомых появляются такие люди. Так вот, достаточно, вот еще раз говорю, неважно иметь диагноз диабет, достаточно просто регулярно злоупотреблять продуктами с высоким гликемическим индексом. И если вы не изменяете подход, свой жизненный подход, не изменяете свои правильные привычки, продолжайте питаться как попало, да, не принимаете регулярно ионизированную воду, не пьете ее регулярно, да, то показатели глюкозы будут высокими и будут расти. А с годами, друзья, это прямой путь к развитию и катаракты, и глаукомы, и всего-всего остального. Понимаете, о чем я говорю? Но ведь окислительный стресс и избыток свободных радикалов бьют не только по зрению. По данным многих исследований, большинство всех известных заболеваний возникают именно на фоне пресловутого оксидативного стресса. Свободных радикалов становится так много, что наша собственная родная антиоксидантная защита просто не справляется с таким напором. И возьмем, к примеру, проблему с желчным пузырем. Да? Сегодня, наверное, у огромного количества жителей нашей страны, ну, я не буду сейчас говорить цифры, обобщать, но огромное число жителей нашей страны, у них желчь густая, плохо отходит. А следом и кровь сгущается, друзья, отсюда и частые головные боли, и скачки давления, и проблемы с сердцем и сосудами. А корень всего этого в тех самых опасных свободных радикалах. А давайте еще раз несколько фактов. Сегодня ионизированную водородную воду официально изучают в клинических исследованиях при лечении сахарного диабета. Да, в Японии это происходит. В 2008 году ученые доказали, что всего 900 мл ионизированной воды в день, совсем, согласитесь, немного, за 8 недель улучшают чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Официально молекулярный водород не является лекарственным средством. Но какого механизма? Водород, который появляется в воде после ионизации, он нейтрализует вот эти самые свободные радикалы, главные виновники воспаления и старения. Молекулярный водород активирует PPAR-белок, который участвует в жировом обмене чувствительности к инсулину. А знаете, почему в Японии, кстати, один из самых высоких показателей долгожителей и здоровья в целом? У них практически в каждой семье есть ионизатор. У них есть доступ к такой воде. И там, кстати, и рак выявляют часто. Но не потому, что болеют больше, а потому, что диагностика на высочайшем уровне. Обнаружили там на ранней стадии, пролечили, человек живет дальше, живет дольше. Все потому, что они пьют, друзья, правильную воду с антиоксидантными свойствами. Вода – это фундамент. Дальше. В Китае, например, водородную воду взяли на вооружение для реабилитации после COVID-19, потому что водород, доказано, помогает снимать воспаление легких. Вспомните даже нашего выдающегося российского академика Чучалина, завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Его интервью на эту тему есть в открытом доступе в нескольких авторитетных изданиях. И мы, кстати, давали на них ссылки в нашем телеграм-канале, он называется «Ионизатор Аквалайф». Так вот, он проводил исследования на медиках, переболевших ковидом, и тоже доказал, водородная терапия работает. У людей сатурация кислорода значительно повышалась. Водород не заменяет лечение, но он усиливает его эффект и защищает от осложнений. И знаете, что самое главное? Что, чтобы использовать молекулярный водород, вам не нужно быть олигархом или лететь на лечение за границу. Вам не нужно скупать горы таблеток и дорогущих аппаратов, да, препаратов. Нет, эта технология сегодня доступна абсолютно каждому. Каждый день вы можете пить такую воду дома. Это реально здесь и сейчас. Давайте вот разберем на конкретном примере, как это работает при диабете. Представьте, при диабете второго типа клетки, ну, скажем образно, глохнут. Они, у них, скажем так, появляется серная пробка, да, они перестают слышать команды инсулина. А водород в этой ситуации работает как первоклассный чистильщик. То же самое, как если вы приходите к отоларингологу в поликлинике, который убирает пробку, и вы снова слышите. Так и клетки. Вы пьете ионизированную водородную воду или ионизированную щелочную воду, там и там есть молекулярный водород. Молекулы водорода мягко их очищают, и чувствительность возвращается. И таким образом мы снижаем оксидативный стресс, главную причину инсулинорезистентности. Более того, молекулярный водород защищает еще и печень от жирового гепатоза, который сейчас тенько сопровождает диабет. И это крайне важный момент, друзья. Кстати, нашей Российской Воронежской медицинской академии также провели исследование, подтвердили, что ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами, то есть защищает печень от жирового гепатоза. Смотрите, друзья, это не просто теория. Это доказано наукой и практикой, друзья. Я хотел бы сейчас вам привести пример, реальный пример из жизни, но не успеваю. Хочу в этой части еще сказать о самом главном, которое вот, ну, прям в сегодняшнем дне, на мой взгляд, это вот самое главное для тех, кто действительно стал на путь здорового образа жизни. Мы прекрасно знаем, что происходит на рынке. Цены растут буквально на глазах, производители предупреждают о повышениях, логистика дорожает, и экономическая ситуация диктует свои жесткие условия. Мы, друзья, как могли, сдерживали цены на нашу продукцию, держали планку, скажем так, да, чтобы наши слушатели могли заботиться о здоровье без удара по бюджету, но, к сожалению, даже мы уже не можем останавливать этот процесс бесконечно. Цены будут расти, это вопрос ближайших дней. Поэтому прямо сейчас специально еще раз акцентирую внимание, то мы запускаем последний день в этом сезоне шанс забрать модель ионизатор воды Аквалайф премиум класса по старой цене, по цене прошлого года, 28 тысяч рублей. Для заказа звоните 8-800-505-0855. 8-800-505-0855. Это та самая цена, по которой прибор уходил еще в прошлом году, но ситуация была другой. Сейчас за окном осень 2026 года, и вы уже еще можете успеть до 19.00 заказать этот прибор по этой цене. Тестовый период 90 дней. Успевайте. 8-800-505-0855. 8-800-505-0855.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
8: Реклама. Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран. Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
6: Продолжать разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым, который по-прежнему на прямой связи со студией. И любой из вас также может на прямую связь со студией выйти, если дозвонится в прямой эфир в эту самую студию по номеру 8 800 200 ровно 9702. Получится задать вопрос или оставить свой отзыв. Миша?
7: Да, остается времени немного, потому что в третьей части, я думаю, мы не успеем уже принять. Ну, смотря, если дозвонится много людей, то примем. Ладно уже. Я просто сейчас хочу все равно вспомнить Антона Павловича Чехова, друзья. Вот те, кто остается в стороне, не делится своими результатами в эфире, я вот просто ругаю вас. Да, ругаю по одной простой причине. Вот кто-то стесняется, кто-то думает, что это незначительный их результат. Нет, друзья, вы просто остаетесь в стороне. Показывайте в данном случае свое равнодушие. А вот Антон Павлович Чехов, он сказал, равнодушие, друзья, это паралич души. Я вот не хочу, чтобы у меня была возможность вас назвать такими, таковыми, да, поэтому не оставайтесь в стороне, делитесь своими результатами. Все значительные результаты. Буду рад слышать вас. Я хочу вернуться к самому корню проблем. Да, подавляющее большинство недугов, это по данным исследований, кто-то прямо цифры приводит, там 80-90% даже я видел, именно процентов имеют свои причины оксидативный стресс. То есть большинство заболеваний вызвано им. А что такое оксидативный стресс? Это, по сути, засилие в нашем организме свободных радикалов. Противостоит им наша врожденная собственная антиоксидантная система. Но мы, к сожалению, сами, своими руками, методично и, увы, целенаправленно ее ослабляем и ломаем. И в итоге садимся на таблетки, которые зачастую лишь добавляют свободных радикалов. И попадаем вот как раз в этот порочный круг оксидативного стресса, друзья. Воспаления становятся хроническими, одно тянет за собой другое. Но разорвать этот замкнутый круг способна правильная привычка наладить питьевой режим с ионизированной водой. Да, она юридически не является лекарственным средством, но она не заменяет лечение, но она усиливает его эффект, защищая при этом от осложнений. Просто налаживайте питьевой режим. Причем это действительно просто, потому что ее легко пить, ее хочется пить. Такую воду организм ждет и принимает как родную. А она и есть родная, потому что похожа на воду в организме каждого человека. Вот как все устроено.

что сахар падает, когда он пьет именно вот после того, как он попьет воды. И спрашивает у коллеги, а что это за вода такая у нас? А он отвечает, да вот же у нас в кабинете стоит прибор, ионизатор называется. В итоге этот мужчина купил себе такой же прибор, у его супруги оказалось тоже такое преддиабетное состояние, они вдвоем начали пить эту воду и привели свое состояние здоровья в норму, друзья, просто питьевой режим. Люди в возрасте, насколько я помню. Так вот, вот оно реальное действие. А если, допустим, такая серьезная проблема, как диабетическая стопа, это тоже важно, давно о ней не говорил. Здесь на помощь приходит кислотная вода, она получается в ионизаторе одновременно с ионизированной щелочной водой. То есть вы заливаете обычную водопроводную воду питьевую, да, вы включаете прибор в розетку, нажимаете кнопку, через несколько минут у вас готовы сразу два вида воды, противоположных по своим свойствам. Ионизированная щелочная – это антиоксидант, налаживаем питьевой режим. А кислотная вода – это как раз-таки вода для наружного использования. И, кстати, щелочную тоже можно использовать для наружного использования. Вот для диабетической стопы вот как раз можно тут ее использовать. Ионизированная кислотная, потом ионизированная щелочная через 5 минут. Это компресс, это да, это не медицинский рецепт, это просто такой жизненный опыт, который я лично уже не раз видел, как помогает людям в решении за неделю, в решении проблем с диабетической стопой, кстати. А у нас 90 дней тестовый период мы даем. То есть вы можете проверить мои слова на личном опыте, и мы для этого и даем вам не 2 недели, не месяц, не 2, 3 месяца для того, чтобы вы получили свой собственный результат. Я уверен, он будет положительным. Попробуйте, друзья. У нас реально накопилось огромное количество отзывов от клиентов, которые справились с проявлением диабетической стопы именно благодаря таким компрессам. Но движемся дальше. Вот еще один важнейший момент. Японские ученые доказали, что процесс старения на 70% зависит от, не столько от генетики, сколько от воды, которую мы пьем. Исследования показали, что регулярное употребление ионизированной водородной воды может уменьшить биологический возраст клеток на 5-7 лет. То есть вдумайтесь, вам, скажем, там 70 лет, вы пьете таблетки, и каждая ваша клеточка чувствует себя, ну дай бог, на 70, да, а то и уже и на все 90. Печень, например, должна работать на 100%, но ее клетки состарились раньше времени. Вот работает она лишь за счет постоянной поддержки лекарствами. Это и есть биологический возраст. А можно быть 80-летним человеком, состояние ваших органов будет 60, на 60 или на 50, а то и на 40 лет. Это уже лучше, правда, ну, значительно лучше. А если вам всего 30, но вы уже на таблетках с камнями в почках или метаболическим синдромом, значит, вашим клеткам может быть уже давно не 30, а все 40, 50, а то и все 90, да? А можно это исправить? Да, друзья, японцы это подтвердили. И специально для слушателей «Комсомольской правды» мы на один день возвращаем наше предложение прошлого года. Речь о ионизаторе воды Aqualife премиум класса. По максимально низкой цене 28 тысяч рублей. Звоните 8 800 505 0855. Сразу предупреждаю, если вдруг вам автоответчик скажет, что операторы заняты, мы вам перезвоним. Да, мы перезвоним, но не с 800-го номера. С 800-го невозможно никому звонить. Он только для бесплатных входящих к нам. Да, но мы увидим неотвеченный и перезвоним с городского номера в коде 499 там, или 495. Городской, в общем, московский номер. Но главное, что маркировка у нас «Фабрика здоровья», потому что мы наше юридическое название «Фабрика здоровья». Поднимайте трубку, это мы вам звоним. Потому что вы нам не дозвонились. Просто так мы не звоним, только по неотвеченным, друзья. Так что завтра мы не будем вам перезванивать, поэтому звоните сегодня, и мы сегодня вам перезвоним, поднимайте трубку. Звоните 8 800 505 0855. Мы производитель российский. В нашей линейке приборов для улучшения качества воды есть целых 5 моделей на любой вкус и цвет. Но сегодня модель ионизатора воды премиального качества вам доступен по максимально выгодной цене прошлого года для 19.00, акцентирую на этом внимание, 28 тысяч рублей. Никуда не встраивается голосовой помощник. Анализатор воды, 7 степеней защиты, друзья. Звоните 8 800 505 0855. Хочу сказать, что входит в комплект. Жидкий pH-тестер мы к вам положили в комплект. Для проверки качества воды также можно проверить закисленность своего организма по слюне дотощак. Плюс расширенная инструкция, иллюстрированная с ответами на часто встречающиеся вопросы. Мы, друзья, вас заботимся. В комплект положили специальную универсальную долговечную салфетку премиального качества из микрофибры для ухода за прибором. Она приятная на ощупь. Махровое такое плетение, и у нее там, я даже посмотрел в характеристиках, плотностью 280 грамм на метр квадратный. Поэтому хорошо все впитывает. Как говорится, друзья, ну, позаботились. В общем, в комплекте есть все, чтобы сразу начать, но успейте до 19.00. Он доступен вам по цене 28 тысяч рублей вместо там 39. Звоните 8 800 505 0855. Мы хотим, чтобы как можно больше людей были здоровы и радостны. И это возможно, если наладите питьевой режим. Звоните 8 800 505 0855. Кстати, это еще идеальный подарок для тех, кто заботится о здоровье.
Потому что он как раз вот, когда мы сдаем, желаем своим родным

0: близким, ну и хорошим, с друзьям, да, на здоровье и дарим какой-то подарок, то вот с пожеланиями здоровья хорошо бы его еще подтвердить на действие. И вот когда вы дарите ионизатор воды, стильный, красивый, надежный, он стильный, подарок вообще классный. То есть он в комнате, в кухне смотрится очень стильно, красиво так вот. Ну, стоит этого попробовать, это попробовать. Звоните, друзья, и в подарок тоже купить. Сегодня максимально выгодная цена, но, к сожалению, только сегодня до 19.00. Звоните 8 800 505 0855. С каждым глотком вы буквально поворачиваете время вспять с такой водой, которую вы готовите из обычной питьевой воды, в ионизаторах воды, которая никуда не встраивается. Друзья, 8 800 505 0855. Теперь давайте еще о главных виновниках поговорим. Почему же свободных радикалов становится так много? Я уже говорил, что мы сами себя вгоняем в этот стресс оксидативный, но на часть факторов мы можем повлиять. Там, допустим, бросить курить можем? Можем. Кстати, с ионизированной водой это делать легче. А ограничить алкоголь можем? Можем. Да, правильно питаться можем. Даже, опять же, с ионизированной водой вкусовые привычки в лучшую сторону меняются. Больше двигаться тоже можем. С ионизированной водой тоже это лучше делать, потому что она дает энергию, силу, бодрость. Но нас еще что окружает? Еще ультрафиолет. Вот на это может повлиять. Плохая экология, микропластик там и все такое. Здесь мы вот почти бессильны. Именно поэтому после 50 лет антиоксидантная защита, она слабеет практически у всех. И только те, кто, как и я, друзья, поддерживает ее с помощью ионизированной воды, могут чувствовать себя уверенно. Поэтому присоединяйтесь. Еще номер телефона повторю. 8 800 505 0855. Тестовый период 90 дней. Это ваша безопасность. А вот если говорить об исследованиях, да, касательно конкретных цифр. В 2010 году исследование показало, что у людей, которые употребляли ионизированную воду на протяжении полугода, уровень супероксид дисмутаза, это наш главный внутренний защитник, вырос, защитник клеток, важно, да, тут отметить, вырос на целых 39%. То есть, если нет правильной воды, мало защиты, много свободных радикалов. И вот мы уже болеем, да, а дальше по цепочке давление скачет, и сахар поднимается, и диабет, и камни в почках, и в желчном, да, именно часто камни случаются в почках из-за неналаженного питьевого режима. И все это следствие того оксидативного стресса в том числе. Но со всем этим, друзья, можно работать, если начать регулярно пить правильную воду. И здесь на помощь приходит ионизатор воды Aqualife. Это ваш друг, это ваш помощник на пути к здоровому образу жизни, который вы сегодня можете приобрести по максимально выгодной цене, позвонив по телефону 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Это надежный источник для здоровой и счастливой жизни. Воды с антиоксидантными свойствами из обычной питьевой воды, даже из крана, которую вы готовите в ионизаторах воды, которая никуда не встраивается. Друзья, еще хочу пару слов сказать о исследовании 2010 года. У тех людей, которые пили ионизированную водородную воду больше 6 месяцев, не только вырос уровень супероксида дисмутаза, но и маркеры воспаления в организме тоже снизились, друзья, вдвое. Так что пробуйте и вы, звоните 8 800 505 0855, тестовый период 90 дней, не понравится, просто вернете. Но мы встретимся с вами в следующей части, еще не обо всем сказал.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама. Комсомольская
2: правда. Читайте в еженедельном выпуске, какую тайну хранит Николай Басков. Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака. Кашпировский стал отцом 86 лет. Газета в продаже с 30 сентября. Для лиц старше
1: 12 лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев об украинцах.
4: Мы, безусловно, братский народ. Братский народ попал в трудную жизненную ситуацию. Они одурманены, построили свою жизнь на ненависти и пытаются делать из этого смысл жизни. Предстоит период, сложный период денацификации. Это длительный процесс. Но я думаю, что они вздохнут свободно после того, как этот режим рухнет, так же, как свободно вздохнули немцы, например, или японцы. Я думаю, что этот процесс длительный, нам он предстоит, но это фактически воссоединение, единство. Я считаю, что мы сейчас крупнейшая разделенная нация в мире.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
5: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках 14:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Великолукский кабельный завод представляет Псковскую область на международной промышленной выставке «Иннопром Беларусь» в Минске. Участники представляют свои разработки, обсуждают новые технологии и возможности для сотрудничества. На выставке представители ВЛКЗ встретились с бывшим главой Пскова, а ныне заместителем государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии Иваном Цицерским. Организацию духовно-нравственного воспитания осужденных к принудительным работам обсудили на рабочей встрече руководство исправительного центра номер 1 управления ФСИН России по Псковской области и клирика Великолукской епархии. В центре предусматривается отбывание наказания без изоляции от обществ, и осужденные к принудительным работам имеют возможность самостоятельно посещать храмы города. Однако сейчас прорабатывается участие священнослужителей в духовном окормлении учреждения на постоянной основе. Концертную программу «От сердца к сердцу» в детском саду номер 4 посвятили Дню пожилого человека. На мероприятии были приглашены пенсионеры, бывшие воспитатели детского сада, а также бабушки и дедушки дошколят. Для них ребята исполнили песни, подготовили стихи, танцевальные номера и поздравления.
1: О валютах.
6: Доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки, юань 12 рублей 40 копеек.
1: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачная, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
7: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
8: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым, которому я с большим удовольствием передаю слово. Миша.
0: Да, спасибо, Антон. Очень немного времени осталось, буквально последняя часть. Очень хочется еще много успеть. Поэтому, знаете, я вот хочу вначале сказать, что заметил, что кто начинает пить ионизированную воду, всегда бодр, полон сил и в отличном настроении. Ну, прям как я. А почему, друзья? Все просто. Такая вода усваивается каждой клеткой нашего организма. Она добирается туда, куда обычная вода просто не в силах проникнуть. И буквально исправляет наше самочувствие изнутри. Да, де юре она не является лекарственным средством, но во многих странах мира и в России, кстати, молекулярный водород, который появляется в ней, признан мощным антиоксидантом. А вода после ионизации, она насыщена вот этими антиоксидантными свойствами за счет того, что там есть молекулярный водород, за счет того, что там есть отрицательный ОВП, то есть много электронов, вот этих отрицательно заряженных частиц, которые вырабатываются и в нашем организме, но, к сожалению, не всегда их хватает, потому что оксидативный стресс намного сильнее, так получается, со временем, поэтому он и вызывает вот эти болезни, которыми он является причиной, да. И тут важно понимать, что вот питьевой режим с такой водой – максимально экологичный, природный, легкий способ воздействия на первопричину большинства заболеваний. Вот этот оксидативный стресс. Но тут важно знать и понимать, что вода в воде рознь. Простая вода из-под крана, из фильтра, из бутылки, да, неважно, любая питьевая вода, которая легко доступна нам, она окислитель. Она поддерживает причину большинства заболеваний – оксидативный стресс. А вот большинство всех заболеваний вызвано именно им. Оксидативным стрессом. А выпиваете, допустим, литр ионизированной щелочной там, или ионизированной водородной воды, усваивается вся и приносит пользу вся вода, что выпили. И я хочу поделиться с вами вот реальной историей, одной из многих, которые приходят от наших слушателей. Мужчина из Новосибирска, за 50, говорит, что забыл, что такое изжога, проблемы с давлением. У него было многолетние трудности с ЖКТ и гастрит, и изжога, отрыжка после каждого применения приема пищи. И он принимал множество лекарств, лишь усугублял оксидативный стресс. И в какой-то момент просто устал тратить львиную долю доходов на таблетки. По совету врача он добавил питьевой режим с ионизированной щелочной водой, не отменяя при этом препараты. Пил регулярно и приучил себя выпивать свою норму около 2 литров в день. И вот через 3 недели он поймал себя на мысли, что забыл про изжогу. Может есть и пить без всякого дискомфорта. А спустя 2 месяца, как результат, врач снизил ему дозировку препаратов от давления. Вот он, реальный результат. И каждый из вас, друзья, может достичь своего положительного результата, если начнет регулярно пить ионизированную воду дома. Вы готовите щелочную воду для питья, кислотно умываетесь, обрабатываете ранки, да, ожоги, прыщики в том числе, дезинфицируете поверхности, помогаете в решении вопроса с диабетической стопой, я в прошлом части рассказывал об этом, грибковые поражения, да, в быту кислотная вода тоже незаменима, ее даже продают на маркетплейсах, друзья, но она там уже менее эффективна, потому что какое-то время простояла, она чем свежее, тем эффективнее, а вы ее готовите всегда максимально свежую, друзья, и она, кстати, если захотите проверить мои слова, на маркетплейсах называется Анолит, это научное ее название, Анолит. Проверьте, почем она там, вы увидите. 300 рублей за пол-литра, где-то так. Так вот, а мы специально для слушателей радио «Комсомольская правда» на один день до 19.00 возвращаем предложение по цене прошлого года. 28 тысяч за ионизатор воды «Аквалайф» премиум-класса. Он никуда не встраивается. Вы сможете легко наладить питьевой режим, потому что вода, которую вы приготовите в приборе за несколько минут, будет ионизированной водой, антиоксидантом. Она похожа на воду из горных источников, из ключей. Ее хочется пить. Из родников, друзья, ее хочется пить. Налаживать питьевой режим с такой водой прекрасно. Вы еще и улучшите свои вкусовые привычки, потому что она помогает отказаться от вредных продуктов. Вы сами просто уйдете. Вот как я. Вот я перестал есть много вредных продуктов благодаря питьевому режиму. Мне нравится жить так, в здоровой жизни, и вам понравится. Вы будете бодры, энергичные, веселые, друзья. Попробуйте. Звоните 8 800 505 0855. Что очень важно, мы не просим вас принять окончательное решение за время этого эфира. Мы не просим поверить исследованиям и чужим историям или мне на слово. Да? Мы даем вам возможность получить собственный опыт. Вы получаете ионизатор Аквалайф, а сегодня еще раз говорю, еще и по выгодной цене. Пользуйтесь им целых 90 дней, живете своей обычной жизнью, готовите воду, пьете ее всей семьей и сами решаете, останется ли прибор у вас. Принимайте окончательное решение не на основании моих слов, а на основании своего опыта. Если вы поймете, что Аквалайф вам подходит, оставляйте себе. Нет, вы можете его вернуть, а компания полностью вернет уплаченную за него сумму. И на это у вас есть 3 месяца. Друзья, когда все вокруг усложняют, мы решили сделать для вас проще. Когда все требуют решить немедленно, мы даем вам 90 дней. Когда вокруг слишком много тревожных сообщений, я хочу, чтобы сегодня прозвучала хотя бы одна. По-настоящему хорошая новость. Поэтому я говорю твердо, рисков ноль, друзья. Главное, успейте приобрести прибор, который никуда не встраивается, по максимально выгодной цене, компактный, стильный, надежный, с анализатором воды, с голосовым помощником, 7 степеней защиты, в том числе защита от влаги IP54. И сегодня вы экономите 11 тысяч рублей. Звоните 8 800 505 0855. Успевайте. Если не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера с маркировкой «Фабрика здоровья», поэтому поднимайте трубку. А так звоните на бесплатный номер для всех звонков со стационарных, с мобильных по всей России. 8 800 505 0855. Друзья, распродажа партии по ценам прошлого года. Все, что осталось по этим ценам на сегодня до 19.00. Звоните. 8 800 505 0855. Если вы боитесь, что не справитесь, что пить воды там сложно, давайте я вам покажу простую схему. А вот она какая. Утром проснулись, налили в ионизатор воду, я советую теплую. Выпивайте стаканчик натощак. Вот вы налили, да, буквально несколько минут, вода будет готова. Выпивайте стаканчик не торопясь. Это промоет желудочно-кишечный тракт после ночи. Мягко запустит работу кишечника. Улучшит перистальтику и отток желчи. Затем за 30 минут до обеда выпейте еще стакан. Это подготовит желудок к приему пищи. И через час-полтора после еды еще один стакан, чтобы помочь завершить пищеварение и усвоить питательные вещества. Вот он минимум. Легко? Легко. Я уверен, вы больше сможете выпить. Но этот минимум вам доступен вот всем, даже самым заядлым скептикам или лентяям. Да? Но я уверен, что вы это больше сможете. Так вот, еще один маленький нюанс. Вечером, вечерний ритуал, за пару часов до сна выпейте еще один стаканчик. Все, вот он минимум, вот это. И все, весь алгоритм. Начните с этого малого. Я уверен, вы почувствуете, как все изменяется в лучшую сторону. Изменятся вкусовые привычки, если меньше хочется, хочется есть вредных продуктов, потому что микробиота в кишечнике изменяется. Организм очищается, работа желудочно-кишечного тракта налаживается, и вы чувствуете себя лучше. Вы в этот момент пьете не простую воду, вы пьете воду антиоксидант. Это значит, что вы даете своему организму стабильную энергию, улучшаете состояние всех ваших органов, запускаете процесс омоложения на клеточном уровне. Плюс ясность в голове, улучшение концентрации. Если вас мучают частые головные боли, они начнут отступать. Если у вас повышенное давление, оно будет стабилизироваться постепенно. Проблемы с желудочно-кишечным трактом, запоры, которые длятся по несколько дней, все это приходит в норму, и изжога бесследно исчезает, друзья. Поэтому звоните 8 800 505 0855. И еще предлагаю поговорить еще о серьезных исследованиях. Было доказано, что молекулярный водород уменьшает боль при ревматоидном артрите на 41%, потому что он замедляет развитие возрастной макулодистрофии. А я слушал интервью с офтальмологом, который... Как раз вот я уже говорил в этом эфире, еще раз скажу, что катаракта и глаукома, и главной причиной врачи называют тот самый окислительный стресс. А с ним как раз и помогает бороться такая вода, которую вы готовите в ионизаторах воды из обычной воды, не являясь при этом де-юре лекарственным средством. Но она помогает в том, чтобы справиться с первой причиной большинства заболеваний, оксидативным стрессом. Кстати, в Японии в 2020 году провели исследование и доказали, что водородная вода улучшает качество сна на 30%. Представляете? А формат максимально удобный. Ионизатор никуда не встраивается, имеет 7 степеней защиты, есть голосовой помощник, информативный экран, анализатор воды. Из обычной питьевой воды готовят ионизированную щелочную, ионизированную кислотную воду. Они одновременно, получается, ионизированную водородную воду. В щелочной воде и водородной воде есть водород, да, который является антиоксидантом мощнейшим, признанным. Да. При этом прибор просто как чайник, просто вот никуда не встраивается. Просто налаживайте перевой режим, вот получили и сразу начнете пользоваться. Друзья, еще, что вы почувствуете, когда начнете пить ионизированную воду? Современная наука говорит, что наше здоровье и молодость определяются не столько состоянием крупных сосудов, сколько капиллярной сетью. А это 100 тысяч на минуточку километров микроскопических трубочек. Вы только представьте, 100 тысяч километров – это 2,5 раза по экватору обойти Землю. Так вот, от них зависит наша жизнь, да, потому что они несут жизнь каждой клетки. Представьте, когда капилляры спят или разрушают, клетки голодают, они задыхаются, даже если вы пьете литры обычной воды. А вот ионизированная водородная вода – это та технология, которая позволяет разбудить и восстановить эти жизненно важные русла. Под микроскопом изменения видны уже после первого применения. Я это видел уже не раз своими глазами, это просто невероятно. И вот на одной из медицинских конференций, которые были в прошлом году, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим, и они заметили, что людям, когда они делают капилляроскопию, говорят, что отличные капилляры у вас, те отвечают зачастую, что они пьют воду, приготовленную в ионизаторах воды Aqualife. И вот таких было так много, что коллеги пришли и сказали: а мы вот заметили такой факт, да, что у кого хорошие капилляры, то те пьют воду из ваших ионизаторов. Да, и это меня особенно радует. Всегда вот такие отзывы, друзья. Поэтому я хотел бы сейчас... Давай, может, успею рассказать отзыв, да, на эту тему. Да, она не является юридически лекарственным средством, перед этим скажу. Но вот женщина, Ольга, ей 68 лет, диабет 20 лет, синдром диабетической стопы, нейропатия, как она говорит... Ноги горели огнем, она не чувствовала пальцев, врачи уже говорили об ампутации, ей сделали капилляроскопию, и хирург, который говорил про риск ампутации, сам увидел под микроскопом, что капилляры как обрубки, и кровь в них не движется. Да? Но она плакала, да, то есть когда произошло чудо, как она говорит, да, когда ей он сказал наладить питьевой режим с ионизированной водой, она пришла там через некоторое время на повторную капилляроскопию, а она говорит, что она плакала. Там, где не было жизни, кровь побежала, да, появились новые тоненькие ниточки капилляра. Через пару месяцев она впервые за 10 лет смогла надеть нормальную обувь. Есть этому и научное обоснование, но об этом я не успею уже рассказать. Друзья, в журнале «Диабет» в 2022 году, и кратко скажу, в исследовании там говорится, что молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Попробуйте, друзья, тестовый период вам помощь, и сегодняшняя цена, действующая до 19.00, тоже помощь. Успевайте, звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855, звонки бесплатные, доставка бесплатная, оплата при получении. Если не дозвонитесь, перезвоним с городского номера, фабрика здоровья, маркировка, поднимайте трубку. Звоните 8 800 505 0855, будьте здоровы и слушайте радио «Комсомольская правда».
9: Новости. Главное.
10: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова. Мера по импорту бензина в Россию временная. Обычно выпуск топлива в стране на 10-15% выше спроса. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на пленарном заседании Совета Федерации. Сейчас главная задача – это сбалансировка по автомобильным бензинам. Ранее Новак говорил, что Россия уже начала импорт топлива для насыщения внутреннего рынка. Украине отказали во вступлении в ЕС с января. Названную Зеленским дату членства Киева в Евросоюзе выполнить невозможно, заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос. По ее словам, вступление зависит от выполнения критериев, а никаких скидок и привилегий для Украины не будет. Ранее идею ускоренного вступления Киева критиковали и представители отдельных стран ЕС. Самообеспеченность стран Евразийского экономического союза продуктами питания составляет 93%. При этом по зерну, мясу, молоку и маслам она достигает 100%, сообщил Михаил Мишустин. Евразийский экономический союз – это один из немногих регионов мира, где в целом обеспечена продовольственная безопасность, подчеркнул премьер. Федеральная антимонопольная служба мониторит цены на рыбную продукцию, примет меры в случае выявления их необоснованного роста, если выявят признаки злоупотребления участниками рынка доминирующим положением, в том числе необоснованного роста цен. Служба оперативно примет меры реагирования. С 1 марта правительство ввело обязательную регистрацию внебиржевых сделок с рыбной продукцией. Вероятность возникновения магнитной бури на Земле сегодня и в воскресенье 60%.
9: Друзья, будущее наступило.
11: Радио уже давно не шипящий приемник.
9: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте рекламу.
12: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 945-15.
13: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
14: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В эпизоде из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», когда царь переодевается в современный спортивный костюм, фраза «Ох, бесовская одежа, тьфу!» содержала двойной смысл. Форма была с эмблемой «Динамо», а исполнитель роли царя Юрий Яковлев болел за «Спартак».
15: хорошие, да. Пока по выходным, про выходные промолчу, но о перспективах, чтобы люди все-таки согрелись, да. На следующей неделе в Москву снова придет потепление, и эти столбики термометра будут подниматься до 13-18 градусов.
8: Хорошо.
15: В конце следующей Отлично. Рабочей недели. Так что давайте надеяться и ждать. Но, к сожалению, да, суббота и воскресенье у нас будет погода определяться таким барической седловиной, так называемой, с областью достаточно высокого атмосферного давления со значением 758-752 миллиметра ртутного столба и с температурой воздуха в Москве в субботу около 9-11, а в воскресенье 13-15, что, в принципе, тоже немало. И это вполне себе близко к нормам климатическим, при том, что отклонение от норм будет составлять всего лишь до 1 градуса. Так что вполне все себе соответствует. Вот. Ну и с учетом того, что ночью будет достаточно ясно, облаков на небе будет мало, радиационного охлаждения, да и сама по себе холодная воздушная масса будет способствовать понижению температуры воздуха до 0,5 градусов. Кстати, самая низкая температура прошедшей ночью была отмечена в Волоколамске, минус 1,7 градусов.
16: Вова, вы пока говорите, я чуть не чихнул, нос прощекотало, а вы говорите так, ничего, да, ну, около нормы, градус, а нам не сообщают, держат в тайне от нас, от граждан России, что Европа, а там чего-то опять, да, под 40 градусов, что ли, сейчас? Может, про эти нормы поговорим, да, как
15: ну, где, ничего? Ну, у них там свои нормы, да, не везде там под 40 градусов, вполне себе теплая, конечно, погода, Апеннины, Балканы, 23-28 градусов, о. Северная Европа, Прибалтика, да, все это с температурой воздуха всего лишь от 15 до 20 градусов. Конечно, теплее, мягче, но наша погода все равно милее.
16: Ну, тут, как сказать, да, уже саночки можно протирать тряпочкой, уже пыль сдувать.
15: Ну, готовиться надо, потому что вся восточная часть европейской территории России в ночные часы, ближайшие несколько ночей с отрицательными температурами до минус 2, минус 7 градусов, вот особенно в Приурале будет холодно, при Каме будет очень холодно, ну и плюс ко всему в эти ближайшие двое суток снег по восточной части европейской территории России пройдет достаточно в многих местах, в основном при Каме, до Средней Волги доберется, в Оренбурже, Южном Приурале, Башкирское Заурале, тоже с небольшим снегом. Вот. Ну, если двигаться дальше на восток, то там можно говорить о том, что заполярная Сибирь, Якутия, даже континентальные районы в центральной части, в восточной части, там уже снежный покров, в отдельных районах снега нападало почти под 40 сантиметров. А вот где на саночках надо покататься.
16: Да, где, ну, то есть уже регионов немало, где вот холодно и снег, да, правильно понимаем?
15: А,
16: да. И вот туда, на восток, на север тоже, насколько мы понимаем, уже снежок потихонечку ложится, хотя еще, хотел сказать, конец сентября, хотя еще начало октября, еще рановато, но
15: да нет, там снег не удержится. А. Если вот суббота, воскресенье, где-то временно снежный покров в Прикамье, Придурале образуется, ну, числа 7-го, температура там поползут вверх, даже ночью снова положительное значение, и этот снег растает и сойдет, а нет.
16: Где тепло? Как нынче в Крыму, Сочи, Краснодарском крае, в Мариуполе с видом на море где-нибудь там как?
15: Но выходные там тоже достаточно прохладно, и как раз...
9: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.

0: просто космос.
1: Всем привет! Здесь просто космос. И я, Баченина М. А что случится, если вдруг исчезнет Луна? Луна является ключевым фактором, который поддерживает стабильность Земли. Но представьте, если однажды наш спутник исчезнет, какие катастрофические последствия это вызовет? Давайте разбираться. Номер один. Резкое изменение приливов и отливов. Это один из самых заметных эффектов Луны. Это ее влияние на мировые океаны. Гравитационное притяжение спутника вызывает приливы и отливы, создавая колебания уровня воды, которые оказывают воздействие на прибрежные экосистемы и океанические течения. Если Луна исчезнет, приливы станут в 2,5 раза слабее, потому что основное влияние останется за Солнцем. Однако, несмотря на снижение амплитуды приливов, это все равно разрушит экосистемы многих прибрежных зон, которые зависят от этих ритмов. Многие морские организмы, ну, например, крабы, моллюски, рыбы, водоросли, уже адаптировались к изменениям уровня воды. А исчезновение Луны вызовет сбои в размножении, питании и миграциях, что приведет к цепной реакции по всей пищевой цепи. Под номером 2 можно назвать непредсказуемость климата. Наклон земной оси сейчас стабилизирован за счет Луны. А вот его отклонения будут резко подставлять ту или иную часть нашей планеты под прямые солнечные лучи. Поэтому на Земле начнутся резкие скачки температур. Это также приведет к вымиранию ряда организмов, на этот раз на суше. В связи с тем, что приливы заметно ослабнут, а с ними связаны многие океанические течения, то стоит упомянуть о последних. Именно они помогают плавно переносить тепло, распределяя его по планете. А исчезновение некоторых течений также потенциально приведет к более экстремальным температурам. Третий пункт – это тьма. Люди, живущие в городах, которые залиты искусственным светом, им трудно представить, как сильно меняется ночной пейзаж при полной луне и в новолуние, когда в небе висит, ну, тоненький месяц. Но для животных это важно. Наличие или отсутствие лунного света, а также предсказуемые изменения яркости в течение лунного цикла могут повлиять на размножение, на поиск пищи, общение и другие аспекты жизни животных. Вообще свет, возможно, является вторым самым важным фактором окружающей среды, который влияет на изменения в поведении и физиологии. На первом месте это доступность пищи. Такое мнение высказывают эксперты. Ну, например, эволюционно некоторые виды ориентируются по свету Луны и звезд. Юные черепахи, которые только что вылупились из яиц, не смогли бы найти дорогу к океану. Лунный свет также для навигации используют летучие мыши или муравьи-бульдоги из Австралии. Также Луна поддерживает наклон Земли на уровне 23,5 градусов относительно плоскости, по которой наша планета движется вокруг Солнца. А вот исчезновение спутника, стабилизирующего этот наклон, приведет к вихлянию существующего угла в диапазоне от 10 до 45 градусов. И если наклон станет сильнее, чем есть сейчас, это приведет к гораздо более экстремальным погодным условиям или же, например, ледниковому периоду. Ну, или к тому, что времена года не будут меняться. А еще Луна принимает на себя часть ударов от метеоритов. Недаром вся ее поверхность изрыта кратерами. Поэтому она нас защищает, и в случае ее исчезновения метеориты станут опасными. В общем, вывод простой. Будет очень сложно и очень неприятно. Но, думаю, мы это переживем. Хотя не хотелось бы.
0: Просто космос. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив плюс».
3: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 2 5.
2: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
3: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 2 5. Звонки по России бесплатные. +1 2 5.
2: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Замоский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
0: В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
0: О важном.
5: Основным источником роста экономики России на среднесрочном горизонте останется внутренний спрос, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. Он сказал, что суммарный оборот розничной торговли, платных услуг и общепита в этом году увеличится по оценке на 4%. В следующем году ожидается рост примерно на 2,5%. Правительство формирует дополнительный набор мер поддержки российских аграриев, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Он также сказал, что сбор зерновых в России по итогам года ожидается в объеме около 140 миллионов тонн, масличных – 35 миллионов тонн. Россия переходит к завершающей стадии уборочной кампании. Собрано более 126 миллионов тонн зерновых с 90% площадей. Урожайность по большинству культур в этом году выше, чем в прошлом.
0: Об автомобилях.
5: Продажи новых легковых автомобилей в России в январе-сентябре выросли почти на 8% в годовом выражении до 960 тысяч, сообщил Минпромторг. Всего за январь-сентябрь в России было реализовано свыше 1 060 000 новых транспортных средств всех категорий, более чем на 5% выше, чем год назад.
0: О происшествии.
5: Стая кашалотов атаковала и потопила 16-метровую яхту в отдаленной южной части Тихого океана. Об этом сообщает газета CBS News. На борту судна находились 4 человека. Нападение произошло ночью в акватории между Австралией, Новой Каледонией и Новой Зеландией. Пассажиры были вынуждены покинуть тонущую яхту и перебраться на спасательный плот. В открытом море люди провели 18 часов, после чего их обнаружил и спас проходящий мимо контейнеровоз.
0: Обо всем.
5: Группа «Битлз» выпустила специальное издание альбома 1965 года «Rubber Soul» с ранее не издававшимися песнями. Альбом уже доступен на стриминговых сервисах. Он дополнен никогда ранее не издававшимися сессионными записями, демо-версиями, новым двойным синглом «Day Tripper», «We Can Walk It Out» и неизвестной песней Джона Леннона «Little Girl». Альбом также доступен на пластинках, компакт-дисках и в формате Blu-ray. Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля 25 копеек, евро стоит 94,53, юань 12,40. В эти минуты в российской столице 12 градусов выше нуля, завтра +7, +10 градусов, дождей синоптики не обещают. В Санкт-Петербурге сейчас +13 градусов, завтра днем будет +13, +15 и без осадков. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
6: Валдайские расклады. Путин обозначил Киеву условия мира и посчитал освобожденные километры. Проблемы с мостами в Киеве. Парализовано все. И газовый шок в Европе. Топливо подорожало на 140%, а солярка взлетела вдвое. Наши новости тоже взлетают. Пришел Измайлов. Ну и возвращаемся к Валдаю. Президент Владимир Путин на Валдае разложил всю геополитику по полочкам, начиная с мира на Украине. Мир на Украине возможен и по-прежнему возможен, но только на наших гуманитарных и серьезных, суровых, в каком-то смысле, условиях, а вовсе не на фантазиях Запада.
7: Нам говорят, ну чего, вы и так побеждаете, хватит. Дело не в вот этом куске территории. Дело в людях. Дело в том, что нам нужно создать условия не для перемирия, а для длительного мира, на длительную историческую перспективу. А если они согласятся с теми условиями, которые и для России являются приемлемыми, то тогда лучше, наверное, прекратить вот эти тяжелые события, избежать дополнительных потерь с обеих сторон. И мы готовы к тому, чтобы начать эти переговоры и завершить их как можно быстрее. Но, разумеется, на тех условиях, которые являются приемлемыми и для Российской Федерации, для нашего народа, для народа России.
6: Но данные говорят сами за себя. Только за сентябрь наши военные освободили более 1300 квадратных километров. Ситуация на линии ЛБС развивается активно. Темпы продвижения наших войск только нарастают.
7: Кстати говоря, ситуация там, на линии боевого соприкосновения развивается активно. Только за предыдущий месяц, за сентябрь, Россия поставила под контроль 1301 квадратный километр. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущие месяцы. И темп движения войск нарастает. Но, конечно, нам бы хотелось все это как можно быстрее прекратить. С помощью, причем, мирных переговоров. Нужно только прекратить обвинять Россию в том, что мы не хотим этих переговоров, а, исходя из реалий, складывающихся на земле, принимать ответственные решения. Как на самой Украине, так же и ее спонсорам на Западе. Прежде всего, конечно, на сегодняшний день в Европе.
6: Что касается Донбасса, оставшиеся чуть более 10% территории Донецкой Народной Республики вернутся обратно в конституционные границы гораздо быстрее, чем через 1,5-2 года, на которые надеются просители на Украине.
7: Сейчас я скажу такая тонкая вещь. Я, может быть, публично никогда этого не говорил. Но вот мы слышим, вы выигрываете войну, вы уже сделали то-то, то-то, то-то. Ну, может быть, хватит. Но вопрос даже не в этих, не в куске земли. Там в Донецкой Народной Республике под контролем Украины осталось примерно 11%. И вот то, что я скажу дальше, важно. На уровне украинского такого высокого звена говорят о том, что они удержат еще оставшиеся 11% территории ДНР. Ну, на протяжении там, 1,5 лет. В Европе говорят, Украину удержит на протяжении 2 лет. Мы считаем, что это произойдет гораздо раньше, учитывая темпы движения наших войск. О чем я только что сказал. Нарастающие темпы, хочу обратить внимание. Вопрос. Но если утрата этих территорий неизбежно произойдет, есть ли смысл за них цепляться, жертвуя людьми, их безопасностью и жизнями?
6: Ну а в Киеве тем временем настоящий транспортный инфаркт и суматоха. Власти в срочном порядке собирают целый совет обороны, потому что все ключевые переправы через Днепр там, в Киеве, окончательно и в прямом смысле встали колом после ночного точечного удара наших беспилотников по железнодорожному мосту, автожелездорожному мосту и некоторым другим объектам мостовой инфраструктуры Киева. Логистика ВСУ, вот что важно, в Донбасс накрылась медным тазом, а Южный мост вовсе перекрыт наглухо с обеих берегов. В Киеве паника. Такси взлетело до космических высот. Как перебираться с берега на берег, никто не знает, не понимает. Там, где уцелела одна полоса, выросли гигантские заторы. В нашем Минобороны подчеркивают, что речь шла именно об отрезании возможности поставок военных грузов на восток Украины в интересах группировок ВСУ в Донбассе. Ну и удар по мосту в Киеве назвали черной меткой для Украины. Наш военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, прямо сейчас в штабе военного ревью с огромным биноклем вглядывается в противоположный берег Днепра и громко комментирует, как мэр Киева Кличко в панике мечется с правого берега на левый и обратно, пытаясь переплыть реку на надувном матрасе.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
8: Ну вот, наконец и свершилось то, о чем часто и с возмущением говорили и читатели «Комсомольской правды», радиослушатели радио «Комсомольская правда», почему мы не пьем по киевским мостам. Сейчас мы, похоже, серьезно взялись за эти киевские мосты. Вот сегодня после ночного налета мэр Киева Кличко сказал, что 3 моста парализованы. Вообще-то продвижение по ним почти по всем после наших ударов перекрыто. Это Южный мост, это мост Паттона и Метромост. И вот здесь возникает вопрос, а почему только сейчас мы вдруг взялись за эти мосты, об ударах, по которым призывали наши граждане? На мой взгляд, здесь 2 причины. Ну, во-первых, первая причина уже давно известна. Украинское ПВО в районе того же Киева значительно ослабло. Для комплексов «Патриот» не хватает ракет. Вот именно этим провалом ПВО, безусловно, и решил воспользоваться и наш генштаб, и наше командование. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона заключается в том, что мы использовали самые современные типы гераней с реактивным двигателем, которые украинские радары не могут перехватить. Ну, а что же такое, например, удар по Южному мосту? Это мост стратегического значения. Это мост имеет длину почти что 1,5 километра, ширина проезжей части 41 метр, и причем это мост тройного назначения. Там есть автомобильная дорога, раз, там есть метродорога, и там есть пешеходная дорога. Сейчас этот мост абсолютно перекрыт, что, в общем-то, вызывает большие проблемы для руководства вооруженных сил Украины, да, и для руководства Киева. Ну, а что же теперь можно сказать о Герани номер 4? А у нас еще, между прочим, есть еще Герань 5. Похоже, что она будет использована, эта машина, при дальнейших ударах. Сейчас и вчера, и сегодня ночью были так называемые прицельные удары. И, собственно, герани смогли достаточно серьезно повредить и проезжую часть, и опоры. А вот то, что после первого удара, это уже, как говорится, было после доразведки того, как мы повредили этот мост. И мы сейчас наращиваем количество ударов теми же геранями, что в конце концов решить эту проблему с этим мостом. Некоторые российские журналисты, видимо, в чрезвычайном восторге написали об этом ударе, что, в общем-то, и не соответствует действительности. Ну, например, один из заголовков гласит «Южный мост в щепки». Да нет, не в щепки, он очень серьезно поврежден. Ну, а какую боевую часть несет та же «Герань номер 4»? Это 50 килограммов взрывчатого вещества. Летит эта герань на максимальной скорости 500 километров в час. Машина эта устроена так, что ее не видят радары. Кроме того, это очень умная машина, поскольку в ней используется и искусственный интеллект, а главное – способность маневрировать в том случае, если эту герань пытается сбить какая-нибудь украинская ракета. Ну что, очень похоже, что наша армия комплексно подошла к ударам по Киеву, потому что одно дело мосты, и другое же дело не перестает наносить удары наши ракетчики и беспилотчики по другим объектам, особенно военным. Почему вот этот комплекс и подход к этим ударам и так вот и называются? Мы решили, или наша армия, точнее, решили парализовать киевскую и энергетику, и военно-промышленный комплекс и так далее. Ну что же, теперь будем ждать дальнейших ударов, и, безусловно, постарается наша армия ответить и на давнейший вопрос, почему мы не бьем по центрам принятия решений. Наберитесь терпения. Возможно, мы вскоре услышим ответ и на этот вопрос. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
6: Ну а в Европе разрушение цен. Купить горючее стало приключением не для слабонервных. Цены таковы, что покупателям выдают валидол и корвалол.
0: Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды.
9: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь «Электрик». У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
10: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 520070.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках, 78-505.
11: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702.
12: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости.
6: Итак, в Европе шок и стресс. На заправку без сердечных лекарств теперь люди предпочитают просто не соваться. Представитель Еврокомиссии Паула Пинью с дрожащими губами обозначила, в общем, такую кошмарную статистику. Только с начала года природный газ в Евросоюзе подорожал аж на 140%. А литр любимого теперь всеми дизеля и вовсе подскочил ровно вдвое. Грамотно пролоббировал эти драконовские тарифы на горючее для всей Европы лично директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Евро-номенклатурщики до сих пор этого не поняли. Сергей Сергеевич, приветствую.
13: Здравствуйте.
6: А как так вышло?
13: Ну, собственно, тут все объясняется в первую очередь ближневосточным кризисом, потому что отсюда началась вот эта история с повышением цен на сжиженный газ и его ограничением поставок в Европу, жирный газ, это значит цены на газ во всей Европе выросли. Если в начале года мы видели ценники там порядка там, $400 за 1000 кубометров, то сейчас они там выше 800, а последние там, месяцы доходили до 1000. Так что, в общем, вот оно двукратное увеличение только внутри этого года. Ну и по дизелю то же самое. Ключевым поставщиком дизеля в Европу последние годы после запрета поставок из России был Ближний Восток, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Кувейт. Вот. И сейчас эти страны не могут поставлять дизель в тех объемах, которые был. Плюс США из-за того, что начали эту заварушку, вынуждены сейчас эти дивиденды собирать с рекордным ростом цен на дизель. И, соответственно, сейчас пытаются как-то управлять внутренним рынком, обсуждая ограничения на экспорт, возможные ограничения на экспорт, и заставляя Европейский Союз высвободить дополнительные резервы дизельного топлива из хранилища, если вообще такое возможно, на что Евросоюз тоже не соглашается. В общем, все, в общем, сложно и запутано.
6: Это у нас, мне кажется, сейчас про все можно сказать, что сложно и запутан, действительно, да, и входящих факторов громадное количество. И...
13: Год назад было еще не так, вот что самое удивительное. Год назад все было как-то попроще, вот, и понятнее. Сейчас все очень стало очень-очень-очень сложным. То есть Трамп умело пытается запутать весь мир, что во всем в этом кризисе виновата в том, что как раз Россия перестала поставлять на мировой рынок дизельное топливо, хотя мы не являлись каким-то там доминирующим поставщиком, всегда занимали скорее второе место после тех же Соединенных Штатов Америки по поставке дизельного топлива, например. Вот. Но он как бы умалчивает об этом, все поэтому все сложно.
6: Ну да, и получается спрашивать о предсказуемости, да, будет глупо.

0: нация скорее будет только ухудшаться.
1: А как выглядит Европа вот через призму топлива? Это такие какие-то бункеры или в лесах стоят землянки с времен Холодной войны, где там бочки с дизелем стратегического хранения, там с отметками Третьего рейха еще? Или у них же, во-первых, жаркое лето было, да, и сейчас жарко, у них там под 40, что ли, в конце сентября. И как бы, ну, не, действительно известно, что зимой, а как вот, они что-то закачивали, помните, мы с вами обсуждали, в подземное хранилище, все передрались, переругались, перегавкались, значит, что надо Украине помочь, и цены высокие, то ли закачали, не поймешь, да, сколько у них в запасах вот этих ржавых бочек, тоже неизвестно, а там действительно управы где-то что-то покупать на бирже непредсказуемо. Трамп как каждые 5 минут что-то прям противоположное говорит.
0: Ну, на самом деле, запасы, которые есть в Европе, там есть, конечно, стратегические запасы там для нужд, наверное, военных, безусловно, эта информация закрытая, но есть в основном как бы коммерческие запасы. Это то, что нефтяные компании, трейдеры запасают в обычных танкерах и емкостях для хранения топлива, для бензина, для дизеля.
1: Ну, то есть на воде стоит все?
0: Нет, нет, танки, ну, бочки, по сути. Да, как бы танки по-английски, если Вот. И, соответственно, это все хранится, вот, но это как бы такие коммерческие запасы, они пополняются, потом уходят на заправки там, на потребителей, потом снова пополняются. Но очевидно, что просадка Ближнего Востока России – это не 1 миллион баррелей в сутки. Вот, и, соответственно, заменить этим нечем. Тем более, что надо понимать, что за последние лет 10 Евросоюз своими руками закрыл 20% перерабатывающих мощностей внутри, которые могли бы что-то поменять. Поэтому
1: а зачем? Вынужден... Это как у нас логика? Бабок как грязи купим, зачем свое?
0: Нет, логика была такая, что они идут в сторону зеленой экономики, а в зеленой экономике нет места ископаемому топливу и, соответственно, всем производным энергоносителям, которые из него получаются. Поэтому как бы мы против, надо закрывать МПЗ, угольные шахты, угольные станции, вот, потом атомные станции. Ну, вот уже это все, это энергетическая политика и дает свои результаты. Вот, видимо, почему шли, к тому и пришли.
1: Ну да. А, кстати, вот мы с вами про это дизель говорим, раз сейчас вспомнили. Вот интересно, дизель, он как бы везде одинаковый? Или вот еще специфика про Китай, вот мы тут обсуждали, что они покупают нефть из разных источников, Иран, Ирак, Россия там перерабатывают. Вот когда мы говорим о дизеле на всей планете, это одно и то же? Или это тоже там условно и разный продукт с разным качеством, с разными там добавками, присадками, и как бы и по стоимости разные?
0: На самом деле, это действительно разный продукт. Кстати, российский дизель всегда считался эталонным и самым чистым. И у него был повышенный спрос именно. Ну, и мы скидки давали, безусловно, и еще и само качество.
1: То есть чистый такой, понимать, кристальный, что... да, как слеза?
0: Ну, как бы эталонный, да, давайте так. ГОСТовский, да, если в переводе на русский язык. Вот. А по всему миру, в развитых странах, и США, и особенно в Европейском Союзе, есть еще такая тенденция, что они пытаются, чтобы сделать этот дизель еще более зеленым, и, соответственно, требуют от производителя, чтобы с точки зрения выбросов после этого дизеля оставался там минимальный экологический след.
1: Красиво.
0: Это тоже ограничивает его выпуск, потому что эти требования приводят к тому, что и себестоимость дизеля растет при выпуске, и требуются там дополнительные технологии. Поэтому, когда сейчас вот такая ситуация с дефицитом дизеля в мире образовалась, сразу пошли разговоры, давайте мы снизим экологические требования. Ну, собственно, не мы одни такие, да, и у них все то же самое. То есть для того, чтобы увеличить выпуск продукта, нужно, чтобы он был, может быть, менее экологичным, но зато его будет больше. Вот сейчас ровно такая ситуация.
1: Ну, и тогда, как бы, как всегда мы это делаем, от больших каких-то космических планетарных масштабов к нам. У нас здесь что в связи с этим, чего ожидать? Судя по тому, что у нас этого полно, дорожать для нас не должно. Ни для тракторов и сельского хозяйства, ни для старых баварских моторов, да, на наших дорогах.
0: Ну, если брать дизель, вот только что смотрел статистику, то за последнюю неделю там средняя цена дизеля по России снизилась, причем снизилась там чуть меньше процента, но все равно там на

0: несколько десятков копеек. Вот. Больше, конечно, снижение у независимых заправок, потому что вертикально интегрированные компании так продают примерно по той цене, которая была в течение лета, она не сильно менялась. Вот, например, она остается как есть. Но по дизелю вопросов нет. Экспорт дизеля снова ограничили на месяц. И судя по заявлению президента, которое было вчера, даже после этого месяца, возможно, мы и не будем добавлять экспорт, пока с нас не снимут санкции.
1: Да и правильно.
0: Такая уже более интересная история.
1: Да. Спасибо большое. Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития. Но пока в Европе банкротятся прямо на заправках, Москва снова ухватила лидерство по росту цен на вторичное жилье среди городов-миллионников. За месяц БУ квартиры в столице подорожали на 5,5%, оставив позади и Петербург, и Екатеринбург. Эксперты открыто говорят, покупать готовое жилье сегодня выгоднее любого банковского вклада. Почему квадратный метр, на котором вы прямо сейчас стоите, уже завтра будет стоить как пентхаус, в шоке объясняет член гильдии риэлторов Москвы Андрей Банников.
2: Если он говорит в среднем, ситуация достаточно стабильная. Если рынок новостроек несколько просел, то рынок вторичной недвижимости, наоборот, набирает обороты. И цены, к сожалению, для потребителя в данном случае растут и в том, и в другом сегменте. Немножко, но растут. И уже, предположим, по Москве они обгоняют уровень депозитов. Поэтому если бы вы вложили 12 месяцев назад деньги в квартиру, в вторичную недвижимость либо в первичную недвижимость, то вы бы получили через 12 месяцев уже больше денег, чем это было бы на депозитах. Поэтому сказать, что рынок какой-то дохлый, ну, я бы не сказал.
1: Свои полметра пытается продать и наш Юрий Кораблев. В 17.45 все подробности его полного разговора с Андреем Банниковым и в целом положение дел на ваших метрах и квадратах.
3: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на «Радио Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте собой.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках, 15.30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На заседании Великолукской городской думы принято решение о досрочном прекращении полномочий трех депутатов седьмого созыва – Дмитрия Бюлюкова, Евгения Шумайлова и Юлии Ярышкиной. Основание – избрание этих депутатов в законодательное собрание Псковской области восьмого созыва. Мобильный пункт вакцинации от гриппа будет работать в субботу 3 октября с 10 до 16 часов на территории торгового центра «Апельсин». Посетителям мобильного пункта врач проведет осмотр и даст рекомендации по профилактике гриппа. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Вакцинация проводится бесплатно. В рамках трека «Орленок-лидер» четвероклассники школы номер 6 пообщались с депутатом законодательного собрания Псковской области 8-го созыва Дмитрием Блюковым. Дети взяли у него интервью и узнали, что значит быть лидером и каково это – нести ответственность за большие дела. Многие орлята задумались, а что полезного они могут сделать уже сейчас – в классе, в кружке, в команде.
3: О валютах.
6: Доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки, юань 12 рублей 40 копеек.
3: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
8: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
1: Французский бунт. Старшеклассники разносят школы и бьют директоров. В стране закрыто 400 учебных заведений. Сахарный шторм. Минздрав заявил о пандемии диабета. В России виноваты стресс и сладкая жизнь. И тихий агрессор. Наших людей косит новый вирус с дикой болью в горле. Наши новости не болеют. Пришел Измайлов. Сейчас пойдем посмотрим, что устраивают школьники. Во Франции детвора решила, что гранит науки лучше всего разбивать о головы преподавателей. Министр просвещения Эдуард Жефре в ужасе считает убытки. Более сотни школ повреждены, 400 вообще закрылись, а 65 сотрудников, включая 40 директоров, отправлены на больничный с ушибами и травмами. В каске прямо посреди Парижа отбивается от разбушевавшихся лицеистов журналист, общественный деятель Дмитрий Декашко.
9: Первое – это то, что действительно большие проблемы существуют в лицеях и колледжах. Нет преподавателей, расписание во все стороны уходит, здания иногда, ну просто нету денег больше. И поэтому проблемы даже логистики просто, ну, из самих зданий, самих материалов для педагогических и так далее. То есть это есть, это действительно существует. Но это движение очень подозрительное, очень подозрительное. Что подожгли лицей в Наут, кажется, да? Деревянный, между прочим, недавно построен. Это хорошие кадры для телевидения. Притом вместе с лицеистами на демонстрациях появились так называемые black block, то есть это такие люди, которые одеты в черном, которые профессионалы, ломки, которые часто работают вместе с Министерством внутренних дел. Потому что на демонстрациях их часто видели, они проходят, их эти ОМОНовцы, французские СРС, пропускают, они ломают машины, ломают витрины, все это под камерами, и потом исчезают, и уже там, конечно, инциденты идут с демонстрантами. То есть тут подозреваем довольно сильно, что есть элемент провокации в этом движении лицеев. В общем, конечно, обстоятельствах отвратительных с точки зрения экономики, с точки зрения доступного бензина и особенно солярки, этот самый дизель становится очень дорогой. Есть люди, которые просто не могут работать в провинции после 15 числа месяца, потому что недостаточно денег, чтобы купить горючее на машину. То есть, видите, какая ситуация общая. Подозревается, что желание создать хаос довольно сильное. Наверное, предвыборные обстановки. Предвыборной президентской обстановки, которая, ну, как бы, очень некоторые наблюдатели здешние политические считают, что сами выборы могут быть под вопросом именно под предлогом хаоса и войны с Россией. Ну, то есть военной атмосферы, провокации России, гибридная война. Ну, все это пропаганда. Пропаганда интенсивная, доступ до СМИ невозможен, кроме социальных сетей. Так что вот какая ситуация.
1: Журналист Дмитрий Докашко вспоминает и напоминает историю самой Франции. А таких примеров было уже немало. И прямо сейчас видит, как за школьниками начинают подтягиваться студенты и рабочие.
9: Ну, в истории, можно сказать так, май 68-го года начался с лицеев. Потом студенты, а потом пошли рабочие и все остальные люди. Социальное положение такое, экономическое такое, и политическое, между прочим. Потому что большая растерянность политическая. Никто не видит никакой перспективы. К сожалению, да, все возможно, но это пойдет, ну, никто не знает как.
1: Ну, а у нас своя тихая, но жуткая беда. Минздрав официально заявил, в России бьет рекорды пандемия диабета. Основной прирост за счет заболевания именно второго типа, когда организм просто отказывается перерабатывать все то, чем вы питаетесь, и пытаетесь заглушить ежедневный стресс. Наша Виталия Осипова в панике выкинула все банки с колой и прямо сейчас пересчитывает кубики сахара в чашках чая. Как сладости и нервы загоняют страну в эндокринный тупик.
10: Специалисты называют сахарный диабет уже не просто растущей проблемой, а настоящей неинфекционной пандемией. Об этом сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии имени академика Дедова Минздрава России. По словам специалистов центра, число пациентов с диабетом в стране ежегодно пополняется на сотни тысяч человек, и основную массу новых случаев составляет именно второй тип заболевания. Оба типа диабета объединяет повышенный уровень глюкозы в крови, однако механизмы, которые к этому приводят, принципиально разные. При первом типе поджелудочная железа фактически перестает справляться со своей работой. Из-за аутоиммунной реакции организм разрушает собственные клетки, которые вырабатывают инсулин, и гормона в итоге просто не хватает. При втором типе инсулин продолжает вырабатываться, но ткани организма постепенно теряют к нему чувствительность, из-за чего сахар перестает нормально усваиваться и накапливаться в крови. За последние десятилетия жизнь людей действительно серьезно изменилась. И это повлекло за собой и изменение пищевых привычек, и сам набор продуктов, которые мы ежедневно употребляем в пищу. О причинах, почему диабет стал пандемией, говорит врач-эндокринолог Зухра Павлова.
11: 21 век назван эпидемией ожирения. Я называю это пандемией ожирения. Ну, все материки захвачены, значит, пандемия. На лекциях показываю картинку, как увеличивается количество людей с 90 по 2004 год в зависимости от ожирения, ну, там цвет меняется. И ровно так же ниже тот же материк, точно так же меняется количество людей с диабетом. Иначе говоря, у нас диабет в своей основе имеет ожирение. Ну, в большинстве случаев сахарный диабет второго типа, там от 80 до 90, основной причиной его развития является ожирение. Поэтому то, что диабет прогрессирует, никакого удивления у нас не вызывает, потому что у нас точно так же прогрессирует и ожирение. Поэтому пандемия, Министерство здравоохранения абсолютно правдиво описывает эту ситуацию. И в тот же момент, если мы справимся с ожирением, и люди перестанут набирать вес и начнут его эффективно сбрасывать, и самое главное, не возвращать потерянные килограммы, то мы сможем справиться и с диабетом.
10: Немаловажным фактором повышения риска диабета является также постоянный стресс. Из-за этого наш организм выделяет кортизол. Он вызывает повышение уровня сахара в крови, что обеспечивает быстрый прилив энергии. Однако, как только стрессор проходит, уровень сахара падает, вызывая чувство усталости и желание поесть и взбодриться. Поэтому нередки ситуации, когда граждане возвращаются домой с работы и объедаются сладостями. А это также может спровоцировать сахарный диабет. Чтобы уберечь себя от этой угрозы, необходимо контролировать уровень стресса, а также четко понимать, что именно мы употребляем в пищу. И стараться выбирать только качественные и натуральные продукты. О том, что еще можно и нужно делать, говорит Зухра Павлова.
11: Вообще нет человека, который не слышал, что надо есть больше овощей и больше двигаться. Есть еще одна такая вещь, на которую мало обращают внимание, это своевременный отход ко сну. Кажется, что это просто какое-то глупое требование, несовременное, потому что в современном мире можно вообще не ложиться всю ночь, а потом отсыпаться днем. Но физиологию этим изменить нельзя. И если человек хранится и укладывается спать поздно, то он будет днем есть, чтобы функционировать, а чем больше будет есть, тем быстрее доберется до диабета. Мне кажется, очень-очень важная рекомендация – это посещать врача. Вот как бы ни казалось бы, это вот тоже сложно, в поликлиниках очереди. В наших поликлиниках помощь получить можно. С очередью любезно, ты ее получишь, и не через полгода, как во многих других странах. У нас есть такая возможность. Ходите к докторам. Не нравится один, пойдите к другому. Вы обязательно найдете своего врача и либо справитесь максимально эффективно с развитием, с заболеванием, либо, что еще лучше, не дадите ему развиться.
10: Ранее сообщалось, что в России растет спрос на средства контроля диабета. В январе-июне продажи глюкометров в натуральном выражении увеличились почти на 20% год к году. Тест полосок на треть, систем непрерывного мониторинга глюкозы на 40%. По оценке Минздрава, сахарным диабетом в России страдают 6 миллионов взрослых и 65 тысяч детей. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
3: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина о взаимосвязи гимнастики с другими видами спорта.
13: Это один из базовых видов спорта. Это туда, куда наших детей сегодня, мы с 3 лет хотим определить, чтобы косточки окрепли, координация. Допустим, у меня в клубе специально есть группа для футболистов, и там вот акробатическая, потому что они же прыгают, надо учиться падать. В наше время на базе «Озеро Круглое», наша федеральная база гимнастическая, и мы там в свободное время, конечно, тоже гоняли в футбол. Между прочим, и в каком-то из шоу у нас началось шоу вот с этих футбольных моментов. Очень такой виртуозный у нас был артист, и девочка тоже с ним как бы в такие батлы, потому что она художница, как она владеет мячом, а футболист показывал, как он владеет мячом, ну, ногами.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
14: Реклама. Магазин одежды – мужская территория. Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды – мужская территория. От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, 3-й этаж у эскалатора.
15: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
16: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жизнится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Наших людей косит загадочная зараза. В интернете паника. Люди массово жалуются на новый вирус с дикой болью в горле. А в интернете его уже успели окрестить тихим вирусным агрессором. Заслуженный врач России, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов прямо сейчас заказывает газель, лимонов, имбиря и фурацилина. И на всякий случай еще и один противогаз. Андрей Анатольевич, приветствуем. Что за ужас? Что-то страшное надвинулось?
17: Добрый день. Противогаз точно заказывать не будем. А вот имбирь, лимоны, мед можно заказать, потому что новые клинические рекомендации по лечению респираторных инфекций уже включили в себя раздел немедикаментозное лечение, где рекомендуют и лимон, и мед с теплой водой. Никаких новых вирусов нет. Все вполне естественно. Сейчас в основном циркулирует так называемый риновирус, как раз который может вызывать и заложенность носа, и неприятные боли в горле, и аденовирусы, имеются единичные случаи вирусов свиного гриппа. Поэтому ажиотаж такой вокруг неизвестного вируса, он значительно преувеличен. И все характерно как раз для осенне-зимнего периода неблагоприятного. И для такого сезона, когда идут такие перепады температур, люди одеваются, не по погоде, будем так говорить.
1: Да, отопление это не везде по погоде, прямо скажем.
17: Да, да. И переохлаждаются, одевают иногда кто-то теплый, кто-то иногда вижу, кто идет в шортах до сих пор в эту погоду. Буквально сегодня видел молодого человека в шортах. Поэтому все это приводит к переохлаждению и таким простудным заболеваниям, вполне известным нам, и который, кстати, лечится абсолютно одинаково. И тем же имбирем и медом, о котором мы сказали.
1: Интересно, просто мы превращаемся тут говорят, что осенняя хандра, и вообще в ипохондриков все. То есть раньше бы внимание обратили, а теперь у всех в горле битое стекло, страшные какие-то коварные микробы летают вокруг.
17: Вы знаете, времена меняются. Я думаю, что вы правы. Сидя в общении друг с другом, у меня горло болит, и битое стекло. О, слушай, так у меня тоже битое стекло. И начинается такая цепочка этих разговоров, наверное, которые на самом деле под собой-то больших оснований не имеют.
1: В целом, какие-то сезонные истории вы сказали, но это мы с вами, вы упомянули просто вирусы же еще, да, то, что привычно, лимон, имбирь, фурацилин, все хорошо, понятно, несколько дней прошло. А вирусы, каждый сезон, и как раз тоже мы с вами обсуждаем постоянно, наступают холода, резко перепады, переохлаждение, и тут-то начинают подсаживаться эти все гриппы и вся вот эта зараза. Это все пока тоже штатно, и, в общем, тут беспокоиться особо не о чем.
17: Мы видим, что примерно процентов на 20 заболеваемость подросла. респираторными инфекциями. Мы, Роспотребнадзор, мы же мониторим вместе с Роспотребнадзором заболеваемость и пациентов, которые поступают в стационар, да, и мы видим, что, как я и сказал, имеются единичные случаи свиного гриппа, ожидается свиной гонконгский грипп, грипп Б Токио, но пока вспышек, так сказать, гриппа нет, и случаев ковида мы не видим, по крайней мере, вот на территории южной части Московской области. Поэтому ситуация, ну, она неприятная, но штатная. Поэтому я и говорю всегда, что прививаетесь от гриппа для того, чтобы потом не ждать врачей, не говорить, что врачи долго не идут, мы болеем, и не создавались очереди, ну, и нужно все-таки соблюдать какие-то элементарные правила, сохранить себя, как это мы говорим, да, и одеваться по погоде, и избегать закрытых помещений, иногда и маску одевать, и приходя с улицы, помыть обязательно руки сначала, потом умыться и проветрить комнату для того, чтобы минимизировать возможность заражения какой-либо вирусной инфекции.
1: И нос помыть, наверное, еще надо тоже не забыть, да, вашу?
17: А, да, кстати, мы говорим о клинических рекомендациях, которые пустил Минздрав, там рекомендуют уже не сосудосуживающие капли, а промыть нос, ну, так называемым солевым раствором. Только, избави бог, это не обычная пищевая соль, которой можно просто сжечь слизистую. Да, это специальные растворы солевые, которые продаются в аптеке. Мы не будем называть их, чтобы не делать рекламу. Но придя в аптеку, фармацевт или провизор порекомендует, какой солевой раствор можно приобрести, чтобы просто промывать им нос. И, кстати, прийти с улицы, промыть нос солевым раствором и смыть вирусы, которые могут быть в полости носа.
1: Ну, что ж, в принципе, здорово. Вот, наверное, не добавить, не добавить, не убавить. Профилактику тоже, вот, Висянт, понимаете, не лишним. А голышом бегать, физкультурой заниматься уже не стоит, да, на улице?
17: Не стоит.
1: Не стоит уже.
17: Не стоит. Нужно, постараться одеваться в погоде, хотя, знаете, честно говоря, я сам не знаю. Такие перепады в течение дня, что не знаешь, как правильно одеться. Ну, может быть, с собой взять. Утром одеть сезонную одежду, днем можно походить обычно, а вечером, когда похолодает, идешь домой, наверное, опять одеть сезонную одежду.
1: Спасибо большое, Андрей Анатольевич, главврач Домодедовской больницы, заслуженный врач России Андрей Осипов был с нами на связи. Ну, а если у вас еще не болит горло, то для вас тоже есть и припасен другой подарок. Страну массово накрывает офисная хандра. Врачи предупреждают, осенний упадок сил распространяется со скоростью лесного пожара из-за так называемой эмоциональной синхронизации. Достаточно одному из нас, токсичному, особо токсичному сотруднику, грустно вздохнуть у кофемашины, как весь отдел мгновенно ложится в депрессию, забывает про отчеты и начинает уныло сползать под столы. Наш Василий Воронин пал первой жертвой и прямо сейчас, абсолютно отчаявшись, пытается хоть что-нибудь сделать.
18: Офисная хандремия накрывает россиян. Работники готовятся к массовой депрессии из-за вечно недовольных коллег. С началом осени люди чаще жалуются на тревогу, раздражительность и упадок сил. А иногда достаточно одного вечно недовольного коллеги, чтобы через пару часов уже весь отдел смотрел в одну точку и мечтал уйти домой. Врачи называют это эмоциональной синхронизацией, когда настроение одного человека постепенно цепляет окружающих. Осенняя депрессия начинается, как правило, в сентябре и может длиться вплоть до Нового года. По мнению специалистов, чаще всего причина в том, что россияне связывают с периодом отпусков и каникул свои главные надежды, но не всегда планы осуществляются, а мечты сбываются. Потому психологи советуют принять тот факт, что, несмотря на разочарование, жизнь продолжается, и в любом времени года есть свои плюсы. Помимо этого, эксперты советуют осенью в принципе искать побольше вещей, которые доставляют вам удовольствие. Например, отправиться на пробежку или, наоборот, побольше спать. Тут все зависит от ваших предпочтений. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказал психолог по тревожным расстройствам Павел Жавниров.
19: Совершенно естественные вещи, когда вы живете, допустим, в условиях, где у вас источников удовольствия 30-40, включая солнце, пение птичек, зеленые листва и так далее, то потом, когда наступает, например, осень, где погода плохая, темновато, сыро, это вот убирает какое-то количество источников удовольствия. Поэтому любые действия человека, направленные на увеличение количества источников удовольствия, сидеть на подоконнике, пить какао, смотреть хороший сериал, укутавшись в плед, тут же вернут его настроение в привычное для него русло.
18: Особое внимание следует уделить питанию. В самом начале осени рацион практически не отличается от летнего и изобилует фруктами и овощами. Но затем в продуктах падает содержание витаминов и минералов, поэтому эксперты рекомендуют употреблять больше шоколада, бананов и жирную рыбу. Именно эти продукты позволят бороться с главными маркерами так называемой осенней депрессии или хандры – сонливостью, отсутствием энергии, чувством безнадежности, плохим настроением и низкой концентрацией. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
20: Шоколад, мы все знаем, что многим очень сильно повышает настроение, стимулирует выработку эндорфинов. Плюс там, конечно, много магния. И, как известно, магний хорошо снимает стрессовые состояния, расслабляет и улучшает засыпание. Банан тоже там углеводы. Плюс они такие достаточно длительно в дозаторе находятся, в клетчатке. Там и триптофан, то есть предшественник серотонина. Жирная рыба почему? За счет омега-3 жирных кислот в основном и там витамин А, витамин Д.
18: Пользу также принесут оздоравливающие прогулки по лесу, кардиотренировки, плавание и танцы. Некоторые эксперты советуют принимать осенний сезон как новую главу жизни, поэтому стоит попробовать что-то новое, научиться рисовать или записаться на вокал. И в конце концов стоит помнить, что за осенью приходит зима, за ней весна, а после вновь вернется долгожданное лето. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
3: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Политолог Василий Кашин об итогах визита лидера КНР в США.
21: Уровень помпезности был действительно очень большой. Это государственный визит, первый за 11 лет. И действительно, Трамп нарушил протокол, лично встретил Си Цзиньпина в аэропорту. Роскошный прием, но реальные итоги выглядят очень скромными. Мы знаем, что продлено перемирие торговое всего лишь до 10 января, то есть всего лишь на 2 месяца. Стороны продолжают трудные торговые переговоры. Они якобы добились какого-то прогресса, но мы подобные истории слышали, видели много раз по другим международным сюжетам, когда говорилось о некоем прогрессе, но дальше ничего не происходило. Китайцы вроде бы пошли на какие-то дополнительные обязательства по закупке американской продукции, но в целом ни одна из сторон не отошла никоим образом от своих старых каких-то важных позиций, на которых они стояли. Они просто договорились продлить этот период деэскалации отношений, деэскалации противоречий, что на самом деле для государственного визита очень скромный результат.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Реклама. «Комсомольская
22: правда». Читайте в еженедельном выпуске, какую тайну хранит Николай Басков. Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака. Кашпировский стал отцом в 86 лет. Газета в продаже с 30 сентября. Для лиц старше
3: 12 лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Игорь Шатров о значении русского фольклора.
23: На мой взгляд, наш культурный код, если вот говорить чисто о культурном коде, это все-таки некий микс, коктейль, симбиоз культурных традиций Запада и Востока. И вот это создало некую особую культуру, да, нашу русскую культурную традицию, которая, с одной стороны, базируется там на сказках, на исторических каких-то параллелях, ну, условно, мы там любим сравнивать себя в быту, там, не знаю, какими-то там блинными богатырями, а кого-то, может быть, с Бабой Ягой, а кого-то, может быть, с Иванушкой дурачком. Почему? Ну, потому что вот это вот наши архетипы, которые были, есть и всегда будут. Они были вот 300 лет назад, 1000 лет назад и сохранились и сейчас.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: О топливе.
0: Россия может вернуться к экспорту бензина, когда ситуация на внутреннем рынке стабилизируется. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на пленарном заседании Совета Федерации. Сегодня, частично уже используя стимулирующие меры, наши компании обеспечивают завоз, и эта система налажена. Завоз импортных нефтепродуктов. Как только у нас рынок сбалансируется, естественно, мы будем пользоваться только своими нефтепродуктами. И мы даже вернемся к экспорту автомобильных бензинов, который всегда у нас был, сказал вице-премьер. Сейчас запрет на экспорт дизельного топлива для производителей действует до конца октября. При этом до 31 января в России также работает запрет на экспорт бензина для всех участников рынка и дизельного топлива для непроизводителей. Сбор зерновых в России по итогам этого года ожидается в объеме около 140 миллионов тонн, масличных – 35 миллионов тонн, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Россия переходит к завершающей стадии уборочной кампании. Собрали более 126 миллионов тонн зерновых с 90% площадей. Урожайность по большинству культур в этом году выше, чем в прошлом.
3: О ценах.
0: Федеральная антимонопольная служба мониторит цены на рыбную продукцию, примет меры в случае выявления их необоснованного роста. Если выявят признаки злоупотребления участниками рынка доминирующим положением, в том числе необоснованного роста цен, служба оперативно примет меры реагирования. С 1 марта правительство ввело обязательную регистрацию внебиржевых сделок с рыбной продукцией.
3: Об автомобилях.
0: Продажи новых электромобилей и гибридов в России по итогам января-сентября выросли почти вдвое и составили почти 99 тысяч единиц, сообщил Минпромторг. Доля электромобилей и гибридов в общем рынке новых автомобилей России за 9 месяцев составила 9% против 5 годом ранее. В абсолютном выражении за январь-сентябрь в стране продали около 28 тысяч локальных автомобилей на новых источниках энергии.
3: Обо всем.
0: Всего 6 часов понадобилось нейросети GPT-6 Astra, чтобы расшифровать послание Наполеона, над которым ученые бились более 200 лет. Письмо было написано в 1809 году и состояло из цифр, букв и условных символов. Послание адресовалось генералу Агюсту Мармону и содержало информацию о количестве французских и австрийских войск, а также приказ готовиться к маршу. Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля и 25 копеек, евро стоит 94,53, юань 12,40. В эти минуты в российской столице 12 градусов со знаком «плюс», завтра до 10 тепла и без осадков. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» и в официальном канале «Комсомолки». На этом пока все. Ольга Демидова, служба информации.
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Здравия желаю. В эфире радиостанции «Комсомольская правда». Военное ревю. Очередной выпуск военного ревю. О чем сегодня поговорим? Да я сразу скажу. Про Гренландию. Ну, ту самую Гренландию, которую Трамп, вы, надеюсь, знаете, что это президент Соединенных Штатов Америки, уже, говорят, на своей карте закрасил в этот матрасный цвет государственного флага США. Ну, это так, шуточка. Ну, в принципе, он хотел уже купить Германию, как мешок картошки на каком-нибудь рынке. Вы знаете, была вспышка в отношениях между США и Гренландией. Трамп вообще вознамерился поначалу вообще там крепко сесть, целую кучу баз. Ну, потом включил, как всегда это бывает, включается максимум оборотов, потом он трезвеет, Трамп, и включает заднюю. Ну, с чем закончилось? А закончилось тем, что он говорил гренландцам, что я вас буду охранять. Да, да, там уже база есть, она Туле, по-моему, называется, или Туле есть. Это база, ну, что теперь? А теперь уже американцы хотят основательно окапываться. Ну и какие же военные элементы, какую военную технику пытаются сейчас или планируют американцы поместить в Голландии. Прежде всего, это система, новая система противоракетной обороны. ПРО. Запомнили, да? И зачем же? А затем, что, в общем-то, американские генералы уже давно просчитали, что если Россия будет бить по Соединенным Штатам Америки с самого короткого расстояния, то есть северного, да, расстояния, то траектория наших ракет, безусловно, будет, если не будут пролегать непосредственно над Гренландией, то где-то поблизости. И вот таким способом, видимо, Пентагон все-таки сумел убедить Трампа, что там надо, дорогой Дональд, там надо нам ставить систему противоракетной обороны. Ну что, вы понимаете, у них есть чем защищаться. Давайте объективно оценивать. У них есть мощные противоракеты. Ну, до недавнего времени они очень серьезно хвастались СМ-3. Сейчас у них, в общем-то, появилась такая новенькая система или новая противоракета. Называется СМ-600. Очень прыткая, быстрая. Ну, и кто-то даже рассказывал, что она может попасть в спутник даже размером с коробок пиццы. Ну, крупной пиццы, которую вы заказываете. А уж если полетит российская, межконтинентальная, тяжелая, 22 метра или, может, даже чуть больше длины, там, в диаметре под 2 метра, то уж, извините, этот СМ-6, эта ракета, то есть запросто, это им по зубам. Но это так. Это пока все теоретические прикидки. Тем не менее, и наш генеральный штаб, и наши стратеги вот этому замыслу, гренландскому замыслу Трампа придают очень серьезное значение и уже рассматривают его как структурную часть того золотого купола, о котором мечтает Трамп и его клика. Я недавно спросил у одного очень знающего человека, как ко всему этому относиться, он сказал: серьезно, но если не пустят нас палить по Соединенным Штатам Америки с этого северного направления, ну что, будем тогда бить с южного. Ха-ха-ха-ха. Ну и, безусловно, вы понимаете, что мы же будем бить по Соединенным Штатам Америки, если придется бить, то у нас же есть что? И подводные лодки, у которых есть очень серьезные ракеты. Да, у нас есть стратегическая авиация с очень серьезными ракетами, с боеголовками. В конце концов, у нас есть межконтинентальные ракеты какого? Сухопутного базирования. Правда, часть из них мобильники. Они так бегают по лесам, когда можно. Американцев это нервирует. Не успевают американские хлопцы следить за тем, куда они там шныряют в этих, на лесных дорогах. Ну, что касается шахт, ну, что тут сказать? Вы сами, наверное, догадываетесь, кто следил за этой темой. Конечно, не все наши шахты знают на зубок. Да, это понятно, уже прицелились. Но рано они нас собираются съедать. Почему? Да, мы знали, что запуск ракеты из шахтного базирования имеет самую медленную траекторию во время старта. А вот тут они сказали: мы русских и поймаем за причинное место. Наши стратеги тоже почесали репу и сказали американцам: а хренушки вам, а мы рядышком с этими шахтами поставим наши мощные зенитные ракетные комплексы, которые бьют на очень приличную высоту, и не позволим вам, америкашки, сбивать наши ракеты на самой медленной, на разгонной стадии. На этом позвольте я поставлю себе точку и объявлю свой номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Не забывайте, что это военное ревью. Не забывайте, что вопрос должен задаваться как можно короче и четко, чтобы никаких двухмысленностей не было, типа: ну вот мы по ним стреляем. Вопрос: кто мы и по кому мы стреляем. Я не люблю вот, вот этими уточнениями морочить голову и вам, и тому радиослушателю. Он должен сам научиться задавать четкие вопросы. Ну что, поехали, поехали. Сергей Рязань у нас в эфире. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Сергей Рязань. Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, как нужно развивать искусственный интеллект в области ПВО России? Спасибо.
2: А он уже развивается, уважаемые. Он уже развивается. Мы должны выпускать думающие ракеты. Да, думающие. Вот как мы сейчас взяли искусственный интеллект в ударный беспилотник Геран-4 туда. Внедрили. Я уже не говорю, Геран-5 это уже там предел вот, вот этого типа оружия. Да, все, что могла, чем распоряжалась мысль конструкторская, технологическая, инженерная в нашем военно-промышленном комплексе, мы все внедрили вот в эту герань. Но что наше ПВО, уважаемые? Я понимаю, что вы меня хотите спросить. Да доколе же они будут доставать по нашим нефтеперерабатывающим заводам? Вот, вот это вопрос. Как она должна развиваться? Как? Ведь тут, с одной стороны, вот мозги в раскоряку, да? С одной стороны, нам нужно прикрывать войска на линии фронта, да? Ну, и в глубине тоже, да? А с другой стороны, черти где, стоит завод, который тоже имеет стратегическое значение. Бронец, он что, не русский? Его армия должна прикрывать. Вы знаете, бывают моменты, когда всего не хватает. Ну, не хватает, люди. Ну, хихикайте нам, но не хватает. Нам бы, говорится, прикрыть те войска, которые там вот на передке. Да. Но сейчас вы знаете. Сначала шерсть поднялась у некоторых богатеньких Буратино. Как это так? Я должен тратить свои миллионы долларов на систему ПВО. Но потом все-таки дошло. Дошло. И потратили. Мало того, что мобильные огневые группы, мало того, что уже ставят там и цитадель, ставят уже и паутину. В общем-то, такой бизнесок, который хочет и дальше бабло получать за счет нефти, да, он кое-где подпотел, поставил и даже и готов оплачивать нашим бойцам в этим мобильным огневым группам и так далее. Ну и, конечно, конечно, государство должно пересмотреть стратегию охраны вот этих объектов. Потому что по военной части у нас можно. У нас, говорят, есть объектовое ПВО, у нас есть региональное ПВО. Ну вот я пятерки получал в академии, училище за такие доклады. А потом сейчас мне звонят, говорят, ты пятерочник, да? А что это там вот почти что на Урале НПЗ украинцы разбили? А, Баранец, это что, какая объектовая или региональная должна защищать ПВО? А я вот уже и не знаю. Потому что знает только тот командир, который отвечает в этом регионе. Это военный округ, это армия и так далее. Об этом можно долго говорить. Ну, давайте у одного человечка, крестьянушка. Сергей, Самарская область. Здравствуйте.
5: Добрый день.
2: Добрый.
5: Скажите, пожалуйста, у вас есть ли информация такая, почему не произвели индексацию военных пенсий?
2: Потому что обдурили военных пенсионеров. У меня такая информация. И, во-вторых, мне сегодня попытались закрыть рот, когда я стал поднимать этот вопрос на очень высоком уровне. Баранец, а вот ты доживи до ноября, а мы тебе и за октябрь, и за ноябрь сразу заплатим. Ага, ага. Ну что, будем ждать ноября, дорогой мой человек, а? Говорите, что ж, куда же вы ушли? Ну, так
5: будем ждать.
2: Будем ждать. Но если было обещано с 1 октября, умри, но отдай. Зачем нам эти разговоры? Это получается, государство, которое мы защищали, а несчастные эти проценты, мы должны теперь отвоевывать, воюя против собственного государства. Ёлки-палки, люди, мне даже стыдно об этом говорить. Перерыв.
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
6: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
8: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
9: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Арабский аналог пословицы «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» звучит как «между ложью и истиной четыре пальца». Это расстояние от уха до глаза.
24: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
25: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. На ваши вопросы в меру своего жизненного, служебного опыта пытается ответить действительно полковник в отставке Виктор Баранец. Дорогие друзья, позвольте некоторое откровение вам. Я уважаю тех людей, которые, заметив какую-то крамолу в моих ответах, ошибка, оговорка, стопроцентная правда, я обожаю, я приношу извинения. Вы подсказываете мне, если я неправду сказал, я попрошу извинения. Вот недавно я сделал недопустимую оговорку там по гражданским объектам. Это правда, вы заметили, и спасибо, я теперь буду следить. Но вот есть у нас в чате, внимание, есть человек, трус. Ну, я всегда считаю трусом того, кто прячется за какой-нибудь буковкой «П», «Ж», «Ха», «Ху» и так далее, понимаете? И когда этот человек обращается ко мне, а вы про меня уже все знаете, по-моему, до 12-го колена, и вот он пишет в чате, внимание, я перескажу его, «Баранец призывает называть фамилии тех депутатов Госдумы, которые имеют двойное гражданское или недвижимость за рубежом, а сам боится их называть». Этого человека зовут Юрий И. Я ему сейчас умою физиономию. Это доставляет мне высочайшее удовольствие. Уважаемый трус Юрий И, который не закрылся, запрятался там, у мамки под кроватью лежит, а с Баранцом разговаривать, потому что я что открытый, я вот он перед вами сижу. Так вот, уважаемый трус Юрий И, я еще с 20-го года занимался вопросом о том, какие депутаты имеют недвижимость за рубежом. И вот я тебе сейчас назову их фамилии, трус. Слышишь меня? Можно я назову? Я рассказывал об этом на радио, и на телевидении, и в газете писал. И Юрий И, докладывает полковник Баранец. И, ну, я не буду вас там всех 44 депутата перечислять. Позвольте, я назову лишь некоторые. Вот, например, в Испании имеют недвижимость какие депутаты или супруги Валуи.
10: Адуева, Испания, Пономарев, депутат, Валерий Газаев, известный тренер, Затулин, Брыскин, Барышев. Эти все люди имеют недвижимость в Испании. Эй, слышишь? Парень, Юрий и Трус, слышишь, я это в эфире называю. Мало, да? Ну, мало, хорошо. А можно я тебе расскажу, кто из депутатов прежнего созыва, прежних созывов, имел, например, недвижимость в Болгарии? Слушай, Трус, Юра, в Болгарии имеют недвижимость или имели недвижимость Вострецов, Аренников, жена Пахомова и Булава. Вот был такой депутат с грозными, он имел аж две квартиры в Юра, в Болгарии. Ну и, наконец, правильно говорил мне звонящий Влад

0: назвал фамилию. И если бы я соврал, я бы уже замучился давать показания в Савеловском суде. Нас бы заколебали, и «Комсомольскую правду», и мои коллеги об этом писали. Писали, да, да, да. По-моему, и Дина Карпинская писала, и никто ж, в суд не подал. Я так жалел, думаю, нам хорошо бы попасть, да, как в той сказке. Моська ради славы мечтает попасть под трамвай. Ну, ладно, трус, Юрий И. Я надеюсь, что ты теперь понял, что я не боюсь называть фамилии тех, кто имеет недвижимость за рубежом. А еще бы мне сейчас интересовало новый набор сейчас, у кого есть двойное гражданство или два паспорта. Вот новое руководство Госдумы, говорит, оно провело вот накануне, вот 8-го созыва, сказали, никого нет. Вроде бы ни у кого двух паспортов нет. Даже новый комитетик забацали, называется «По контролю». Вот что только по контролю. Лекарств, арбузов или двойного гражданства, трудно понять. Ну, ладно, я, кажется, заговорился и жду ваших вопросов. Юрий Химки, здравствуйте.
1: Добрый день. Удары по Украине не напоминают вам стрельбу в молоко, так как черная часть мишени США и НАТО, там ни одной дырки за 5 лет.
0: Юра, о чем вы меня спрашиваете? Скажите мне, пожалуйста, Юра.
1: Ваше личное мнение, вы же не отвечаете.
0: О чем личное мнение? Юра, ну зато по-русски спросите, что черное и белое, не пудрите мне мозги. Давайте разговаривать по-русски. Какой у вас вопрос? Черное, белое?
1: Бьем по Украине, допустим, она превратится в пустыню. А
0: это не вопрос. Юра. Допустим, это в Химкинском дурдоме. Понимаете, мало чего мы допустим. Я могу насчет «допустим» 4 часа вам рассказывать. Может быть, так и эдак. У вас, может, посерьезнее вопрос есть или нет, а? А ну как-то переведите его в практическую плоскость. А я жду. Поехали.
1: Мы бьем по Украине, так? Так.
0: Стоп, не спешите. Я же душевненько хочу с вами поговорить. Да, Юрий, сладенький мой, мы бьем по Украине. Вы правду говорите. Следующий вопрос или декларация какая? Говорите.
1: А США и НАТО ничего не получают. Как так можно выиграть?
0: А что войну? Должны презервативы США и НАТО получать? Затычки...
1: Ракеты и дроны.
0: У кого? У России должны за это получать? От России, да, Юра? А вы говорите,
1: да.
0: Ничего. А зачем мы давать должны? Вы безумен, что ли? Для того, чтобы передать США и НАТО русские ракеты, которые бы убивали русских солдат и офицеров. Вы в своем уме? Вы давно у психопата были на консультации, нет? До свидания. До свидания, Юра. Не пудри мне мозги. Ты гонишь совершенно сумасшедшую дурь. Мы должны давать США ракеты и бил. Вот для того, чтобы США передавали или били по нам. Юра, но в чем вопрос? Вопрос. Александр Красноярск. Здравствуйте. И ведь буду говорить, баранец ему заткнул рот. Он правильные вопросы говорил. Хренушки, ребята, если был правильный вопрос, я бы его сразу понял. А он пудрил мне мозги чушью. Кто у нас? Александр, здравствуйте.
2: Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, если допустить чисто гипотетически, что Запад пойдет на мирное соглашение по Украине на условиях России, будет ли это означать достижение тех целей, которые озвучивал наш президент с начала СВО, и через сколько тогда начнется, назовем так, Вторая украинская война? Спасибо.
0: Вот как вы круто догнули, уважаемые. Понимаете, я обожаю гипотетические вопросы, потому что я скован своей фантазией. Сейчас буду налево-направо, фантазировать 1,5 часа. Вот по этому вопросу Запад согласится, а вот по этому Киев не согласится и так далее. Уважаемые, до достижения тех целей, которых поставлены на стратегических две – демилитаризация и денацификация – очень далеко, особенно до второй цели. Вот в ходе специальной военной операции мы молотим украинскую армию, вооруженные силы, ослабляем ее боевой суммарный потенциал. Это вот, с натяжечкой я вам хочу сказать, но это все

0: Демилитаризация. Дальше мы громим военно-промышленный комплекс. Демилитаризация, потому что там оружие, бомбы, ракеты, беспилотники, это все же относится к милитаризации. Правильно? Да. Вот по этой части. Вы знаете, можно долго размышлять. Я считаю, что когда Киев поднимет белый флаг и скажет: «Все, мы проиграли, давайте договариваться», вот это, возможно, будет в таком варианте. Но сейчас он скажет: «Хе-хе, баранец, ты что несешь чушь?» Да кто же на это согласится? Да, да еще долго они не согласятся. Потому мы и бьем. Потому мы сейчас взяли вот такой вот навал новый, для того, чтобы, в общем-то, репу почесал Зеленский со своей кодлой и понял, что он подставляет собственный украинский народ. Уважаемый. Об этом можно долго говорить, уважаемый. Вы знаете, когда мне говорят: «Как вы думаете?» А я думаю по-разному. Могу еще полтора часика вам рассказывать, как может закончиться специальная военная операция. Но разве это вопрос? Разве это вопрос? Нет, вопроса нет. Я одно только знаю. Закончится нашей победой. Трудной, мучительной, кровавой, но все равно победой. Я в этом ни капли не сомневаюсь. Дорога в дюнах еще далека. В военных дюнах. Так, скажите, мне можно уже объявлять перерыв, да, дорогие? 20 секунд. Мой телефон 8-800-200-97-02. Запомнили? 8-800-200-97-02. Сейчас будет перерыв, дорогие друзья. Он будет недолгим. Недолгим будет. Потом будет еще третья часть.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст – так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Позвоните с мобильного «звездочка-125». Я повторю, «звездочка-125». В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor-Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Звоните с мобильного «звездочка-125». Я повторю, «звездочка-125». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках 16:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На заседании Великолукской городской думы принято решение о досрочном прекращении полномочий трех депутатов седьмого созыва – Дмитрия Бюлюкова, Евгения Шумайлова и Юлии Ярышкиной. Основание – избрание этих депутатов в Законодательное собрание Псковской области восьмого созыва. Мобильный пункт вакцинации от гриппа будет работать в субботу 3 октября с 10 до 16 часов на территории торгового центра «Апельсин». Посетителям мобильного пункта врач проведет осмотр и даст рекомендации по профилактике гриппа. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Вакцинация проводится бесплатно. В рамках трека «Орленок-лидер» четвероклассники школы номер 6 пообщались с депутатом Законодательного собрания Псковской области 8-го созыва Дмитрием Блюковым. Дети взяли у него интервью и узнали, что значит быть лидером и каково это – нести ответственность за большие дела. Многие орлята задумались, а что полезного они могут сделать уже сейчас – в классе, в кружке, в команде.
1: О валютах.
3: Доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки, юань 12 рублей 40 копеек.
1: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
5: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. На ваши вопросы изо всех сил старается ответить Виктор Баранец. Я жду ваших новых вопросов, уважаемые товарищи.
6: Валерий Екатеринбург.
0: Екатеринбург у нас, Валерий. Здравствуйте.
7: Товарищ полковник Великой России, всем здравия желаю. Товарищ полковник, вопрос. Буду как всегда краток. Знаете ли вы админа чата «Рутуба»?
0: Нет.
7: Там есть такой господин Никто, ну, он им представляется, там усатое говно, которое всех блокирует. То есть русские заблокированы, там безумный бардак, там цепсо.
0: Уважаемый, у меня еле хватает времени читать на военную тематику, российскую, зарубежную прессу, шастать по интернетам, искать справки и так далее. Я этим только живу. Спасибо вам. Спасибо. Я в этих слухах не хочу разбираться. Давайте, Кристинушка, кто-нибудь более серьезный вопрос. Сергей Новосибирск. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот, Виктор Николаевич, а может, будет лучше, если Путин распустит Государственную Думу и Совет Федерации, то будет управлять страной единолично. Вот как по-вашему?
0: Да, вы назовете его диктатором и узурпатором. Это вы в первую очередь назовете. И будете ныть, ходить по базару, по школам, по... Путин узурпировал вас. Вы будете ныть день и ночь, 24 часа в сутки. Не надо. Путину и так хватает власти. Он уже об этом говорил. Все, спасибо. До свидания. Кто у нас в эфире? Военные вопросы. Владимир Тамбов, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Такой вопросик меня волнует. Вот смотрите, есть две сверхдержавы в мире. США и Россия. Так вот, США почему-то спокойно крадет президента, назначает своего или там оставляет зама. И все нормально. Весь мир молчит, в том числе и Россия, кстати.
0: Нет, но это почему? Неправда. Вот неправда, все. Я вырубен вас сразу. Внимание, отключите, пожалуйста. Я научу вас отвечать за базар. Это что, Россия молчит, когда украли Мадуро люди? Что у вас с памятью, с головой? Какую вы хрень несете на военное ревю «Комсомольской правды»? И Россия молчит. Да вы посмотрите, сколько заявлений делал. Даже недавно Путин об этом говорил. И Россия молчит. Да ни хрена она не молчит. А вот то, что Соединенные Штаты Америки ведут себя как государство бандит, террорист, это правда. Это правда. Но так не будет долго продолжаться. Вы назвали две державы великих. Россия и США. А почему вы про третью забыли? Она, может быть, когда-нибудь научит США не быть государством-бандитом. Кто следующий в эфире? Евгений Ярославль. Здравствуйте.
10: Виктор Николаевич, здравствуйте. Ничего-то мы не понимаем. Вот Юра Исхимов звонит. Это наш новый Иван Козловский. Он просто распевается, распевку звонит.
0: Вот вы скажите, извините, а вы поняли, о чем он, что он хотел спросить? Вот, дорогой мой человек, ну скажите мне, что он хотел... Да
10: Я просто сказал, резюмировал, Виктор Николаевич. А вопрос вот такой будет. Вот на картах боевых действий... Алло,
0: да.
10: Виктор Николаевич.
0: Да.
10: На картах боевых действий, вот как они называются, Deep State, вот красный обозначен цветом, это районы, которые мы контролируем, овладели. А вот так называемые серые зоны, они там разной этой глубины. Вот чем они отличаются? От красной зоны, вот, которую мы заняли.
0: Потому что там никто не контролирует. Это как бы ничейная зона. Это ничейная зона.
10: А, там вообще, что ли, никого не
0: скрывают? Не, ну там шастают, там ходят наши группы, их проникают, но там не ведутся активные боевые действия. Это как бы буфер, вы понимаете? Да.
10: Так
0: это делается. Да. Кто у нас в эфире? Следующий, будьте добры. Спасибо, пожалуйста, вам за конкретный вопрос. Спасибо. Ростислав, Москва. Здравствуйте, у нас Ростислав. Здравствуйте, Ростислав.
11: Вопрос про ядерное оружие, про применение. Вот Брежнев, сам прошедший войну, старался избежать глобального конфликта и всегда говорил, что Кремль не применит первым ядерное оружие. Вопрос, если теперь это допустимо, не предательство ли это даже советской политики? И вы не думаете, что когда-нибудь новое руководство России...
0: Все, вопрос, да-да-да, и продолжайте, новое руководство России, что?
11: С оглядкой на СВО когда-нибудь, так же, как Брежнев, станут стараться обходиться без глобальных войн...
0: Это уже трёп. Первый вопрос, прекрасен. Не является ли это предательством советской политики? Но дело в том, что Россия сегодня не советская. И Россия сегодня не социалистическая, а капиталистическая. У России сегодня совершенно новое геополитическое положение. При Брежневе Запад сидел на цирлах под нашими группировками в Германии, Польше, Чехословакии, Румынии и не рыпался. А вот когда мы разрешили приползать к нашим границам НАТО, вот это было предательство того, что завоевали наши отцы, Ростислав, вам двойка, если вы даже этих примитивных вещей не понимаете. Да, вот я бы вам ответил вопрос. Новая политика, новая ситуация, которая требует все-таки нас вынуждают хвататься за ядерный меч, Ростислав. Нас принуждают. Ну, если вам нравится, чтобы когда-нибудь американский солдат разбудил вас в постели, черненький Джон, воткнул вам в попу ствол автомата, сказал, а ну иди сюда, буду убивать тебя, тогда живите пред этим. Тогда расценивайте это уже как... Вы тогда не будете говорить, что это предательство. То, что мы делаем, это правильно. Нас вынуждают говорить так. Мы будем защищать всеми доступными средствами. Видели у тебя на Валдае Путин что? Он обходил слово ядерное оружие. И я его понимаю. А то, что сразу он настращает. Он настращает. Путин всех стращает. Да нет, он не стращает. Он предупреждает. Кто следующий в эфире? Тимошенко у нас в эфире. Михаил Владимирович Тимошенко у нас в эфире. Здравствуйте, Михаил Владимирович.
12: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте. Хотел немножко помочь задающим всякие вопросы. Вот в частности про флоты. У нас два океанских флота. Они, соответственно, имели и состав, И, естественно, отношение к ним было иное. Если вы посмотрите, СФ, Северный флот, принято было в советском языке, современный флот, вы сразу выскакиваете в океан. Тихоокеанский флот тоже флот, потому что тоже сразу выскакивают в океан. Если вы обращали внимание на географическое положение баз нашего Тихоокеанского флота, то, наверное, заметили, что подводные силы флота, они у нас на Камчатке. И вот эта бухта, находящаяся в жерле погасшего вулкана, называется американцами осиным гнездом, потому что лодка, отошедшая от пирса, непонятно куда ушла. Она нырнула, а глубины там ах какие. И она то ли в океане, то ли еще там болтается около пирса. И вот ему они боятся до смерти. А вот Балтийский флот, если вы учили географию, они пили пиво за гаражами и не смолили там сигаретку, то там есть такие датские проливы. Так вот, перекрывается легко от скандинавского берега до европейского континентального. Все, ваш флот замкнут. А если даже вы выскочили в океан, то на что вы будете базироваться? Кто вас заправит топливом? Кто вам даст продовольствие? Че, не слышу ответа. Понятно. С Черноморским флотом еще веселее. У него выход только через Босфор. И в свое время один из наших министров иностранных дел, а именно товарищ Громыко, сказал, что если вы запрете Босфор, то мы пророем канал имени Сталина. Понятно? Через турецкую территорию, которая относится к европейской части турецких владений. Вот. Соответственно, значит, и вооружение флотов. Бессмысленно тяжелые крейсера вводить в состав Балтийского флота. Неужели непонятно? Ну, а те умники, которые городят, что у нас, мол, где основная ударная сила флота, она в шахтах наших подводных лодок. Огорчу вас, она не там у нас. Наш флот для ответного удара, чтобы вы понимали. У американцев для первого, подводный. Можем поговорить еще на любую тему, чтобы дурь не пороли. Что значит наши фермеры не могут вывести зерно? Ну скажите, что экспорт. Экспорт вам нужен. Ну, нет, экспорт я не знаю. А вот пенсию мне не прибавили. Вот так вот.
1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
13: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
14: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
15: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Группа одиноких китайцев однажды, в 2014-м, решила подпортить влюбленным День Святого Валентина и выкупила в одном из кинотеатров Шанхая все нечетные места, чтобы парочки не могли сидеть на соседних местах.
17: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
18: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
19: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольская правда». В эфире программа «На чистую воду» и с вами Михаил Рудаков. Это прямой эфир, и прямо сейчас, в ближайшие минуты, мы с вами разберем главное, а именно то, как вода влияет на здоровье человека. Вода не заменяет лечение, но усиливает его эффект. Правильная вода, тут оговорюсь. И защищает от осложнений, друзья. Да, ионизированная вода не является лекарственным средством, но как же все-таки она влияет на нас с вами? А влияет самым прямым образом. Смотрите, мы, каждый из нас, в среднем состоим из воды на 75%, на 3/4. И каждый день мы эту воду теряем. И эту потерю, хотим мы этого или не хотим, нужно восполнять. С возрастом процент соотношения воды к массе тела уменьшается, друзья. И понимаете, именно от этого мы болеем и стареем. Потому что вот даже Авиценна говорил, старость есть не что иное, как потеря влаги человеческим телом. И тело стариков, согласитесь, сухое и холодное. И вот современная геронтология с этим полностью согласна. Если мы, друзья, даем достаточно телу воды, мы меньше высыхаем, ну, скажем так, да, и тем дольше сохраняем свою молодость, подвижность, активность и бодрость, друзья. Вот чем меньше мы даем телу правильной воды, тут ключевое слово «правильное», тем больше у этого тела проблем, тем больше болезней. И вот на одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим. Это проверяли состояние капилляров по ногтевому ложу. И вот что они заметили? Людям, зачастую это были люди 60-70 лет, когда проверяли их состояние капилляров, говорили вот у тех, у кого были отличные капилляры, а те отвечали, что они пьют воду, приготовленную в ионизаторе. И зачастую это были люди, которые готовили воду в ионизаторах Aqualife. Да, это было очень радостно. И таких было так много, что наши коллеги пришли и об этом сообщили. И я вот хочу в связи с этим познакомить вас с еще одним, с одной реальной историей из жизни. Рассказала нам ее Ольга, ей 68 лет. У нее проблема такая, диабет 20 лет, синдром диабетической стопы, нейропатия. И вот как она говорит, ноги горели огнем. Она не чувствовала пальцев. Врачи уже говорили даже об ампутации. И вот ей сделали вот ту самую капилляроскопию. И хирург, который говорил про риск ампутации, сам увидел под микроскопом, что капилляры как обрубки, кровь в них не движется. Назначили ионизированную воду, кроме той терапии, которую она принимала, ей назначили питьевой режим наладить с ионизированной водой, друзья. И что произошло? Через несколько недель сделали повторно капилляроскопию. И Ольга говорит, я плакала. Там, где не было жизни, кровь стояла, она побежала. Появились новые тоненькие ниточки капилляра. А через пару месяцев, как следствие, она впервые за 10 лет смогла надеть нормальную обувь. И вот этому есть научное обоснование. В журнале «Диабет» называется этот журнал. В 2022 году вышло исследование. Молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс водород снижает оксидативный стресс, поэтому напомню еще важный момент. Да, оксидативный стресс, окислительный стресс по-разному, но смысл один. Это первопричина, подавляющая большинство заболеваний. Неважно поэтому, как называется ваша болезнь, важно то, что корень у нее один. И когда вы начинаете пить правильную воду, воду насыщенную ионизированную, водородом, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем. Это не магия, друзья, это биохимия. Ионизированную воду изучают во всем мире и в нашей стране. И за более чем 12 лет опыта погружения в эту тему ионизированной воды я не встретил никаких отрицательных отзывов или результатов исследований отрицательных. Всегда везде положительные, да, и их огромное количество. А касательно научной базы, кстати, проведено уже более 2000 исследований. И касательно вот относительно эффективности молекулярного водорода, которым насыщена ионизированная вода, да, и она в том числе еще насыщена электронами, отрицательно заряженными частицами, это и придает ей антиоксидантные свойства. И я хочу одно исследование еще провести, потому что тема актуальная. Исследование было проведено в 2017 году в Индонезии. В этом исследовании взяли группу людей с диагнозом диабета второго типа. Они были все на одинаковой стадии, получали одинаковую терапию. Их разделили на две группы. Одна продолжала пить обычную воду, а вторая группа пила ионизированную щелочную. В итоге исследования показали, что в первой группе значительных изменений не произошло. Вот у тех, кто пил ионизированную воду, потребность в инсулине снизилась в среднем на 60%, а уровень глюкозы в крови на 20%. Представляете, какой мощнейший эффект. И вот я что отмечаю, что чем больше изучаю тему воды и здоровья, тем больше утверждаюсь. Понимание одной простой вещи. Очень многие проблемы, друзья, начинаются именно на клеточном уровне. Когда клетка недополучает достаточного количества воды и кислорода, она начинает работать хуже. И один простой факт. Обычная питьевая вода, к сожалению, является для нас окислителем. Неважно, из крана, из бутылки. Любая питьевая вода, которая легко доступна нам, она окислитель. Она поддерживает эту причину большинства заболеваний, оксидативный стресс. Но когда мы наливаем такую воду в ионизатор, либо в генератор водородной воды, налаживаем питьевой режим, с ней так легко налаживать питьевой режим, потому что она легко пьется, налаживаем питьевой режим, она не просто усваивается, она, обладая антиоксидантными свойствами, еще и приносит пользу каждой клетке, и вся усваивается. И здесь я хочу сделать акцент, что мы производитель, российский производитель, компания «Аквалайф». И сегодня для слушателей «Комсомольской правды» действует просто беспрецедентное предложение. Мы говорим, попробуйте. Мы приложили все усилия, чтобы специально для слушателей «Комсомольской правды» вернуть и задержать на несколько дней, и этот день сегодня последний, вот до сегодняшнего дня, да, мы задерживали это предложение, ионизатор воды премиум-класса по цене 28 тысяч рублей. Это цена прошлого года. Звоните 8 800 505 0855. Вы видите, цены растут на все, на лекарства, на продукты питания, в том числе на технику. А мы не просто удерживаем цены, иногда их снижаем, потому что мы имеем такую возможность, но, к сожалению, и цены на комплектующие тоже растут, и нам приходится поднимать их. Поэтому сегодня еще мы на один день задержали эту цену, до 19.00 остается немного времени. Вы успеваете дозвониться и заказать этот прибор. Вот шепотом говорю, друзья, успейте это сделать до 19.00. Звоните 8 800 505 0855. Звонок с мобильного и стационарного телефона по всей России для вас абсолютно бесплатный. А просто скажите, что из эфира «Комсомольской правды» хочу сделать заказ. Оплата при получении, никаких предоплат. Да, и, кстати, если вы не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера, который в коде 499, либо 495. В общем, там неважно запоминать сам номер, тут главное понимать, что мы маркируем по закону все звонки, маркируем названием. Мы называемся «Фабрика здоровья», и вы увидите на телефоне «Фабрика здоровья», это мы, поэтому поднимайте трубку. Это мы вам перезваниваем, потому что вы нам не дозвонились. Мы звоним только по неотвеченным. Завтра мы уже не сможем позвонить. Не то, что не сможем, мы просто уже нет смысла. Все сегодня произойдет, и завтра уже не будет этих цен. Поэтому успевайте сегодня до 19.00. Я что еще хочу сказать важное? То, что есть у нас такой период, тестовый период, да, который делает эту покупку безопасной. То есть вашу инвестицию делает в течение 90 дней такой защищенной. Да? Что значит? Это значит, что вы можете получить свой собственный опыт в течение этого 90 дней. Вы принимаете окончательное решение на основе своего опыта. Если вы поймете, что «Аквалайф» вам подходит, оставляйте прибор себе. Если нет, можете вернуть. Мы вернем вам всю уплаченную за него сумму. И на это у вас есть 3 месяца. То есть, когда все вокруг усложняют, мы решили сделать для вас проще. Когда все требуют решить немедленно, мы даем вам 90 дней. Когда вокруг слишком много тревожных сообщений, я хочу, чтобы сегодня прозвучала хотя бы одна по-настоящему хорошая новость. Говорю вам твердо, риска в ноль. Звоните, успейте до 19.00. Максимально выгодная цена прошлого года действует до этого времени. Звоните 8 800 505 0855 до 19.00 по московскому времени. 8 800 505 0855. Прямо сейчас звоните, а я еще хочу сказать, пока вы набираете номер телефона 8 800 505 0855, бесплатный для всех звонков, что начинается отопительный сезон практически во всей стране. Да, и для того, чтобы защитить себя от вирусов, которые имеют возможность легко проникать, когда воздух сухой, а значит и сухая кожа, и сухие слизистые, нужно увлажнять воздух, друзья. Представьте, вот в пустыне, если я бы вас спросил, кто бы из вас ответил, какая влажность в пустыне? В пустыне это сухой воздух, да, казалось бы, но там около 30% влажность. А в квартирах без увлажнения, даже без отопительного периода, он около 25%, а в отопительный сезон еще ниже, до 15% может падать, друзья, до 20, до 15-20%. А это значит, что у нас пересохшая кожа, а кожа получает воду, влагу по остаточному принципу. То есть, когда мы даже налаживаем питьевой режим, если он достаточно хороший, да, если мы достаточно пьем воды, кожа получит влагу, но по остаточному принципу, друзья. То есть ей последней достанется, и она поэтому зачастую пересыхает, потому что воды может ей не хватать. И вот ее нужно поддерживать, увлажнять воздух снаружи. И для этого существуют увлажнители. Очень тихий, очень надежный, очень красивый, удобный увлажнитель. Такой компактный, очень удобный у него. Небольшая емкость увлажнителя. Там хватает там, заполнить. У меня сам сын 8 лет, он его сам заполняет, сам обслуживает. Ну, очень все просто. Там три режима отключения, он пользуется еще и аромамаслами, может включать иногда подсветку, выключать ее. Кстати, объем, вот я уточнил, 2,4 литра. 2,4 литра его объем. Но можете наливать любое количество воды в него, в этот увлажнитель. Но главное то, что он красивый, надежный. Главное, что он увлажняет воздух, кстати. Друзья, это важно. Сейчас вирусная нагрузка на организм очень высокая. Вирусы проникают в нас через сухие слизистые. Защитите их, увлажняйте воздух, увлажняйте свою кожу с помощью питьевого режима и с помощью увлажнения воздуха в помещении. Друзья, с помощью ионизаторов пейте воду правильную и с помощью увлажнителя увлажняйте воздух снаружи. Друзья, успевайте заказать ионизатор воды и увлажнитель, кстати, по самой выгодной цене 7500 рублей. Сегодня он доступен вам до 19.00. Так что заказывайте вот прямо сейчас. Звоните 8-800-505-0855. Если что-то не успел объяснить, в колл-центре все пояснят, разжуют и ответят на все ваши вопросы. Но главное, успейте забронировать вот эти цены прямо сейчас. Звоните 8-800-505-0855. 8-800-505-0855. Желаю всем здоровья. Слушайте радио «Комсомольская правда».
20: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
18: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
21: Новый род клопов назвали в честь Тейлор Свифт. Род Swiftifilus отнесли к семейству настоящих полужестокрылых клопов-слепняков. Swiftifilus обитают на территории Австралии. В этот род вошли 4 вида. Swiftifilus taylore, Swiftifilus amator, в честь альбома Lover, Swiftifilus intrepidus, в честь альбома Fearless, и Swiftifilus poetorum, в честь альбома The Tortured Poets Department. Один из авторов исследования, Сара Шредер, гордо рапортует: «Для меня, давней поклонницы Тейлор, было очень важно таким образом отдать ей дань уважения и привлечь внимание к разнообразию еще не открытых видов насекомых». Очень бы хотелось услышать комментарии от самой Тейлор Свифт по столь радостному, без сомнения, поводу. Но она почему-то молчит. Ну, понятное дело, что мы ее от всей души поздравляем. Итак, Тейлор Свифт, девушка, не клоп. Композиция называется «Blank Space».

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
1: Рынок дизельного топлива в России сбалансирован. В случае перепроизводства будет частично открываться экспорт, заявил вице-премьер Александр Новак. Он сказал, что будут наблюдать и мониторить ситуацию, исходя из баланса на внутреннем рынке, в первую очередь, обеспечение наших сельхозпроизводителей, потребителей. Это приоритет. Ранее правительство продлило на месяц до конца октября временный запрет на вывоз дизельного и судового топлива и газоилей производителями. Общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января. В США хотят разместить противокорабельный ракетный комплекс на острове, который находится рядом с Тайванем. Расстояние между островом и страной составляет 110 километров. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник. Комплекс установят на японский остров Йонагуни. Технику перебросят в рамках проведения военных учений «Острый меч». Ранее председатель КНР Си Цзиньпин при встрече с Дональдом Трампом призвал его отказаться от поддержки Тайваня. Он посоветовал американскому лидеру более взвешенно подходить к этому вопросу. Сергей Кравцов заявил о сокращении перечня отчетных документов для воспитателей. Теперь это закреплено на законодательном уровне. Как сказал министр просвещения, педагогу детсада теперь достаточно ввести всего 2 документа. Министерство последовательно работает над тем, чтобы полностью снять с преподавателей лишнюю бюрократическую нагрузку и дать им возможность сосредоточиться на работе с детьми.
2: Обо всем.
1: Жители городка Латимер в английском графстве Бакингемшир жалуются на трудности в работе транспорта и социальных служб из-за съемок нового сериала о Гарри Поттере. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местных жителей. Они не могут проехать к собственным домам. Дороги в населенном пункте были перекрыты для съемок HBO. Обитатели городка заявляют, что им приходилось совершать крюки почти 18 километров. Это уже не первый случай, когда съемки сериала о Гарри Поттере вызвали недовольство со стороны местных жителей. Так, жители улицы Спрингфилд Гарденс в лондонском пригороде Апминстер, сыгравшие в сериале роль Тисовой улицы, высказывали опасения, что их район станет местом паломничества туристов. Премьера первого сезона сериала запланирована на 25 декабря в этом году. Официальный курс доллара на этот день 83 рубля и 25 копеек. Евро стоит 94 рубля 53 копейки. Курс юаня 12 рублей и 40 копеек. И о погоде. В эти минуты в российской столице 12 градусов. Выше нуля. Завтра днем будет плюс 7, плюс 10 и без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 13 градусов. Завтра днем будет плюс 13, плюс 15. Дожди синоптики также не обещают. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
3: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
4: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
5: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вот наступила пятница. Это значит, что на волнах 102.6 FM, Луки-ФМ, проект «Закулисье». С вами я, Кира Дементьева, и в гостях у нас руководитель образцового танцевального ансамбля «Феникс» и организатор фестиваля современного танца «На свет» Софья Чистова.
6: Добрый вечер.
5: Коллектив сейчас сменил дом. Теперь вы базируетесь в ДКЛК. Как прошел этот переезд и что вместе с ним изменилось?
6: Переезд прошел, конечно, очень интересно у нас. Мы, когда планировали переезд, не знали, что это настолько масштабно будет. Большое спасибо моим родителям. Это моя опора, поддержка во всем. Конечно, без них бы ничего не произошло, потому что силами родителей мы делали и ремонт, делали все для детей, чтобы дети могли заниматься в уюте и комфорте. У нас теперь есть свой отдельный зал. Это огромный плюс, своя большая костюмерная. Приняли нас в ДК очень тепло, и сейчас, когда вот мы уже месяц, да, практически там отработали, на самом деле я думала, что это будет намного страшнее, этот переезд. Сейчас как будто бы этого всего и не было, потому что творческий процесс, он уже запущен. Коллектив, в принципе, работает, как он и работал, только поменялось, изменилось место. У нас появился свой зал. Это, конечно, очень круто.
5: Свой зал, сделанный полностью под себя, это вообще ценно, и не надо думать, что а следом пойдут другие, а следом еще кто-то.
6: Да, и очень ценно, что это все сделано с теплом и руками родителей. И это вот прям настолько трепетно всегда к этому относишься, потому что иногда вот, да, в таких ситуациях, ну, так случилось, что мы поменяли, да, наш дом. В ДК я достаточно долго отработала, 16 лет, это на самом деле очень большой период моей жизни, и всегда сложно уходить, да, менять одно место работы на другое. И вот поддержка родителей и вот это вот трепетное отношение ко всему, это дает очень много сил и поддержки. И вот дети приходили, старшую группу тоже очень помогали. То есть это всегда очень, знаете, так тепло и душевно принимается. Поэтому это прошло как-то вот так вот все на одном дыхании. Вроде бы это было долго, но сейчас, оглядываясь назад, кажется, что мы очень быстро, хорошо с этим справились.
5: Mm-hmm. В ноябре просто все хореографическое комьюнити ждет новый фестиваль, новый заход на свет. Каким он будет в этом году и кто в этом году будет экспертом, потому что я смотрела в список, все те же прекрасные фамилии.
6: Да, по поводу участников, с прошлого года у нас остается, наверное, 2 или 3 коллектива, остальные участники приезжают из других городов. В этот раз у нас будет Москва, Смоленск, Санкт-Петербург, Псков и Великие Луки.
5: Угу.
6: Эксперты у нас каждый год разные. У нас есть, ну, как бы...
5: Мне кажется, там есть какая-то база.
6: Постоянный эксперт, он же вдохновитель и наш руководитель Иван Владимирович Белозерцев. Угу. Он тоже, да, в этом году у нас будет экспертом. И наш куратор Арина. То есть это 2 человека, которые всегда со мной рядом. Это наша крепкая, дружная команда.
5: Я бы сказала, 2 столпа из 3, на которых это все держится.
6: Да, потому что Иван Владимирович, он художественный как бы руководитель фестиваля, Арина куратор, а я уже директор фестиваля. И каждый год, да, мы меняем наших замечательных педагогов, которые к нам приезжают. Это педагоги в сфере современного танца. В этом году у нас будут педагоги из Санкт-Петербурга и Костромы.
5: Интересно.
6: Да.
5: Я всегда восхищаюсь трудолюбивостью вашего танцевального ансамбля. «Феникс» всегда просто в центре событий. В апреле коллектив участвовал в фестивале «Projection». Как это было? Чем это мероприятие отличалось от всего другого? Потому что я смотрю, и каждый раз вы отмечаете, что вот здесь такое жюри было, здесь вот по-другому было, здесь по-другому, и здесь тоже в чем-то было по-другому.
6: Да, там, понимаете, был такой проект, он длился не так, что это 2-дневный фестиваль. Во-первых, этот проект был реализован при поддержке президентских грантов, и целый год до проведения фестиваля проводились мастер-классы, лаборатории приезжих педагогов тоже в сфере современного танца. На некоторые мастер-классы нам удалось попасть. Очень большая площадка. Обычно этот фестиваль проходит в филармонии, то есть раньше он проходил, но немножко на другом уровне и назывался по-другому. То есть мы стараемся всегда ездить на фестивале именно по современному танцу, потому что сейчас мы больше базируемся на современном танце. И после каждого блока, там были распределены по группам, по блокам, происходил круглый стол с педагогами, с членами жюри, которые, хотя они там тоже не жюри, они больше как эксперты, там не было мест, но были спецпремии, с которыми ты можешь вот, ну, в режиме просто диалога посидеть, пообщаться, они тебе просто рассказывают свое мнение о постановках, где что-то можно доработать, где что-то понравилось, где что-то как бы не понравилось. Это очень ценно, когда есть обратная связь. Не когда ты просто приехал на конкурс-фестиваль, тебе дали там 1-е, 2-е, 3-е место или диплом участников, ну, неважно, да, какая ценность там награды, и ты, ну, может быть, где-то недопонял. То есть тут тебе смогли рассказать, почему, что и как, и это очень важно на каждом фестивале и конкурсе получать обратную связь. У нас вот на нашем фестивале, поэтому мы и захотели сделать так, чтобы каждый руководитель смог поговорить с каждым из экспертов И поэтому мы убрали вот этот вот конкурсную программу, скажем так, да, вот это вот конкурсный вот этот бег за местами. То есть ты приезжаешь, ты находишься в теплой атмосфере фестиваля, посещаешь мастер-классы, и после показа ты еще можешь посидеть достаточно в теплой атмосфере и пообщаться с экспертами. Поэтому наш фестиваль называется «На свет». Я так немножко переключилась на наш фестиваль. Может быть, мы где-то в чем-то и похожи в этих фестивалях, но все равно у каждого фестиваля немножко своя направленность.
5: И все равно опыт, который ты получаешь, он на все окружающее действует, так или иначе. Даже
6: конечно.
5: Негласно ты не задумываешься, ты этот опыт переносишь. Спасибо большое за ответ. Ну а мы сейчас прервемся буквально на несколько минут и продолжим наш разговор с Софьей Чистовой.
0: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
7: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
5: С вами все еще Кира Дементьева, мой проект «Закулисье», и мы продолжаем наше общение с Софьей Чистовой. Что касается фестиваля «На свет», ты смотришь номера и не понимаешь, как это судить. Да. Я понимаю, почему эксперты, а не жюри, потому что я помню прошлогодний, наверное, «На свет», и там были номера, которые трудно поставить в одну линеечку. Они все настолько разные, что нет смысла действительно сравнивать их между собой. Это каждое самостоятельное высказывание.
6: Да, и очень ценно, что вот в том году это же был первый фестиваль, а в этом году он будет второй. И все равно очень важно, что даже у нас в Великих Луках находятся те люди, которые пытаются понять современную хореографию, пытаются ее принять, потому что, ну, продвигать современную хореографию в провинции все-таки тяжелее, чем в больших городах.
5: То есть я бы даже сказала, что это немного неблагодарное дело, но все равно все попытки продвинуть все, что без кокошников, это великолепно.
6: Да, просто, ну, я считаю, что мы движемся вообще в правильном направлении. Может быть, где-то против ветра, конечно, но просто если ты не будешь пробовать, ничего не получится. Поэтому, ну, наверное, мы выбрали и такой путь для нашего фестиваля, что мы будем показывать, что такое современный танец. Поэтому, наверное, я выбрала такой путь для своего коллектива, что, несмотря ни на что, будем пробовать развиваться в сфере современного. Он даже, вот, понимаете, современный актуальный танец, который вот существует сейчас. в 21 веке. То есть и наша публика тоже, ну, хочется, чтобы понимали, что если есть какие-то интересные, разные, где-то даже с философией, да, какие-то номера со смыслом, и если ты их не понимаешь, что это как бы, ну, ничего страшного, это не надо отвергать, это нормально, что мы там пришли куда-то, там в театр или куда-то, и чего-то не поняли.
5: Это нормально.
6: То есть это нормально, да. А некоторые люди как будто бы вот боятся, да, вот этого непонимания. А, вот я не понял, значит, это плохо. Но мне кажется, что вот, ну, второй фестиваль наш, он должен быть, но не должен быть, а я думаю, что он пройдет немножко на другой, такой вот еще более теплой, дружелюбной такой волне, и что зрители еще будут более открыты к этому фестивалю у нас в городе.
5: Ну, первый — это пробный фестиваль, да. Это закинутая удочка, скажем так, а теперь надо вытягивать улов, вытягивать людей, которые не побоятся посмотреть на современный танец. Но вот что касается понятия и непонятия, все равно есть такие моменты, что интересно даже пообсуждать. Вот когда вы делали вечер современной хореографии, мне очень нравится вспоминать, что мы возвращались с мужем домой и активно обсуждали, а что нам зашло больше и про что они вообще танцевали. И вообще вот это вот момент запуска мозговой активности, mm-hmm. когда ты думаешь, а про что танцуют, а не только красиво или некрасиво.
6: Да.
5: Это вот, очень ценно.
6: Да, это очень ценно и очень интересно, поэтому мы тоже с коллективом стараемся ездить на такие фестивали и конкурсы именно по современной хореографии, где мы можем обогатиться каким-то опытом. Не просто приехать там, взять определенную награду, да, а получить вот этот вот опыт, посмотреть на других, потому что что в Пскове, когда мы были на фестивале, да, на этом, были тоже много разных приезжих коллективов, на которые интересно было смотреть.
5: Угу. И это обмен опытом, в
6: конечно.
5: Любом случае.
6: Да, и дети мои уже тоже, они уже настолько выросли, и мы уже четвертый, да, год варимся в этой современной хореографии. То есть они понимают, что обмениваться опытом, смотреть на других, посещать мастер-классы, чему-то учиться, это классно. Что не только классно там получать первые, вторые, третьи места, это да, там, или гран-при. Это, конечно, приятно. Это, конечно, приятно. Но и когда ты не получаешь, да, чего-то, а ездишь туда для опыта, то есть многие уже начинают понимать, что, блин, ну это тоже круто.
5: Ну, я, наверное, по себе сужу, даже проигрывать очень полезно. Какой-то момент понять, а вот где ты был слабее других, и вот этот вот проигрыш, он приведет к росту какому-то определенному.
6: Да, дает определенному. Какой-то стимул двигаться как бы дальше, сделать выводы и понять, что, ну, вот если я буду совершать вот это, вот, то, скорее всего, это будет вот так. То есть ты все время ищешь какие-то новые пути, наверное. Может быть, там, занимаешься самокопанием каким-то.
5: Но вот, более вот критическое это... мышление включается.
6: Да, и вот, ну, это все вот как бы все равно приводит, ну, нас как коллектив, да, мы вот, наверное... Не дети, конечно же, я выбрала для себя этот путь в современной хореографии.
5: Да, конечно. Что касается еще конкурсов, в мае с всероссийского танцевального конкурса «Геометрия движения» «Феникс» привез в общей сложности 5 наград. Ниже второго места вы не опускались, и гран-при, и первые, и вторые места. Чем запомнилось это событие?
6: Ну, это тоже фестиваль, но он не то, что прям современная хореография. То есть там были номера многожанровые.
5: Угу.
6: И нам все равно важно ездить за пределы нашего города, чтобы смотреть, показывать себя, там, знакомиться с новыми фестивалями, с новыми конкурсами, находить каких-то для себя интересных педагогов, с которыми хочется в дальнейшем держать какую-то связь. Потому что обмен — это очень интересно. То есть хочется, чтобы к нам в Луки тоже приезжали какие-то коллективы современного танца, чтобы у нас в городе тоже видели и понимали, что не только мы пытаемся там продвигать эту современную хореографию, потому что нам это хочется, что в других городах она тоже раскрывается, процветает, развивается, особенно вот в больших городах. Поэтому, ну вот, география нашего фестиваля, она, конечно же, вот прям развивается, и я думаю, что в этом году прям работы будут не менее интересные, чем в первый год.
5: Ну, и не чувствуется, если честно, что год прошел, ощущается за 2 года.
6: Да, особенно когда ты являешься директором и организатором фестиваля, да, такое чувство, что это было вот только вчера.
5: Угу. 12 сентября образцовый танцевальный ансамбль «Феникс» принимал участие в фестивале «Детство без преград» в Луки-парке. Почему важно принимать участие в таких фестивалях коллективу лично для вас?
6: Лично для меня, потому что я, помимо того, что являюсь руководителем коллектива, я еще работаю у нас в особенных крохах с детьми с ограниченными возможностями. Конечно, для меня это был такой серьезный шаг попробовать себя в этой сфере, именно в работе с детьми с ограниченными возможностями, потому что это такой достаточно щепетильный, тяжелый, не побоюсь этого слова, труд. Для меня это было очень волнительно, и когда я начала работать с такими детками, у меня их немного сейчас, потому что это только начинает все развиваться. Конечно же, когда наша Катя Коновалова, которая руководит всем этим центром, огромное ей спасибо, я всегда говорю, что это человек с огромным сердцем, который не побоялся взвалить на свои плечи и организовать в нашем городе такой центр. Она всегда поддерживает. И когда она сказала, что у нас будет проходить этот фестиваль, конечно же, я захотела, чтобы наши дети нашего коллектива тоже приняли в этом участие, и чтобы они увидели, что есть такие особенные детки, что они тоже хотят и могут выступать на сцене, чтобы обычные дети видели, что быть особенным ребенком – это неплохо, чтобы обычные дети понимали, что таких деток тоже надо поддерживать, потому что публика была достаточно теплая, было очень много зрителей, ну, для нашего фестиваля, потому что до этого мы ездили.

0: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на который в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету. А еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
1: Просто космос. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
3: Люди обычно не расселялись дальше

0: Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
2: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске «Какую тайну хранит Николай Басков?» Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака. Кашпировский стал отцом 86 лет. Газета в продаже с 30 сентября.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О спецоперации.
7: На переходе морем в северо-западной части Черного моря наши военные смогли поразить сухогруз, доставлявший в порт Одессы военное имущество. Вооруженные силы России поразили в Николаеве дата-центр, обеспечивавший обработку данных и хранение сайтов в интересах противника, сообщает Минобороны. Наши военные продолжили наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, используемым для ВСУ. Россия может вернуться к экспорту бензина, когда ситуация на внутреннем рынке стабилизируется. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на заседании Совета Федерации. Сегодня, частично уже используя стимулирующие меры, наши компании обеспечивают завоз, и эта система налажена. Как только у нас рынок сбалансируется, естественно, мы будем пользоваться только своими нефтепродуктами, и мы даже вернемся к экспорту автомобильных бензинов, который всегда у нас был, сказал вице-премьер. Сейчас запрет на экспорт дизельного топлива для производителей действует до конца октября. При этом до 31 января 2027 года в России действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка и дизтоплива для непроизводителей. Ну а Дональд Трамп заявил, что страны Европы согласились высвободить значительные объемы дизельного топлива из своих запасов и что этот процесс начнется немедленно. Ранее американский лидер допустил запрет на экспорт дизеля для стабилизации ситуации с топливом в стране. Позднее торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что планирует призвать европейцев высвободить часть запасов дизтоплива. Дочь Бориса Немцова Жанну признали иноагентом, сообщает Минюст. Ранее 42-летнюю журналистку объявили в международный розыск.
1: О погоде.
7: Холодная погода постепенно смещается на восток, поэтому уже на следующей неделе в Москве потеплеет до плюс 13, плюс 15 градусов. Об этом сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. Похолодание у москвичей будет недолгим, так как зона холода и неблагоприятная погода постепенно смещается дальше на восток, то есть на Поволжье, а затем на Урал. В Москву начнет постепенно поступать более теплый воздух, и температура на следующей неделе будет на 2-3 градуса выше нормы. Во вторник возможны небольшие дожди, особенно на севере и северо-западе города. Ну а в эти минуты в российской столице 12 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 7, плюс 10 и без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 13 градусов. Завтра днем будет плюс 13, плюс 15. Курс доллара на сегодня 83 рубля и 25 копеек. Евро стоит 94 рубля 53 копейки. Курс юаня 12 рублей и 40 копеек. На этом пока все. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
4: Здесь Измайлов и Франция, которую вдруг заштормило в эти дни. Дети, они же дети, как часто бывает, там что-то никто почему-то про это не говорит, не вспоминает, пошли громить гранитом науки головы директоров. Их достало то, как их учат или не учат, и вот протест вылился в нечто. Настоящий школьный апокалипсис, более 100 учебных заведений разгромлены, повреждены, протесты старшеклассников, свыше 400-500 учебных заведений по всей стране закрыты, не работают, министры не знают, за какую голову хвататься. Пострадали 500 сотрудников и 500 директоров школ. Ну, в общем, это только то, что мы можем наблюдать. Прямо из центра Парижа в каске, убегая от детей и журналистов.
8: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-20121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
9: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
10: Продолжаем наш разговор на волнах 102.6 FM. Впереди творческий сезон. Буквально сегодня после этой записи состоится его официальное открытие в ДКЛК. С какими планами и мыслями в него врываетесь? Чего хочется привнести в хореографическую культуру нашего города в этом году?
11: Ну, знаете, пока особых каких-то планов нету, потому что творческий сезон, он только начался, а мы потихоньку входим в вот это вот рабочее состояние, набираем форму.
10: Раскачиваемся.
11: Раскачиваемся потихоньку мы, родители, дети. И, конечно же, сейчас основные силы будут направлены на проведение фестиваля, потому что как бы он не за горами 2 месяца, это на самом деле очень короткий срок, хочется все достойно подготовить. Ну, Феникс просто, он идет по направлению, направлены свои цели. Мы выбрали для себя определенную методику, по которой мы работаем. Мы развиваемся в сфере современного танца. То есть нет такого, что «О, вот мы поменяли там, ну, переехали в новый дом, да, так скажем, в ДКЛК, а сейчас мы будем что-то менять в коллективе». Нет. Коллектив, то есть, движется по своему намеченному пути. В планах, конечно, посетить какие-то новые интересные фестивали по современному танцу, либо те фестивали, которые уже проходили, потому что каждый год меняется состав участников, от этого становится еще интереснее посмотреть, что там за работы. Может быть, в этом году получится провести какой-нибудь вечер современной хореографии, пригласить какие-то коллективы из других городов. Вот как раз-таки после фестиваля может получится еще с другими коллективами познакомиться. То есть цель одна — развивать современную хореографию.
10: А чего не хватает коллективу прямо сейчас?
11: Наверное, у нас есть все. У меня есть дети, у меня есть родители, которые меня поддерживают. У нас есть свой зал. У нас есть новый директор, который нас тоже готов поддерживать. И я думаю, что, знаете, мне грех на что-то жаловаться. Я достаточно довольна то, что сейчас происходит со мной, с моим коллективом.
10: К сожалению, время эфира подходит к концу. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям?
11: Хорошего настроения, несмотря на пасмурную погоду, которая, наверное, будет в ближайшие дни. И развивайтесь. Не бойтесь познавать что-то новое. И, ну, всем самое главное, наверное, крепкого здоровья сейчас, в такой период.
10: Спасибо большое нашей прекрасной гостье. Ну, а я напоминаю, что проект «Закулисье» выходит каждую пятницу в 17:00. Ну, а если вы пропустили эфир, вы можете найти запись в наших соцсетях. Мы есть ВКонтакте, Луки-ФМ, радио твоего города.
12: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами абсолютно новая программа «Радио Кухня». И с вами я, ее новый ведущий, Владислав Павлов. Шеф-повар ресторана «Альтеза», шеф-кондитер кондитерской «Сладкое небо». И сегодня мы затронем, наверное, такую тему, очень важную для нас. Ближайший праздник, который нас ждет, это День Учителя. Для меня это очень близкий праздник, потому что данный праздник мне ассоциируется с детством, когда я ходил в школу и когда я начинал только готовить. Потому что первые свои блюда я готовил в 12, в 13 лет, соответственно, делал попытки. И одни из первых десертов моих были это капкейки, трайфлы. Я всегда... всего боялся еще, соответственно, начинал делать десерт на заказ. И платформой для того, чтобы мне развиваться, было дарить подарки учителям, знакомым, близким. И к Дню Учителя я всегда старался приготовить учителям различные торты, медовики, трайфлы, десерты. И, соответственно, мы всегда старались радовать учителей, потому что это очень важная, сложная профессия, на самом деле, большая стрессоустойчивость. Ведь педагоги — это то, с чего начинается каждый из нас, потому что мы получаем первые свои знания именно в школе, а до этого еще в детском саду, соответственно. И я всегда очень сильно благодарю каждого педагога, который внес в меня свой вклад, научил меня той или иной дисциплине в колледже, в школе. И поэтому я считаю то, что к Дню Учителя я хочу с вами поделиться рецептом, одним из первых десертов, который я приготовил сам, трайфл. Это десерт в стаканчике, готовится очень просто. Для этого мы приготовим медовое тесто, делаем крем на основе сливок, сметаны, сахарной пудры, ванилина. И измельчаем наше медовое печенье в крошку. И уже собираем слоями, чередуя медовую крошку и сливочный крем в стаканчике. Можно добавить прослойки ягод. Все рецепты, которые точные граммовки, я оставлю обязательно в описании под этим видео. И вы можете приготовить и порадовать своих учителей уже в ближайший праздник, 5 октября. Я вспоминаю один случай, когда учительница по географии мне предложила провести первый мой кулинарный мастер-класс. Сейчас на днях буквально проводил мастер-класс по равиоли, итальянская кухня, поскольку я сейчас погружен в нее. И первый мой мастер-класс был, это десерт Павлова. Ну, уже Павлова — это мой, как говорят, фирменный фамильный десерт. На самом деле, историю происхождения десерта я уже много раз рассказывал. Да, действительно, это тот десерт, который я впервые приготовил в качестве мастер-класса. Мне тогда пообещали 5 в четверти, если я проведу этот мастер-класс. И учительница сдержала обещание, как бы это смешно ни звучало. Она до сих пор работает в школе. Ее зовут Крыкова Алла Константиновна. Я очень благодарен. Это такой педагог с советской закалкой, которая у нас учила все географии планеты Земля. Но, тем не менее, географию до сих пор знаю, возможно, не идеально, но зато я стараюсь путешествовать, потому что путешествие дает нам раскрытие новых границ и получение новых вкусов. Благодаря этому мы уже можем придумывать новые сочетания, творить, рисовать, как художники на холсте. Возвращаясь к Дню Учителя, я хочу, наверное, сказать гигантское спасибо всем педагогам нашей большой необъятной Родины за то, что они дают знания, за их терпение, за их навык, стрессоустойчивость, за их ответственность и, конечно же, за способность научить какой-либо дисциплине, предмету, ну или даже делу. Знаете, вот мне когда спрашивают, вот я сейчас немножечко так в сторону отойду, какие мне закончить курсы на кондитера, какие мне закончить курсы на повара. И я вам скажу, я в 9 классе, когда начинал заниматься кондитерским делом на дому, как домашний кондитер, я начал изучать всякие курсы. Думаю, курсы на те моменты, они стоили там 15, 17, 20 тысяч, соответственно. Ну, как бы я думаю, то, что, блин, такие деньги. Когда я поступил в колледж, Я купил один курс, соответственно, и посмотрел на него, открыл, почитал. Все максимально сжато, и в этих курсах тебя учат готовить только конкретное изделие. Ни в коем случае не целую палитру изделий. То есть ты научишься готовить один вид печенья, и все, соответственно, и у тебя больше ничего не будет. То есть ты купил чисто один рецепт. В колледж, когда я пошел учиться, в колледже самое важное, что дают, это базу. База, без которой ни одна профессия не живет. И в этой базе я получал знания как по поварскому, так и по кондитерскому делу. Ко мне сейчас одна знакомая недавно обратилась с таким вопросом: «Влад, а посоветуй мне курсы, чтобы мне научиться писать технологические карты». Да нет таких курсов. Слушайте, ребят, для того, чтобы научиться конкретному делу, нужно обязательно получить среднее профессиональное образование, как минимум в этой специальности, чтобы ты понял азы и как что работает, соответственно, потому что первый курс это начинается с механической обработки овощей вообще, то есть как чистится лук, как чистится морковка и сколько у них потери. И это довольно скучно, ты приходишь в профессию и думаешь, блин, а вот по телевизору так показывают весело профессию повар, и ты думаешь, что вот, я сейчас приду и сразу буду готовить мишленовские блюда. Но на самом деле вот эта база, которую дает педагоги с большой буквы в колледжах, которые тратят свои силы, время, желание, преподаватели даже, более того, покупали продукты дорогие за свой счет, чтобы могли их попробовать. Они давали нам эту базу, которая выстраивает твое мировоззрение, библиотеку вкуса, и, соответственно, благодаря этому ты уже можешь кое-как начинать двигаться, экспериментировать, потому что если ты не знаешь, как варить картошку, и сколько варится макароны, и сколько варится гречка, и как она варится, ты тут не можешь не приготовить никакое ни авторское блюдо, ничего. Соответственно, на мой взгляд, самое важное – это, конечно же, желание человека, но не менее важно – это педагоги, какие тебя окружают педагоги, потому что сильных педагогов в стране очень мало, к сожалению, мало кто остается в профессии, и это, наверное, сейчас такая небольшая проблема в нашей стране и в качестве не только педагогов, но это действительно те люди, которым мы должны быть очень благодарны, ведь они тратят свои силы, энергию, внимание, они переживают за каждого из нас, они пытаются научить, рассказать, и, конечно, у них большое счастье и достояние, когда ты достигаешь каких-то высот, потому что они понимают то, что все, что делалось, все не напрасно. Я так и готовился к региональному этапу, называется сейчас профессионала, для этого было WorldSkills, молодые профессионалы, и при подготовке я с преподавателями начинал там в 9 утра, заканчивал в 12 часов ночи, я находился в колледже, отрабатывал новые блюда, и я хочу сказать искренне большое спасибо педагогам, которые бескорыстно со мной находились, они учили, объясняли, мне говорили: «Влад, не получится». Я все равно делал, у меня не получалось, они говорят: «Ну, мы же тебе говорили», но иногда мое упорство достигало таких моментов, то что я приходил домой, делал, 6 часов делал, 9 часов делал, и, соответственно, достигал этого результата. Отдельно хочу сказать спасибо преподавателю начальной школы в школе своей, потому что это один из тех людей, которые подарили мне творческий порыв. Она видела то, что я учился очень плохо на самом деле, ну как плохо, 3-4-5, и двойки тоже были, но в основном мне нравились технические предметы, то есть математика, физика, и изобразительное искусство, технология, то есть такие предметы, которые где-то что-то делаешь и получаешь какой-то невероятный творческий результат. И один из таких педагогов, Викентьева Ирина Федоровна, она именно видела то, что меня, то есть я по-русскому там 3-4, а вот рисовала красиво, и она мне все время говорит, когда я прихожу в школу, она говорит: «Ты всегда был не такой, как все». То есть, когда она рассказывала мне историю, я даже уже не помню ее. Она говорит: «Однажды там принесли конфеты на день рождения дети, и все начали их есть, а я собрал все конфеты, которые они едят, и начал строить домик из конфет». И я думаю то, что, наверное, тогда я уже был такой маленький Вилли Вонка, который мечтал создать свой шоколадный замок. И сейчас я к этому стремлюсь, иду, и такие теплые моменты, такие педагоги, как она, действительно золотое достояние России, потому что они дают нам возможность развиваться, они верят в тебя. Самая нужная черта у педагога, когда они тебе верят, потому что если они в тебя верят, то ты не один. И есть еще ряд педагогов, конечно, преподавательница по английскому языку Штылун Полина Викторовна, я до сих пор помню, мы с ней недавно тоже виделись перед финалом шоу, когда она спрашивает: «Ну скажи, кто победил?» и так далее. Я говорю: «Полина Викторовна, не знаю, не знаю». Я зашел к ней в гости, и она напоила меня вкусным чаем, прекрасный педагог, и она меня заставляла учить английский язык, хотя до сих пор я его очень плохо знаю. Она, видимо, видела то, что я буду очень много путешествовать, и поэтому нужно развивать язык. Тем не менее, я очень благодарен за все знания, за весь наплыв, напор, который меня вдохновляли. Я говорю, я не понимаю, как учить английский язык. Английский язык учил, знаете, очень смешно. Просто на русском выписывал какие-то предложения и запоминал просто звуками, соответственно, и пытался сдать экзамен. Дорогие друзья, мы прервемся с вами на небольшую рекламу и продолжим.
6: Реклама.
13: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
15: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения – это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Состав грудного молока до сих пор известен не полностью.
16: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
12: Дорогие друзья, с вами Луки ФМ, 102.6, программа «Радио Кухня», и с вами я, ее ведущий, Владислав Павлов. Мы уже с вами проговорили о том, то, что у нас накануне День Учителя, и то, что надо их обязательно радовать. И принесите хотя бы один цветочек, хотя бы небольшое пирожное, которое вы сделаете сами дома. Порадуйте этих замечательных людей. Возвращаясь к тому, мы проговорили про моих школьных педагогов, я хочу выразить и педагогам в колледже благодарность. Конечно же, я хочу выразить благодарность одному из таких сильных педагогов, который очень многое мне дала. Она мне говорила все время: «Влад, ты не такой, как все, ты станешь крутым шефом». Она говорит: «Ты мне обязательно когда-нибудь пришлешь фотографию, где у тебя зарплата 300 тысяч». И я такой думаю: да нет, такого не может быть. Я обычный повар, готовлю, неплохо готовлю, но я не могу сказать то, что я какой-то необычный. И действительно, она вложила в меня столько сил, терпения, уважения, привила любовь к профессии. И показала то, что наша профессия безгранна, и можно научиться очень многому, лишь бы было желание. Этого педагога зовут Мясницкая Марина Юрьевна. Я выражаю искреннюю благодарность ей за все знания и умения, которые она мне передала в качестве профессии повара, да и в качестве просто каким нужно быть человеком. Большое вам спасибо. Также хочу выразить большую благодарность своим педагогам. Это Арсентьева Виктория Викторовна, Сергеева Ольга Николаевна, Тихонова Татьяна Сергеевна. Это все люди с большой буквы, которые старались научить тому, что они знают. Соответственно, я очень благодарен этому. И мне самое интересное то, что я иногда приходил, вот там увидел где-то в каких-то соцсетях, а вот это вот как делается? Ну, если мы не знаем, мы начинаем экспериментировать вместе и пробовать. И возвращаясь к тому, как можно порадовать педагога, да слушайте, можно просто взять дома, спечь песочного печенья и нарисовать сердечко из шоколада или вырезать сердечком из шоколада и просто подарить коробочку печенья к чаю педагогу, и ему будет приятно. Понимаете, у нас сейчас позиция, то, что нам все должны. Нам должны врачи, нам должны педагоги. Но на самом деле мы все люди, и нужно оставаться в этом мире человечным. И обязательно дарить любовь, заботу и теплоту, потому что, чтобы сделать мир лучше, нужно начать с себя. Конечно же, День Учителя — это невероятный праздник. Я буду 1000 раз сегодня говорить спасибо большое учителя за ваш нелегкий труд, потому что это действительно так. У меня еще была история. Колледж — это моя не последняя инстанция обучения. Я поступил на высшее образование в Беларусь. Соответственно, в Беларуси я учился на инженера-технолога общественного питания. Я поступил, поскольку у меня уже были достижения, у меня была привилегия, мне дали целый блок общежития, и были замечательные студенты, одногруппники, мы со всеми до сих пор общаемся, они пишут: «Влад, как ты, мы там тебя поздравляем, ты большой молодец». Я пошел учиться на высшее образование, когда я пошел учиться, мы изучали 7 химий, 6 физик, соответственно, я начал понимать то, что что-то странное идет, потому что я не понимаю, то есть мы не изучаем никакие на первом курсе профессиональные предметы о кулинарии, то есть что, как и почему. Мне говорят, это все будет позже, позже, позже. И потом я начал задумываться и посмотрел, что это вообще такое инженер-технолог. И когда я посмотрел и понял, то, что это по большому счету ты работаешь на заводе и заведуешь различными пищевыми производствами, то есть, допустим, это какие-то масштабные фирмы бренда продуктов, соответственно, которые продаются в различных супермаркетах, я понял то, что нет, это не мое, я все-таки хочу творить, созидать, быть шефом в ресторанном деле, и сейчас я стараюсь именно внушать всем своим коллегам, которые вот у меня сейчас работают, именно поварами, кондитерами, то, что они закончили, как правило, некоторые есть, как правило, в профессии повара, к сожалению, очень редко приходят повара с образованием, потому что люди тоже выгорают за 4 года обучения. И приходят люди с другими профессиями, я всем говорю то, что, ребят, пожалуйста, потратьте время, отучитесь на профессию повара-кондитера, потому что, когда тебе дают знания, те, которые тебе помогают в профессии, у тебя станет вопросов в 10 раз меньше. Как это? Почему это произошло? Когда у тебя есть основа, база, которая у тебя дана, ты можешь понимать все процессы, как что работает, и тем самым ты всегда сможешь урегулировать любую ситуацию, которая произошла на кухне. И, конечно же, очень важно иметь эту базу, потому что без этой базы ты, по большому счету, никогда не сможешь забраться высоко наверх, то есть у тебя будет предел роста. У нас же сейчас в современном мире все хотят очень много денег, хорошие зарплаты, конечно же, хорошую жизнь и хорошие должности. Все хотят быть руководителями. И поскольку я вот с недавних пор стал руководителем, у меня 1 октября год, как я являюсь руководителем, я на самом деле понял эту нишу большую, которая на самом деле очень сложная, и ты изначально ее не видишь. Что-то выступление отошел, но такое тоже бывает, и когда начинаю говорить, у меня мысли путаются. Мне всегда говорили то, что русский язык и литература немножко не моё, потому что я немножко отхожу в стороны. Но, возвращаясь к педагогам, я очень буду рад видеть вас и, конечно же, в наших заведениях, в ресторане «Альтеза», в кондитерской «Сладкое небо». Мы сейчас готовим подарочные боксы для педагогов. Соответственно, вы можете зайти на официальные странички ВКонтакте наших ресторанов и заказать их, если, например, вам лень готовить. Всем я советую приготовить какой-то сюрприз для педагога. Даже если вы купите шоколадку в магазине и подарите, им будет приятно. И на душе будет вам тепло. Возвращаясь к тому, вообще какая цель обучения, конечно, учиться надо всегда. И на самом деле учителя бывают не только в школе, не только в колледже, бывают просто учителя жизни. Это те люди, которые поддерживают вас и всегда за вас горой. У меня мама не педагог вообще, но она для меня вот именно поддержка, сила и учитель жизни. И у меня есть прекрасная тетя, которая тоже для меня является учителем жизни. Соответственно, я желаю вам, чтобы вы всегда нашли себе учителя жизни, который вас направлял в нужное русло, потому что иногда бывает сложно и тяжело, но именно эти учителя, которые не совсем учителя по профессии, будут вам нести заботу, любовь, тепло, ну и, конечно же, поддержку. Нужно учиться всегда. Учение свет, не учение тьма. Очень известная фраза, которая, к сожалению, приходит в сознание, наверное, с годами. Я до сих пор учусь, и знаете, чем больше я в профессии, я тем больше поднимаюсь каждым днем, как мало я всего знаю. И я понимаю, почему на самом деле гениальный шеф-повара становится в 60 лет, потому что только к этому возрасту ты начинаешь разбираться досконально в каждой теме. Несмотря на это, ты, конечно же, когда учишься большому этому делу, ты уже не в силах полную нести эту профессию, потому что повар — очень сложная профессия. Ну, как бы я не говорю, что она самая сложная ни в коем случае. Она сложна тем, что это проблема с спиной, варикоз, к сожалению, но в каждой профессии свои нюансы. И сейчас я занимаюсь тоже обучением, я обучаю людей технологиям, которые я изучил сам. Для меня очень важно делиться знаниями. Этого многое стоит, потому что когда ты даришь какие-то знания, информацию, ты чувствуешь, что ты полезен для общества, полезен для себя и полезен даже для страны, потому что каждый из нас, который, когда делает доброе дело, обучает чему-то, подсказывает. Не всегда ваш совет воспринят, конечно, правильно, но попытаться сделать лучше — это наша обязанность как просто порядочных людей. И в дальнейшем я вообще планирую запустить серию, мечта, конечно, серия интенсивов, курсов по каким-то кухням, соответственно. И, наверное, цель вообще самая классная, которую вот я преследовал бы. Я бы сейчас хотел в дальнейшем тоже опять пойти учиться на высшее образование, но я хотел бы получить, наверное, образование в ресторанной сфере, ресторанного бизнеса, либо... Я сейчас вот выбираю между еще педагогом, потому что в дальнейшем я рассматриваю вариант, чтобы когда-то занять должность директора в колледже, потому что, например, в каком-то, чтобы обучать студентов. Потому что на самом деле очень важный такой пробел, как в сфере обучения нашей, на мой взгляд, нужно обязательно работать с действующими шефами, поварами, когда ты обучаешь студентов, потому что только на практике ты понимаешь теорию. То есть теория без практики не существует, как и практика без теории, но на практике ты понимаешь теорию. Соответственно, я сейчас активно сотрудничаю со всеми колледжами, я приглашаю, пожалуйста, на обучение к нам в рестораны, потому что я только за поделиться знаниями со студентами, и чтобы это будущее поколение показало, насколько они могут быть крутые и завоевывали новые звезды. Нам очень важно оставлять после себя наследие. И немножечко анонсирую, сейчас осенью будет у Константина Витальевича гастроужин в Минске, поэтому я планирую туда поехать. Это тот человек, который тоже повлиял на мое обучение, и, по сути, это один из главных и важных для меня учителей стал в профессии, потому что столько знаний и навыков, сколько передал он, наверное, интенсивом большим за короткое время, я не получал никогда. Ребят, главное учиться. Дорогие учителя, еще раз вас с праздником. Вас очень сильно любим, уважаем, ценим. Желаем вам просто сладкой жизни. А с вами был Владислав Павлов и новая программа «Радио Кухня» на Луки-ФМ. Слушайте нас каждую пятницу на Луки-ФМ 102.6.
16: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
17: Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125». Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
16: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. В Москве 18 часов, в Перми 20, в Красноярске 10 вечера, в Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова. о топливе.
7: Российские власти и нефтяные компании работают над увеличением объемов выпускаемого топлива, обеспечивают нефтебазы и заправки в регионах с его дефицитом, заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что также налажены импортные поставки топлива, сдвинуты сроки ремонта нефтеперерабатывающих заводов. Принимаются все необходимые меры по его покрытию для того, чтобы не было дефицита. Правительство вместе с компаниями обеспечивает дополнительный ввоз нефтепродуктов, в частности бензина, из ближайших стран ближнего и дальнего зарубежья. Это дает нам дополнительные ресурсы.
18: О спецоперации.
7: Российские военные за минувшую неделю взяли под контроль сразу 17 населенных пунктов в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны. Больше всего продвинулись бойцы группировки «Север». Они освободили 10 сел в Харьковской области и 4 в Сумской. Центральная группировка войск закрепилась в двух селах ДНР – Нововодяном и Веселом Поле, а Восток – продолжал вгрызаться в оборону противника на запорожском направлении, освободив Егоровку. Ранее стало известно, что российские войска за неделю нанесли массированные 7 групповых ударов по объектам на Украине. Все они пришлись по военным объектам киевского режима.
18: О мошенниках.
7: Мошенники могут выдавать себя за сотрудников государственной жилищной инспекции и рассылать фишинговые сообщения в мессенджерах, чтобы заполучить данные россиян и похитить у них деньги. Об этом рассказывает доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. Человеку приходит СМС с указанием его данных. В сообщении говорится о завершенной проверке жилья и якобы выявленных нарушениях, например, о незаконной перепланировке. Чтобы ознакомиться с материалами дела, предлагают перейти по ссылке, а далее воруют личные данные или деньги. Информацию надо проверять на официальных сайтах государственных органов. Госжилинспекция никогда не направляет уведомления через личные сообщения в мессенджерах.
18: Обо всем.
7: Группа «Битлз» выпустила специальное издание альбома 1965 года «Rubber Soul» с ранее не издававшимися песнями. Альбом уже доступен на стриминговых сервисах. Он дополнен никогда ранее не издававшимися сессионными записями, демо-версиями, новым двойным синглом «Day Tripper», «We Can Work It Out» и неизвестной песней Джона Леннона «Little Girl». Альбом также доступен на пластинках, компакт-дисках и в формате Blu-ray. Официальный курс доллара на завтра – 83 рубля и 48 копеек. Евро стоит 94 рубля 32 копейки. Курс юаня – 12 рублей 43 копейки. И о погоде. В эти минуты в российской столице 11 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 7, плюс 10 и без осадков. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
19: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
20: Друзья, добрый, а вообще-то самый добрый вечер. Действительно, всем здравствуйте, ну, тем более пятница. У микрофона Мария Баченина, и мы начинаем. Президент России Владимир Путин назвал прекращение боевых действий на Украине предпочтительным вариантом, если Киев и его западные партнеры согласятся на условия, которые будут приемлемы для Москвы. Об этом он заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Цитирую. «Если они, Украина и ее западные спонсоры, согласятся с теми условиями, которые и для России являются приемлемыми, то тогда лучше, наверное, прекратить вот эти тяжелые события, избежать дополнительных потерь с обеих сторон». Конец цитаты Владимира Путина. Именно так президент обозначил условия для возможного прекращения боевых действий. Главное заявление Путина я сейчас перечислять не буду, я буду их использовать в разговоре с нашим экспертом. С нами на связи директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, здравствуйте, добро пожаловать.
21: Здравствуйте, здравствуйте.
20: Итак, Путин заявил о необходимости заново поднять вопрос о правилах вооруженного противостояния на фоне появления оружия нового поколения. Означает ли это, что прежняя система сдерживания, ну, вроде ДРСМД, никогда не выговариваю аббревиатуры, или СНВ, окончательно умерла?
21: Нет, никто не умер, в хорошем смысле этого слова. Но дело в том, что такое облегченное понимание конфигурации глобальной стратегической безопасности нашими западными партнерами, оно привело к состоянию глобальной неопределенности, что, собственно, Владимир Путин, на что Владимир Путин в своем выступлении на Валдайском клубе намекал прозрачно. При этом успокаивал внутреннюю аудиторию Российской Федерации относительно того, что существующий арсенал российских вооружений, он достаточен для того, чтобы россияне чувствовали себя относительно спокойно. Обеспокоенность, безусловно, вызвала очевидное нежелание идти на контакт в прямом смысле этого слова, на контакт. Но не считать же контактом встречу министра иностранных дел Германии Веда Фуля с Сергеем Викторовичем Лавровым, уважаемым, в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, ну, в отдельной приватной комнате. 20 минут, что называется, Веда Фуль просто зачитывал нарративный ряд, с которым, собственно, европейские страны, я так понимаю, что он был уполномочен, с которым европейские страны пытаются войти в переговорный процесс между Россией и Украиной. Но это несерьезно. Собственно, Владимир Путин прямым текстом сказал, что он пока не видит возможности для того, чтобы предметно обсуждать мирное соглашение, даже при условии медиации со стороны таких уважаемых людей, как Дональд Трамп, например. Угу. В этой связи я бы, честно говоря, не бил особенно в, так сказать, колокол относительно того, что все пропало. Гипс снимают, клиент уезжает. В конце концов, тихой сапой были США, вышли из соглашения по ПРО, потом отменили фактически, де-факто, СНВ, о стратегических наступательных вооружениях. ДРСМД почил в гвозди, как вы правильно сказали. Но ничего страшного же не произошло. Страны не стали тут же обмениваться ядерными ударами. Я не говорю о том, что эта ситуация нормальная, она абсолютно ненормальная.
20: Тем более эскалация такая, уже ножом ее кое-где можно резать.
21: Логика есть в том, что надо все-таки брать себя в руки, потому что отмена международного права, она вообще развязывает руки. Вы, наверное, обратили внимание, что на этом фоне тихо-тихо, но разные страны начали пытаться обрести ядерное оружие и пробраться в состав постоянных членов Совбеза ООН. Да. Я имею в виду такие страны, как Япония и Германия, которые осуждены, я напомню, международными трибуналами, Нюрнбергским и Токийским, менее известным трибуналом, но тем не менее, японский милитаризм там осужден. И Германия и Япония пытаются сейчас обрести ядерный потенциал. Либо заимствованный с Соединенных Штатов, либо свой собственный, что, безусловно, тревожит не только Россию, Китай, но и Индию, и другие страны, которые сейчас совсем не заинтересованы в том, чтобы международный хаос, американцы почему-то считают его управляемым, наступил. Безусловно, для этого сейчас идет целая серия разных международных саммитов, которые формируют новую физиономию многополярного мира. Ну, как-то так.
20: Ну да, тем более Путин, вы просто сказали, управляемый ха-ха-ха, и я тут же вспомнила о том, как Путин подчеркивает, что точка невозврата может наступить неожиданно для всех. А мне кажется, это даже вот ребенку известно. Ну, я так немножко перегнула, но на самом деле так это всегда случается в истории, неожиданно. А кто тут управляет хаосом, не знаю. Я бы хотела Калининград сюда присовокупить к данному контексту. Вот в тезисе четко разделены понятия. МИД РФ не говорит напрямую о ядерном оружии, но шла речь о применении всех средств в случае нападения на Калининградскую область. И это, ну, тоже вот контролируемая или неконтролируемая уже деэскалация, как минимум, риторики со стороны нас, со стороны России? Или это, наоборот, такое сознательное расширение формулировки, которое, знаете, ну, потревожьтесь, давайте, Запад, потому что у нас есть, что вам предъявить.
21: Ну, президент, конечно, проявил сарказм и иронию, когда подчеркнул буквально красными линиями, что в заявлении МИДа не говорится о ядерном оружии. И с такой недоброй улыбкой сказал, ну, чтобы не перевирали наши слова, не рассказывали всем, что мы грозимся ядерной дубинкой. Вот. Но одновременно формулировки давали понять, что решительность наших действий, она без сомнения. Что происходит с Калининградом? Честно говоря, я помню, что происходило в конце 2021 года и к февралю, 22 февралю 2022 года, если вы понимаете, о чем я, то есть назначению специальной военной операции. А там происходило приблизительно то же самое. Ведь я напомню, так сказать, фактический ряд. К февралю 2022 года над Донецком буквально нависал 130-тысячный корпус ВСУ, который фактически должен был раздавить город, и это привело бы к мгновенному убийству порядка 30 тысяч мирных жителей. Поэтому решение о специальной военной операции – это был упреждающий удар, чтобы этого не произошло. Кстати, это именно так и случилось. Этой гекатомбы, то есть массового жертвоприношения, не произошло. Но до этого и западные страны, и Соединенные Штаты Америки тогда под руководством Байдена фактически стимулировали этот процесс самым непосредственным образом, убеждая Владимира Зеленского, который испытывал противоречивые чувства на тот момент, начинать, не начинать там, и все такое. Но они его сподвигли к тому, что да, начинать надо. Я, кстати, напомню, что в свое время Михаил Саакашвили точно так же попал в эту ловушку. Он был очень удивлен, что США тогда и Европейский Союз не поддержали его устремлений по уничтожению Южной Осетии. И принуждение к миру со стороны России тогда состоялось. Здесь специальная военная операция тоже складывалась приблизительно в таких же условиях. И предупреждающий удар, он, собственно, и был нанесен. Нас тут же обвинили в так называемой неспровоцированной агрессии со всеми вытекающими отсюда санкционными последствиями, помощью Украине и вот все, что мы имеем последние 4,5 года. Что происходит сейчас вокруг Калининграда? Абсолютно то же самое. Обкладывают, как зверя, этот эксклав. Всячески демонстрируют брутальность, то есть проводятся учения. Уже официальные лица производят разные угрозы в адрес Калининграда и так далее. Любые ответные действия России, опять же, интерпретируются как неспровоцированная агрессия в адрес Европейского Союза, на одну или две стран которого Россия обязательно нападет. От нас ждут определенных действий, которые потом можно будет интерпретировать как агрессию. Опять же, это необходимо для того, чтобы гарантированно изолировать Российскую Федерацию от, так сказать, ну, от мирового сообщества. Им кажется, что это смешно.
20: А как это вообще возможно в современном мире, в мире интернета, телефона, видеосвязи, я даже не знаю, чего еще, общества другого?
21: Стоп. Торможу. Наверное, в последнее время давно посещали европейские страны. Так вот, там алгоритмы вычищают всю информацию, которая касается релевантных данных о том, что происходит на Украине, что происходит в России, с Россией, заявления ее руководства и так далее. Это серьезная информационная работа, которая ведется самым настоящим образом. Так что не обольщайтесь. Для того, чтобы добыть эту информацию, ее можно добыть, вы правы. Интернет, что называется, помнит все.
20: Алексей Алексеевич, так что мы поняли.
21: Надо произвести очень серьезные усилия. Не все способны на
20: я
21: это.
20: Я понимаю, как журналист, я умею искать, я понимаю, о чем речь. Иногда это действительно серьезно. То есть я набираю, я какой-нибудь немец, в Швейцарии живу, я набираю на клавиатуре, я не знаю, там, субъекта Российской Федерации, и мне ничего не выдает интернет. Вот так?
21: Нет,
20: имеется в виду? У нас минутка до конца
21: тоньше
20: этого блока. Пожалуйста, уточните.
21: Я собственноручно это проверял, что называется. Угу. Выдает информацию, но где-то на 50-й позиции в поисковике. Понимаете?
20: Да, на терпение
21: вот испытываю. Не всякий доберется до 50-й позиции.
20: Со временем, да, сейчас проблема. Друзья мои, у нас в гостях Алексей Мухин, Алексей Алексеевич Мухин. Мы продолжим наш разговор. Знаете, я хочу проанонсировать, тут просто осталось всего ничего. Ну хорошо, я даже успею задать этот вопрос, а после новостей прошу вас ответить на него. Тезис о том, что Евросоюз сам развалится. Вот мне очень интересна ваша точка зрения. Развалится, как сказал президент, из-за экономических ошибок. И у него вообще что... в общем, приговор, долгосрочный приговор. Вот так вот. Насколько это сценарий автономизации, я бы сказала, европейских стран, автономизации, выгоден для России? Поговорим об этом после новостей. Спасибо, не отключаемся.
0: Самый добрый вечер.
2: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
22: Пора
3: менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 945-15.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
22: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
20: Алексей Алексеевич Мухин, директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, итак, насколько выгодно нам вот то, что каждая страна станет автономной, европейской, в перспективе? Почему я этот вопрос задаю? Потому что у нас есть... Помните, как Путин отвечал, кого бы ему хотелось, чтобы выбрали президентом? Он говорит, Байдена. Ну, потому что это противник, но знакомый. То есть, кроме одного, помимо, вместо одного большого, но понятного противника, будет много маленьких, мерзких, злобных собачек. Извините, театральность, театральный кружок.
21: Подождите, да. Хоромить Европейский Союз. Ну, во-первых, это бюрократическая организация, это не страна. Да, мы иногда там оперируем понятиями рейх, но это не совсем верно. Хотя, если честно, вот эта бюрократическая надстройка в виде Европейской комиссии, Европейского совета, Совета Европы, ЕСПЧ, ну и так далее, очень много там разных институций, это все-таки это надгосударственный механизм. Угу. Причем я напомню, что конституции нет, и даже конституционного акта какого-нибудь нет. То есть на самом деле это прям совсем pure bureaucracy, в чистом виде бюрократия. Друг друга назначают, никого не выбирают, но, тем не менее, обладают очень серьезным влиянием на процессы в европейских странах благодаря многочисленным соглашениям, многочисленным протоколам, с помощью которых регулируется квотная система в экономике, финансовая система в виде эмиссий. Но здесь очень внимательно. Денежную все-таки политику, финансовую политику определяют страны, так называемые европейские столицы, не Брюссель. Угу. Брюссель может делать предложение.
20: Алексей Алексеевич, пропали вы у нас. Так. Алексей Мухин, директор Центра политической информации. Сейчас уточним, в чем проблема, и если что, вернем. Это обязательно. Я напомню вам, друзья, если вы, тем более, вы только что подключились, о чем разговор. Так, как только наладится связь, тут же меня предупредите. Смотрите, да, уже готов. Алексей Алексеевич, прервалось. Не Брюссель, да, финансовые потоки распределяет, а каждая столица сама по себе. Вот это было последнее.
21: Каждая столица сама по себе. Это делает Европейский Союз более-менее, так сказать, стабильным. Так. В смысле еврозоны. Вот, да, евро в смысле евро-деньги, тугрики, мани.
20: Так.
21: Вот. Но при этом по любому вопросу они внутри действительно испытывают глубочайшие противоречия. Это часто выходит наружу в виде там, того, как ругались Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас, ругалась Урсула фон дер Ляйен с Фридрихом Мерцем, ну и так далее. Mm-hmm. Макрон вообще там «Анфан Терибль», по-моему. Поэтому, да, признаки распада европейской зоны, они имеются, но они такие, смешные. Почему? Потому что их объединяет все-таки эта финансовая составляющая, они понимают, что потеряют в результате распада гораздо больше, чем обретут. Поэтому я бы в ближайшее время не надеялся на распад европейской зоны, пока, но при этом я бы надеялся на реформирование Европейского Союза как бюрократической системы. потому что она малофункциональна, потому что напряжение, которое она создает в европейских столицах, оно становится невыносимым. И это влечет за собой вот то голосование за левых правых, которое сейчас идет в разных странах, и которое в 27-м году примет, на мой взгляд, обрушивающий характер. Как результат, в разных странах Европейского Союза к власти придут евроскептики, и влияние брюссельской бюрократии упадет. Вот это я не знаю, как считать, распадом Европейского Союза, либо просто, ослаблением этой организации. Я считаю, что будет ослабление этой организации. То есть Европейский Союз в своих внутренних противоречиях перестанет быть субъектен, как, единица, с которой Китаю, России и США вообще следует считаться. Поэтому, когда мы рассматриваем встречу на троих Трампа, Путина и Си Цзиньпина в Шэньчжэне, ближайшие там в ноябре, тут как бы такая саркастическая улыбка несколько на наши лица не сходит, и мы такие спрашиваем, а где Европейский Союз? Ой, а где он? А нет его на самом деле, Европейского Союза, потому что ни Китай, ни США, ни Россия не рассматривают его в качестве субъекта, с которым надо вообще договариваться. Что, собственно, и стало неприятным обстоятельством для господина Ватсона.

0: Такого рода империи должны распадаться потихоньку, а страны, которые вокруг, они должны получать с этого определенные преимущества. Как это происходило с Римской империей, когда она распадалась? В результате образовалось очень много европейских королевств, которые по прошествии темных веков вернулись в эру Ренессанса и всего такое прочее.
1: Алексей
0: Вот мы
1: Алексеевич,
0: тоже ожидаем. Хорошего ждем, да, все-таки.
1: фраза президента «Если хотите жить, давайте жить дружно» – это про бессмысленность стратегического поражения. Это, ну, понятно, что мы вспоминаем люди определенного культурного кода, мультфильм, да, и «Кот Леопольд», но для меня это прозвучало как последнее предупреждение о том, что дальнейший отказ от диалога приведет к пересмотру условий мира в сторону ужесточения.
0: Как невнимательно вы слушали президента. Он сказал: «Помните, я когда-то говорил, давайте жить дружно». Он не сказал в этот раз: «Давайте жить дружно». Он сказал: «Я когда-то об этом говорил». Вот, поэтому все, это время прошло уже, забудьте. На самом деле речь идет сейчас об ответственности за те действия, которые уже произведены Украиной, коалицией желающих и далее по списку. Я так понимаю, что, судя по настроению президента на Валдайском клубе, а я эксперт Валдайского клуба, я очень долгое время наблюдал, что называется, реакции президента воочию. Вот, я должен сказать, что таким жестким я его еще не видел никогда. Вот, поэтому давайте жить дружно. Это как, знаете, милая ностальгическая фразочка, которую я вам напомню. Но я же вас предупреждал в этом смысле. Ну, так не надо даже больше на лицо пенять.
1: Да, я, в общем-то, не питала каких-то ложных иллюзий, не сидела в розовых очках в этот момент. Я просто имею в виду, что есть куда еще жестче закручивать гайки, имеет ли это смысл? Ну, с нашей стороны, я имею в виду.
0: А спросите у этого киевлян, скажем так, если вы следите за ходом специальной военной операции. А спросите об этом у инструкторов НАТО, которые пачками
1: У меня
0: сейчас
1: есть
0: гибнут
1: ответ
0: на
1: на этот
0: территории.
1: вопрос, что дадут.
0: Да.
1: Про инструкторов НАТО, пожалуй, нет, а про киевлян, да, буквально вчера видели ролики о том, как хотят уже жить дружно, как от всего этого устали, как это все
0: О!
1: надоело и прочее, прочее. Ну, хотя бы так. И...
0: А только что веселились, да, про наш бензин и все такое?
1: А только что и про наш бензин, и про смерть детей, и про много чего они веселились. Поэтому я немножко ожесточена в этом плане. Мне, честно говоря,
0: Ну,
1: все
0: я
1: равно.
0: тоже, если честно. Я тоже, если честно.
1: Ну вот, так что можем, значит, ответ получен. Алексей Алексеевич, вот еще какой успеваю задать вопрос. Нелепые предложения Запада. Корабли в обмен на НПЗ. У нас теперь как получается? Это я для слушателей, да, хочу объяснить, что Владимир Путин назвал нелепыми кулуарные предложения Запада прекратить взаимные удары по чувствительной инфраструктуре. Корабли в обмен на НПЗ, пока сохраняются масштабные экономические санкции против российского экспорта нефти. И вот тут возникает вопрос, а у нас теперь, мы теперь будем, если да, то почему, увязывать тактические перемирия исключительно вот с глобальным демонтажом вот этого санкционного давления?
0: Нет, нет, нет, нет. Смотрите, что имел в виду президент. Президент имел в виду террористические ухватки киевского режима. Это когда, давайте мы сейчас вот ударим по НПЗ, никто не видит, да? Нет, вот мы сейчас ударим по НПЗ, это на самом деле терроризм, потому что НПЗ это все-таки гражданские объекты. А потом в обмен предложим, что мы перестаем бить по НПЗ, а вы, значит, наши кораблики с вооружением будете пропускать через Черное море. Вы понимаете, да, что точно так же ведет себя, например, Запад, который вводит санкции, а потом говорит Сергею Викторовичу Лаврову: «А давайте мы снимем санкции в обмен на ваши уступки». Он говорит: «Вы вводили, вы и снимаете, нам, что называется, пофигу». Вот. И здесь вот именно это имел в виду президент, когда комментировал. Он говорит: ну, такие детские ухватки, но детские, злые детские ухватки, то есть это терроризм, то есть террористический шантаж, по сути. Мы захватываем заложников, но мы их отпустим, а вы нам миллион долларов мелкими купюрами и машину с полным баком, да,
1: Да.
0: и прямой путь до границы. В принципе, это одно и то же, поэтому назвал это нелепицей просто. Потому что так дела не делаются. Помните, мне все на самом деле запала очень фраза, когда Федор Лукьянов, мой любимый вообще политолог, спросил его, говорит, ну вы как бы вот испытываете какое-то, я не знаю, смущение, президентское смущение.

0: Смущение девушки испытывает, мы политикой занимаемся. Все. Вот это было очень хорошо. Мы тут политикой занимаемся. Идите вы со своим смущением. Вот.
1: Алексей Алексеевич, большое спасибо. Друзья, с нами на связи был директор Центра политической информации Алексей Мухин. Благодарим вас.
2: Самый добрый вечер.
3: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Камар Джоба. Это я, ваш Сосопавлиашвили. Я приветствую всех радиослушателей замечательного радио «Комсомольская правда». И прошу вас, берегите друг друга, берегите здоровье, берегите настроение друг друга, и все вернется, и все будет хорошо.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина о любви к спорту.
5: Здесь так мне хочется вспомнить моего легендарного тренера Бориса Васильевича Пилкина, с которым мы и сколько, 3 цикла олимпийских стояли на вершине мировой гимнастики. Нижайшему поклон, и все его записи хранит моя сестра, и сколько он еще не написал и не оставил в наследство белгородской гимнастики. Много ушло с ним вместе. Жаль. Но что-то он успел написать, и мы это все забрали. У него всегда интересные тренировки были. Это не вот это тюканье 200 миллионов раз одно и то же. Так грамотно. Так вот подходил настолько артистически, я бы сказала, что это так всегда было уникально. Я даже не понимала, что уже так поздно, а мне полтора часа ехать до общежития домой. В ночи. И мне хотелось оставаться в зале, потому что уставала очень сильно. Прям в супе засыпала. А в школу надо рано идти. Но я рвалась на гимнастику. В школу не ходила при температуре, когда болела. Но гимнастика – святое дело. Именно это была лечащая таблетка, этот аспирин, который снимал все.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
6: Дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Михаил Мурашко. Желаю всем крепкого здоровья.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В Великих Луках, 18:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На заседании Великолукской городской думы рассмотрели вопрос об итогах подготовки муниципальных образовательных учреждений к учебному году. Начальник управления образования города Виктория Крюкова сообщила, что за счет федеральных средств выполнен капремонт школы номер 7 и кадетской школы. Завершен капремонт детского сада номер 5. На текущие ремонты было выделено финансирование из городского бюджета. На эти средства, в частности, отремонтированы пищеблоки и обеденные залы в центре образования, школах номер 2, 16, детском саду номер 20. Обновлены групповые и учебные кабинеты в детских садах и спортивных школах. Завершен ремонт асфальтового покрытия на территории кадетской школы и детского сада номер 5. Ведется укладка тротуарной плитки у школы номер 7. Выполнен текущий ремонт входной группы с пандусом в гимназии. Проведен ряд других работ. По итогам доклада депутаты сделали вывод, что к началу нового учебного года в образовательных организациях Великих Лук созданы комфортные, безопасные и современные условия для обучения и воспитания юных великолучан. В честь Дня пожилого человека 1 октября в Доме культуры имени Ленина прошла праздничная программа. К ветеранам обратились с добрыми пожеланиями представители городской власти и социальных служб. Они поблагодарили представителей старшего поколения за ценные советы и наставления, активную гражданскую позицию, заботу о родном городе, участие в общественной жизни и патриотическую работу с молодежью. Творческие коллективы подготовили музыкальные подарки. В Доме культуры Ленинского комсомола стартовал новый 58-й творческий сезон. На сцену вышли более 250 участников различных объединений Дома культуры. Творческая семья ДКЛК в этом сезоне пополнилась двумя уже известными в Великих Луках коллективами. Это театр моды «Абстракция» и образцовый хореографический ансамбль «Феникс», который тоже выступил на новой для себя площадке. Впереди у Дома культуры большие планы, концерты великолучан и гастрольные встречи со звездами.
2: О валютах.
1: Доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки, юань 12 рублей 40 копеек.
2: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
7: Самый добрый вечер, друзья. Мы в прямом эфире. У микрофона Мария Баченина. У нас в гостях писатель Захар Прилепин. Захар, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Пытаюсь понять, с чего лучше начать. Нас зацепил ваш пост в вашем телеграм-канале о том, что жюри конкурса «Большая книга» по политическим мотивам, я пытаюсь сократить все это, знаете, так, чтобы времени на все хватило. Итак, по политическим мотивам и, я бы сказала, еще по некому личному отношению выставляют нули вашему роману, который вошел в короткий список, «Тума». Все верно я писала? Вы так проконтролируйте, а то я как по тонкому льду. Вдруг я где-то что-то не договорю. Но в тот же вечер, я так полагаю, на руководство «Большой книги» обрушились запросы от наших коллег, и они выкатывают опровержение. Но есть одно «но», на мой взгляд, такого недорасследователя. Это ваш кулуарный разговор при свидетеле, которую зовут Маргарита Симонян, за сценой, ну, некого мероприятия, где руководитель организации конкурса под названием «Большая книга» вам сам признается про нули. Вот теперь давайте расскажите свое видение вообще, что происходит за последние сутки. Что это такое?
8: Ну, давайте, во-первых, выведем за скобки меня, потому что все-таки здесь не я самое главное. Дело в том, что у нас с 2014 года существует, наблюдаются известные события на Донбассе, и понемногу появляется так называемый донбасский текст, так называемая Z-литература. Это уже 12 лет вся эта история длится, и несложно было не заметить, что в большинство крупнейших российских премий, в том числе и в премию «Большую книга», на подобные тексты не попадают никогда. Это тоже в литературной среде это общеизвестно. Большая часть жюри, так сказать, старых взглядов, прежних убеждений. Поэтому раз за разом тексты людей, пишущих СВО, и даже причастных так или иначе к русской весне и к СВО, они просто туда не попадают, а если они попадают, они вылетают из списка. И в кулуарах мы не раз и не два обсуждали это, в том числе и с руководством премии «Большая книга». И действительно, Маргарита Симонян даже про это рассказала там недели ранее в программе Владимира Соловьева, что она сама это слышала, я сам это слышал не раз, что да, там примерно половину жюри выставляет, как выяснилось, не нули, а все-таки единицы. Хотя я и Маргарита слышали слово «ноль», ну хорошо. Если нули там не ставят, значит, ставят единицы всем текстам, в том числе и моим текстам. И с моей точки зрения, для меня, может быть, это не так страшно, тем более еще в далеком 2014 году я эту премию получал. Хотя с огромным скрипом, потому что тогда уже я сразу поехал на Донбасс, принял сторону ополчения и так далее. И там был большой скандал, чтобы эта премия мне досталась. Но я не про себя говорю. Я болею в целом за русскую литературу как таковую, потому что следующие поколения писателей, которые идут после меня, они, в принципе, не могут участвовать ни в данном конкурсе, ни в огромном количестве театральных, кинематографических конкурсов, потому что они выпадают из программы, выпадают из коротких списков, выпадают из длинных списков. И я буквально вот вчера обсуждал подобную тему там, с Глебом Пускипалисом, а он уже там про кино говорит, там ранее там, по театральной истории. Поэтому я предложил бы вывести себя за скобки и поговорить бы вообще о состоянии нашего культурного истеблишмента, который ну, не слишком видоизменился за последние 12 лет.
7: А возможно ли с другой стороны подойти, взять и отменить, соответственно, со стороны Z-литературы все эти конкурсы, создать что-то альтернативное?
8: Ну, звучит-то, конечно, многообещающе. Для того, чтобы создать что-то альтернативное, желательно бы стать частью государства и иметь соразмерные возможности и, прямо говоря, бюджет. Дело в том, что те кинофестивали, те театральные фестивали, те литературные премии, о которых мы говорим, это давно уже устоявшаяся часть огромной государственной машины, в которых циркулируют многомиллионные, невероятные для нас цифры. И я это слышу периодически от разнообразных либеральных оппонентов. Они такие говорят, ну и что вам не нравится? Ну, идите, создайте свое. Ну, что значит создайте свое? С кем мы создадим свое? Мы скинемся по рублю с Димой Филипповым, который в зоне СВО, с Самиром Сабировым, который в зоне СВО, и еще с пятью там артистами, которые снимаются через раз на пятый, потому что их после участия в СВО их никуда не допускают.
7: Нет, ну, вот, например, Маргарита Симоньян, человек государственный и государственного масштаба, и, соответственно,
8: это не ее
7: может влиять.
8: Работа. Слушайте, это не ее работа. Работа, это есть Минкульт, Союз кинематографистов, Союз журналистов, Минцифры. Вот это вот есть государство. Почему мы предлагаем, давайте предложим Нарышкину, Патрушеву, Белоусу, давайте предложим, создайте премии свои. Это не их работа.
7: Что нам делать, получается, сидеть и молчать, когда людей отменяют за их взгляды?
8: Нет, слушайте, мы с вами не молчим. Я написал вполне себе рядовой пост. Я знаю, как зовут эту барышню, которая написала, что она...
7: И сама она же удалилась очень быстро, она и все говорят, у нас нету ее в жюри.
8: Мне сложно было ее вычислить, и все это, конечно, достаточно комично выглядит. Вот этот ответ большой книги, который... Я переживаю, что они взволновались, но было бы куда разумнее с их стороны немножко варьировать личный состав их жюри.
7: То есть это все-таки правда оказалось, что она в жюри на самом деле, а не то, что...
8: Ну, что я буду вам валять дурака. Конечно, правда. И там таких еще, я говорю, процентов 35-40. И в жюри любых премий. Вот был скандал недавно, когда где там было кинофестивале, там 16 там, этих кинокритиков просто отказались рассматривать фильм документальный, по-моему, посвященный СВО. Просто не стали ничего ставить. Это обычная история. Мы говорим с вами про обычную историю. Там, мы можем эту конкретно рассматривать. Ну, что там рассматривать? Все понятно. У меня просто, прямо говоря, я не бесталанный писатель. У меня до этого выходили две книги напрямую, посвященные СВО. Ополченцы роман, впоследствии экранизированный с огромным успехом, прошедший по телевидению, и «Некоторые не падут в ад». Они литературным сообществом оценены весьма высоко. Большой книги, они не дошли даже до короткого списка. Их просто не стали расценивать. Это был там, соответственно, 16-18 там, год, там, или 18-20 год, неважно. И так будет с любым текстом, не только с моим, а с любым качественным текстом, который касается идущего противостояния. Там весьма сильное антивоенное лобби, которое не допускает их до соревнований. И это касается любой крупной российской театральной или кинематографической литературной премии. Даже тех, где у нас патентованные патриоты находятся в управлении этими премиями.
7: Получается очень простая схема. Получается, что это все движение идет против государственного течения. То есть государству нужно жестче реформировать и контролировать уже существующие институты. Значит, нужно написать какие-то письма.
8: Ну, в общем, дело в том, что это люди профессиональные, это люди высококачественные, это люди, находящиеся на вершинах управления. Они сумеют объяснить любому начальству, что никакого предмета преступления нету, что все в порядке, что все замечательно, что они более чем патриоты, что они принесут там прекрасные отчеты на 286 страниц, где будет написано, что...
7: Нет, секундочку, они... у вас тоже есть репутация, есть вес и есть известность, но это как-то...
8: Я частный гражданин и писатель. А это люди в рангах министров там, и кого там, глав управления.
7: Вы общественный деятель.
8: Слушайте, я вам сейчас объясню все еще раз. Слушайте меня внимательно. У нас с 91-го года строился в России либерально-буржуазный западнический строй. И мы выстраивали все свои элиты в связи с этим. Элиты, обращенные на Запад. Да. Элиты, влюбленные в Запад. Они у нас выстроены, они никуда не делись. Они находятся на... Есть среда. У них есть своя среда. И вытаскивать шашку и мчаться на эту среду и с ней рубиться я не буду. Я как бы достаточно того, что я об этом вслух сообщил и сообщаю, собственно говоря, и скрывать этого не буду. Мне уж терять нечего, я человек взрослый. Поэтому я говорю, что есть такая среда. Я и президенту про это говорил, что есть среда. Вот президент, мы с президентом встречались, я говорю, дайте театр участникам СВО. Он дает поручение, дайте театр участникам СВО. Все, проходит полгода, мне говорят, Захар, ну слушай, решили не давать театр участникам СВО, решили, что все театры России будут 20% своего, как бы, эфирного времени отдавать на пьесы участников СВО. Я захохотал в голос, я говорю, да, прекрасно, давайте подождем полгода, посмотрим, появится ли хоть одна постановка. Ни одна постановка, конечно же, не появилась за полгода, никакие театры ничего не ставят, то есть не дали театр. Президенту, видимо, доложили, что мы придумали очень здоровский вариант, зачем один театр, все театры будут у участников СВО. Вот, ну, я говорю, а давайте, ну, любому, возьмем любого нашего крупного театрального деятеля, Володю Машкову, Сережу Безруку, скажем, мы у тебя забираем твой театр, ставь везде. Что у тебя все театры твои. Ну, это же комично. Просто они издеваются просто. Но если я скажу...
7: Я считаю, что нужно бороться. Я считаю, что нужно об этом говорить. Потому что эту среду люди боятся потерять. Значит, они должны как-то гибче, что ли, подходить.
8: Они предельно гибко работают. Они великолепны просто в своей гибкости.
7: Давайте договоримся с вами так. Вот после сегодняшнего эфира, ну, давайте вместе дадим, может быть, что-то сдвинется с места. Ведь не мы же одни этим занимаемся. Другие наши коллеги тоже к вам обращаются. И я считаю, что, конечно же, разговоры в медиа и медийных личностей, которые формируют общественное мнение, это не последнее. Вот то же самое выступление и Маргариты Симоньян, и вас у нас. Ну, это нельзя положить на полку и просто так забыть. Потому что, ну, это касается не литературной премии, это касается вообще всего.
8: Спасибо большое.
7: Спасибо вам большое, Захар. Хорошего вам вечера. Захар Прилепин, писатель, был в нашем эфире. Благодарю.
2: Самый добрый вечер. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
9: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-8039.
10: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
11: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Некоторые виды баранок раньше называли по именам поэтов и писателей, которым они нравились. Так были пушкинская «Сушка» с ванилью, лермонтовская «На горчичном масле», чеховская «С маком», есенинская «Подсоленая». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск». Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
7: В ночь на 2 октября вооруженные силы России нанесли удар по автомобильно-железнодорожному мосту через Днепр в Киеве. И этот мост обеспечивал переброску войск и военных грузов в СУ. По сообщениям Киева, речь о мосте под названием «Метро». Также повреждена электроподстанция «Киевская» в Киевской области, производственный комплекс в порту «Измаил» – это Одесская область, и сухогруз в Черном море, который доставлял военное имущество в Одессу. Ранее мы били по Южному мосту через Днепр. После этого власти Киева полностью перекрыли переправу и ограничили движение еще по двум мостам. И это вызвало колоссальные пробки, рост цен на такси – 2300 гривен и изменение маршрута транспорта. Кличко, мэр Киева, сообщал о попаданиях беспилотников в районе опорной части моста. При первом обследовании критических повреждений не нашли. Но после повторного удара были повреждены дорожное полотно, опоры, отбойник и ограждение метрополитена. Но это только начало. Начало и рассказ, собственно, да и вообще начало всего того, что можно иметь в виду под этим словом. С нами на связи участник специальной военной операции, автор телеграм-канала «Друзья майора Селиванова» Алексей Селиванов. Алексей, здравствуйте, добро пожаловать.
12: Здравствуйте.
7: Итак, удар по мосту метро в Киеве в ночь на 2 октября называют одним из ключевых шагов по блокированию логистики противника через Днепр. Скажите, пожалуйста, этот удар действительно серьезно скажется на способности ВСУ оперативно перебрасывать резервы и западное вооружение на Восточный фронт? Вот, наверное, с этого начну.
12: На данный момент у нас нет информации о том, что мост поврежден серьезно. Мы видим, что был удар, мы видим, что из этого удара прекратилось движение, точнее, ограничено движение. Но на взгляд большинства участников СВО, с которыми я общаюсь, и тех, кто нам сочувствует, бить по мостам через Днепр, особенно в Киеве, нужно было давно, потому что Киев – это огромный мегаполис, это самый большой город Украины, и для транспортировки военных грузов используется не только один мост метро, там по нему метро ходит, потому он так и называется, не только мост Южный. Логистика, в том числе военная, идет по всем мостам. И это Киев. Огромное количество людей работает на левом берегу. Левый берег – это такой более спальный берег. Конечно, все госструктуры находятся на правом берегу, в историческом центре города, но огромное количество людей приезжает на работу с левого берега. И любое перекрытие мостов – это коллапс. Когда удастся прекратить движение по мостам в городе Киеве, это погрузит просто в коллапс столицу Украины. Это очень важно для войны. Город станет неуправляемым. Вот. В городе начнется что-то близкое к гуманитарной катастрофе, потому что две части Киева, правобережная и левобережная, они никогда не развивались автономно. То есть левый берег просто достраивался как спальные районы всегда. И Киев не рассчитан на то, чтобы правый и левый берег существовали автономно. Это потребует просто перестройки всей логистики. Это будет катастрофой для украинского режима. И если бы удалось сейчас прекратить полностью движение по всем мостам Киева, то киевскому режиму пришлось бы заниматься Киевом, а не фронтом СВО. Я считаю, что на данный момент для победы над украинским режимом движение по мостам в городе Киеве особенно необходимо прекращать.
7: А скажите, пожалуйста, Алексей, достаточно ли, вот, ну, с чисто военной точки зрения, достаточно ли повредить дорожное полотно и опоры беспилотниками, чтобы вывести надолго, я надеюсь, стратегические объекты из строя? Или для полного обрушения требуются другие средства поражения?
12: Мы видим по атакам украинцев на Крымский мост, что, конечно, так и по полотну, и даже по опорам это недостаточно, это легко можно починить. И для надежного обрушения, конечно, нужны более мощные средства, нужны баллистические ракеты, но даже ежедневное повреждение, как мы сегодня видим, даже такие ежедневные удары, как произошли, позволят парализовать движение транспорта по нему, а это уже серьезный фактор победы.
7: Буквально вчера интернет подкидывал, подбрасывал видеоролики, снятые киевлянками о том, как они устали, как они замучились и как они хотят нормально отметить Новый год. К чему я веду? Причем это было все на украинском, чистейшем. Настроение жителей Киева, как вы считаете, да вообще имеет ли, во-первых, мне вот интересно, вот имеет ли, на ваш взгляд, задавать смысл, задавать такой вопрос? Потому что настроение киевлян, они какое-то давление на администрацию, на Кличко, на Зеленского могут осуществлять или не могут? Психологическая обстановка вот эта в тылу противника. Вот что это? Это вообще стоит брать во внимание или вычеркните из протокола и идем дальше?
12: Когда я в том числе в эфире вашего радио говорил, что когда надо мной смеялись и говорили, что мы продвигаемся мало-помалу, там малая такмачка, значит, большая такмачка, несколько километров в сутки, я говорил, что победа, она, мы не должны рассчитывать срок до победы километрами продвижения по линии фронта, что победа наступит после обрушения украинского режима, факторами которого может быть какое-то обрушение участка фронта или вот беспорядки в тылу. Конечно, реакция киевлян мало кого интересует, реакция жителей простых мало кого интересует. Но так получилось, что я имею информацию о настроениях среди, скажем так, верхний средний класс. Это люди, которые имеют, которые наживаются на войне, это люди, которые имеют информацию о том, что происходит в кулуарах киевского режима. Так вот, что интересно. Буквально вот неделю назад начались среди этой группы лиц, это там руководители, начались настроения о том, что они готовятся, готовят себе пути отхода из Киева. Mm. И вполне предполагают, что конец октября и ноябрь будет временем, когда люди, которые приближены к тем, кто решает, будут покидать Киев. И возможно, что киевский режим, он перестанет быть киевским, и создаст себе некую такую запасную ставку. То есть киевский режим, режим Зеленского, готов бросить киевлян на произвол судьбы. А учитывая, что зима предполагается достаточно жестокая для людей, особенно маломобильных, что, скорее всего, как сегодня нам говорят сводки НАТО и утечки из украинских структур, то украинцы всерьез полагают, что удары российских войск прекратят поставки электричества и обрушат фактически крупные города в гуманитарную катастрофу. То есть власть готова сегодня оставить горожан на произвол судьбы.
7: И в своем телеграм-канале, друзья, майор Селиванова, вы часто анализируете системный подход к ведению специальной военной операции. Скажите мне, пожалуйста, можно ли рассматривать эту скоординированную серию ударов от Киева до Измаила как начало масштабной операции по полной изоляции театра военных действий? Тем более перед грядущими зимними холодами, зимними наступательными шагами наших войск.
12: Я не служу в органах военного управления российской армии, поэтому не обладаю внутренней информацией. Но всем нам, участникам СВО, всем нам, людям, искренним патриотам России, очень хотелось бы, чтобы, наконец, вот это вот соревнование, кто больше кого убьет на линии фронта, прекратилось. И, наконец-то, вот то, о чем вы сказали, произошло. Произошла изоляция полностью киевского режима, произошло прекращение поставок военных из Европы на Украину. И, наконец-то, мы воевали таким образом, Россия, вообще российские силы, чтобы украинский режим прекратил свое существование. Потому что без прекращения существования украинского режима украинский вопрос не решится, и террор со стороны Украины не прекратится. Поэтому необходимость есть в деконструкции украинской государственности и прекращении ее деятельности. А для этого нужно то, о чем вы сказали. Нужно полная изоляция Украины, нужно разрушение ее логистики, нужно прекращение вот деятельности украинского режима, управленческой деятельности. Тогда обрушится и армия, тогда произойдет гуманитарная катастрофа, и нам уже, возможно, придется спасать мирных жителей. Но поскольку мы еще не дошли до Киева, то, видимо, придется им спасаться в Европе. Ну и это та реальность, которой я призываю тех наших людей, которые остались на той стороне, быть готовыми, что часть жителей останется и интегрируется в состав России, как это произошло с Запорожской, Херсонской областями ЛДНР, часть, которая нас особенно не любит, ну, им придется либо закончить свои дни в рядах ВСУ, либо покинуть Украину и переехать в к истинным украинцам, там, в Велику Канадщину, например. Поэтому сегодня жителям, которые сегодня остаются вот в крупных городах, особенно в Киеве, им придется тяжело. Я им сразу говорю, им необходимо покинуть город.
7: Алексей, вот. Хочу успеть задать последний вопрос, просто полторы минуты. Я напомню историю. Президент Южной Кореи выступил с жесткими обвинениями в адрес Киева. Те сказали, ничего такого не было, тем самым обвинив его во лжи. Это я так своими словами пересказываю политическую ситуацию между Южной Кореей и Украиной. Президент открыто пригрозил Украине дополнительными шагами, если не последуют публичных извинений. Какие рычаги есть у Южной Кореи? Если они в принципе.
12: Южная Корея, мы знаем, что Южная Корея поставляла и артиллерийские системы, и необходимую электронику для войны, поэтому Корея может прекратить продавать Украине свою военную продукцию. Это уже неплохо.
7: Угу. То есть и это будет так ощутимо, все заметят.
12: В данный момент, если украинский режим, когда он начнет терпеть поражение, это уже не заметят, потому что эти поставки уже не играют такую значительную роль, как играли раньше. Тем не менее, изоляция Украины международная – это то, что непременно произойдет. У нас говорят, куда украинца не целую, у него везде офедрон.
7: Поняла.
12: И вот эта вот неблагодарность украинцев, она становится известной их зарубежным спонсором.
7: И наглость сюда добавлю их так называемого президента. Алексей, большое вам спасибо. Друзья, с нами на связи был участник специальной военной операции, автор телеграм-канала «Друзья майора Селиванова». Алексей Селиванов, спасибо.
2: Самый добрый вечер. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
13: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
2: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
14: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске, какую тайну хранит Николай Басков. Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака. Кашпировский стал отцом в 86 лет. Газета в продаже с 30 сентября.
15: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О важном.
16: Общение военных из разных стран важно, оно укрепляет доверие между государствами, заявил Владимир Путин во время посещения полигона Чебаркульский в Челябинской области. Президент отметил, результаты маневров повысят эффективность реагирования на внешние угрозы. Глава государства наблюдал за этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» и учений ОДКБ «Взаимодействие-2026». После пообщался с военными атташе разных стран, поприветствовал представителей и выразил уверенность, что их совместная работа была полезной. Президент также провел встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.
2: Об энергетике.
16: Рафаэль Гросси потребовал обеспечить бесперебойные поставки дизеля на Запорожскую АЭС. На объекте зафиксирован критически низкий уровень запасов горючего, подчеркнул гендиректор МАГАТЭ. По его словам, из-за нехватки горючего часть аварийных дизель-генераторов станции пришлось перевести в режим ожидания. Это серьезно ухудшает и без того нестабильную ситуацию с безопасностью на атомной станции. Обстановка осложняется высокой активностью ВСУ в районе АЭС. С июня этого года станция уже 10 раз полностью теряла внешнее электроснабжение, и сейчас объект зависит от одной резервной линии.
2: О зарплатах.
16: Сотрудники Минфина впервые получили зарплаты в цифровых рублях. Об этом сообщили в министерстве. Для перечисления бюджетных платежей они открыли счета цифрового рубля на платформе Банка России. В ведомстве отметили, возможность перевода зарплаты в цифровые рубли доступна для всех граждан и происходит по желанию человека. Первые расчетные цифровыми рублями провели еще в прошлом году. В рамках пилота были выплачены зарплаты и стипендии, проведены некоторые расчеты по госконтрактам. Общий объем таких операций тогда составил почти 16 миллионов рублей.
2: О спорте.
16: Егор Корнев одержал победу на первом этапе Кубка мира по плаванию в Баку. Дистанцию в 50 метров на спине он преодолел за 22,23 секунды. Второе место занял еще один россиянин Павел Самусенко, третий представитель ЮАР Петр Кудзе. Егор Корнев одержал третью победу на этих соревнованиях. Сегодня он также проплыл 100 метров вольным стилем, повторив мировой рекорд, установленный австралийцем Кайлом Чалмерсом.
2: О валютах.
16: Официальный курс доллара 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юаня 12 рублей 43 копейки.
2: О погоде.
16: В Москве сейчас плюс 10, ожидается дождь, в Петербурге 11 выше нуля, облачно с прояснениями.
2: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
7: Здравствуйте, друзья, это «Самый добрый вечер», если кто забыл. Напоминаю, мы в прямом эфире, у микрофона Мария Баченина. У нас в гостях режиссер, продюсер, заместитель председателя Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский. Егор Андреевич, здравствуйте, добро пожаловать.
15: Здравствуйте.
7: Знаете,
15: спасибо.
7: Сегодня поставила себе цель поговорить обо всем. Но обычно говорят обо всем и ни о чем. Нет, обо всем и о конкретике тоже. Начну, конечно же, с ситуации, в которой мы все здесь живем, и с того, что вы говорили, вот как анализ через призму какого-то прошедшего уже времени. В своих выступлениях вы говорите, что специальная военная операция решает судьбу будущего устройства мира. Россия наконец-то осознает себя или уже осознала отдельной цивилизацией. И вот у меня возник вопрос, как эта отдельность, ставлю в кавычки, должна выглядеть на практике для меня, для любого обычного человека? Кто-то ведь говорит про закрытие, какую-то крепость, или все-таки это должен быть какой-то альтернативный мир притяжения?
15: Ну, мне кажется, что такой задачи нет, как-то выглядеть отдельно. Просто это надо осознавать и, наверное, чувствовать определенную ответственность за это. Потому что цивилизация – это больше, чем страна, это больше, чем держава. Это больше, чем государство, цивилизация. Это понятие гораздо более серьезное. Вот поэтому мне кажется, что в этом смысле просто надо это осознавать, этим гордиться, но и нести ответственность. И я бы немножечко перефразировал то, что вы ранее сказали, что вот мы наконец-то стали осознавать себя. Нет, мне кажется, мы всегда себя осознавали отдельной цивилизацией, то есть больше, чем просто державой. Но мы наконец-то перестали, так сказать, пытаться нравиться и пытаться стать частью, влиться в западную цивилизацию. У нас это не получалось никогда. Именно в силу того, что вода и масло очень трудно смешиваются, вообще не смешиваются. Вот. А цивилизация мы, потому что мы... ну, у меня мама казашка, поэтому я не совсем белый, но, в принципе, потому что русские люди – это белые люди, Но другие белые совершенно другим сознанием, чем сознание, представьте себе, там, бельгийца. Да? То есть совершенно иное наше сознание, оно столь же широко, сколько пространство позади нас. Я имею в виду всю нашу огромную территорию. Мы христиане, но другие христиане. И надо сказать, что христианство западного образца, оно дошло до такого состояния, что стало противоположностью ортодоксального, то есть нашего православия, противоположностью. В том смысле, что и как бы это выразилось, наверное, в американских уже философских идеях религиозных, но быть здоровым и богатым – это значит, что Бог тебя любит в протестантизме. У нас все наоборот. У нас все наоборот. Вот. Кроме того, вот это пространство, которое за нами, оно не может не откладывать на нас определенный образ мышления, определенные черты характера. Но об этом можно бесконечно говорить.
7: Извините. Да, я понимаю. Но у меня возник сегодня вопрос. Я вспомнила о том, что вы учились в Оксфорде, и, как говорится, не понаслышке знакомы с западным менталитетом. И вот вопрос в чем? Ваша личная, ну, назову это так, русская мечта, она противоречит, может быть, принципиально противоречит пониманию успеха, вот, который лежит в основе на Западе? Или все-таки здесь одни и те же человеческие ценности?
15: Вы понимаете, в чем дело? Мы, и я в том числе, и вообще люди, которые родились, наверное, уже там, в 60-х годах, как я, в принципе воспитывались, даже будучи советскими людьми, воспитывались, в общем-то, в рамках американской мечты, потому что, собственно, материальное стало преобладать. Поэтому мы с такой легкостью сдали Советский Союз. С такой легкостью, не потому что мы там проиграли, а потому что мы были готовы, мы хотели эту мечту. В силу определенного целого ряда причин. Ведь была великая советская мечта. Эти люди, которые искренне в эту мечту верили, они выиграли войну. Но потом мы стали хотеть лучше жить, там, так сказать, растущие потребности советского человека, был такой клич кинут. Вот. И мы, собственно, вот эту советскую мечту отдали. Поэтому я был всегда либералом. Но последние 20 лет я очень давно это стал понимать, что американская мечта умирает. И это, во-первых, и во-вторых, она может существовать только не американская мечта в широком смысле. Я сейчас не про
7: США. Да, я понимаю прекрасно, да, вот. Да.
15: Американская мечта умирает, и это, во-первых, во-вторых, она может жить только если у нее есть что потреблять, есть что жрать, грубо говоря, вот, жрать мир. Да, и так, таким образом, ели Латинскую Америку, Африку. Сколько англосаксы выдавили из Индии? Что они делали с Китаем в 19 веке? Кстати, никто этого не забыл им. Никто этого не забыл. И вот сейчас настал час расплаты. Во-первых, во-вторых, просто некого стало есть. Но подвернулся Советский Союз. Его ели пару десятков лет. Ну, то есть грабили нашу страну. В какой-то момент это стало невозможно благодаря там, смену политического курса, новому лидеру и так далее. И американская мечта стала умирать. А русской мечты, российской, потому что это больше, чем русская. У нас огромное количество в нашем культурном коде огромное количество тюркского, кавказского, угрофинского, да какого угодно. Вот. И российская мечта, мне кажется, вот сейчас вместе с нашим началом нашего понимания, что сейчас идет переустройство мира, вот эта российская мечта, я очень надеюсь, что сформируется.
7: Ну, раз вы сказали, что американская, так называемая американская мечта умирает, значит, мы ограничены, мы ограждены от риска того, что как только внешнее давление ослабнет, вернуться к этому благоговению, которое слишком долго было вместе с нами.
15: Я думаю, что, в общем, вернуться к нему до конца, ну, как бы вернуть все взад, то, что называется, не получится. Вот. Очень много людей, во-первых, огромное количество людей прошло через Донбасс, через СВО, через Курск, через дроны, которые летают над нашей страной пока что. Вот. Уже вернуться, мне кажется, будет невозможно, с одной стороны. Но, с другой стороны, конечно, еще много людей достаточно, и среди молодежи в том числе, хотя это меняется, которые, конечно, в общем-то, попытаются вернуться. Но некуда будет возвращаться. Вот в чем дело. Я боюсь, что некуда будет возвращаться, потому что вот с момента разрушения Советского Союза западный мир стал невероятно деградировать. Он стал деградировать во всех смыслах. Он стал деградировать в плане грязи на улице, в плане отсутствие уже необходимости быть красивой витриной, чтобы противопоставлять себя Советскому Союзу, чтобы быть привлекательным для соцлагеря. Пропал спарринг-партнер, и мышцы обмякли, потому что ты не можешь стать хорошим боксером, если ты боксируешь с бабушкой из подъезда. Тебе нужен сильный противник. И вот и этот Запад перестал быть столь привлекательным. Поэтому сегодня очень многие там наши соотечественники бывшие, которые в свое время переехали в Америку или в какие-то другие страны так называемого Запада, они, приезжая в Россию, они поражаются тому, что Россия... Если каждый день смотреть, ты как бы изменений не видишь. Но если там не побывать здесь 5 лет или 10, то ты поражаешься тому, что как Россия развивается. Да, у нас там массу их проблем, мы все их знаем, эти проблемы. Может быть, даже всех не знаем, но тем не менее. Поэтому мне кажется, что вернуться к той мечте будет нельзя, потому что объект мечты, он исчез, испортился. Да. Угу. Помимо, это, так сказать, даже внешне, да, а внутренне, да, ну... А внутренне есть огромное количество вещей, которые стали совершенно, ну, они исчезли. Исчезла свобода слова, исчезло то, что называлось раньше и было очень ценным для людей. Неприкосновенность собственности. Этого нет больше. Этого больше нет. Можно любого человека ограбить, что мы знаем по нашим соотечественникам, немалому числу их. Вот, поэтому в чистом виде вернуться будет нельзя. Вот, но это не значит, что там рано или поздно наша страна, наш народ, рано или поздно мы опять как бы обратимся взором к Западу, потому что все-таки и действительно мы тоже имеем большое отношение к европейской культуре, к музеям, Леонардо да Винчи, Моцарт, даже Вагнер, которого любили, так сказать, руководители Третьего Рейха, все равно величайшая культура. И в нас она есть, эта культура. Просто мы были очень западноцентричны, забывая, что там у нас внизу, сзади, стоят две громадных цивилизации.
7: О, да.
15: Китайская и индийская, да.
7: Егор Андреевич, я вас прерву буквально на несколько мгновений, и мы вернемся к этому разговору, послушаем новости. Друзья, у нас в гостях Егор Кончаловский.
2: Самый добрый вечер.
17: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
18: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505.
20: сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
22: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
7: Мы снова в эфире. Здравствуйте. Продолжаем разговор. В гостях у нас режиссер, продюсер, заместитель председателя Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский. Егор Андреевич, вы как-то сформулировали, ну, можно сказать, новую национальную идею. И сделали это в трех, пусть даже жестких, но тем не менее в трех словах: выжить, освободиться и победить. Но вот я, знаете, услышала однажды такое мнение: победа – это точка. Я долго думала, не то чтобы согласилась, но какие-то сомнения вот появились. И вопрос у меня родился: что, по вашему мнению, нас ждет после, на следующий день, вот после этой точки? Куда идем мы в какой-то ближайшей, в среднесрочной, давайте так, перспективе?
15: Вы знаете, тут надо, мне кажется, понять, что такое победа. Вот мне, потому что для разных людей, причем людей, которые любят свою страну, нашу страну, которые являются патриотами, которые, так сказать, желают нашей стране добра, победа в разных вещах будет заключаться. Потому что кто-то требует, понимаете ли, там Лондон разбомбить, а кто-то просто хочет, чтобы на Украине мир установился, и там не было враждебного нам государства. Вот. Поэтому ну, это для каждого внутреннее ощущение будет свое. Мне кажется, что очень важно, чтобы общество для себя приняло вот то, что произойдет, то, что будет точкой, как победа. И это, я не знаю, где это будет. Это будет, когда мы освободим наши новые территории, или это будет, когда там на Украине будет дружественный нам режим, или когда там, я не знаю, Германия разделится на две Германии, на ГДР и ФРГ. Я не знаю. Вот. Но должно быть, мне кажется, консенсус в обществе. Это будет победа, когда будет консенсус в обществе. Да, мы победили. А не будет вот такое, понимаете, как любит американский президент, там, так сказать, объявить победу, а потом это не совсем победа, а потом это опять война, а потом опять победа. А вот что будет потом, мне кажется, я не знаю, но мне кажется, что вообще наше стремление должно обратиться внутрь страны потом. Внутрь страны. То есть мы должны... У нас огромное количество вещей, которые мы должны сделать. Там, начиная от очистки Волги и других рек, и заканчивая освоением Сибири, Дальнего Востока. Я имею в виду освоением... Оно идет, это освоение. Огромное количество вещей сделано. Но то, что предстоит сделать, строить страну, мы должны начать...
7: Вы предельно ясно выражаетесь. Я понимаю, да. То есть как бы навести порядок у себя дома. Давайте вот займемся...
15: Совершенно
7: хозяйством.
15: Верно. Совершенно верно. Вот как в Москве, ну, что греха таить, Москва потрясающе выглядит, ты смотришь по ней, ты ходишь по Москве и поражаешься, да, что там, ну, окурок надо найти на улице, чтобы он валялся. Нет, я понимаю, что есть где-то это, вот, но тем не менее, вот мне кажется, что вот Москва в этом смысле, ну, как столица, она является зеркалом страны. Вот нам есть чего... Ну, вообще, наши города сейчас лучше гораздо стали. Но нам огромное количество чего надо сделать. И везде, и в космосе, в атоме, в энергетике, в искусственном интеллекте, будь он не ладен, в хорошем смысле, вот, и так далее. Поэтому мне кажется, что наша цель – это чтобы нам не мешали, просто не мешали нам строить великую державу и так сказать, чтобы все хотели с нами дружить и к нам нам и к нам... Нет, ехать не обязательно, вот, но посещать иногда можно.
7: А я про творчество хочу успеть с вами поговорить. Вот вы сегодня... у вас на груди надпись «Авиатор», да, на вашем лонгсливе, или это футболка, не суть, но... Вы поставили фильм по роману Евгения Водолазкина «Авиатор». А вы остались довольны тем, как приняла картину публика? Ну, мы сейчас знаем, что у нас прям проблемчики с кассой картин, о чем я чуть попозже успею, надеюсь, поговорить.
15: Вы знаете, ну, во-первых, 18+ всегда отрезает половину кассы. Во-вторых, есть большое количество людей, в том числе зрителей фильма, которые... любители Водолазкина. Угу. Вот. А, конечно, этот фильм по мотивам Водолазкина. Поэтому, в общем-то, я ожидал того, что будет очень много критики, но бог с ним, когда эта критика идет там, от любителей Водолазкина. А вот профессиональные критики, которые критикуют кино, вот этих людей я и не слушаю никогда, потому что, в общем-то, считаю критиков несостоявшимися теми, кого они сейчас критикуют, будь то писатели, режиссеры, музыканты и так далее. Вот, то есть это как бы определенная месть за несостоявшуюся творческую судьбу. Вот. Мало того, роман 700-страничный, его нельзя экранизировать в двухчасовом фильме. Это все-таки сериал. Поэтому я просто взял в романе то, что мне было важно и интересно, и написали мы с Мирославом Станковичем новый совершенно сценарий, который был по мотивам Водолазкина. Но Водолазкин, надо сказать, он, и отдать ему должное, он все читал, все критиковал, но остался доволен фильмом.
7: А, кстати, сейчас же готовится

0: хотел, не потому, что он плохой или там что-то, но просто потому, что есть темы, есть произведения искусства, которые, мне кажется, я бы с гораздо большим умением, ну, это, так сказать, мои личные способности, да, экранизировал бы. Это, во-первых. А во-вторых, если честно, у меня проектов, вот как мой дядя Никита Сергеевич Михалков сказал, у меня проектов как пельмени в кастрюле. Или какой первый выловлю, тот и делаю. Вот у меня, наверное, вот такая же ситуация. То есть мы пишем сейчас параллельно несколько сценариев, там что на разных стадиях, а не разработки. Вот, поэтому объять необъятное невозможно. А «Авиатор» занял 2,5 года. Поэтому если его делает, правда, я про это не слышал, если его делает тот же продюсер, Сергей Катышев, то это еще 2,5 года жизни. Вот, а это слишком долго.
1: А вы как-то говорили о том, что многие российские актеры попросту боятся сниматься в фильмах про специальную военную операцию, ну и за страх, как минимум, попасть под санкции. Стоит ли лечить вот такой раскол, такой страх, или не стоит? Если да, то как?
0: Вы знаете, нет, ну, тут как бы позиции же у людей могут быть разные, да. Пока человек не хает свою страну, пока он не собирает деньги нашему противнику и не оскорбляет российскую армию, то есть людей, которые сегодня гибнут зачастую, получают ранения, да, за то, чтобы, так сказать, мы сохранили нашу страну. Вот. То, наверное, люди имеют право разное мнение иметь. У всех свои причины. Кто-то по меркантильным соображениям, там, недвижимость или санкции, кто-то по идейным. Это очень смешно, потому что по идейным, потому что кто-то поехал в Израиль, потому что не может жить в стране, которая ведет боевые действия, и попал, конечно, в абсолютно мирную атмосферу. Вот. Поэтому мне кажется, что ну, врагов страны, которые демонстрируют это, да, это одно отношение. А те, кто, ну, как-то, так сказать, скромно молчат, ну и бог с ними. Я не считаю, что там требуется их осуждать и так далее. В конце концов, в Советском Союзе тоже были вполне себе достойные люди, которые назывались тихими диссидентами, громкими диссидентами и так далее. И вообще в 60-е и 70-е годы вообще интеллигенция была, в общем, диссидентски настроена, при этом работала. Вот. Поэтому я как бы, так сказать, у меня есть своя позиция, да, по этому поводу. Вот. А как бы чужую позицию я уважаю, коль скоро она не впрямую враждебна моей стране.
1: Последнее, о чем спрошу, попрошу вас дать совет. Ну вот современный фильм, который вы рекомендуете посмотреть, чтобы после него стать лучше или умнее, а вообще супер, если будет 2 в 1. Вот прям сегодня
0: Ой,
1: посмотрю.
0: Я не могу вам сказать по одной простой причине. Я вот, когда у меня свободный день, я целый день смотрю кино. Да, очень я сейчас грешу сериалами, причем смотрю исключительно российские, потому что вот как раз...
1: Про сериалы-то не забывайте?
0: Очень хороший сериал, на мой личный взгляд, «Холод». Действительно, я вот... Да. Но нет, он... У нас вот есть удивительная вещь. У нас очень хорошо в России получаются сериалы, в которых все плохо, в которых есть маньяк, убийца, отняли ребенка, убили мужа.
1: Сейчас вот не спойлерите. Есть счастливчики, которым еще предстоит
0: это все. Нет, этого не происходит в «Холоде». Там друг. Вот. А вот очень трудно снять такой прекрасный сериал «Беспринципные» по Цыпкину, который комедийный, такой гламурный и очень смешной на самом деле. Но я просто смотрю с профессиональной точки зрения, потому что, вот, как вы говорили, ищу новых артистов и вижу их, этих новых артистов, не скажу имена, вот, но вижу даже новых артистов, которые старые. Ну, я их не знал. Ну, то есть не старые, а...
1: Ну, я понимаю, да. Вы уже, предельно уже, ясно выражаете.
0: Уже не бутоны, да. Поэтому... Да, уже не бутоны.
1: Ой.
0: Поэтому я не могу вам назвать название картин, вот, но «Авиатор» советую посмотреть, чтобы потом просто сказать, какой плохой фильм и как плохо сняли Водолазкина. Хотя сам Водолазкин доволен.
1: Слушайте, друзья мои, к сожалению, время пролетело и закончилось. «Два небутона» мне очень понравилось. Егор Андреевич, огромное вам спасибо. Режиссер, продюсер, заместитель председателя Общественной палаты Москвы.

0: Ростовской области. Егор Кончаловский был у нас в гостях. Благодарю вас.
1: Всего доброго. Спасибо.
2: Самый добрый вечер. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
3: Такого многоголосия в песнях Высоцкого еще не было. В записи новой версии «Баллады об уходе в рай» приняли участие группы «Вермол», «Кэжуал», «Анимация», «ДМЦ», «БСБ», симфонический оркестр «Глобалис» и российский академический хор. Ну, а еще в песне звучит голос самого Владимира Высоцкого. Итак, «Вермол», «Костя Кулясов», «Кэжуал», «БСБ», «ДМЦ», симфонический оркестр «Глобалис» и российский академический хор, «Баллада об уходе в рай».
4: Вот твой билет, вот твой вагон, все в лучшем виде одному тебе дано.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В Великих Луках, 19:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На заседании Великолукской городской думы рассмотрели вопрос об итогах подготовки муниципальных образовательных учреждений к учебному году. Начальник управления образования города Виктория Крюкова сообщила, что за счет федеральных средств выполнен капремонт школы номер 7 и кадетской школы, завершен капремонт детского сада номер 5. На текущие ремонты было выделено финансирование из городского бюджета. На эти средства, в частности, отремонтированы пищеблоки и обеденные залы в центре образования, школах номер 2, 16, детском саду номер 20. Обновлены групповые и учебные кабинеты в детских садах и спортивных школах. Завершен ремонт асфальтового покрытия на территории кадетской школы и детского сада номер 5. Ведется укладка тротуарной плитки у школы номер 7. Выполнен текущий ремонт входной группы с пандусом в гимназии. Проведен ряд других работ. По итогам доклада депутаты сделали вывод, что к началу нового учебного года в образовательных организациях Великих Лук созданы комфортные, безопасные и современные условия для обучения и воспитания юных великолучан. В честь Дня пожилого человека 1 октября в Доме культуры имени Ленина прошла праздничная программа. К ветеранам обратились с добрыми пожеланиями представители городской власти и социальных служб. Они поблагодарили представителей старшего поколения за ценные советы и наставления, активную гражданскую позицию, заботу о родном городе, участие в общественной жизни и патриотическую работу с молодежью. Творческие коллективы подготовили музыкальные подарки. В Доме культуры Ленинского комсомола стартовал новый 58-й творческий сезон. На сцену вышли более 250 участников различных объединений Дома культуры. Творческая семья ДКЛК в этом сезоне пополнилась двумя уже известными в Великих Луках коллективами. Это театр моды «Абстракция» и образцовый хореографический ансамбль «Феникс», который тоже выступил на новой для себя площадке. Впереди у Дома культуры большие планы, концерты великолучан и гастрольные встречи со звездами.
0: О валютах.
1: Доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки, юань 12 рублей 40 копеек.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки-ФМ.
0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
2: Ну что, друзья, добрались до опроса дня и, конечно же, собрались, и тут же набираем 8 800 200 ровно 9702. А сейчас будет фраза, за которую я заранее приношу свои извинения. «Россияне стремительно тупеют», гласит исследование РАН. Но тут не голословное заявление, сами послушайте. Уже каждый пятый житель, а всего это 20%, уверен, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Всего год назад так думал, кстати, каждый шестой, да, это было 16,6%. 38% наших сограждан верят в существование колдунов. 32% верят, что некоторые экстрасенсы могут точно предсказать будущее. Кроме того, 16% считают, что люди жили одновременно с динозаврами. А 16% входит мой 6-летний ребенок. Я никак не добьюсь его от него того, чтобы он перестал так считать. А 36%, и это серьезная цифра, что антибиотики убивают вирусы, считают. Расскажите мне, пожалуйста, ну, во-первых, позвоните 8 800 200 ровно 9702 и расскажите, замечаете ли вы, что люди вокруг вас становятся глупее, ну и желательно с примерами. 8 800 200 ровно 9702. Пока вы набираете, хочу сразу сказать, бутоны мои ненаглядные, как говорит Егор Андреевич Кончаловский, что можно и в письменном виде отвечать. Для этого ничего особенного сделать не нужно, а всего-навсего зайти на Рутуб, во ВКонтакте, в Одноклассники, в поисковой строке набрать «Радио Комсомольская правда». Зайти на нашу страницу, подписаться. Во-первых, вам становится доступно общение. Во-вторых, комментарии под видеотрансляциями. Ну и сами видеотрансляции, конечно же, без подписки тоже можно смотреть. Но приятнее, когда у тебя есть право слова. Итак, 8 800 200 ровно 9702. Замечаете ли вы, что люди вокруг вас становятся глупее, друзья мои? Ну и, естественно, хотелось бы каких-то там подтверждений, да? Не знаю, сталкивались ли вы с теми, кто действительно считает, что Земля – центр галактики, а Солнце… А я не понимаю тогда, что они думают о других планетах, что они тоже вращаются все вокруг нашей планеты? Сейчас у меня какой-то конфликт кодиров в голове. Но то, что вот антибиотики убивают вирусы, я почему-то это готова прощать, серьезно. Не знаю. Наверное, просто когда у нас вирус, вирусное заболевание, антибиотики назначают в качестве такой превентивной терапии, потому что вирус цепляется к бактерии вот на счет раз-два, но организм слабеет. Тут можно запутаться, если ты не медик. Так, как только... А, есть звонок, да, только хотел сказать, зовите меня, если что. Санкт-Петербург на связи. Михаил, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Мария, добрый вечер, самый дорогие добрый радиослушатели. Значит, ну вот я, конечно, в медицину не буду, там в антибиотики и все прочее углубляться. Возьмем такой пример обычный. У нас миллионы граждан там за последние, ну, скажем, 3-4 года были обмануты, причем многие вот этими мошенниками, причем многие по дважды. И когда слушаешь новости об этих обманах, ну, люди отдавали миллионы, вроде бы и молодежь, и средний возраст, там, и пожилые, ну, повально, то есть прививка Мавроди, ну, вот эта прививка МММов и прочих ничему людей не научила. Вот, ну, ничему не научила, понимаете, все
2: так,
3: хотят какой-то халявы.
2: Так вы не нервничайте, это главное, не нервничайте.
3: Нет, нет, я не нервничаю. Вот меня вообще никто никогда не обманывал, хотя попыток было огромное количество. Но я, как нормальный человек, это все сразу различаю. Ну, просто когда тысячи, наверное, даже десятки, сотни тысяч людей...
2: А кто виноват?
3: Людей...
2: Скажите, кто виноват в том, что мы тупеем?
3: Ну, во-первых, скажем так, ладно, молодое поколение, которое подвержено интернету, которое ничего не знает, не читает, и тут же смотрит в этот телефон. То есть ума не надо, мыслить не надо. Нажал и получил ответ. Но меня удивляет, когда поколение 50+, обманутое, понимаете? Они-то откуда это все? Неужели они никак вот не получили никаких прививок? И показывают эту свою тупость просто.
2: Ну ладно, давайте им сочувствовать. Ну, слушайте.
3: Конечно.
2: Да, мне всегда жаль. Дай бог каждому вот такую бдительность и собранность, как у вас. Спасибо вам большое за звонок. Друзья мои, 8 800 200 ровно 9702. Каждый пятый житель среди россиян, и составляет это 20%, по исследованию Российской академии наук, уверен, что Солнце вращается вокруг Земли. Алло, здравствуйте. Тамбов, кстати, на связи. Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Мария, я все хочу вас спросить сначала. Что вас связывает с Тамбовым? Вы всегда так лестны о нем.
2: Мне нечего скрывать. У меня бабушка с дедушкой из Тамбова. Я там провела все детство. Я вышла замуж за Тамбов. У меня там живут свекры со свекровью. Могила моих предков в Тамбове, в Тамбовской области. И там бываю регулярно. Я курянка, но Тамбов – это мой родной второй город.
4: Ну да, курянка, ну вот все.
2: Да? Черноземье, дружище.
4: Потому что Москва, Курск и Тамбов.
2: Да, а Москва – самый прекрасный такой город Земли. Это не неизменно. А, все-таки про тупых людей. Поговорили вот за жизнь, теперь про нас, да.
4: Да.
2: Про тупых.
4: Я не столько про тупых. Да. Работаю среди хороших людей, умных, грамотных и молодых. Молодых. Так. То есть разница у нас порядка 25 лет. Разница с моими, так сказать,
2: сослуживцами, коллегами, так.
4: Сослуживцами, да, да, сослуживцами. И вот такая ситуация. Они стоят там, ну, курилка, образно говоря, и я открываю дверь туда и слышу только конец вопроса. Я не, ну, вот сейчас вот прям, честно скажу, не помню, но уровень такой, что, типа, сумма квадратов катетов. Я открываю дверь и говорю, квадрат гипотенузы. Они, о, советское образование.
2: Серьезно? А, у меня был такой недавно пример. Я подумала, что если что, могу зарабатывать экскурсиями в музей динозавров. Это в Москве такой роскошный музей на юге. Потому что все равно не поймут, вру я или правду говорю. Там экскурсовод семью, у него был персональный экскурсовод, ведет и говорит, ну, давайте. Да. А, вот этот динозавр был амфибией. А, назовите любую современную амфибию. И мама с папой так друг на друга поворачиваются и делают такое лицо, что, мол, давай ты. И тут я такая, лягушка. Вот, ну вот примерно так, я поняла. Сумма квадратов катетов, ну, вот, друзья. То... Хорошо, прошли
4: да,
2: проверку.
4: Вот, то есть уровень такой, я не помню, про что был вопрос, но какой-то, я прям открываю дверь, я слышу конец вопроса, и тут же отвечаю. И они замершие, вот это, говорит, советское образование. То есть я
2: принято. Спасибо большое. Дальше идем. 8-800-200-9702. Энгельс на связи. Павел, здравствуйте.
5: Добрый день. Вы знаете, я еще из детства помню, ну, вот такой лозунг. Математика, наука всех наук. Это самое простое. Это единственный предмет, который упражняет мозги наши. Вот. Ну, сейчас вот в окружении спрашиваешь обыкновенный вопрос. Таблица умножения. Многие не знают. Любого возраста.
2: Хорошо, допустим. Но в одном с вами, позвольте, Павел, не согласиться. Я не считаю математику единственной, подчеркиваю, это ключевое слово, наука, которая упражняет мозг. Чтение стихов, заучивание их наизусть, прекрасно работают и другие предметы. Это все тренирует мозг. Ну, как бы это физиология, это научная такая вещь. Но математика, конечно, она так... тренируют, что ты чувствуешь, как мозги напрягаются. С этим уж точно не поспорю. Спасибо вам большое. Друзья мои, повторюсь. Российская академия наук провела исследование и выяснилось, что каждый пятый житель нашей страны уверен, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. А всего год назад так думал каждый шестой. Это где-то на 4% меньше. 38% верят в существование колдунов. А чуть меньше, что некоторые экстрасенсы могут точно предсказывать будущее. Ну и 16% верят, что люди жили одновременно именно с динозаврами, а 36, что антибиотики убивают вирусы. Я так думаю, там еще были, конечно же, вопросы, но вот говорят некоторые, ну, например, вице-президент РАН, директор Российского центра неврологии и нейронаук Михаил Пирадов подчеркивает, что происходит повсеместно, это не только у нас, во всех странах мира, идет процесс снижения уровня интеллекта у людей. 8 800 200 ровно 9702. Николай из Екатеринбурга, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Ну, вы знаете, вот по поводу мошенничества я могу сказать вот свой пример. У меня, конечно, у меня просто телефон мой достаточно публичный, он во многих базах размещен, и поэтому мне часто звонят мошенники, зачастую, вот когда была в определенном канале, это было практически каждый день. И схемы, на самом деле, бывают очень изощренные. Вот одна из схем, которая мне понравилась, это через аккаунты Авито, ну, не знаю, как говорить, ну, через сайты объявлений, давайте так.
2: Все, штрафы, черная метка. Так мы же не про мошенников. Я вопрос задала...
6: Про уровень интеллекта.
2: Нет, про то, что замечаете ли вы, что люди глупеют, те, кто вокруг?
6: Давайте так. Нет, не замечаю.
2: Прекрасно.
6: Я считаю, что просто общество переформатируется под новые стандарты. А вот то, что есть такое качество людей, как наивность, и которое сопряжено с отсутствием критического мышления, но это присуще, мне кажется, на биологической почве многим людям, оно существует.
2: Спасибо.
6: И оно, кстати, как раз не имеет возрастных ограничений.
2: Вот, кстати, я вот от екатеринбуржца другого ответа не ожидала. Мне кажется, в Екатеринбурге... Кого не спроси, ни за что не скажу, что они замечают. Так, у нас минута, значит, я пока прочитаю. Минута до новостей. А что же такое? Были же люди, как люди. А вдруг все вокруг стали кретины. Парадокс. Вах. Да, глупеют, пишет нам Михаил. Дети моего поколения уже... Михаил просто юный наш постоянный слушатель. Дети моего поколения уже читают с трудом, не умеют рассуждать. Самое страшное, что эта проблема... проблема и взрослых, критического мышления нет. Но, знаете, для того, чтобы в 9 классе, например, допустили до ОГЭ, с тобой проводят собеседование. И именно это тест на рассуждения. Если ты его не пройдешь, ты не выпустишься из 9 класса. Был родственник, который считал, что вакцина от COVID-19 – это чипизация населения. Его было никак не переубедить. О, Юрий, это нам написал Юрий Гаврилов, у меня таких не то что родственников, а вот знакомых было, ну, много. Я жду ваших звонков 8 800 200 ровно 9702. Правда ли люди глупеют вокруг? Замечали или нет?
0: Самый добрый вечер.
7: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
8: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
11: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
2: Солнце вращается вокруг Земли, колдуны среди нас. Согласно докладу Института психологии Российской академии наук, уровень знаний россиян продолжает снижаться. Самую высокую научную грамотность показали городские жители старше 55 лет, а самую низкую в группе от 25 до 34. При этом, что немаловажно, на мой взгляд, интерес населения к науке остается высоким. Замечали ли вы, друзья, что люди вокруг глупеют? Это вопрос наш вам. А вы можете на него ответить в письменном виде, пользуясь подпиской на наших официальных аккаунтах на Рутубе, во ВКонтакте и Одноклассниках, либо набрав номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Тула на связи. Юрий, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Мария. Ну что поделать, если у нас народ такой верующий? В давние времена веровали в царя, приметы. Сейчас верим кому? Политикам, депутатам, чиновникам. Знаете, вот пример. Все ругают многие, ругают депутатов. А у нас в Думе большинство было и сейчас «Единая Россия». «Единая Россия» снова побеждает. Вот я не пойму.
2: А я не пойму, вы сейчас так хитро вышли на персональную трибуну? Вот я не пойму этого, серьезно. Не пойму. И знаете, когда пытаются вот так выйти и вроде бы отвечать на вопрос, а потом хоп, и вывернуть на политическую агитацию, я не пойму почему. Потому что за них проголосовали. Представляете? Потому что у нас СВО, и как бы это серьезно. И я бы могла с вами продолжать дискутировать на эту тему, но не буду. Потому что я неуважительно отношусь к тем, кто пытается воспользоваться ситуацией и как-то обмануть. Мне казалось, мы договорились, что есть вопрос, есть ответ. Причем, ладно, я могу долго возмущаться, а Валерий из Подмосковья не хочет ждать и правильно делает. Валерий,
13: да.
2: Здравствуйте.
13: Значит, я полностью не согласен с постановленным, значит, вопросом. У нас все международные соревнования наши на Олимпиаде, там дети, юноши, все выигрывают золотые медали в подавляющем большинстве и являются лидерами, значит, это, лидерами признанными наша команда из России, понимаете? По физике, по химии, везде, если вы возьмете, да, это не соответствует там той теме, которую вы там выставили. Или «Добрый вечер» называется. Это нехорошая тема. Она не соответствует действительности.
2: Да дайте хоть защиту свою что-нибудь сказать успеть. Слушайте, во-первых, это не мы выставили, а Российская Академия Наук. А, добрый вечер, это мы. Вы сейчас в прямом эфире этой программы. Самый добрый вечер. Так, на всякий случай говорю. А, в-третьих, есть и именно поэтому возникает этот вопрос. Если Российская Академия Наук говорит о том, что интеллект снижается, то она это говорит не на пустом месте, а провела исследование. А мы, соответственно, хотим вот так между собойчиком с вами, дорогие, уважаемые наши радиослушатели, узнать, соответствует ли это действительности на ваш взгляд. Вот, собственно, и все. Поэтому вы неправильно ставите вопрос? Да нет, правильно, представляете? 8 800 200 ровно 9702. Москва на связи. Олег, здравствуйте.
14: Добрый вечер, Мария.
2: Слушай.
14: Да, я бы согласился с Академией наук. Конечно, есть талантливые дети, кто-то в Сириусе учится, до сих пор побеждает на математических и других олимпиадах. Все правильно. Но в целом, если брать, да, общее вот, ну, население, да, есть определенная деградация. Ну, это все-таки считать, что там...
2: А примеры какие? Вот, вот что вас вот повергло в это убеждение? Вот что? Вот вы, ну, с кем-то поговорили и подумали, господи, рука-лицо, вот и все.
14: Знаете, я даже иногда слышу, ну, как бы звонки на радио. Люди, конечно, лепят очень странные вещи. И вообще вот Вера Колдунов...
2: Это у Виктора Николаевича. У меня нет, у меня на подбор слушатели. Ладно, я шучу.
14: Да, к сожалению. И, то есть, да, я с вами согласен. И просто, понимаете, сейчас я хотел сформулировать... Да, это действительно вот все-таки какая-то наивность и слабоумие, какие колдуны, какие вот такие вещи, и, ну, другое еще. И люди часто с апломбом в очень наивные суждения произносят по поводу там политических и исторических, так сказать, вот моментов.
2: Вот по поводу, они крайне, да, ну... согласна, историко-политических я бы так назначила. Да, у меня такое бывало тоже, да, в эфире, когда, соответственно, однобоко рассматривает человек, и это неубедительно. Как минимум. Спасибо большое. Прочту несколько сообщений. Фраза, которую приписывают Ломоносову, пишет нам Елена. Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит. Понятно, это мы по поводу математики говорили. Не все глупеют. Согласна с этим, Елена, слава богу. Я верю в приметы, это не мешает мне интересоваться астрономией. Да я тоже стучу об дерево, а как иначе-то? С молоком матери, генетическая какая-то память. Школьники выигрывают на Олимпиадах. Слушайте, но это не статистика. Мы говорим о статистических каких-то вещах. Только Российская Академия Наук может себе позволить проводить тестирование на глупости. Это не тестирование на глупости. Валентин, вот это называется «слышу звон, а не знаю, где он». Да? Интересно, как они тестировали. Вы можете зайти в интернет и посмотреть. 8 800 200 ровно 9702. Яна из Воронежа, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
2: Слушаю вас.
15: Ну, ученые им виднее, они народ умный, конечно, надо надеяться. Хотя тут, смотря что они под этим, это тоже понятие ум относительное, кто что под этим подразумевает. Но по себе могу сказать, я не буду никого обижать, я считаю, люди разные, вот, и у нас... А по себе могу сказать так. Жизнь такая стала, что мозгов на все не хватает, конечно. Можно это.
2: Да, и, кстати, что-то это очень мудрое замечание, мне кажется.
15: Вот.
2: Спасибо вам большое. Я тоже это считаю. Мне иногда... Я не понимаю, как удержать все задачи в голове. Записываю, и иногда это не срабатывает. Спасибо вам большое за вашу точку зрения. Артём с нами на связи. Здравствуйте. Откуда вы, Артём?
16: Здравствуйте, я из города Невинномысска.
2: Очень приятно. Слушаю вашу точку зрения.
16: Я согласен, что люди глупеют в нашей стране, потому что я сам глупый.
2: Ну вот из-за чего вы считаете себе, вот сказали, я сам глупый, почему?
16: Аргумент. Ну, почему? У меня ни квартиры, ни машины, одни кредиты, и еще я голосовал за Единую Россию на выборах.
2: А теперь вас они кто-то мне заставил? Вас кто-то заставил это
16: Нет.
2: делать? Ну так вы точно глупый.
16: Это
2: соглашусь с вами.
16: По глупости совершил.
2: Да, еще один. Человек у нас глупый в эфире. Номер два. 8 800 200 ровно 9702. Анапа на связи. Не расслышала имя. Раиса, да, спасибо большое. Раиса, здравствуйте.
17: А это у нас произошло с 90-х, когда не платили зарплату учителям. Учителя говорили, что спасибо, пусть скажут, что мы вообще ходим в школу. Я работала там, поэтому знаю. Оттуда все прошло. И вот до сих пор эта цепь тянется, потому что сначала выросли уже те дети, которые как воспитывались 90-ми родителями.
2: Сейчас, а сейчас умнее дети стали, скажите, подростки, дети?
17: А сейчас становятся умнее, да. Я вот во дворе разговариваю с детьми, дети становятся умнее. Поэтому есть надежда, что все выпрямится.
2: Спасибо вам большое. Вот, пожалуйста, вам, друзья, светлый взгляд в будущее. Спасибо большое всем умным людям, которые сегодня нам позвонили. Это все минус два человека. А сейчас в подарок. Прошу вас, маэстро.
9: Нам песня «Жить, не тужить» помогает.
2: Саундтрек дня посвящается сегодня Гордону Мэтью Томасу Самнеру. Ему исполнилось 75 лет. И не надо мне говорить, что вы не знаете такого, потому что Гордон Мэтью Томас Самнер – это всеми любимый и, как минимум, уважаемый певец по имени Стинг. Уникальность его заключается в редком умении сочетать поп-мелодии с высокой музыкальной эрудицией. Он смело стирает все границы между любыми практически жанрами. Он мастерски объединил бешеную энергию панк-рока, качающие ритмы регги и элементы новой волны. Легко переходил от изысканного рока и джазовой гармонии до симфонической музыки и этники. С юбилеем, Гордон Мэтью Томас Саммер.

0: «Самый добрый вечер». Реклама.
1: Издательство «Комсомольская правда» представляет бестселлер Сергея Козлова «Романовы. Преданность и предательство». Захватывающий авантюрный роман и невероятное погружение в эпоху. Драма и тайны последней царской семьи. Новые и малоизвестные факты и события, перевернувшие ход русской истории. Ищите книгу «Романовы. Преданность и предательство» на shopkp.ru, в книжных магазинах и на маркетплейсах. Реклама 16+.
2: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювиксфарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювиксфарм. Приобретайте наш лецитин от Ювиксфарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города.
3: БАД не является лекарственным средством.
4: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
7: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
8: В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи.
9: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
11: О важном.
10: Владимир Путин во время посещения полигона Чебаркульский осмотрел выставку образцов вооружения, военной и специальной техники. В экспозиции представлено больше 300 образцов, включая дроны-перехватчики, системы РЭП, а также новые беспилотники «Герань». Благодаря реактивному двигателю они развивают скорость до 350 км в час. Президент сегодня наблюдал за этапом стратегического командно-штабного учения «Центр-2026». Кроме того, глава государства пообщался с военными атташе разных стран, также провел встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.
11: О политике.
10: Посольство России в Норвегии оказывает необходимое содействие экипажу арестованного судна «Профессор Молчанов», сообщают РИА Новости. В дипмиссии внимательно следят за ходом судебного процесса и рассчитывают на скорейшее освобождение судна из-под ареста и его возвращение в Россию. Напомню, «Профессор Молчанов» был арестован по заявлению Украины в начале сентября. Сейчас судно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене.
11: О топливе.
10: Власти будут продолжать работу, чтобы цены на независимых АЗС возвращались к уровню, который сегодня поддерживается на заправках вертикально интегрированных компаний. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он также отметил, российский рынок авиакеросина и дизтоплива сбалансирован. Зампред отметил, ситуация находится в постоянном режиме мониторинга.
11: О пожарах.
10: Пожар в особняке Миллера в Петербурге ликвидирован, сообщили в МЧС. ЧП произошло накануне, площадь возгорания 2000 квадратных метров. В Следственном комитете ранее сообщили, что причиной стали сварочные работы при реконструкции здания. Губернатор Александр Беглов поручил профильным службам и ведомствам организовать восстановление исторического особняка, построенного во второй половине 19 века.
11: О Москве.
10: В Москве отопление уже подали более чем в 85 многоквартирных домах и почти всех социальных объектах. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства продолжают переводить систему теплоснабжения на зимний период. В офисных зданиях отопление включат после жилых домов и соцобъектов, затем тепло подадут на предприятия торговли и промышленности.
11: О валютах.
10: Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юань 12 рублей 43 копейки.
12: О погоде.
10: В Москве сейчас плюс 10, ожидается дождь. В Петербурге 11 градусов выше нуля, облачно, с прояснениями.
13: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
14: Всем привет, это пятница и «Русский дозор» в эфире. Мы начинаем свою программу. У нас в студии сегодня ваши ведущие.
15: И соведущий, ведущий номер два, журналист «Кремлевского пула», политобозреватель радио «Комсомольская правда», биограф и помощник Виктора Бута Александр Гамов.
14: И у нас сегодня очень интересный гость. Это Чарльз Баусман, американский журналист, известный издатель, эрудит и очень интересный человек. Сейчас мы немножечко про него расскажем. Он, во-первых, живет в Москве, планирует оставаться в России до второй половины октября, потом поедет в США. Во-первых, Чарльз уникальный американец. Он, во-первых, православный американец. Вот. И, наверное, в нашей такой вот американско-российской медиа-среде он очень-очень как яркая звезда стоит абсолютно отдельно. У него огромный опыт. Он обладает очень широким кругозором. И, самое главное, интересный собеседник. Все от истории до философии. Ну и, естественно, то, что происходит сейчас в мире.
15: А можно я добавлю тогда, вот насколько мне известно, Чарльз женат на русской женщине.
16: Да.
15: Вот, у него четверо детей, причем четверо дочерей.
16: Дочери, да.
15: Да, и все в Москве сейчас.
16: Да.
15: Вот, правильно, да?
16: Да, все правильно.
14: И предыстория небольшая. Чарльз в конце 80-х годов жил несколько лет в России, где работал продюсером в московском бюро NBC News, а потом поработал и в бизнесе. Вот. Так что он хорошо знает Россию. Он в 2014 году основал портал Russia Insider. Альтернативная такая платформа, которая рассказывает именно на западную аудиторию, в основном на американскую, о том, что происходит в России и в отношениях российско-американских.
15: В 2015 году... Можно еще? Ничего, что я главного ведущего перебиваю периодически. Но мне просто вот эта фраза, что отец Чарльза в 60-70-х годах возглавлял Московское бюро Associated Press. Поэтому Чарльз с детства бывал в СССР, глубоко понимает нас.
14: Ну, и самое главное, говорит по-русски, без акцента, и самое главное, да, действительно знает глубоко Россию. Это очень редко можно найти такое.
15: То есть мы сейчас будем говорить не по-английски, а по-русски?
14: По-русски, да. Вот это вот...
16: Я постараюсь.
14: Вот, с чего бы хотелось начать, Чарльз? Вот про Валдай. Вот этот форум уникальный, да, и так как он уже не только показал, что это интересный форум, но существует много времени, много лет, и стал... очень серьезным такой площадкой, серьезная площадка, где обсуждаются очень важные проблемы, особенно да. геополитические. Угу. И, насколько я понимаю, к этому форуму приковано очень большое внимание во всем мире. Почему? Потому что уже как минимум 10 лет все, что говорится на этом форуме, оно потом или реализуется, все эти сценарии проговорены, и опять... Вчера на нем выступал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, и сделаны были очень важные заявления, да, вот, которые я посмотрел даже сегодня с утра, пока еще там идет вот это вот эхо этих заявлений. Их усиленно все комментируют. Много есть недопонимания, да, много есть проблем с переводом его выражений, а наш президент любит использовать такие острые пословицы, да, фразы, которые потом журналисты пытаются как-то или растворить, или не понимая, не зная глубин русской филологии, трактовать совершенно в неправильном свете. Какое ваше мнение от его выступления?
16: Ну, конечно, очень большое внимание к нему сейчас и к этому выступлению, потому что все понимают, что градусник очень сильно повышается вокруг Европы и столкновения с НАТО, и все это... воинские высказывания от европейцев, и поэтому очень большое внимание было к этому, речь, он был длинный, и это тоже заметили. И да, я просто тоже хочу сказать, что вот эти организаторы этого форума, они очень правильно делают, потому что они приглашают высокого уровня политологов туда и успевают тоже туда пригласить западные, уважаемые западные политологи и научные люди, которые очень часто не согласны с позицией России, и там настоящие дискуссии происходят, и потом это переносится опять на Западе. Поэтому это действительно очень эффективно оказался площадку. И, конечно, президент ответил на вот эти горячие вопросы сейчас, Калининград и вот этот бесконечный из Англии, из Германии, такое, как это называется, разжигание войны, фактически они занимаются. Причем, знаете, я свободно говорю по-немецки и слежу за немецкими СМИ. И то, что там творится, то, что рассказывает население, это просто, ну, это просто уже карикатура. Это хуже, чем в Америке. Я думаю, что это отчасти происходит, потому что немецкоязычная сфера, он немножко вот такой...
14: Замкнутая, как подводные лодки.
16: Да, это пузир, да, где англоязычный мир не смотрит туда, потому что они не понимают, они не следят за это. И поэтому они немножко ушли в свой какой-то... По-английски называется, да, echo chamber, да, где они там начинают верить в то, что они говорят, и это уже дошло до такого абсурда просто, где они обвиняют там, ну, просто там, как пример, они регулярно делают вот такие провокации, типа вот этот дрон в Лейпциге, и говорят, ну, это очевидно, что русские стараются нам начинать войну. И там одно за другое такие выбросы делают. Да.
14: Видите, вошел такой термин highly likely, английский, который означает, никаких доказательств нет, но это всегда виновата Россия. И вот это тоже по-английски называется false flag, это, как говорится, повод или провокация для начала боевых действий или фальшивый флаг, то есть с чего началась история. То, что раньше в пираты или другие суда поднимали другой совсем флаг, под нормальной страной. И когда к ним приближалось какое-то судно, они поднимали тогда только в последний момент пиратский флаг, и из-за этого false flag operation, правильно?
16: А я даже не знал, что происхождение этого выражения.
14: И вот сейчас есть попытки, смотрите, не только...
15: Das ist sehr schlecht.
14: Да. И не только, ведь в Германии такая попытка была вот с этими, неудачная причем, очень непрофессионально подготовленная этого false flag, фальшивого флага.
16: Да.
14: А также в недавнее событие в Англии, где якобы была попытка атаки на американскую военную базу, а там базируются американские бомбардировщики стратегические.
16: Ага.
14: Для того, чтобы втянуть США как-то плотнее, и мы должны, как по вашему мнению, вот например, я думаю, что сейчас все европейские элиты, глобалисты, как я их люблю называть, они будут стремиться устроить любую провокацию, чтобы как можно быстрее заставить США стать уже на стороне их и активно готовиться к вооруженному конфликту с Россией.
16: Они обязательно, они уже стараются, да, и уже начали вот эти false flags. Но у них есть огромная проблема. Это то, что их пропаганда...
15: У немцев.
16: Нет, глобалисты вообще, вот эти европейцы, ага. Ну, люди и ага. В нашей силовой структуре, которые стараются двигать к войну с Россией, это то, что население очень проснувшееся, да, и продвинутое, это кардинально отличается от 15, 20, 30 лет назад, когда такие штуки удачно проходили.
14: Потому что сейчас
16: проходили.
14: Есть интернет, ну, правильно? И люди да, сами могут найти источники. Когда дело. Было только телевидение и газеты, нельзя. Трудно было докопаться, а сейчас есть, да?
16: И поэтому они играют из старого книги, стратегической книги, и он не очень хорошо работает. И есть огромное количество тоже инфлюенсеров, и Виктор с ними там тоже тесно работает, которые сразу, они узнают эти провокации, false flags, да сразу и начинают рассказывать.
15: Что имеется в виду под старой книгой?
14: Это имеется в виду сценарий, уже
16: старый сценарий,
14: да. Как действовать в такой или иной ситуации, да.
15: Спасибо, ага, да.
14: Вот. И что вы тогда еще, например, про Калининград, как интересно немцы это трактуют, то, что Путин еще раз сказал, что...
15: Ну, американцы позиция, тоже.
14: Да.
16: Ну, наверное, те, которые жаждут вот эту войну, они думают, что они могут там, ну, легко, давай заберем у них Калининград. Он там остров, там, ну, не остров, но как-то огорожден, анклав, да. И поэтому они живут в мир фантазии, потому что у них нет военных сил, чтобы все это делать. Вот тоже, что я не понимаю, как они могут там сказать, мы готовы воевать, когда у них нет ракет, у них нет, не хватает оборудования. А самое главное, что солдатов нет обученных, и население против. Поэтому они могут кричать по войне сколько хотят, а когда доходит до реального дела, они не готовы.
14: Тем не менее, мы должны вот эти все воинственные заявления, особенно немцев, вот там, британцев, финнов, шведов, которые, и поляков, которые нам угрожают, что у них больше самолетов, и они нас тут сразу победят, принимать серьезно. Нельзя это просто списывать, что у них нет ничего. Потенциал все-таки у нашего противника серьезный, его нельзя недооценивать. И нужно быть готовым к разным сценариям. Сейчас мы уйдем на перерыв на короткие новости и вернемся к вам. Оставайтесь на волне радиостанции «Комсомольская правда».
12: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Новость.
17: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
18: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
19: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
21: А знаете ли вы что? Илон Маск говорил, что хотел бы умереть на Марсе, но только не от удара о поверхность.
22: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
12: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
14: «Русский дозор» продолжает свое несение службы. Мы на боевом посту. Пожалуйста, Александр.
15: Ну, я уже в начале нашей программы сказал, что я являюсь не только биографом и помощником Виктора Бута, но и политобозревателем радио «Комсомольская правда» и журналистом «Кремлевского пула». И мы в наших «Русских дозорах» периодически рассказываем и показываем кремлевскую кухню. И вот я бы хотел, чтобы наши слушатели и те, кто нас увидит, послушали и посмотрели фрагмент моего общения с пресс-секретарем Владимира Путина, президентом Российской Федерации Дмитрием Песковым. Слушаем.
23: Дмитрий Сергеевич, господин Рютте получил предупреждение Российской Федерации о защите Калининградского региона. Об этом он сообщил
15: вчера вечером и еще в речи на военно-космической конференции в Брюсселе призвал государства Прибалтики, дальше в кавычках, не беспокоиться. Генсек НАТО считает, что европейским странам вполне безопасно продолжать оказывать поддержку Украине. И он еще отметил, что государствам необходимо, это слово в кавычках, и дальше инвестировать в вооруженные силы Украины. Кавычки закрывают. Что вообще НАТО – это оборонный комплекс? Он еще это заметил. Создается такое впечатление, Дмитрий Сергеевич, что ему, господину Рютте, неправильно перевели наши предупреждения, довольно резкие и четкие.
0: Вы знаете, эти упомянутые, вот, упомянутое письмо и публикации, наверное, не стоит воспринимать как конфронтационное заявление. Скорее, этого давайте вспомним мюнхенскую речь Путина, которую тоже все восприняли, в большинстве восприняли на Западе как конфронтационную речь, но она таковой не была. Наоборот, Путин открыто говорил о желании взаимодействия, говорил об открытости России для диалога, но отмечал те противоречия растущие и те предпосылки конфронтации, которые он видит. И все, о чем говорил президент, оказалось правдой. Также и в этом случае Калининград является неотъемлемой частью Российской Федерации. Это наш очень важный, самый западный регион России. И, собственно, там идет речь о том, что Россия, безусловно, будет в соответствии со своим законодательством обеспечивать безопасность этого региона. На фоне чего сделаны эти заявления? На фоне продолжающегося процесса достаточно стремительной милитаризации Европы и европейских государств. Кроме того, подавляющее большинство этих европейских государств принимают непосредственное участие в войне на Украине, причем со стороны Украины. Они поставляют и своих военных инструкторов, они поставляют и вооружение, и амуницию, и боеприпасы. То есть они, многие напрямую являются участниками этой войны. Разумеется, если вы принимаете участие в войне на чьей-то стороне, это не может не иметь последствий самого разного характера. Вот, собственно, о чем идет речь в этой ситуации.
15: Дмитрий Сергеевич, еще продолжение темы. Премьер Болгарии Радев вчера поздно вечером выступил с неожиданным для Европы заявлением. По его мнению, Евросоюзу надо прекратить делать вид, что разговоры с Москвой не существуют, и необходимо налаживать диалог с Россией, иначе конфликт на Украине рискует перерасти в нечто более страшное. Это тоже его слова. Вот такие неожиданные заявления болгарского лидера. Как бы вы прокомментировали эти слова, это заявление? Как бы вы прокомментировали это заявление? Спасибо.
0: Да, и до него мы слышали заявления, в которых достаточно робко говорится о необходимости возобновления диалога, несмотря на имеющиеся противоречия и разногласия. Вот проявление такой политической воли на диалог, безусловно, это очень положительное явление. Положительное, мы их отмечаем, тщательно фиксируем. Но, к нашему сожалению, приходится констатировать, что пока вот эти робкие слова – они не воплощаются в реальности и никоим образом пока не могут влиять на общеевропейский мейнстрим такого ярого антироссийского характера и конфронтационного характера. Но пока Европа оперирует, собственно, в целом конфронтационными механизмами. Ведь Европа сейчас усиленно занялась строительством своей идентичности безопасности, когда они поняли, что НАТО во главе с США больше не может полностью гарантировать их безопасность. И Европа, вместо того, чтобы, наоборот, искать пути по деэскалации напряженности, с тем, чтобы такие механизмы просто были не нужны. Европа решила создавать свою идентичность безопасности. На это тратится действительно почти 5% бюджета европейских стран. Процесс набирает обороты. Но Европа делает это по образу, подобию НАТО. А НАТО все-таки в своем генезисе создавалось именно как конфронтационный механизм. Это не механизм, направленный на обеспечение безопасности. И те страны, которые самоуспокаивают себя тем, что, дескать, давайте-ка у нас вот вблизи российских границ устанавливайте и размещайте ядерное оружие, они глубоко заблуждаются. Никакой безопасности НАТО им здесь не принесет. Наоборот, это будет инструмент, который дальше будет вести к эскалации и к росту напряженности.
23: Спасибо огромное, Дмитрий Сергеевич.
0: Пожалуйста.
23: Это был фрагмент, друзья, брифинга, который пресс-секретарь практически ежедневно

0: Давайте напитывать киевский режим и финансами, и оружием, там, и так далее, и так далее. Почему? Почему? Что, ему неправильно переводят, что ли? Значит, как я вот спросил у Пескова, или еще какие-то. Почему? Почему? Почему?
1: У меня такое мнение, что Россия недооценивает настолько агрессивно вот эти элиты и в Америке, и в Европе, их мышление и что они хотят. И очень часто я слышу от русских высоких лиц, что да, если только-то европейцы были бы хорошие, не были такие агрессивными, могли бы договориться с американцами. Но это очевидно, что американцы тоже, там очень сильная фракция, которая тоже намерена на просто уничтожение и война с Россией. И они действительно это хотят и стараются все силы вот этого. Поэтому они начали эту войну с Украиной, поэтому они и до этого готовились к этому войну. И надо более открыто, мне кажется, об этом говорить. Мне кажется, что руководство России иногда, они стараются, ну, давайте не будем их там называть жесткими словами, или там это все-таки люди, с кем надо будет разговаривать, и о чем-то там, может быть, договориться. А на самом деле они ведут себя очень дерзко и очень агрессивно. И том, тоже Трамп, да, вот все его разговоры о том, что я останавливаю эту войну и так далее, это он врал, так же, как он врал американцам насчет очень много других вещей. Я не знаю, настолько понимает в России сейчас, что сейчас в Америке он такой непопулярный, и все его считают как предатель, врун и просто клоун, который нельзя не доверять ничто, что он говорит.
2: Да, Чарльз абсолютно прав.
0: Трампа, по поводу Рюта, да, вот что вы думаете?
2: Не только Рюта, но у Трампа действительно проблема в том, что все те его избиратели, которые за него шли, голосовали, боролись, особенно за второй срок, в нем настолько разочаровались, что вот очень странно видеть от республиканцев такую волну вот именно ненависти за то, что он их предал. И особенно сейчас, когда в США фактически топливный кризис уже разгорается, да, еще топливо есть, но оно стоит безумных денег по американским стандартам. Не забываем о том, что в Америке, если у вас нет своей машины, вы фактически заблокированы, вы не сможете ни на работу приехать, ни съездить за покупками, потому что общественный транспорт очень не развит. И поэтому это большой кризис в Америке, такой же, даже более сильный кризис с топливом и во Франции, и в Германии, и в Англии. То есть они добились того, чего они хотели. И в этой связи, как я думаю, чтобы наши слушатели и те, кто смотрит прямой стрим в эфире, понимали, что смысл всей западной вот этой элиты был только в одном. Они всегда существовали за счет грабежа. Вначале они грабили и Индию, потом они стали грабить ту же Вирджинию, когда колонии в Штатах появились. Потом это как бы произошло разделение, революционная война. Но элиты остались одни и те же. Семьи. Да, что в Англии, что в Америке, они тесно всегда связаны. И сейчас Трамп, с одной стороны, воюет якобы с этим кланом глобалистов, но на самом-то деле он часть этого клана. Нельзя его отделить. И Чарльз абсолютно прав, что они будут врать. Почему? Они уже исчерпали свою модель экономического развития. Запад уже не может дать миру ни новых прорывных технологий, потому что они сами своими руками вынесли все производство, вынесли и полностью разрушили систему образования. И теперь они в таком кризисе. Для них единственный выход – это устроить войну, захватить новые ресурсы. И для них Россия, конечно, сейчас самый сладкий такой кусок. Мы сейчас опять уйдем до новостей. Когда вернемся, продолжим эту очень интересную беседу с нашим гостем. Оставайтесь на волнах «Комсомольской правды».
3: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Реклама.
4: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске, какую тайну хранит Николай Басков. Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака. Кашпировский стал отцом в 86 лет. Газета в продаже с 30 сентября.
5: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.

0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Павел Склинчук о работе Госдумы.
2: Ну, действительно, 450 депутатов избрали, и, конечно, профессионально занимаются законотворчеством, ну, человек 50 максимум. У большинства депутатов задача больше такая медийная, то есть выступать на телевидении, направлять какие-то письма, предложения, вот все то, что мы называем в Госдуме предложили, партийную повестку как-то продвигать. А вот законотворчество — это председатели комитетов, и как у нас Госдума управляется как спикероцентричная, то есть Володиным, также и в каждом комитете ключевая роль у председателя комитета. Аппарат ему подчиняется, и поэтому эти фигуры, ну, фактически, самые главные будут законодатели в 9-м созыве.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: 20:30 в Великих Луках, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В 2027 году запланирован ремонт детского сада номер 19 и школы номер 9 в Великих Луках. Об этом сообщили депутатам в ходе очередного заседания Великолукской городской думы. Также при обсуждении итогов подготовки к наступившему учебному году прозвучала информация об изменениях в образовательном процессе. Для школьников введены оценки за поведение. В 5-м классе появился новый предмет – духовно-нравственная культура России. Также сокращены часы по английскому языку, появились единые учебные пособия, а для первоклассников полностью отменено домашнее задание. Изменения затронули и дошкольников. Запущен проект «Добрые игры», аналог разговора о важном. Работы по обеспечению воздушно-теплового режима и подготовки к отопительному сезону провели в 100% муниципальных образовательных организаций Великих Луг. Школы, детские сады и учреждения дополнительного образования полностью готовы к приему тепла. Официально отопительный сезон стартует в понедельник, 5 октября. 30 сентября состоялась церемония награждения отличников детской музыкальной школы номер 1 имени Мусоргского. Более 40 воспитанников учреждения закончили прошлый учебный год на отлично. Получив награды, юные музыканты порадовали зрителей яркими творческими номерами.
0: О валютах.
3: Доллар 83 рубля 25 копеек, евро 94 рубля 53 копейки, юань 12 рублей 40 копеек.
0: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
5: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
6: Русский дозор продолжает свое вещание. С нами Чарльз Баусман, и мы обсуждаем то, что произошло и как обсуждалось выступление почти четырехчасовое Владимира Владимировича Путина на Валдайском форуме. И продолжаем наш диалог в студии Александр Гамов и ваш ведущий Виктор Бут.
7: И я не могу пройти еще мимо одного события. Это был еще форум объединенных культур в Петербурге, вот, где Путин сказал, мы еще подумаем по поводу возобновления переговоров. Дело в том, что Зеленский просит энергетическое и черноморское перемирие, и эксперты связывают это с коллапсом зернового и металлургического экспорта, с ударами по дата-центрам и инфраструктуре. Вот как бы, Чарльз, вы в курсе, да, что происходит сейчас, как бы вы оценили действия российских вооруженных сил, прежде всего, вот, и позицию Киева, почему они вдруг закричали, заверещали, завопили по поводу перемирия?
8: Да, это просто есть такая лестница эскалации, да, Киев его, или нет Киев, а Киев это просто выполняет вот инструкции, да, а НАТО его эскалировал, сейчас Россия дает ответ и доминирует опять, и делает гораздо больше, приносит гораздо больше вред экономической ситуации в Киеве и военной, чем Киев мог бы делать в России. И поэтому они сейчас кричат, пожалуйста, давай не будем. Поэтому это успех и победа для России. И в войне, когда вы выиграете, да, это не время для переговоров. Переговоры – это когда есть, как это называется, stalemate.
6: Ничья, то есть, да.
8: Да. Вот. А пока инициативы на сторону России, они должны идти вперед, мне кажется.
7: Угу. Вот. Ну и еще позиция России, почему такая вот непримиримая по поводу того, что нам не нужны временные перемирия, а нам нужен долгосрочный мир, нейтральный статус Украины. И вспомним, основные задачи специальной военной операции – это денацификация, стояла на первом месте.
6: Ну, во-первых, давайте также не забывать о том, что Запад руками вот этого кровавого киевского режима ведет уничтожение наших русских людей. Мало того, что они с 2014 года бомбили, расстреливали, пытали. Многие жители Донбасса просто исчезли. А ведь тогда-то как началась история Донбасса? С того, что просто войска Украины вошли в эту зону и стали убивать мирных жителей, шахтеров. Они стали, нашли, чем себя защитить, какое-то оружие отобрали у украинских вооруженных сил. И вот это вот, наверное, первоисток. Но самое главное другое. Ведь задача Запада именно в уничтожении русского мира. Из чего они начали? С русского языка. И они начали с уничтожения Русской Православной Церкви.
8: Да, это очень важно.
6: Я знаю, Чарльз, что вы человек православный. Вот, и как вы видите, почему, например, если Запад в 80-е годы кричал о том, что в Советском Союзе нет свободы вероисповедания, да, там, и вот пытался нам передавать Библии, помните, там, разным, под разным этим, то теперь, когда действительно на Украине притесняют и убивают священников, забирают храмы, в самом святом монастыре, да, в Киево-Печорской лавры всего православия, будем так говорить, устроили просто какой-то шабаш.
7: Да. Я просто хотел цитату вот с выступления Путина на Валдайском форуме, буквально в кавычках. Президент сказал наш, международное сообщество молчит, но там же, на Украине, страшные вещи происходят с церковью. Убивают священников, выбрасывают людей из храмов, захватывают, как сказал вот Виктор. Ну, вот к вам, как к человеку православному и как человеку, который...
8: Да, эта тема, я очень с этим знаком, и это продолжается уже с 6-7 лет активно идет репрессия в церковь, да, и это... Знаете, кто стоит за это? Это организовал, был такой наш госсекретарь под Трамп в прошлый раз, Майк Помпео.
7: Был такой, да.
8: И он возглавил только тоже ЦРУ. И он фанатично тоже слуг Израиля. И он стоит за всю эту механацию, чтобы уничтожить это единство веры между украинцами и русскими. И я даже их не разделяю как разный народ. Я так часто говорят украинцы и русские, я их называю все русские. Но для меня они все русские, кроме западницы. Да? Вот. И, ну, это, ну, понятно, почему он это сделал. Потому что если вы хотите... Это очень мощная связь. А для того, чтобы делать то, что они сегодня делают, им обязательно надо было разрывать этот связь и пытаться сломать это единство. Поэтому это не случайно, это не просто их там личные неприближения к православию и так далее. Это систематически продуманно много лет вперед. Нам надо обязательно что-то делать с этой религией, чтобы не было религиозной связи.
6: Еще такой вопрос. Чарльз, сейчас в США такой бум на православие. Очень много американцев...
8: Да.
6: Приходят в православную церковь. И причем я общался недавно с нашими святыми отцами, священниками, которые знают про это больше. Они говорят, что у нас там очень много уже в Америке общин, где фактически нет русских, но этот приход это русской православной церкви.
8: Да,
6: как
8: да,
6: вы
8: да,
6: могли
8: да.
6: бы объяснить этот феномен? Почему сейчас это так популярно в Америке? Из-за чего?
8: Вы знаете, вот я верующий человек, и я как этот объективные причины, почему это происходит сейчас, а не 15, 20, 50, 100 лет назад. Ну, православие в Америке уже давно. Греки, русские, украинцы, разные люди.
7: А здесь, извините, перебью. А вы здесь ходите православную в русскую церковь?
8: Да,
7: На праздники, на молебны?
8: Да, хожу активно, там каждое воскресенье. Я воцерковленный, там так называется православный.
7: Супер.
8: И, значит, поэтому я как верующий человек, я бы сказал, что Божий промысел. Но почему? Тем не менее, это растет очень быстро. Сейчас около 1,5 миллиона новообращенные православные, и 95% из них – это из протестантизм. И именно это протестанты, они очень любят богословие, они очень любят читать Библию, трактировать Священное Писание, и они приходят к выводу, что православие – это самое убедительное, если действительно там честно на все смотреть. Но это очень интересно. И что тоже интересно, что они очень активны в интернет, у них есть целый ландшафт медиапространства, свои подкасты, большие аккаунты. Нет, вот этой новообращенной.
7: Да,
8: новообращенной православных.
6: Православных.
7: Понял.
8: И у них очень большое влияние на дискуссии о религии, о христианстве гораздо больше, чем их численность.
7: А вы православие приняли там, в Соединенных Штатах, или здесь, в России?
8: Я здесь, в России.
7: То есть это произошло именно здесь?
8: Да.
7: И ваша русская супруга тоже, да? Она
8: да, она православная. Да,
7: ваши дети.
8: Да.
7: Очень интересно, здорово. Вот. Я предлагаю еще к одному событию перейти. Это итоги Генассамблеи ООН. Вот, и там, в общем-то, была главная тема – это дипломатия в разгар войны. Совершенно героические усилия нашего министра иностранных дел Лаврова, который провел 40 двусторонних встреч. Вот, разные там были, и с главой МИДа, который, в общем-то, ничем, можно сказать, не закончился, который для самопиара встретился. Вот как бы вы наверняка видели, слушали, я не знаю, или к Чарльзу этот вопрос, вы как международный журналист.
8: Ну, самое интересное, конечно, да. беседа была с немецким министром иностранных дел.
7: Да.
8: Он длился 20 минут, относительно недолго, и они просто высказали свои позиции, которые я абсолютно не согласны, и никакой там как этот компромисс не было. Было вежливо, но не более того. Но интересно, что после этого Лавров достаточно, как сказать, немножко издевался на немецком.
7: Иронизировал.
8: Да.
7: Иронизировал скорее. Издевался – это не совсем подходит.
8: Это неправильное слово, я понимаю.
7: Но мы это не вырезаем все равно. У нас бесцензурное радио, Чарльз, имейте в виду, что
8: да.
7: Говорить все что угодно.
8: Но я понимаю его, потому что сколько раз можно слышать одно и то же и без какой-либо взаимопонимания. Но немецкий, команда Фридрих Мерц, канцлер, это они зомбированные. Я смотрю на них, они все время выходят на немецкие СМИ, на эти ток-шоу и объясняют свои позиции, и они просто далеко-далеко от реальности.
7: И у меня вопрос и к Виктору, и к Чарльзу, если есть у нас время в этом блоке.
6: Давайте сейчас, наверное, сделаем перерыв, уйдем на новости, вернемся, и тогда как раз ответим на все эти вопросы. Не уходите, оставайтесь на волне радиостанции «Комсомольская правда».
0: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
9: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
10: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
6: Вы на волне «Комсомольской правды». Программа «Русский дозор».
7: Вот во время работы Генассамблеи ООН во всеуслышание говорилось о возможной встрече в верхах Владимира Путина и Дональда Трампа. Как вы считаете, насколько это реально? Не пора ли? Вот. И какие там могут быть обсуждены моменты?
6: Да, помощник президента Ушаков подтвердил, что встреча возможна в ноябре во время проведения форума АСЕАН в Китае, в Шэньчжэне. Причем встреча будет даже в тройном формате, там присоединится лидер Китая. Конечно, пора. Почему? Потому что, наверное, вот именно Россия, Америка и Китай сейчас, да, могут решить и стратегическую стабильность в мире, и действительно такая такая встреча давно назрела. Но, опять же, все будет зависеть от позиции и от возможностей, которые есть у президента США. Пока мы видим, что его полномочия довольно сильно ограничены. Он говорит о том, что в США кризис с бензином и виновата Украина, потому что разрушает, например, наносит атаки по нашим НПЗ, и в то же время вводит санкции против наших нефтяных компаний, запрещает и блокирует возможности и страхования, и перевозки, и дизеля, и нефти. Ну, надо все-таки Дональду Фредовичу определиться. Он хочет, чтобы цены снизились на рынке. Ну, как сказал наш президент, а мы же можем совсем никому ничего не продавать. У нас все есть, нам всего хватает. Посмотрим, что будет у вас.
7: Ну, да, и ваше.
8: Да, опять то, что я сказал раньше, нельзя принимать его слова как истину, то, что он действительно думает. Надо смотреть. Самые хорошие аналитики в Америке, которые я слежу, они говорят, смотри не на то, что Трамп говорит, потому что это глупо. Смотри, что он делает. И он очень часто говорит, я сейчас такой хороший, буду с тобой дружить, и одновременно он нож в спину там ставит. И он это делает не только с Россией, а со всеми. Поэтому его слова принимать нельзя, и он себя сильно дискредитировал.
7: А вы за кого голосовали, Чарльз?
8: Трамп. Два раза.
7: Это ваш президент.
8: Да, я не, вы знаете, но я даже был внутри Капитолия 6 лет назад, ну, 5 лет назад, когда там были эти там беспорядки, и мне пришлось сбежать из страны, да, потому что меня хотели сажать.
6: Да, там же посадили более тысячи тех, которые зашли в Капитолий.
8: Поэтому я из тех, которые реально как-то рисковал для него.
7: Понял. То есть Россия вас спасла.
6: Это так называемое событие 6 января, правильно?
8: Да, да, да.
7: Понятно. Извините за такой вопрос. Я говорю, извините за такой вопрос. Вот. И ну, за то, что я вам задал такой вопрос, может быть, непростой для вас. Прошу прощения. И ну, у нас еще осталось время, чтобы поговорить о новой политической деятельности депутата Госдумы Виктора Бута. Мы вас еще раз поздравляем, Виктор Анатольевич. Вот, мы за вас болели. Классно, что вы теперь парламентарий, депутат Нижней палаты парламента, и я как самопровозглашенный биограф и помощник Виктора Бута не могу не задать вам вопросы, чем наш герой занимается. Есть у вас кабинет, приемная, секретарь, как вы там питаетесь? Сколько у вас зарплата?
6: Так, ну...
7: Колитесь.
6: Да, Александр, задаете такие вопросы. Во-первых, всего прошло 2 заседания Госдумы. У нас началась неделя региональная, при которой все депутаты вернутся в различные регионы. Так как я прохожу и состою в партии ЛДПР и во фракции ЛДПР, естественно, чем мы будем заниматься, это ровно тем, о чем мы говорили с нашими избирателями во время выборной кампании. Мы говорили о том, что нам нужно прежде всего сделать все, чтобы мы победили в этом противостоянии с Западом, с коллективным. Все для фронта, все для победы. И, естественно, для нас очень важно, чем живет народ, какие проблемы его тревожат. И здесь спектр очень большой. Буквально вчера мы голосовали за и внесли предложение по закону, который будет ограничивать рост тарифов ЖКХ. Потому что мы очень много в предвыборной кампании говорили...
7: А вы объединитесь ЖКХ с коммунистами, они тоже против этого протестуют.
6: Протестуют. Но у нас немного другая позиция, чем у коммунистов. Вот. Мы считаем, что нужно вернуть государственный контроль над всей системой ЖКХ.
7: Супер.
6: Чтобы за него отвечал, например, мэр большого города или глава муниципального образования, чтобы ему подчиняли все компании. Пора прекращать вакханалию, когда управляющие компании просто занимаются, в общем-то, грабежом. Они реально вписывают в счета, которые они выставляют населению.
7: Чарльзу приходится, да,
6: иногда
7: много платить.
6: Совсем непомерные эти. Ну, да, мы говорим
8: платим.
6: О том, что нужно улучшать и поднимать уровень жизни наших граждан. Что это? Это прежде всего и хорошее образование. Да? Мы много говорим о том, о доступности образования. Мы много говорим также о здравоохранении, особенно в сельской местности. Я в свою предвыборную кампанию также очень много поездил по селам, по нашим деревням.
7: Мы подробно, кстати, рассказывали.
6: С жителями, узнал, какие проблемы их волнуют. Мы говорили про это. Очень много также наша партия ЛДПР будет делать и для наших предприниматели, это и индивидуальные предприниматели, и средние, мелкие предприятия, ну и любой бизнес, потому что это тот резерв, который позволит России стартовать. Но нам необходимо, конечно, добиться изменения в кредитно-денежной политике, сделать так, чтобы бизнес мог спокойно работать, чтобы ему хотя бы не мешали. И вот эти основные такие моменты. Что касается Думы, конечно, впечатления очень такие яркие. Прошло первое собрание, на котором был президент Владимир Владимирович Путин, который реально дал нам наказ делать все в интересах наших избирателей. Россия может реально гордиться, и это не просто какие-то слова, в том, и час здесь, вот мы сейчас с ним это успеем обсудить, разница политической системы и цивильность, да, обсуждения. Вот у нас сейчас в Думе 5 партий с совершенно разными программами, но мы всегда, если это выгодно стране, голосуем и за предложение коммунистов, и за предложение «Единой России», если они отвечают интересам народа. То же самое коммунисты, Единая Россия, партия власти, у них большинство конституционное, голосуют за наши законопроекты, если они видят, что они реально чем-то помогут. А в США, вот сейчас не даст соврать, там ситуация такая, неважно, что предлагают оппоненты, республиканцы, демократы всегда будут против. И да, то же самое с демократами, да, сейчас?
8: Да, и то же самое и в Европе, кстати.
6: Да.
8: И в Европе это даже просто идет до абсурда, что самые большие партии, например, Германия, да, они сейчас 25% всех там голосов там в стране имеют, и на Восточной Германии там до 40%. Их просто исключают из политического процесса. У них нет вообще никакого влияния, они не могут ничего не делать. Говорят, ну, вы такой граждане второго сорта. Вот. Но в Америке, да, это они специально, вот люди опять, есть люди за кулисы, которые это управляют. И они управляют Трамп тоже. И вот много говорят сейчас...
7: Трампом.
8: Трампом, да. Если... смотреть на его поведение относительно Ирана, да, это объясняется только потому, что он исключительно выполняет инструкции и Нетаньяху. И очень много наблюдателей сейчас говорят, но я не говорю о маргинале, я говорю о мейнстрим, там, Такер Карлсон, вот эти большие.
6: База,
8: там,
6: да, основная.
8: Они говорят, что ну, он компрометирован. Вот это как еще это объяснить? Или он компрометирован, или он их человек, он единомышленник с ними. Одно ли из других вариантов. Вот
6: тем
8: поэтому...
6: не менее, да, выборы да. прошли, причем прошли в очень сложных условиях. Надо отдать должное, что все наши органы, которые участвовали в этих выборах, а также Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, задала новый мировой стандарт прозрачности, как их качественно привести, даже там, где проходят боевые действия. Не только на наших исторических территориях, но и во всех пристовых. И даже погибли те, которые возглавляли участковые комиссии. Тем не менее, люди пришли на выбор и отдали свой голос за ту партию, которую они считают сейчас наиболее целесообразной. И вот это и есть настоящая демократия. Угу. Вот. Ну, и хотелось бы в завершение, наверное...
7: А удостоверение вам дали?
6: Да, конечно.
7: А можете показать? Можете показать?
6: Удостоверение показать?
7: Депутату, да.
6: Конечно, могу. Вот. А все остальное пока в процессе. Я думаю, что к концу... в общем-то, к концу... этого месяца, да, мы уже получим кабинеты, получим все должности в различных комитетах и будем работать.
7: Как кормят там?
6: Пока хорошо, поэтому жалоб нет, все нормально. Вот. Ну и хотел бы, наверное, в завершение нашей программы пожелать всем нашим радиослушателям и зрителям хороших выходных.
7: И я бы хотел просто сказать, что сегодня в «Русском дозоре» Бута и Гамова были Виктор Бут, депутат Госдумы, известный российский предприниматель и общественный деятель, Чарльз Баусман, известный американский журналист, издатель, эрудит и глубокий собеседник, мне так написали, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, и Александр Гамов. И, пожалуйста, потеплее одевайтесь, потому что на улице похолодало. Правильная рекомендация?
6: Правильно.
7: Счастливо. Да. До следующей пятницы. Пока.
0: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Олег Макаренко о выводе войск США из Ирака после 12-летнего присутствия в стране.
11: С чем они покидают? Это полный развал Ирака, разрушение всех экономических и политических институтов, которые были созданы или создавались долгое и долгое время внутри этого государства. Это прежде всего военные преступления, которыми изобиловало интернет-пространство. И мы все помним, что и в интернете появились ролики, согласно которым Соединенные Штаты наносили удары по гражданским без каких-либо оснований, что заставило вводить туда представителей военных организаций, заменяя вооруженные силы Соединенных Штатов. То есть то, что мы видим, эти победные реляции являются не более чем ширмой. Ширмой, которую сформировали американцы вместе с Голливудом для того, чтобы всему миру показать, насколько вооруженные силы Соединенных Штатов Америки сильные, мощные, способны противостоять другому государству, которое не по силу ему это делать. Поэтому то, что сейчас происходит, это, скорее всего, бегство американцев. Это точно такое же бегство, которое некоторое время назад ими осуществлялось из Афганистана. То есть это вынужденная мера.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: О важном.
3: Россия открыта для диалога по обеспечению безопасности в Черном море для всех стран, но конкретных переговоров по двусторонним соглашениям пока не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос, поступали ли России предложения по безопасности в Черном море от других стран, Песков сказал, что речь об этом вчера заходила на Валдае. Президент во время своего выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба заявил, что в Москве идут обращения со всех сторон прекратить атаки в Черном море. Однако не Россия это начала, подчеркнул глава государства.
0: Об атаках.
3: Российские силы ПВО перехватили и уничтожили в течение дня 209 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны ликвидированы в том числе над Астраханской, Нижегородской, Тульской областями, Чувашией, Крымом и акватории Черного моря.
0: О стихийных бедствиях.
3: Большого числа российских граждан нет среди туристов, застрявших на пешеходном маршруте в Непале, сообщил советник-посланник посольства нашей страны Ринчен Ракшаев. По его словам, посольство со своей стороны внимательно следит за поступающими сигналами, регулярно общается с туристической полицией и другими непальскими органами, принимая меры, чтобы быть в курсе событий. Накануне стало известно, что туристы, добравшиеся до высокогорных районов округа, не могут продолжить путь, а те, кто находится в нижней его части, также оказались заблокированными из-за разрушения дорог и троп в результате дождей и оползней.
0: Об авиации.
3: Российские авиакомпании за 8 месяцев этого года перевезли больше 70 миллионов пассажиров, из них 52 миллиона на внутренних рейсах. Такие данные приводит Росавиация. Отмечается, что международный пассажиропоток вырос на 7%. В ведомстве рассказали, что открылись новые направления в Танзанию, аэропорты Египта, а также возобновилось сообщение с Сирией и Ираком.
0: о технологиях.
3: В ChatGPT появилась виртуальная примерка одежды и аксессуаров. Об этом сообщается на сайте компании. Чтобы примерить вещь, пользователь может загрузить фотографию в полный рост. Также можно отправить снимок самой одежды или аксессуара и попросить нейросеть показать, как эта вещь будет выглядеть на человеке. Вторая функция, избранная, позволяет сохранить найденные товары в библиотеке приложения, чтобы вернуться к ним позднее.
0: О валютах.
3: Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юань 12 рублей 43 копейки.
0: О погоде.
3: В Москве сейчас плюс 11, ожидается дождь, в Петербурге 9 выше нуля, пасмурно.
0: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
12: Дорогие друзья, и снова с вами программа «Все не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым. И сегодня у нас в гостях поэт. Я всегда спрашиваю, добавлять или не добавлять, песенник Александр, знаю, относится к этому очень положительно. Поэт-песенник, главный поэт-песенник страны, как я говорю абсолютно, это не комплиментарно, фиксирую факт во времени и пространстве, потому что если я скажу два слова «тучи», «тучи», то вы скажете «а тучи как люди» или «выйду в поле», и вы скажете «ну с конем кони». Кто все это написал? Кто написал 300 еще шлягеров, которые поет вся страна? Александр Шаганов. Сегодня в гостях программы «Все не так прозаично». Александр, добрый день.
13: Добрый день, спасибо за приглашение. Да, можно было представить поэта Шаганова как опытный литератор, поможет прогулять Нобелевскую премию. Это мое предназначение – сочинять песни, и я счастливый человек, потому что передвигаюсь по жизни со своей юношеской мечтой. Да, 14-летний подросток, неосознанная, после концерта «Песняры» на сцене, мне 14 лет, я ряд запомнил, 17-й, как у Харламова, хоккеиста. Я думаю, как вот пригодится этому миру эстрады тогдашней, красивые, свободные люди на сцене. Музыке я не обучен, да, петь не умею, уши лопоухи, я думаю, как же вот пригодится. А, вот же, они же поют песни, вот стихи, попробую, я думаю, вот напишу я где-нибудь 10-50 стихотворений именно в песенной стилистике, может, что-то пригодится. Мои дорогие, пришлось написать не только 10, не только 50 набросков поиск, да. Но я всегда тяготел к тому, чтобы была новая тема, чтобы были неизбитые образы, рифмы, чтобы тоже радовали слушателя. Ну, одним словом, поэт-песенник в нашей стране, я считаю, звучит гордо, и величайшие предшественники прошлых лет оставили нам прекрасное, можно сказать, законченное издание нашей песенной лирики, и мы, сегодняшние авторы, должны этому соответствовать. Да, соответствовать.
12: Вот такое представление Александр Шаганов сделал себя самого. Ну, я еще раз повторюсь, Александр Шаганов – это поэт-песенник, 300 плюс шлягеров, которые поет вся страна, это его работа. Александр, в программе мы говорим о тех вещах, которые интересуют всю страну, которые произошли в течение этой недели. И одно из главных событий, которое обсуждают все, обсуждают очень бурно, это инцидент, который произошел 30 сентября на рейсе из Дубая в Тель-Авив. И напомню, во время полета в кабине пилотов возник конфликт. Экипаж самолета сначала сообщил о чрезвычайной ситуации, затем об угрозе захвата. Потом, и дальше начинается бесконечное количество сценариев, бесконечное количество, уже есть какие-то теории заговора возникли по этому поводу, что и как все-таки Дубай, Тель-Авив, бурлящий, бесконечно горящий Восток. И в связи с этим у меня к тебе такой вопрос, который, наверное, интересует многих. Ты очень много путешествуешь. Я слежу за твоими соцстраницами. И сегодня Шаганов там, в Калининграде, завтра на Чукотке, послезавтра он в Сочи, потом он в Мурманске. Короче, бесконечно путешествует. Такой бременский музыкант, который всегда в дороге. Да. Скажи, пожалуйста, наверняка попадал в какие-то ситуации, в которые не хотелось попадать, и выработал какие-то, может быть, я предполагаю, правила, которым стоит следовать в дороге, в путешествиях. Вот давай попробуем мы сейчас их сформулировать, если они еще не сформулированы и нигде не прописаны. Правила поведения в дороге, в путешествии от Александра Шаганова, выдающегося нашего поэта-песенника.
13: Лишь РЖД и Аэрофлот надежный в гастролях нам оплот. И наблюдая изменения и в сфере, то что называется, передвижения самолетами, поездами, да, начиная с 89 года, я хочу сказать, что это огромный прорыв, вот, то, что происходит. И, да. Ну, единственное, задержки рейсов. По объективным причинам, мои дорогие, это входит в контракт проживания в сегодняшнем дне. Обстановка острая, ну, надо с пониманием. А так, вот то, что касается комфорта, то, что касается работников, да, этой сферы, благожелательные люди, надо сказать, не всегда так было. Вот.
12: То есть ты помнишь времена, когда
13: тебя... Ну, конечно, хамоватая проводница, так сказать, это, то, что называется, у юмористов вот, прошлых лет, расхожий образ. Нет, ну, значит, передвигаясь, что я хочу сказать? Все нужно делать заранее, мои дорогие. И ну, приезжать в аэропорт, на вокзал, на флажке не надо. Оставьте это своим юношеским, то, что называется, студенческим годам. Вот. Размеренно, как герой повествования Анна Каренина. Вот. Неспешно пройтись. Да. То есть день в дороге, он уже. Поэтому... приедете ли вы там на полчаса раньше, на полчаса, да, вы уже в дороге, поэтому ну, плавный. Я люблю чуть ли не первым войти в вагон, да, еще нет столпотворения, перекинуться фразами с проводницы, улыбнуться друг другу, разместиться, не торопясь, да. Вот, то же касается и самолетов, в аэропорте приехать заранее, порисовать там, вот эта атмосфера, вот, да, люди куда-то передвигаются, и ты вместе с ними, очень романтично, очень настраивает на, да, ну, от фобии самолетных я избавился кинофильмом, в котором играл Михаил Державин, где он песню-то эту пел, с Гурченко картина, забыл название. Ну, один слово, там герой этого кинокартины, он на юге отдыхает, он на гармошке играет эту песню, да, и улетает, и буквально через сутки снова возвращается к своей любви, которую играет Людмила Маркова, да. И вот его умиротворенное лицо, которое актера Михаила Михайловича Державина, но он вообще обликом был, то, что называется, добрейший. И вот он в этом кинофильме исполняет эту роль, сидит у иллюминатора в предвкушении вот снова этого полета. Я думаю, вот так вот и нужно воспринимать. Вот это же радость, то, что счастье и так далее.
12: А у тебя была фобия?
13: Фобия у меня была на каком-то этапе. Было огромное количество, то, что называется... Ну, в начале моей карьеры творческой, да, вот. А потом был какой-то определенный перерыв, с чем-то связанный, ну, какие-то дела московские и так далее, и так далее. И потом она возникла из-за того, что нужно было снова, так сказать, в этот график войти, передвижение. А я думаю, а не много ли было у меня уже перелетов, свой ресурс? Не выработал ли я? Ну, это мысли такие, знаете ли, да, их нужно гнать прочь. Вот, надо быть фаталистом, вот, все, что то, что называется, да. И вообще, вот перед вами такой дедушка-подросток. Вот, я выработал такую на сегодняшний свой год, 61,5. Вот такой взгляд на мир. Это человек на позитиве, вот, без всяких грустеп, ненужных воспоминаний, да, что-то не удалось, что-то еще такое. Только вот такой интеллигентный, наоборот, стёб по отношению к себе, да. Вот. И в любом возрасте есть замечательные моменты. И вот я прочитаю стихи. «Ой, будешь ты прикольным стариком, любить ты будешь пешие прогулки». Тебя запомнят парки, переулки, как дедушку с улыбкой и пивком. Ты будешь семьянин и балагур, в машинах разбираться и в футболе, в бильярд играть и ловко плавать кролем, товарищ кошкам, всем собакам друг. припев. Эх, внучек, две ножки, пара ручек, а все ж улыбка сорванца, вся в деда порода твоя эта. Не подводи ни маму, ни отца. Эх, внучек, у жизни закорючек полным-полно, но ты стой на своем, у деда такие были беды. Ну ничего, мы все переживем. Когда вдвоем хороший выходной идем, мультфильмы мы смотреть в киношку, между нами есть отличие немножко, понятно, возраст, он тому виной. О дружбе нашей закадычней нет. Читается на лицах у прохожих, идут два заединщика похожи. Внук шалопай, а с ним такой же дед.
12: Браво, дорогие друзья. Александр Шаганов, поэт-песенник, просто поэт. Теперь еще и литератор, прозаик замечательный. Говорит о том, что нет никакого возраста на самом деле. У всех у нас внутри внук, ребеночек. Свой собственный.
13: А у вас здесь, смотрите, фотографии, так сказать, литераторов. Евтушенко, как он прекрасно, Евгений Александрович, назвал свою книгу. «Нет лет». Вот название одного из его сборников. Вот для меня это ориентир.
12: Да, ты сидишь прямо под Лимоновым, который распростер руки в твою сторону. Да, потрясающее место, на самом деле.
13: С Лимоновым у меня тоже была потрясающая встреча, в том плане, что случайно я зашел в Библию «Глобус», в это время у него была презентация книги, раздача автографов, и я встал в эту общую очередь, и, подходя к Эдуарду Вениаминовичу, ну, достаточно внятно сказал: «Подпишите, пожалуйста, поэту Шаганову». Колкий взгляд брошенный, вот он поднял, так сказать, голову в мою сторону, и я прочитал, буквально бунинский взгляд, я прочитал такое недоумение, рассерженность даже, какому еще тут поэту? Придя домой, я открыл книгу, каллиграфическим почерком было написано «Поэту Шаганову». Украшает мою библиотеку.
12: Поэт Александр Шаганов, дорогие друзья, сегодня в программе «Все не так прозаично». У меня, автора ведущего программы, Вячеслава Коновалова. Продолжим буквально через пару минут. У нас сейчас новости, перебивочка, и потом возвращаемся в студию. «Все не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым.
0: «Все не так прозаично» – программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Реклама.
14: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Друзья, будущее наступило.
15: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
16: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
0: Так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
12: Дорогие друзья, продолжаем программу «Все не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым. И мы сегодня в гостях приветствуем Александра Шаганова, поэта-песенника и просто поэта, еще и прозаика, замечательного публициста, вообще человека широких достаточно взглядов, с одной стороны, и талантов многочисленных. Вот прямо сейчас.
17: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
18: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
20: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда».
12: Предотвращать. Лучше никак не вмешиваться, а потихоньку из этой ситуации выходить.
13: Конечно, конечно. Если реально ты не можешь, условно говоря, противостоять... Против лома нет приема, если нет другого лома из этой серии. И я просто не хочу выглядеть, надо что-то такое геройствовать. Момент геройства обязательно произойдет. Это этот импульс, который он сработает в тебе, я думаю, надеюсь. Но настраивать себя на этот момент, условно говоря, то есть, знаете, идти просто... у меня был однажды случай. 90-е лихие года в гостинице, и такая заваруха. И к моему пузу был представлен пистолет боевой.
12: Тогда еще пуза-то, наверное, не было. И сейчас особо нет.
13: На этом, и это самое. И человеку не понравились... я так выглядел по-молодежному, условно говоря, прическа, что-то еще такое. Каплива. И он достал пистолет и поставил мне. И что я должен был сказать? Что... Я так тихонечко, пальчиком этот, заискивающе улыбаясь, может быть, даже, отвел его в стороночку, говорю, минуточку, да-да-да, все. Приехала полиция и, с этим разобралась. А если бы я, я был немножко под шофе, кстати. Если бы я начал то, что называется, противоборствовать, что, человек могло бы палец это дрогнуть, условно говоря. Потом я напишу об этом рассказ. То есть нужно...
12: Программа «Все не так прозаично», дорогие друзья, подталкивает авторов на рассказы, на новые песни, на новые стихи, на новую литературу. Это очень приятно, на самом деле.
13: У меня, знаете, есть литераторы, которые фантазируют, а есть живо писуют. Я из той серии. Какие-то истории, которые лично в моей жизни были, или, может быть, услышаны. А литератор, если он услышал историю, и литературно обработал, это уже его история. Да, не надо этого смущаться.
12: Это называется живописуй?
13: Жизнеописание. Вот мой жанр. И в назидание потомкам, я надеюсь... книга первая, я Шаганов по Москве, вторая, своим ходом. Я очень доволен, в том плане, что хорошие отзывы моих друзей, для которых, прежде всего, это было обращено.
12: Скажи, пожалуйста, тогда немножко вопрос в сторону от инцидентов. Что касается твоего творчества, буквально один вопрос. Зачем ты садишься и пишешь? Я имею в виду не поэт, как копает песенник, за что. Вот зачем ты записываешь эти истории? Зачем ты живописуешь?
13: Да, ну, во-первых, это такое...
12: Слушай, я не очень представляю, когда ты вообще успеваешь живописать, потому что на самом деле, как я говорю, огромное количество мероприятий, в которых ты участвуешь, концертов и своих собственных, и со своими теми, кто поет твои песни, и просто встречи. И во всем этом графике нужно находить время, чтобы сесть и записать. Ну, это же достаточно сложно.
13: Я понял, что как в спорте есть многоборье. Вот я примкнул тоже. Многоборец, там нужно прыгнуть, добежать, проплыть. Вот я тоже, что называется, пишу песни. И находясь в зарифмованном, то, что называется, пространстве, рифмы. Какое счастье писать потом прозу без рифм. Как говорил Пушкин, уж потянуло к прозе бренной, да. Во-вторых, ну, это эти истории, с которыми хочется поделиться, они все ироничные, они все трагедийные, но с каким-то подхлёстом того, что это может кому-то пригодиться. Вот, в-третьих, я не знаю, я всегда вдохновляюсь чужими примерами. В данном случае Довлатов Сергей Донатович, мой любимый. Ну, какая чудесная проза. Вот я ее перечитываю раз в 5 лет целиком. Там немного, 4 тома, да, с письмами. Ну, вот хочется, тоже называется, по этой тропиночке вот тоже пройтись по мере дарования. Понятно, что у меня труба пониже и дым пожиже, но, как говорится...
12: Никогда не говори никогда.
13: Если Чехов придумал пьесы, так сказать, что ж теперь, больше не сочинять после Чехова ничего? Да, а вот наше телевидение, вот оно прям иногда новогоднее, до Нового года осталось 97 дней.
12: Подсчитали. Ты отсчитываешь каждый день?
13: Да, вот они, почему? Так сказать, думают, зачем, вот давайте вот это, так давайте тогда...

0: Белого цвета. Вот мама мне их приобрела. Ну как я мог выйти в белых? Первый мой выход на лед, да, дворовый, он был, ну, на смех меня подняли. Мужественный вид спорта, хоккей, а я в этих белоснежных фигурных коньках, значит, для фигурного катания. Ой.
1: Да. А, кстати, почему ты отсчитываешь дни до Нового года?
0: Потому что мне об этом сказали, естественно. Кто-то мне прислал смс-ку. До Нового года осталось 100 дней, да, как до приказа. Но все настолько быстротечно, безусловно. Вот уже снова уже эти, да, месяца пролетят. И я вспоминаю тот незримо Новый год. Я прям встретил, было мероприятие. Да, празднично меня пригласили. Я выступил как артист. И до Нового года откланялся, и чтобы успеть в свою родную компанию. И вот сам бой курантов на капоте машины вместе с водителем и женой. Водитель, который нас помогал, Света, нас передислоцировал. Вот. Это было тоже очень забавно. Мы, я говорю, ну, давайте остановимся, чтобы, так сказать, открыть бутылочку шампанских вин. Вот. А вот, кстати, вот я сейчас артист-артистыч, прям Аркадий Варламович Велюров из «Покровских ворот» в исполнении Броневого, наверное, аплодировал бы мне. А в начале, когда я вот первый, ой, какой я был закомплексованный, заторможенный. Это вот, если у меня сегодня день выступления, худший день, с утра у меня настроение угнетенное. А концертик прошел, и я такой, о, прям воспрял. То есть для меня это была мука, в отличие от сегодняшнего дня, когда это радость и счастье. Вот для чего человеку даются комплексы? Я думаю, что они для того, чтобы личность... Да, то есть любите свои комплексы, они помогают вам обрести что-то вот потаенное, у вас спрятанное. Вот так вот.
1: Александр Шаганов, дорогие друзья, я заслушался, если честно. Еще раз повторяю, поэт-песенник, огромное количество шлягеров, которые поет страна, это Александр Шаганов. И здесь сегодня в программе он необычным амплуа, мы с ним...
0: Философствую много, дом уже никто не слушает, ну, сами виноваты, пригласили.
1: Владимирская Русь, что ты, это же классика. Ну, выйду в поле с конем, ну, прости. Как ты сказал, у меня не было коньков, я хотел тебя перебить, сказать, зато у тебя был конь, с которым ты мог выйти в поле, и теперь вся страна знаешь, что ты выходил в поле с конем.
0: А вот, конечно, уникальная песня «Выйду ночью в поле с конем» в соавторстве композитора Матвиенко, соавтора его Шаганов, поэт-песник, вот он у микрофона. В той деревушке, откуда родом мой род, да, дедушка, папа, вот, там до сих пор живут люди, которые помнят меня маленьким. Таисия Сергеевна у нас, Андреева, ей 103 года. Вот, губернатор поздравлял со столетием. И вот там самая главная история, как я пятилетним чуть не утонул в этой канаве. Канава до сих пор подскользнулся, это сам на мостках. Вот оно. А потом этот мальчик стал сочинять песни. И вот у меня была презентация в городе Владимир. И мои земляки, вот они вот уже, так сказать, пришли, да. И одна из вот дочерей, ей тоже замечательные цифры, там, 75-80, они там все на отак, говорят, так, говор такой, по-владимирски. Они говорят, Саша, а ты хоть помнишь, как конята, про которого ты придумал песню, звали-то? Сынок, вот я тебе напомню, сынок.
1: Дорогие друзья,
0: Александр... Да, только сынок.
1: Александр Шаганов, делаем небольшую паузу и вернемся в студию с Александром Шагановым, в студию программы «Все не так прозаично», радио «Комсомольская правда», буквально через пару минут.
2: «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин – встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Друзья, будущее наступило.
3: Радио
2: уже давно не

0: настоящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
3: О важном.
2: Владимир Путин положительно оценил результаты учений «Центр-2026», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сегодня глава государства посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области, где наблюдал за этапом стратегических командно-штабных маневров. После Владимир Путин пообщался с военными атташе разных стран. Президент отметил, главная цель учений – отработка навыков отражения внешней угрозы. А задачи во время маневров решаются с учетом опыта СВО. Кроме того, глава государства осмотрел выставку образцов вооружения, военной техники и специальной. В экспозиции представлено более 300 образцов, включая дроны-перехватчики, системы РЭП, а также новые беспилотники «Герань» с реактивным двигателем.
3: О школе.
2: Введение оценки поведения учащихся в школах должно укрепить воспитательную функцию учебного учреждения, сформировать дисциплину у школьников, а также защитить честь и достоинство педагога, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, сейчас важно понять, как система устроена, в чем ее слабые места и когда она действительно делает школьную жизнь спокойнее, а воспитательную работу лучше. Кравцов подчеркнул, что введение оценки поведения – важный вопрос, касающийся прежде всего формирования личности ученика. Результаты апробации эксперимента будут тщательно проанализированы в конце года.
3: О пожарах.
2: В Петербурге начали аварийно-восстановительные мероприятия в доме Миллера после пожара, сообщили местные власти. В ближайшее время будет проведен первичный осмотр и дообследование объекта специалистами Комитета по охране памятников и подготовлен проект работ. Кроме того, специалисты уже провели предварительную оценку последствий ЧП в жилых зданиях, примыкающих к дому Миллера. Соседний многоквартирный дом подключен ко всем коммуникациям. ЧП произошло накануне. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров.
3: О спорте.
2: Российские фигуристы Роман Савосин и Даниил Самсонов получили допуск к международным соревнованиям в нейтральном статусе, сообщили в Международном союзе конькобежцев. Оба фигуриста выступают в одиночном катании. Савосин – серебряный призер чемпионата мира среди юниоров, а Самсонов – обладатель бронзовой медали юношеских Олимпийских игр. Начиная с сезона 26-27, российские фигуристы могут участвовать в международных стартах ICU в нейтральном статусе. Ранее Союз одобрил заявки 13 российских фигуристов на нейтральный статус.
3: О валютах.
2: Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юань 12 рублей 43 копейки.
3: О погоде.
2: В Москве сейчас плюс 11, ожидается дождь, в Петербурге 9 градусов, выше нуля, пасмурно.
1: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
4: Возвращаемся в студию, дорогие друзья. Сегодня мы в программе «Все не так прозаично» с Александром Шагановым, поэтом-песенником. Будем говорить, продолжаем, точнее говоря, говорить о том, что происходило в стране, что на этой неделе больше всего беспокоило нас. Обсуждаем с этим абсолютно, скажем так, выдающимся человеком. Вот скажи, пожалуйста, сынок, с которым ты выходил в поле, сейчас по всей стране, и вот буквально вчера Красноярский, Приморье, Иркутская область, продолжаются нападения медведей, они выходят, количество их растет, я имею в виду нападений, уже на совещании в правительстве Российской Федерации поднимается вопрос, как один из серьезных вопросов, что же дальше делать. Учащаются нападения. Кстати, интересно то, что И у нас в стране, и за рубежом Российской Федерации, практически во всем мире, где когда-то обитали или обитают медведи, есть памятники. Последнему медведю там и так далее. Это я помню, об этом же говорили и в Подмосковье. Ну вот, исчезли медведи, а вот когда-то в старину. Вот это время очень быстро и тревожно возвращается. Скажи, пожалуйста, вот подобные катаклизмы, да, можно назвать это природным катаклизмом, а неконтролируемое увеличение медведей, что приводит к человеческим смертям, приводит к инвалидностям и так далее, и так далее. Проблем ком целый образуется из этого всего. У тебя не было никогда каких-то проблем вот в природе? Ты много проводил, как ты говоришь, в детстве жил практически в деревне. Подобных вещей с тобой не случалось? Ну, я уж не думаю, что с медведем ты на рогатину, да, на медведя ходил.
0: Нет, ну что, конечно, это сам. Ну, это все, понимаете, дело, жизнь, вот она подкидывает вот такие моменты. С одной стороны, радостно, что, видимо, экологически, то, что называется, медведи размножаются. С другой стороны, опасность. Вот давайте прям быстренько реагировать на эти события. Вот сейчас лицензию пускай снимут на отстрел медведей, которая существовала и так далее. И так далее. Вот. И в Хабаровске там тоже вот у них с тиграми, условно говоря, 10 километров. Я был в Хабаровске, они вот посетовали. Говорят, как они говорят, кошечки подходят прям, вот тоже называется, да, к дачам хабаровчан. Вот, спросите у них. Да, и ну, надо как-то быстренько реагировать. Понимаете, вот зачастую, вот что такое корабль и море, условно говоря, вот что там важнее, что такое. И мы многие думаем, что вот море для корабля, а на самом деле море – это жизнь, а мы – это корабль. И вот не мы для этой жизни, а жизнь. Вот мы должны вот смотреть, какая погода на этом море, условно говоря. Шторм, не шторм. И вот уже принимать, как капитан корабля, взвешенное решение. Вот сегодняшний 2026 год, вот он заключается в этом. Да, были другие года, будут другие года. Вот, поэтому как бы не было печально, но во имя безопасности пускай будет... То, что называется, новые службы организованы. Вообще, с природой надо быть... Вот 2008 год. Вы помните, засуха и в Подмосковье ельники знаменитые. Все сгорели. Ель, то, что называется, высохла и так далее. Быстренько подмосковные власти среагировали, убрали весь этот сухостой и засеяны снова вот эти пространства. И сейчас вот я наблюдаю воочию. Ой, как они поднялись за это время. Вот когда я видел их маленькими елочками, думаешь, ой, опять деньги потратили, ничего не вырастет. Все выросло, все восстановилось. Леса, это вот они горят, да, а это ресурс восстанавливаемый. Жалко, но восстанавливаемый. Восстанавливают, приправляют. Вот если лесничество правильно работает, восстанавливают. А вот здоровье лично ваше, оно может не восстанавливаться. Вот к себе относитесь как к части природы. Заботьтесь о себе. Да.
4: Скажи, пожалуйста, кроме того, чтобы производить отстрел, есть вообще какие-то... Как ты, я понимаю, что ты не профессионал. Мы могли привести сюда какого-нибудь ученого, зоолога, ветеринара, что-нибудь в этом роде, который долго нам прочитал бы лекцию о том, что нужно делать и как вести себя. Я просто знаю, что очень много твоих шлягеров, да, практически все...
0: Не так, рубите дерева, мужики. Так, ой, на заре становления любое.
4: Ты снял у меня с языка, ну ладно. В любом случае, так или иначе, у тебя животные, природа, у тебя все время... Твое творчество крутится, по большому счету, вокруг природы, вокруг взаимоотношения человека, какого-то душевного. И это вообще свойственно русским поэтам, как ты думаешь?
0: Да, безусловно. Безусловно, это традиция. Ну, она в моем случае это импульс чистосердечный. И если позволительно, я прочитаю свои новые стихи, отчасти и на эту тему. Называется «Дорогая жена». Последние недавние стихи. «Дорогая жена». Я вернусь, я приеду, не один, а с подружкой и даже с двумя. Две собаки-дворняги в боях за победу нас бросала судьба из огня в полымя. Две собаки-дворняги, поумней они многих из Европы двуногих, узколобых среди нас все дороги прошли, буераки, овраги, как могли, защищая и Луганск, и Донбасс, как из лайнера слезем по высокому трапу, как по красной дорожке проведет нас народ. И напялю, солдат я, вновь гражданскую шляпу. И прилет будет только самолета прилет. Дорогая жена, поворчишь ты немножко за такие гостинцы и уронишь слезу. Дорогая жена, тут еще одна кошка. Тут еще наша кошка, я ее тоже вязу. Вот. А и припев. Родная, здравствуй, страна, родная, улица, встречай. Не только крепкий иван-чай, нам полагается жена. Вот так.
4: Браво. Александр Шаганов, поэт, песенник и просто поэт. Дорогие друзья, у нас сегодня в программе «Все не так прозаично» у Вячеслава Коновалова. И, ну, чтобы закончить эту тему, я бы хотел на положительном, если возможно так, на положительной ноте с медведями, я имею в виду. Вот ты, как человек, который частично вырос на природе, ты об этом только что говорил, есть какие-то правила поведения, которые ты придерживаешься в лесу, в морях, в полях, вот куда бы ты ни двигался, что ты, когда появляешься и рядом с тобой вот это все? Кроме того, что ты, конечно, берешь блокнот и записываешь прекрасные стихи, которые потом поет вся страна.
0: Ну, вообще, конечно, организм цепенеет. Вот всякий раз, когда вот какая-то ситуация, это, ну, а потом нужно преодолеть эту реакцию, вполне оправданную. Да, и вообще в путешествии надо всегда быть осторожным, друзья. Надо вот, как говорится, 7 раз отмерь и ничего не отрезай. Вот, и потому что, находясь и в другой стране, и, ну, минимальный какой-то момент, потеря документов, вот, так сказать, человека хлопоты, в такие хлопоты повергает, да. С природой шутки плохи, поэтому человек, который не умеет плавать, он никогда не утонет. Вот, а, так сказать, не надо сильно надеяться на свои способности плавательные, сколько таких случаев. Вот, и трасса зимняя, а у вас снегоход, эх, во всю дурь, так сказать, нет. Первый раз едешь, и речка может, лед быть неустойчивый, и какое-нибудь бревно под снегом. Сколько тоже таких примеров. Одним словом, внимательно, внимательно, внимательно, да. Мы ходим, под ноги смотрим, а также нужно относиться вот к своему путешествию. По сторонам. По сторонам посмотрите, оглянитесь. Вот если незнакомая, чувствуете компания, пересядьте на другой столик, подальше, поменяйте это кафе и так далее, и так далее. Ну, это не ваша слабость, это, наоборот, ваша сила в этом, предугадывать события и так далее, и так далее.
4: Вот, дорогие друзья, вот замечательно. Александр Шаганов, правила поведения в лесу, на морях, в полях, на природе. Я считаю, что это прямо вот нужно отлить в бронзе и выставлять везде. Отправляясь в путешествие на природу, ведите себя как Александр Шаганов. Может быть, тогда и писать будете, как он. Не знаю. И вся страна запоет ваши песни, возвращаясь к этой теме. Да, дорогие друзья, замечательный у нас сегодня получается разговор. Буквально на пару минут мы сейчас с Александром прервемся для того, чтобы вернуться в студию. Еще раз напоминаю, сегодня в программе «Все не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым мы говорим с Александром Шагановым о том, что интересует всю страну, какие события, какие случаи произошедшие проговариваем здесь. Уже говорили об инциденте, который произошел на рейсе из Дубая в Тель-Авив. И замечательные правила, кстати, Александр. Сегодня прям день правил от Александра Шаганова. Как себя вести на транспорте, как себя вести в аэропорту, как вести себя в дороге, как вести себя в лесу, как вести себя на природе. Вот прослушивайте эту программу, прежде чем выйти за порог. И все у вас будет хорошо. Прерываемся буквально на пару минут, возвращаемся в студию и разговариваем с Александром дальше о том, что беспокоило нашу страну. С вами Вячеслав Коновалов, программа «Все не так прозаично», «Комсомольская правда», лучшее радио страны.
1: «Все не так прозаично» – программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
7: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
8: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужен именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
4: Возвращаемся, дорогие друзья, на радио «Комсомольская правда», программу «Все не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым, и говорим сегодня с Александром Шагановым, поэтом-песенником и просто поэтом, о том, что интересует всю страну. Александр, ну, тема, которую я уже неоднократно здесь поднимал, к сожалению, огромному сожалению, эта тема, ну, никак не уходит из нашей жизни, она иногда немного выходит из поля внимания, потом она возвращается, эта тема атак БПЛА. Они, к сожалению, никуда не делись, и возникают фобии, возникают серьезные уже психические последствия у некоторых граждан, которые находятся в этих областях, а у нас, наверное, да, юг и центральная часть России, да уже не только центральная часть России, а находится под постоянным пристальным интересом фашистов, укрофашистов, и эта тема не уходит от нас никуда. Психологи фиксируют увеличение стресса у граждан, говорят о том, что количество фобий, количество отклонений, связанных с этим, таких как бессонница, казалось бы, невинная вещь, с одной стороны, с другой стороны, мы знаем, к чему это приводит в перспективе дальнейшей. Тем не менее, что-нибудь есть от Александра, вот раз уж мы сели на волну правил, от Александра Шаганова в случае тревожности, которая появляется у тебя внутри того, что вот может что-то произойдет, а я вдруг что-то, и как... И вот эта вот тема, насколько для тебя актуальна?
0: Друзья, ну, страхи, безусловно, они могут касаться и вот сегодняшних, вот о чем Вячеслав перечислил, могут касаться всего угодно, переживания за своих близких. Я скажу от лица своего поколения. Знаете, как из той серии, кто прожил 90-е, тот в цирке не смеется, понимаете, из этой серии. Да, какой-то ему иммунитет в нас присутствует. Всем остальным, я хочу сказать, именно через вечное, что есть в литературе, что есть в живописи, что вот откройте сердце не очередной программе телевизионной в исполнении замечательного Андрея Николаевича Малахова, а то, что называется «Сокровище Третьяковки». И вот заполните свою голову, откуда, в общем-то, идут все страхи, да, переработанные, да, которые нам навязываются в огромном количестве средств массовой информации. Вот переключите средства массовой информации на то, что вы хотели. И удивитесь, насколько человечество создало гимн жизни, жизнеутверждающих произведений в любом жанре, и приобщитесь к этому. А что, чему быть, тому не миновать, мои дорогие. И мысль банальная, но она момента моря. Вот. Сколько нам дано, не дано предугадать, и прожить их в этом страхе бесконечном. Ну, пускай будет один день, пусть два, но пускай он будет лишен этого липкого состояния страха. Веря как-то в доброту, да, небес по отношению к тебе. Как-то, может быть, через наша русская авось как-то и все исправимся, как говорится. Вот. Ну, одним словом, творчество, оно же должно приносить удовольствие, вот я повторюсь. И оно может быть совершенно различным. Цветы выращивайте. Я не знаю, откройте в себе с нуля театрала или футбольного болельщика, юношеского какого-нибудь первенства, городка. Вот прям посещайте все матчи незнакомых этих подростков, значит, ой, их поддержите и успокоение найдете для себя, да, если у вас средняя полоса цифр, вот, к коим я отношусь. Спортом, а то, может, и к йоге примкнете. Вот Александр Сергеевич Зацепин, какой прекрасный пример. Поклонник йоги, может, много интересного рассказать. Ну, то есть, живите, дышите полной грудью. И сколько бы вам ни осталось дышать, да, будем надеяться, что еще, ой, как много впереди. Дышите полновесно, полновесно, потому что вот это оставлять все на потом из-за своих страхов. Сейчас я не полечу, потому что самолеты, там что-то, задержка рейсов. Сейчас я, значит, вот тоже буду копить деньги, знаете. Наступит тот момент, когда он уже столько скопил денег, что на черный день, что ждет, не дождет, когда он наступит. Вот меньше всего хотелось бы соответствовать этому персонажу.
4: Александр Шаганов, дорогие друзья, поэт-песенник, писатель, прозаик замечательный. Сегодня в гостях программы «Все не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым. А раз уж речь зашла о страхах, о фобиях, которые порождают ДПЛА, как ты думаешь, на современной культуре все-таки мы уже живем пятый год в ситуации войны, специальные военные операции продолжаются, и, к сожалению, интенсивность нападения на мирное население на территории нашей страны только нарастает, и мы пока еще не видим конца этому процессу. 4 года большой срок, 4,5, почти 5 лет скоро, ну, 4,5, ладно. Как ты думаешь, как-то на культуре эти страхи уже отразились? Вот как-то отрефлексировали уже музыканты, писатели, поэты, вот поэты-песенники, может быть. Вот у нас что-нибудь как-нибудь это уже звучит?
0: Ну, у меня свое видение этого культурного процесса по отношению. Понимаете, чрезмерное вот описание трагедии, может быть, оно и не нужно в сегодняшнем дне. Как известно, жанр мюзикла, вот он совпал с трудными годами и великой... То есть должна быть патетика, должна быть героическая песня, но при этом должен быть и мягкий юмор, и должно быть что-то...
4: А ты думаешь, стало его меньше?
0: Нет, он есть. Я просто говорю о качестве, то, что называется. Каждый художник решает для себя, что у него в основе его творчества лежит: гуманизм, либо он, бывает, и обаяние отрицательного героя. Вот каждый выбирает по отношению к своей совести. Вот. И мне кажется, сейчас вот есть определенный вопрос на доброе, умиротворяющее, человеческое. Вот я прилагательные набрасываю, и все они не совсем точные. Вот это должно быть какое-то очень свойское и родное. Вот такое должно быть в нашем искусстве, на мой взгляд. А что касается, ну вот, нашему поколению такой достался жребий. И если сравнить с другими поколениями, то мой дед, прошедший две войны, Великой Отечественной в 46-летнем возрасте, а до этого 19-летний, Первая мировая война, вот У них и в конце жизни, тем не менее, он не переставал улыбаться. И я запомнил, как очень такого просветленного человека, Павел Акимович Шаганов, да, 1895 года рождения.
4: Вот 1895?
0: Да, вот две войны с германцем на одного человека. Вот это как это? Перебор, не перебор, и ранение, ну и награжден был. Орденов не было, медали. Вот то, что называется... Пехота.
4: У тебя в произведениях.
0: Впритык, я уже давно понял, что так в лоб говорить, это самое, халва, халва, халва, халва, во рту слаще не станет. Поэтому всегда должно быть опосредованно, через что-то. Я пишу о жизни, через дружбу, через любовь. Но это все о жизни. Вот даже эти стихи, которые я имел честь сегодня вам прочитать, про собачек, да, вот они все равно о жизни и через любовь, и через героического этого лирического героя, возвращающегося с передовой. И, кстати, позвольте пригласить всех слушателей 22 октября в Центральный дом литераторов, где состоится творческая встреча, концерт мой, да, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Александр Шаганов, поэт-песенник, да, 22 октября в Центральном доме литераторов.
4: Я записал, 22 октября.
0: У вас два пригласительных уже в кармане лежат, вы их еще не нащупали. А остальным скажу, билеты на любой кошелек, приходите, увидимся. Мухтар расстарается.
4: Дорогие друзья, Александр Шаганов приглашает нас всех на свой концерт. Конечно же, мы дружными рядами двинемся на этот вечер, потому что каждый раз для меня, по крайней мере, Александр Шаганов – это человек, который удивительным образом воздействует как северно-магнитную стрелку. Я всегда, увидев его, настраиваюсь на хорошее настроение. Вижу Шаганова, Шаганов значит хорошее настроение. Замечательно. Скажи, пожалуйста, я спросил не случайно, в твоем творчестве, в твоем произведениях вот эти 4,5 года как-то зафиксировались? Есть какие-то вещи, которые ты уже мог бы сказать, что вот это произошло в последние годы, и я вот таким образом выражаю свое отношение к этому всему? Может быть, прочитаешь какое-то стихотворение?
0: Мало кто на это обратил внимание, к сожалению. Да, а ведь еще и 80-летие Победы.
4: Сегодня, кстати говоря, день 80-летия завершения Нюрнбергского процесса. Тоже
0: да, исторический
4: дата,
0: факт.
4: Одна из главных дат 20-го
0: века. И вот я соединил эти события, вот я прочитаю стихи. К сожалению, вот моя грусть в том, что у телевидения не нашлось 3,5 минуты, я не знаю.
4: Но они нашлись на радио «Комсомольская правда».
0: Стихи такие. Друзья. «Для фронта в лихолетие приготовь не только самолеты и снаряды. Нужна, ребята, донорская кровь, как воздух, без задержки в медсанбаты. Ее сдавали дети, старики, шли следом сестры, жены наготове. Кто сколько мог, по капле, для реки, невиданной реки народной крови. В ней Курская дуга и Сталинград черпали веру, мужество и силы. Любой из нас по крови этой брат. В ней судьбы всех народов, вся Россия. Мы кровью той навеки скреплены, ее нам завещали наши деды. 4 года в ней войны, войны и алый цвет от знамени победы. Беда порой приходит, где не ждешь. И что просветы не закрыла полночь, солдаты наши, парни, молодежь, спешат на помощь, очень ждут их помощь. Солдаты наши на передовой решают вновь нелегкую задачу. Сделай выбор свой, пожертвуй кровью, нам нельзя иначе. Во имя жизни сделай выбор свой, пожертвуй кровью, нам нельзя иначе. Ну вот мое отношение, потому что все равно в нас генетически живет память наших предков, их героического пути. Вот не подвести бы их и соответствовать бы им.
4: Не подведем, дорогие друзья. Замечательная строчка. И алый свет от знамени победы. В программе «Все не так произведено» с Вячеславом Коноваловым был сегодня Александр Шаганов, поэт-песенник и просто замечательный поэт. Прекрасный человек, писатель, общественный деятель. Каждый раз, когда Александр приходит к нам в студию, это праздник. Александр, спасибо, что нашел время.
0: Спасибо, друзья. Я счастлив.
4: На этом закончили. И, как говорится, слушайте радио «Комсомольская правда». Слушайте программу «Все не так прозаично».
1: «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Иван Скориков о том, грозит ли президенту Молдавии отставка.
10: Вот
9: это один из этапов политической борьбы. Понятно, то 47 голосов при необходимых 67 для импичмента у молдавской оппозиции нет. Ну, более того, Майя Санду через свою партию ПАС контролируют 55 мандатов парламента из 101, то есть больше половины. И, конечно, эта инициатива, она будет рассмотрена, но не будет реализована. С другой стороны, ведь не только информационный характер носит и информационно-политический, это попытка оппозиции обвинить Санду в реальных нарушениях. Но вот эта инициатива, она же будет еще и разослана в международные организации, посольства различных государств, о чем заявили представители оппозиции. То есть сигнал, что Санду узурпировал власть, получит не только население Молдавии, но и политические круги всего мира. И прежде всего это, конечно, важно для незападных стран, для России, Китая, Индии, Арабских Эмиратов и других стран, которые строят многополярный мир.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
1: О важном.
2: Челябинская область 22 года восстановила и построила 124 объекта в Ясиноватском округе и Волновахском районе ДНР, направив туда более 8,5 миллионов тонн грузов, сообщил губернатор региона Алексей Текслер на встрече с Владимиром Путиным. Зашла речь о демографии. Текслер рассказал, что количество многодетных семей в области увеличилось более чем в полтора раза за 7 лет. Это связано с системной государственной поддержкой. Встреча состоялась в рамках работы рабочей поездки главы государства в Челябинскую область, где он на полигоне Чебаркульский наблюдал за завершающим этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2026».
1: О политике.
2: Россия приветствует завершение вывода военных контингентов США и их союзников из Ирака, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По словам дипломата, это говорит о способности иракской армии самостоятельно решать вопросы национальной безопасности. В Москве также убеждены, что после вывода войск с территории страны Багдад сможет успешно противостоять любым внутренним и внешним вызовам.
1: Об искусственном интеллекте.
2: Освоение искусственного интеллекта в школах России следует рассматривать как часть профессионального развития педагога, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, нейросети должны дать учителю понятные инструменты и поддержку, позволяющие использовать технологию осмысленно. Министр также отметил, при использовании искусственного интеллекта важно оценивать не только готовый ответ, но и то, как школьник рассуждает, проверяет информацию и обосновывает выводы. В ведомстве уточнили, что главный педагогический вызов – сохранение самостоятельного мышления ребенка.
1: О землетрясениях.
2: Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у берегов Камчатского края. Подземный толчок произошел в 182 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине почти 74 километров.
1: О науке.
2: Команда исследователей Сингапура создала самые точные в мире атомные часы, которые превзошли разработки из США и Китая, сообщает газета South China Morning Post. Атомные часы на основе одного иона лютеция потеряют лишь одну секунду за 260 миллиардов лет. Это почти в 20 раз превышает возраст нашей Вселенной.
1: О валютах.
2: Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юань 12 рублей 43 копейки.
1: О погоде.
2: В Москве плюс 11 ожидается дождь, в Петербурге 9 выше нуля, пасмурно.
1: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
10: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш большой разговор о денацификации Украины, выходящей, теперь мы уже говорим, далеко за ее пределы. С нами по-прежнему соавторы коллективной монографии украинства Федор Кафман.
11: Добрый день.
10: Сегодня с нами вновь Константин Чепрасов. Константин, рад вас тоже видеть. Давайте начнем. Ну, во-первых, конечно, я думаю, что мы продолжим говорить о том, что представляет из себя современная ВСУ, что приходит ей на смену, и вместе с этим на смену всей украинской власти. Интересно, может быть, успеем поговорить о наших соседях, что происходит там, но начать хотелось бы сегодня, вот знаете, с какого момента, Константин, я видел, вы, у вас статья, и вы как раз размышляли о начале Великой Отечественной войны, о первых годах, и я задаюсь вопросом. Сегодня, ну, Великая Отечественная война шла несколько лет, да, мы тоже вот, кстати, предыдущие выпуски нашего разговора есть в специальных папках, секретные материалы и денацификация на наших каналах. Как раз мы говорили о том, куда движется ВСУ, и говорили о том, что представляет из себя сегодня это необандеровское или неонацистское руководство Украины. По поводу нашего ответа и сходства, и различия. Тогда что позволило выстоять тогда, в 41-м, в 42-м годах Великую Отечественную войну, что позволило перейти в наступление и дойти до Берлина? Мы, вот какой год специальная военная операция идет, и как раз мы говорили о меняющихся стремительно технологиях современной войны, которые говорят нам о том, что, видимо, в общем, все по-прежнему будет непросто и не быстро. Да, и вот те сроки, в которые прошла Великая Отечественная война, ну, не получится сегодня. Поэтому вот мне кажется, ну, как минимум несколько слов, наверное, надо сказать об этом.
11: Да, но это вопрос крайне сложный, конечно, да.
10: Здесь скорее о людях хотелось бы, да, может быть, о...
11: Разумеется,
10: вот,
11: да.
10: О каких-то таких категориях, которые тоже важны.
11: Вот именно поэтому он и сложный, потому что, ну, понимаете, сравнение советского общества и современного общества – это совсем сложные вещи, потому что, ну, давайте даже вспомним, с чего вообще образовался Советский Союз, да? После революции была оккупация немалой территории России, да? Была интервенция, потом была гражданская война. То есть советский народ, когда он формировался, он постоянно боролся за свое существование. Там все было пронизано неким ощущением того, что мы живем в осажденном лагере, что постоянно нам что-то угрожает. Если завтра война, если завтра в поход, если темная сила нагрянет. То есть даже с точки зрения культуры, но это как бы даже, но это самое ключевое, как мы понимаем, кинематограф, даже песни, которые «Как родная меня мать собирала», ну, то есть провожала, то есть, ну, там все было пронизано ощущением того, что у нас есть родина, родина для нас нечто значит, значит очень многое, да, это просто вот как бы то, ради чего мы должны существовать, жить и так далее. И мы ради этого должны на алтарь приносить какие-то жертвы, защищать ее и прочее. Но мы же понимаем, что, к сожалению, в постсоветское время, ну, другой дискурс шел, и с культурой у нас все происходит совсем по-иному. Поэтому вот это ощущение, мне кажется, сложно даже людям, которые в теме, представить себе, как оно было накалено. Но даже давайте посмотрим на кинематограф, даже какой-то, ну, условно говоря, рассчитанный на массы, да, это там фильм «Трактористы», например, советский. Да вообще, в принципе, фильмы 30-х годов, если мы их посмотрим, там, глянем, обратим внимание на какие-то аспекты, там видно, что, вот, во-первых, был какой-то огромный подъем душевный, какое-то ощущение какой-то будущей перспективы, новой жизни. И в то же время было ощущение ответственности за свою родину. Но там еще и были люди, которые помнили гражданскую войну, Первую мировую войну, и вообще те ужасы, которые были, что они получили, к чему они должны стремиться. И, что немало важно, все равно все 30-е годы люди понимали, что рядом что-то зреет. Да? Этот нацизм, он как бы ощутим. Да? Гитлер приходит к власти. Но в той же Германии очень сильна была такая коммунистическая антифашистская среда. Да, там какой-нибудь знаменитый певец Эрнст Буш, который пел знаменитые песни «Марш левой 2-3», «Марш левой 2-3», тот же как бы драматург Бертольд Брехт, который как бы тоже как бы был радикальным таким антифашистом, вынужденный после прихода к власти Гитлера эмигрировать. И там огромное количество этих людей, они были тесно связаны с Советским Союзом. Вот позволю себе небольшое отклонение, да, про того же Буша. Он участвовал в гражданской войне в Испании. После поражения гражданской войны он долгими путями добирался к Германии, был заточен в тюрьму Моабит для политических заключенных. Потом наши войска захватывали Берлин, они его освободили. И он рассказывает замечательную историю, как они вдвоем с каким-то другим немцем идут, их останавливает патруль и говорит, что такие какие-то немцы подозрительные, кто это такие? Приводят кого к офицеру, и он им объясняет, что вы знаете, я Эрнст Буш, ну вот вы, наверное, меня слышали, может быть, нет, вот знаменитый певец. И тут говорит Буш, да, вспоминает, что глаза этого русского офицера теплеют. Он говорит, да, да, я же из вас знаю, я знаю, я был на вашем концерте в Москве, как бы, и начинает как бы напевать его песню, да, и тут пишет Буш, я понял, что я попал к своим людям. То есть там было и понимание того, что вот есть некий единый большой мир коммунистический, да, на который что-то накатывает. А если провести параллель с сегодняшним днем, да...
10: Причем, извините, что перебиваю, да, но тоже 10 лет, да, там, 30-е до войны, и до этого, ну, сравнить с нынешними, даже там, начиная с 2000-го, вот сейчас время-то как... Кажется, что все другое, технологии, общество другое, а время растянуто вот в какую-то длительность, в которой не происходит таких существенных, вот таких накаленных трансформаций, связанных с тем, о чем вы говорите. Да, товаров больше появляется, да, чего-то, как там говорят, стали более лучше одеваться, питаться вкуснее, там, раф есть, в руках у каждого. Но
11: даже смузи.
10: Даже смузи, да. Но каких-то таких вещей, связанных с Родиной, с каким-то образом будущего, скорее что-то создать, куда-то продвинуться, приблизиться. Вот этой энергии ее нет. Хотя вот
11: годы потому что идут. Нет ощущения угрозы. То есть в любом случае в 30-е годы было стойкое ощущение угрозы. Потому что те, кто хоть чуть-чуть следил, да, но они видели, что творится в 30-е годы в Германии. Да, как эти штурмовики ходят, убивают людей, активистов, там, коммунистов, не знаю,
10: профсоюзных работников. В середине 30-х уже начали бежать так, сюда.
11: Конец 20-х, там 30-е.
12: Да. Мы сейчас просто забываем о том, ну, как бы, о том, как это происходило в 30-х годах в Советском Союзе. Там разговор о том, что будет война, ну, это было общее место. Никто, все воспринимали как окончание Первой мировой войны, окончание Первой мировой войны как некое перемирие. Вопрос был о том, кто как успеет подготовиться к следующему конфликту. И все 30-е годы Советский Союз делал огромные усилия, просто предпринимал титанические усилия для того, чтобы каким-то образом нарастающую агрессию вот Германии и все, что Германия вокруг себя собирала, сдержать. Шли на невероятные там соглашения с Францией, там Англией, пытались создать так эти союзы, чтобы сдержать. Везде там пытались там в Лиге наций что-то говорить про то, что нужно сдержать Германию, нужно это останавливать. Представители Советского Союза никогда не молчали. Никогда Советский Союз не молчал в 30-х по поводу нарастающей опасности. И внутри страны об этом точно такой же был разговор. И вот тогда как раз-таки общество готовили на всех этажах, начиная от самого малого возраста и далее к тому, что грядет эта опасность. И видели, откуда она грядет. А мы живем абсолютно в другой ситуации. Сейчас, опять же, если возвращаться к вопросу там, Украины и России, уже в 90-х годах, сразу после того, как распался Советский Союз, на Украине было огромное количество организаций, которые сначала собирались там на чисто частной инициативе в лесу, собирали по 5, по 10 ребят и готовили вот эти вот ядра, они их сплачивали, военная подготовка, идеологическая подготовка, и это все нарастало, и вылилось в то, во что вылилось в современной Украине. Уже в 90-х годах они есть и видео, и все, они собираясь на какие-нибудь вот эти вот слеты в лесу, когда еще не было у них там никаких огромных денежных вложений, вот просто это делалось сначала на коленке. Но были люди, которые хотели возродить бандеровщину, ОУН, неонацизм и все что угодно. И они собирались около костра где-нибудь на этих слетах и говорили о том, как они будут резать москалей уже тогда. И там у них спрашивали, а что вы к войне готовились? Они говорили, да, будет война. Вот как бы они говорили это с жаждой. Мы знаем, что будет война, и мы будем к этому готовиться. Что происходило параллельно у нас? Параллельно у нас на протяжении нескольких десятилетий. Да, представляете, что сейчас, ну как бы, сколько лет там, не знаю, людям, которые родились в конце 80-х, там, в начале 90-х, и всю свою сознательную жизнь прожили в постсоветской России. На протяжении десятилетий объяснялось, что жить надо хорошо. Жить надо, чтобы было комфортно.
11: И не париться,
12: да, самое да.
10: Вот. Нет, не просто, это же все вместе да. было с тем же самым антикоммунизмом.
12: Это само собой.
10: Сталин не готовился к войне.
12: Что идеология плохо, был. Да. Что идеология плохо, что все это ерунда, что там 70 лет кого-то там обманывали, там, что лишь бы не было войны, вот как-то надо комфортнее устроиться и вот в комфорте протянуть как бы свою жизнь. Никакого разговора про империю, никакого разговора про великое будущее и про большие смыслы. Мельчили людей специально. Вот специально мельчили людей на протяжении нескольких десятилетий. И очень большой вопрос теперь, что сделать, чтобы пробудилось большое, я уверен, что оно не убито в русском человеке, спит, но не убито. Если бы было убито, мы бы сейчас не оказывали сопротивления вот этому фашистскому реваншу, мировому, не украинскому, а мировому. Но как это пробудить тотально во всем обществе, это вопрос, конечно, непростой.
13: Соавторы коллективной монографии «Украинство» Федор Кауфман, Константин Чепрасов. Мы продолжим буквально через пару минут.
1: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Реклама.
14: Октябрь. Строй сам. Утепляем, защищаем, готовим дом к зиме. Кровля, утеплитель, гидроизоляция, смеси, отопление, инструмент. Все нужное в одном месте. Специальные цены, сезонные предложения и готовые решения для вашего дома. Строй сам. Строим с теплом. Ждем вас в магазинах и на стройсамвл.ру.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
16: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенные. Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
13: Мы говорим с авторами коллективной монографии «Украинство». Сегодня с нами Федор Кауфман, Константин Чепрасов о происходящем на Украине, о параллелях, исторических параллелях. Давайте продолжим. Константин, да.
11: Вот несколько мостиков можно к современности провести, да, от нацизма. Но надо понимать, что нацизм, он же не возник с приходом Гитлера, да, конечно, или конечно. С публикацией «Майн Кампфа», как бы того же Гитлера, да, по-моему, признанный в экстремистским трудом в нашей стране. Просто в Германии это нацистское мировоззрение и сознание тоже формировалось долгое время. Да? Там было движение Фелькиши, которое, ну, такое, типа, народное движение за возрождение германского духа. Но уже с конца 19 века были труды и фон Листа, и Либенфельса, и других, которые говорили и о арийской расе, и о там рос радикальный антисемитизм, и представление о том, что не арийцы, там какие-нибудь цыгане, евреи, славяне, это все нелюдь, которые тоже, ну, понятно, понятно, что в Австрии как бы был очень серьезный как бы такой немецко-славянский как бы конфликт, да, против там чехов тех же и так далее. Но они в любом случае в народных массах вот это зрело, то есть некая база, некий бульон, из которого это все выросло. Ну а как здесь не провести параллели с сегодняшним днем? С 90-х годов этот бульон потихонечку как бы насыщался и насыщался на Украине, потому что там были те же самые, как бы, условно говоря, низовые движения, которые эту ненависть и свою исключительность, раз, и второе, ненависть к неким субъектам, которые, по их мнению, нелюдь, да, там это постоянно формировалось. И так же, как немецкая нация уже была готова к 30-м годам к тому, чтобы начать зиговать и приветствовать Гитлера, уже десятилетиями подготовки до этого, так же и на Украине, в общем-то, все это было сформировано. Эти процессы, они очень, ну, это игра в долгую. Игра в долгую, это вот как бы мы десятилетиями с 90-х годов, да, смотрели на Украину, думали, ну, такая как бы расслабленная какая-то вся коррупционная такая кайфующая страна, которая все мечтает о том, как бы свалить в Европу и так далее.
13: На трубах
11: сидит. А потом бах, и все, да. Ну, я не знаю, вот в 13-м году кто-нибудь мог бы представить, что будет твориться в центре Киева? Или что с штурмовиков будут бомбить центр Луганска, да, и там женщинам, которые работают в этой администрации, будут ноги просто отрывать, да,
12: этих бомбежек. Константин, да, более того, даже как когда произошел Майдан и начались вот эти налеты нацбатов на восток Украины, все равно еще как-то уже начали по чуть-чуть говорить, ну да, там это не нацисты, но все равно это воспринималось очень долго как, ну, некие такие банды крупные там, которых тот олигарх, этот олигарх украинский проплатил там что-то, какие-то войны. По-серьезному до 22 года никто не верил, что может быть крупный военный конфликт Украины и России. Все говорили, ну что, они рыпнутся, мы их сразу раздавим. Но об этом говорили непрестанно. Говорили, что ну, там этого не может быть. Дня, да. Что все это быстро как бы закончится. Никакая, они не смогут ничего делать. Мы уже больше, чем Великую Отечественную войну вот в этом всем живем. И я еще к этому что хочу сказать. Вот как было такое наивное восприятие Украины, а там формировал субъект очень долгое время и накачивался оружием. Там вот, допустим, перед февралем 22 года, что происходило в течение нескольких месяцев, об этом иногда забывают. Самолеты Запада бесконечно шли с вооружением. Через Прибалтику постоянно шли грузы по воде. Там в Прибалтику приходили военные грузы. Там напичкивалось это оружием. Бесконечно задают вопрос, а почему вдруг Россия начала какие-то действия? Не Россия, там прекрасно было видно, что происходит. Там такая была концентрация вооружения, настраивания на войну, что никакого выхода у России просто больше и не было.
11: У нас просто есть, ну, скажем так, друзья и знакомые, товарищи, которые в том числе с 2014 года воюют в Донбассе. Они говорят, что была Авдеевка, где был ударный кулак украинцев. И они честно признают, что вот Авдеевка, как они говорят, да, это просто нож у горла Донецка. Вот там все так построено, да, что вот они говорят, если бы танковые колонны украинцев двинулись на Донецк, они бы прошли насквозь его, и там бы не было вообще вариантов. Они бы до границы России дошли легко, потому что, ну, слишком сильная была у них группировка. Поэтому вопрос, зачем мы в 22-м начали, а просто не было бы никого Донбасса.
12: Там ситуация
11: был бы геноцид,
12: была бы другая уже.
11: Был бы геноцид и море крови. Но это все, кто хоть чуть-чуть к этому как бы причастен, понимают, да, что Украина, она готовилась к этому. Вот она уже последний рывок, да, она этот нож занесла и уже готова была дернуть руку и перерезать горло как бы ненавистным им донецким.
12: Просто хочу еще к этому добавить, что вообще никакие угрозы сегодняшние для России не могут быть мелкими. Вот очень много смеются про Прибалтику. Типа, ну что там, этих прибалтов в трех республиках меньше людей там, чем в Москве. А все выглядит не так. Все выглядит не так. Это всего лишь линия Большого Балтийского бассейна. И вот все время есть неверие вот в нашей полумирной жизни, не веря, что может еще где-то загореться, и загореться так, что мы это не остановим, и загореться так, что придется отвечать годами и очень тяжело. Эти очаги будут загораться по периметру России, там, не знаю, начиная с Балтики, заканчивая там где-нибудь уже у восточных наших пределов.
13: На Балтику уже включилась?
12: Да, ну, включилась еще как, да, вот мы же, да, она уже летят беспилотники, но будет все серьезней. там будут стоять корпуса немецкие, какие угодно. Через Швецию будет перекидываться любое оружие, в Финляндию будут завозить там оружие достаточно серьезное, а может быть и ядерное. Но это будет происходить не только там. Поэтому нам вот этот опыт как бы наивного и несколько высокомерного отношения к тому, что там как бы происходило на Украине, нужно учесть для того, чтобы вообще просто выживать и сохранять территориальную целостность. Сохраняя ее, уже можно будет что-то строить на территории России.
11: То есть если мы остаемся в парадигме, которая сформировалась в 90-е годы, которая, ну, у нас же это в официальном как бы текстах закреплено, да, что Россия стала частью мирового сообщества, но она до этого не была частью мирового сообщества, что в ООН не состояла и так далее. То есть, по сути, у нас даже в Конституции это как бы закрепляется так или иначе, да, но говорится-то, что мы вроде бы как стали частью западного сообщества, мирового сообщества, наконец-то нас приняли, и мы в этой парадигме-то и существовали, поэтому к вопросу о том, а что у нас сейчас происходит с сознанием, ну, у нас, по-моему, вот мое субъективное мнение, да, а ничего не изменилось. Мы, в принципе, также существуем в этой парадигме, что, ну, сейчас чуть-чуть поссоримся, да, ну, милые бронятся, только тешатся. Но рано или поздно придет замирение, и...
10: Не, но ну, говорится, что на смену дальше этим политикам придут, да, в Европе другие, потому что с этими...
11: Придут другие. Другие 100% придут.
10: Но говорится не про этих других, да, а как раз, что избиратель не понравится, что происходит, что он замерзает, газа нет, там некомфортно, потому он выберет... правильных.
11: Можно только сказать, что в Веймарской Германии очень было плохо, да, и зарплата

0: Хотел бы, да, так она сейчас в парламенте,
1: извините. Так ее приводят как позитивный пример, в отличие от действующей.
2: Да, но только там же все делается, это всегда все делается очень хитро. Там, конечно, ну как бы в политику, в большую политику выходят люди, партия ЭДГ просто неоднородна, с более такие, как бы, ну как бы, которых можно принять.
0: Ну там на поверхности, да, прагматики,
2: да,
0: такие.
2: Да, прагматики. Да, а там есть правое крыло, и все, это мы прекрасно знаем о том, что происходит там на закрытых каких-нибудь собраниях вот этих вот представителей правого крыла, что они говорят, что они пишут в соцсетях, потому что эти вещи достаточно открыты, и сдержать это очень тяжело. Зигование, свастики, Гитлер. Ну, там это просто все сплошь и рядом.
1: Сделаем это... Германию великой.
2: Ну, конечно, но это происходит абсолютно везде, там, я не знаю, начиная от какой-нибудь Испании и Италии, да, Южной Европы, заканчивая там Швеции. Ну, просто везде. И партии, и в парламенте. А у них есть правые крылья. А есть еще, это всегда очень интересно происходит, есть партия, а есть еще какая-нибудь общественная организация, которая существует вокруг этой партии, молодежная и немолодежная. И вот там уже происходит все откровенно. Но так как это общественная организация, политическая партия всегда может сказать: ребят, мы не знаем, кто это такие. Это вот просто какие-то фанатики. Мы с ними себя не ассоциируем. Вот. И... Здесь нужно еще о чем сказать, о том, что, а что происходит глобально? Глобально нарастает кризис. Вот со всем еще вот этим вот процессом, который происходит на Ближнем Востоке, конечно же, это будет усугублять кризис, как какой угодно. Топливный кризис, да, там экономический кризис, он будет нарастать, он уже нарастает. То, что происходит на Украине, разве не привело к неким экономическим проблемам на Западе? Привело. Это все бьет по как бы жизни, по уровню жизни обычных людей. Все это кризис.
1: Перелеты сворачиваются.
2: Да, да, отдых, да. Это все, да. Кризис, весь этот будет нарастать, он будет нарастать везде. А когда возникает кризис, конечно же, нужна сильная рука, нужен человек, субъект, который придет и скажет: ребят, сейчас мы наведем порядок и своих защитим. И так возникали все диктаторские режимы. Своих защитим. Приходит человек, который говорит: я буду защищать немцев, я буду защищать хорватов, я там буду защищать итальянцев. Вот мы, нам нужно держаться вместе, потому что настали сложные как бы времена. Мы это проходили в 20-30-х годах прошлого века. И сейчас этот процесс на наших глазах тоже как бы идет именно в ту сторону. И все правые движения, в том числе и АДГ, находятся уже несколько лет как бы в траектории роста, если мы говорим о влиянии на избирателя.
1: Это соавторы коллективной монографии «Украинство». Сегодня с нами Константин Чепрасов, Федор Кауфман. Мы продолжим сразу после новостей.
3: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Олег Макаренко о возможных причинах вывода американских войск из Ирака.
5: Самое интересное заключается в том, что американцы убирают оттуда войска ввиду того, что они слишком сильно уязвимы перед иранскими ударами. Эта уязвимость влияет на американскую повестку дня. Когда наносятся удары по американским базам, когда американские военнослужащие погибают, тут же возникают вопросы в Конгрессе и на внутреннем политическом поле Соединенных Штатов. А если возникают вопросы, то Трамп выглядит в этом случае не очень хорошо. Его и так обвиняют в том, что с Ираном война явно, серьезно непопулярна. Она дестабилизирует как энергетику практически на всем земном шаре, так и в регионе, возможность их продавать, энергоресурсы. Я думаю, что здесь это вынужденная мера, вынужденная мера для того, чтобы показать, что я вывожу, и чтобы удары не наносились, и чтобы американские военнослужащие не гибли. И ограничивать контингент – это вынужденная мера Дональда Трампа в нынешней политической ситуации противостояния с Ираном.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 97.

0: 7.02. Нам не хватает именно вашего мнения. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Двухлетний ребенок ранен из-за атаки ВСУ по Белгородской области. Он госпитализирован, сообщили в оперативном штабе региона. Кроме того, повреждены остекление и кровля двух социальных объектов.
0: О топливе.
1: Россия может вернуться к экспорту бензина, когда ситуация на внутреннем рынке стабилизируется. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на пленарном заседании Совета Федерации. По словам зампреда, сейчас, частично уже используя стимулирующие меры, компании обеспечивают завоз импортных нефтепродуктов. Как только рынок сбалансируется, люди будут пользоваться только своими, и страна вернется к экспорту бензина. Запрет на экспорт дизельного топлива для производителей действует до конца октября.
0: О политике.
1: Политика ЕС и НАТО по продолжению конфликта на Украине ущербна и не приводит к миру, заявил сооснователь итальянской демократической партии Гоффредо Беттини. Политик отметил, в Европе так и не поняли, что допускать НАТО к границам России – это ошибка. В ЕС не обращали внимания на зачастую драматические условия жизни русскоязычного населения в Донбассе. Беттини подчеркнул, что политикой победы над великой державой Европа поставила под угрозу собственные столицы. А участвовать в мире в мирном процессе не может, пока не будет распущена так называемая коалиция желающих.
0: Об образовании.
1: В Рособорнадзоре заявили об увеличении числа заданий по двум предметам ЕГЭ. На одно больше станет на экзамене по истории и профильной математике. Это не повлияет на сложность и продолжительность испытаний, сообщили в ведомстве. Там пояснили, что в некоторых случаях одно объемное задание с развернутым ответом просто разделили на два более простых, которые требуют краткого ответа без долгих рассуждений. На выполнение экзамена по профильной математике школьникам по-прежнему отводится 3 часа 55 минут, а на историю ровно 3,5 часа.
0: О людях.
1: В коммуне Аркьё под Парижем прошло прощание с Мариной Влади в узком семейном кругу. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили друзья семьи. Жене Владимира Высоцкого было 88 лет. Она скончалась после продолжительной болезни. В 2012 году Влади была награждена медалью Пушкина за большой вклад в развитие культурных связей с Россией, а также сохранение русского языка и культуры за рубежом. В последний раз артистка приезжала в страну в 2017 году.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юаня 12 рублей 43 копейки.
0: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 11, ожидается дождь, в Петербурге 9, выше нуля, пасмурно.
0: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
2: Мы продолжаем наш большой разговор о денацификации Украины. Сегодня с нами соавторы коллективной монографии «Украинство» Федор Кауфман, Константин Чепрасов. Давайте продолжим.
3: Добавлю немножко про Германию. Это громкий был скандал какое-то время назад, когда группа спецназовцев бундесверовских проводила некий капустник. И, значит, туда пригласили некую барышню, как это принято говорить, пониженной социальной ответственности. Да? И вот барышня, тем не менее, оказалась сознательной, донесла в полицию о том, что эти спецназовцы, выпив шнапса, начали кидать зиги, кричать там «Хайль» известно что. И, в общем, она оказалась в ужасе. Но здесь понятно, да, что Германия, униженная американцами, она будет искать силы. Куда за силы? Силой, с точки зрения идеологии и вот какого-то, ну, условно говоря, да, вот этих нематериальных активов, куда они могут обратиться, да?
4: Путь простроен.
3: А самое главное, это же не закончилось в 45-м, да? Еще плодоносить способно чрево вынашившее гада. Да. В Германии это строилось. Эти все оккультные нацистские группы, они там существовали. Ну, извините, а кто Бундесвер строил, да? Ну, в общем-то, генералы вермахта. А кто,
4: как Людендорф,
3: бы, разведку немецкую строил. То есть в этом смысле АДГ сейчас интересно тем, что это то, что 20 лет назад и кричали: фашисты, фашисты, фашисты, ни в коем случае даже не упоминайте о них, а сейчас они в парламенте. Так это вопрос, кто сейчас в парламенте, да, а кто придет к власти, как бы завтра понятно, потому что, ну, там, армия и так далее, с одной стороны, там формируется, тоже достаточно давно была новость, что там сформируют подразделения из представителей ЛГБТ, ну, чтобы толерантная армия была, да.
2: Запрещенное, ну, тоже в России.
3: Запрещенное движение, экстремистское движение в Российской Федерации, да. Но мы же понимаем, что реальная армия, она будет как бы формироваться другими людьми. И что здесь важно с точки зрения Украины? Украинцы прекрасно понимают эту ситуацию. И они уже откровенно говорят, что мы вот здесь воюем за наше будущее общеевропейское. Разумеется, в рамках как бы некого нового рейха, да.
4: Общефашистское.
3: И они говорят, да, что мы здесь воюем с москалями, а эти европейцы нам еще и денег не хотят давать. Ну, во-первых, как бы мы здесь уже на передовой вот этой идеологической борьбы, а во-вторых, ну, они прекрасно как бы осознают, что рано или поздно они с этой Европой найдут диалог, да, они просто откровенно понимают, что они, ну, такая первая весточка, да, того процесса, который идет. Но там все это отработано, все механизмы, а уж, ну, в книге «Украинство», да, очень и в цикле видео показано, как именно простраиваются связи между общественными организациями, да, то есть как бы как фашизируется Европа, тут из песни слов тоже не выкинешь. То, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, как себя сейчас ведет Израиль, ну, это, понимаете, такая карта в руки вот этим нацистским группам, потому что все равно в Германии много существовало лет такая родовая травма в связи с Холокостом, и там в рамках денацификации это сформировали, но вот у меня такое ощущение, что эта травма уже как бы отпадает, потому что они скажут: а вы посмотрите, вот что там происходит, да, как они относятся к палестинцам, к арабам, что они заявляют, а это же тоже не какие-то группы там.
2: Плох ли был Холокост?
3: Ну да, в правительстве Израиля сейчас есть такие как бы люди, как Итамар Бен-Гвир или там Бесалель Смотрич, которые просто являются радикальными, ну, сами израильтяне их называют фашистами, да, это радикальные ультрарелигиозные как бы представители ультрарелигиозных групп, которые, ну, арабов за людей не считают. И в рамках такой риторики, понимаете, весь мир движется к чему-то очень как бы нехорошему, а мы в этой связи даже непонятно что. С одной стороны, пресс-секретарь президента говорит, что у нас война с Западом, да.
2: Ну, не только он, все, и Лавров говорит, все, что мы, кстати, впервые, да, подчеркивается, что тогда еще какие-то союзники были, а сейчас мы вообще совсем за коалиционным Западом и Соединенными Штатами, и со всеми странами
4: Европы. И это очень позитивно, что стали об этом говорить. Это очень позитивно.
2: Чего делать будем? Я вот к чему толкаю-то? Да, мы ведем специальную военную операцию Украины, но по ту сторону в Европе это все набирает обороты и каким-то образом соединяется, пока невидимыми, но на уровне заявлений мы видим Израиль, Соединенные Штаты, Украина. Все на одном языке говорят. Вообще, ты включаешь, ты не понимаешь, кого ты сегодня слушаешь. Остальные все молчат. Мы только говорим, что вы все вообще оборзели, что ли, вообще, что в мире происходит. Китай молчит. Да,
3: Китай
2: Индия молчит.
3: Это их политика.
2: Все молчат. Ну, Китай, может быть, готовится к тому, что и по его душу придут, да, там вооружается, наверное. Но, тем не менее, пока вот мы на передовой. И как выстаивать будем, как, вот, как все это преодолевать? Чем отражать все это будем? Поколения сменяются, подрастают следующие поколения. На чем они подрастают? На какой атмосфере? Есть ли у них понимание, с чем им придется сталкиваться, с чем противостоять? И как они это будут делать?
3: Ну, тут что? На многих уровнях, на разных уровнях, да, есть множество проблем. Во-первых, если перекидываем мосты с Великой Отечественной войной, да, но в 30-е годы высшим руководством, да, Сталину было сказано, мы отстали от передовых стран Запада на 50-100 лет. И если бы это не было сказано в 30-е годы, если бы не было несколько пятилеток, как бы колоссальными усилиями всей нации, которые проводились, да, если бы не было этой промышленной базы к 40-м годам, и то не успели многие вещи сделать, да, к сожалению. Но многое, тем не менее, сделали. И если бы этого не было, то, ну, извините, германские танковые группы, ну, они бы как прошли там Минск, да, Белосток и так далее, они бы так и Москву бы обошли без проблем, почему нет? Поэтому на этом уровне, ну, у нас же даже этого нет, некой констатации, что вот мы ведем войну с Западом. А мы в какой кондиции?
2: Не, ну мы же слышим, что там нет денег, что, значит, они много тратят на нефть с газом, долго они не протянут, оружия нет, ничего нет, украинцы заканчиваются. Как, такая какая-то аргументация ведь звучит, что они поймут, наконец, что им же самим хуже.
3: Не знаю, мне кажется, если это коллективный Запад против нас воюет, ну, давайте просто вспомним, что нас, ну, там, под 150 миллионов человек, предположим, да, наверное, чуть поменьше, а их-то сотни миллионов, да, ну, коллективный Запад, это под, что, это Евросоюз, да? США, но это там сколько, там, 700-800 миллионов человек. Просто с точки зрения вот пересчета этого, да, там колоссально, ну, мы себе, наверное, слабо представляем, какая это колоссальная по сравнению с нами мощь, и от этого стоит ужаснуться, да, это во-первых, а во-вторых, ну, да, как бы хаос-то этот идет, но, в принципе, об этом тоже много говорилось, да, что они этот хаос будут использовать так, чтобы уничтожать этот мир, и как бы этот хаос по нашу душу, и, ну, в США-то будет более-менее все нормально по сравнению с тем, что будет происходить на Ближнем Востоке, в Средней Азии и так далее. В любом случае видим, что вот наши ближайшие соседи, те же украинцы, они готовятся к войне, они откровенно говорят, спикеры, председатели комитетов Верховной Рады говорят, что нам нужно готовиться к войне минимум на 50 лет. Вот ближайшие 50 лет это будет эпоха войны, и мы должны выстраивать все общество, все социальные структуры, государство под это. Может, они не правы, да, но тут вопрос все равно. Общество должно, ну, что-то, как бы, диалог власти и общества, да, в демократической стране, что предполагает? Он предполагает, ну, какой-то общественный договор. И как минимум здесь нужен какой-то откровенный диалог с обществом, да, потому что сейчас... Ну, такое ощущение, что говорится, да, действительно, что, ну, вот сейчас там перебесятся, да, чуть-чуть, и, в принципе, заживем так же, как заживем. Так мы уже не заживем. Уже эта реальность изменилась. Это уже совершенно иное. Уже, ну, даже уже когда началось СВО, это уже другая ситуация. И, в конце концов, давайте, ну, тоже признаем, что население и наши сограждане будут по-другому ждать некой честности со стороны власти. Просто потому, что люди, которые уходят на СВО, они возвращаются по ранению, их списывают, у них есть отцы, матери, дети, там, сестры, братья, друзья и так далее. Но это все группы, которые к этому начинаются, ну, становятся причастными, да, к этому процессу. Они воочию это видят, они общаются там, как бы видят эти нацистские морды, которые как бы общаются, как бы с которыми они там, да, встречаются, с пленными и так далее. То есть, ну, с этим эти люди попросят какой-то, ну, ответ. Да, а за что я воевал, как бы, а что ждет моего, как бы, меня в будущем, да, что моих детей ждет и так далее. И, ну, уже же невозможно на предыдущих каких-то понятиях существовать, да, что вот, а мы будем ездить в Европу, как бы отдыхать в Египте и, в принципе, вести такую нормальную, простую, человеческую, как бы, жизнь, да, какая-то, ну,
2: судя
3: же другая
2: по тенденциям,
3: жизнь.
2: Летать, видимо, скоро действительно по заветам, да, швабы или не швабы, но летать скоро особо никто не будет.
4: Есть,
2: да?
4: Еще более простые вещи, просто очевидные факты, но вся Европа застраивается военным производством. Просто абсолютно вся. Даты сдачи военных объектов, которые, в число которых входят не только военные заводы, а и инфраструктурные объекты, это мосты и дороги. А мы всегда, ну, как бы понимаем, зачем, как бы отстраивают мосты и дороги. Сдача вот этих крупных объектов – это 28-29-30 год. Есть крупные планы, которые реализуются последовательно. Эти планы говорят только об одном – весь Запад готовится к войне.
2: Они вот прямо же говорят об этом.
4: Да, они говорят об этом, но одно дело, что болтают политики. Политики болтают, могут болтать то или другое. Другой вопрос, куда идут деньги? Не будут люди вкладывать деньги просто для того, чтобы построить там военный завод и так далее. А строится-то все там просто на всех площадях. Полигоны, заводы, аэродромы, там все что угодно. Вот, есть такие факты. Всегда, ну как бы, ну нельзя же закрывать глаза на последовательность действий наших врагов. Все, что происходило с Украиной долгие годы, происходило последовательно. Последовательное наращивание антирусской риторики, это последовательная милитаризация, это последовательная радикализация. То же самое происходило в Прибалтике. Это все идет одно за одним к единственной цели, к уничтожению, не выстраивание новых отношений с Россией, а уничтожение России. Чтобы там была конфедерация, там что-то еще, но исторической России, по мнению тех, кто милитаризирует Запад и нацифицирует его политическую сферу, вот исторической России быть не должно. Это их сугубое мнение. Если там остались какие-то небольшие островки политикума, который говорит, ну давайте все-таки каким-то образом дружить с Россией, то это уже исчезающие островки. Все остальное, ну как бы понимает, что нужно обсуждать, а что будет после того, как типа с Россией разделаться. Вот мы должны принять это каким-то образом в голову. Как бы это факты, это просто упрямые факты даже, а не какая-то идеология. Вот просто посмотреть на темпы и траектории развития оборонной промышленности Запада и военной инфраструктуры.
2: Соавтор коллективной монографии «Украинство» Константин Чепрасов, Федор Кауфман. Продолжим еще буквально через пару минут.
0: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
5: Радио. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
7: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Согласно книге, Глеб Жеглов был 25-летним комсомольцем, сыгравший его в фильме «Владимир Высоцкий» на 16 лет старше. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск». Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
2: И еще одна часть нашего разговора о денацификации Украины, о том, что происходит сегодня на Украине и вокруг нее, с Федором Кауфманом и Константином Чепрасовым.
4: А что, кстати, с Украиной? Вот мы касались вопроса, закончатся люди, не закончатся. Это какие-то перспективы задает?
3: Да, здесь вопрос в том, что мы считаем под этим «закончится». То есть, разумеется, население России и Украины несопоставимо, потому что до всех этих процессов иммиграции и так далее из Украины население Украины составляло 1 042 000. Сейчас их там то ли 25, то ли 20, то ли 30, ну, предположим, какую-то среднюю цифру можно взять в 25, да. Во-первых, сейчас там уже большая армия. То, что мы говорили уже ранее, да, что там есть это самое СЗЧ, то есть люди, которые дезертиры, которые вернутся в армию, куда им? Границы закрыты, напоминаю, Украины, там бежать некуда. Но самое главное, там есть еще резерв. И это даже не женщины, не подростки, хотя они их тоже готовят. Сами как бы украинские различные структуры, да, они насчитывают примерно еще резерв в 4-5 миллионов мужчин. Это даже не касаясь тех, кто... Ну, а 18-25, да, то есть та категория, которая еще не подходит под мобилизацию. А их там, насколько мне помнится, опять же, это есть такое издание украинское, «Громадське телебачення», да, вот они как бы с отсылкой на социологов украинских какое-то время назад подсчитали, да, что вот этих 18-25 людей, их около 700 тысяч, там чуть больше. Но сюда даже еще и не включаются люди, которые имеют какие-то бронь, отсрочки и так далее, да. А мы понимаем, что, ну, зачем нужна бронь, отсрочка и вот подобные вещи для воюющей страны, да. Нужна для того, чтобы функционировала экономика. Но на Украине нет своей экономики. Она уже давным-давно существует на прямых поставках Запада. Поэтому, ну, сегодня там функционируют какие-то заводы, а завтра они не будут функционировать, и все будут завозить из Польши, там, из других стран. Это на них никак не отразится. Им все равно все обеспечат. И в этой связи самый важный фактор – это наличие высокомотивированного пехотинца, высокомотивированного бойца на земле. И они это делают. А у них есть резерв, и опять же, это миллионы людей. У них есть эти самые группы людей 18-25, которых они сейчас пока только на добровольных контрактах привлекают. Но, вот, кстати говоря, вот эти нацистские подразделения, они очень активно это делают, и туда-то как раз молодежь идет. Ну, понятно, откуда она идет. Она идет из уже подготовленных как бы структур, да, бандеровских. У них же есть еще и совсем молодежь, школьники, ну, опять же, из песни слов не выкинешь. Потери украинцев огромные, они сами это признают. Но что это означает с точки зрения социальной? Это означает, что сейчас там существует немало там подростков, у которых есть погибшие там братья, отцы, какие-нибудь дяди, просто друзья, знакомые и так далее. То есть у них уже есть и личные как бы мотивы идти мстить. Как бы. Там уже нация в этой связи, она как бы все сильнее и сильнее, и ее будет все проще и проще с каждым годом на это настраивать. Наверное, там будет усталость как бы от войны. Но поскольку крышует, грубо говоря, украинский режим, коллективный Запад, то он даст там устроить самый как бы радикальный террор нацистский, самый радикальный тоталитарный режим, который как бы можно сделать, да, поэтому всех негласных сразу же просто будут там ликвидировать, я не знаю, сажать и так далее. То есть там нет такого варианта, что какие-то группы населения вдруг возмутятся и там устроят какой-то переворот, я не знаю.
4: Лишь бы продолжалась война с Россией. Вот, это самая главная цель Запада. Вот там должна сохраняться точка напряжения, там должна идти война, а где-то будут организовываться другие точки напряжения, а одновременно будет идти попытка раскачать все изнутри. И когда это войдет в определенный резонанс, тогда будут наноситься еще дополнительные удары, политические, экономические. Все это будет нарастать, потому что, ну, мы же видим, что это нарастает. Давайте просто, опять же, иногда необходимо просто взглянуть на, там, не знаю, там, пару десятилетий или на десятилетия, и чтобы как бы перечислить какие-то упрямые факты, да? Ну и вот, пожалуйста, давайте начнем там с какого-нибудь там, не знаю, там, 11-го года, да, когда у нас тут были попытки сначала внутри раскачать, не получилось, потом качнули Украину, Украина рванула, нечто происходит сейчас на Ближнем Востоке, летят дроны через Прибалтику, Финляндия, Швеция вошли в НАТО, к этому времени баз в Финляндии, в Швеции, во всей Прибалтике американских стало во много раз больше. Все говорят о том, что эти люди, эти нелюди там делят как по любым там каким-то национальным, религиозным или каким-то признакам на людей и нелюдей. Зигуют уже все, просто кому не лень, но мы живем в другом мире. Мы живем в другом мире, и к этому нужно относиться серьезно, а не просто к тому, что кто-то там сходит с ума, а кто-то не сходит с ума. Есть проекты, проекты переустройства мира. В любом практически из этих проектов России нет места. Вопрос, какой проект у России, будущего России, то и как бы будет это будущее. А просто жить, просто быть частью какого-то Запада, во-первых, это не проект, а во-вторых, этого уже не будет.
8: Какое слово у России, помимо противостояния нацизму, помимо такого противостояния на земле, вот проект, да, вы говорите, Фёдор, какой-то сегодня мы как будто бы выжидаем, или у нас нет вот этого слова, или мы как-то попробуем формулировать, подбирать что-то, но какой-то вот флаг мы должны свой поднять, конечно, антинацистский, конечно, флаг, под которым могут собраться все, кто не разделяет античеловеческие подходы, явленные сегодня нами отовсюду просто мы видим.
4: Но это, конечно же, вопрос прежде всего о человеке, да? Понимаете, когда вот этот вот весь нацистский и неонацистский дискурс, он, с одной стороны, говорит, что есть люди и есть нелюди, да, то есть уже делят людей, с одной стороны. С другой стороны, они из себя на самом деле воспитывают зверя. Они, это тоже не человек. В фашистском проекте, в любом фашистском проекте человека нету. есть только звери более слабые и менее слабые. Вот и все. То есть слабый и сильный. Там не про человека вообще. Если мы говорим о чем-то коренном русском, да, есть всегда какая-то мысль о человеке, о важности человека, о важности его внутреннего содержания и о том, что этим ценным содержанием может обладать каждый. Каждый. И проект, и слово, о котором вы говорите, Игорь, наверное, должно быть сказано на эту тему, о том, что нужно спасать человеческое, нужно спасать человека, и нужно говорить и говорить о том, что человек важен. Не функция, не деньги, а человек с его внутренним содержанием. И каждый человек является ценностью.
3: Да и я добавлю то, что по поводу знамени и флага, которое необходимо. Ну, во-первых, мы уже видим в ходе СВО, что эти флаги и знамена люди сами поднимают, да. И, в общем-то, самый распространенный флаг. И вот логично, как можно бороться с нацизмом, да. Это, разумеется, Знамя Победы и как бы советский флаг. Рядом там существует и имперский флаг, флаг Российской империи, да. Поэтому там разные группы патриотов, как бы русских, да, существуют и воюют. Но мне кажется, как бы есть в любом случае некая главная рамка, что вот есть Россия, как бы, и судьба России, да, и это всегда была империя, которая распространилась на огромные территории, соединила в себе очень разные, как бы, народы с очень разными какими-то религиозными, культурными и прочими вещами, да, но эти народы почему-то решили связать свою судьбу в единую судьбу, в судьбу России. Но мы же, тем не менее, тоже помним, что и говорилось в 90-е годы, берите суверенитета сколько хотите, и были там очень такие сепаратистские тенденции в разных регионах. Были даже некие националисты, очень смешные, да, которые, так называемые националисты-уменьшители, которые говорили, тем не менее, ну, зачем нам это имперское бремя, зачем? Давайте будет маленькое, хорошее, там, я не знаю, европейское государство, как Бельгия или даже лучше, как Люксембург, и будем хорошо жить, в туалетах будет хорошо пахнуть, дорожки будут вымощены и так далее. В любом случае, вот это все муссировалось в течение десятилетий. Но мы же какую-то точку под этим не подвели, да, не сказали, что это было забытие, это было какое-то наваждение. Вот теперь мы от этого уходим. И здесь даже не вопрос того, что давайте срочно примем какую-то государственную идеологию, обязательно сделаем каких-нибудь государственных цензоров, обязательно сделаем каких-нибудь идеологов, которые теперь будут нас учить, да. Учить будут кто? Ну, как бы люди, которые до этого что-то другое говорили, да, прямо противоположное. К сожалению, мы это видели, ну, есть так же, как блеск Советского Союза, есть, к сожалению, и обратная сторона медали, да, мы видели, как КПСС разваливалась, да, там были миллионы людей, и они предали все свои идеалы, поэтому вопрос идеала здесь, ну, некого начала, которому люди готовы, как бы, служить и класть на это, там, свою судьбу, связывать с этими идеалами свою судьбу, и явным образом оно немыслимо без какого-то синтеза того, что у нас уже было, да, и это вопрос все равно, что без комплекса идей мы не можем существовать. Но явным образом это уже не будут идеи дружбы с Западом. Но оно невозможно. Там нет этого желания. То есть мы в целом, если мы принимаем решение, что мы строим как бы нечто как бы в рамках своей судьбы, да, то есть эту самую как бы новую Россию, то вопрос тогда в том, что мы рассчитываем на себя, и мы перестраиваем вообще весь контур как бы наш и политический и так далее. А дальше уже вопрос про общество, что мы с обществом, на каком языке и о чем мы будем с ним говорить.
2: Соавтор коллективной монографии «Украинство» Константин Чепрасов, Федор Кауфман. Мы говорим о денацификации Украины, а за Украиной Европа, весь блок НАТО и, в общем, огромное количество людей, военных, проблемы всего, что нависает и что требует своего ответа. Спасибо, до встречи.
4: До свидания.
3: До свидания.
9: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
10: Все-таки мучительно больно смотреть на то, как седовласый, Сергей Шнуров пытаются угнаться за молодежными трендами. Вот и на этот раз лидер Ленинграда сел в лужу. Спустя полгода после того, как весь молодой свет досмеялся над мемом «6-7», Сергей Владимирович решил вставить свои 5 заржавевших копеек в эту устаревшую шутку. В результате мучительных потуг на свет появилось недоразумение под названием 6/7 причин. 6-7 причин. Ну и группа «Ленинград» должна же как-то прозвучать, в конце концов. Итак, «Ленинград» 6-7 причин.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Здание территориальной избирательной комиссии в Запорожской области повреждено после артиллерийского обстрела, сообщили в Центральной избирательной комиссии России. Там отметили, что пострадавших нет, поскольку сотрудников перевели на удаленную работу, однако полностью уничтожены оборудование и оргтехника.
0: Об учениях.
1: В России завершилась активная фаза учений ОДКБ. Об этом сообщили в Минобороны. Как уточнили в ведомстве, слаженные действия продемонстрировали на полигоне Чебаркульский, который сегодня посетил Владимир Путин. Президент положительно оценил результаты маневров, отметив, что общение военных из разных стран важно, оно укрепляет доверие между государствами. Бойцы отработали навыки ведения разведки и уничтожения передовых позиций противника. Особенность маневров – широкое применение разнотипных беспилотников и робототехнических комплексов, а также отработка практических действий войск с учетом опыта проведения СВО. Как заявил генсек организации Таалатбек Масадыков, обстановка в зоне ответственности ОДКБ обостряется, повышается конфликтный потенциал в ее приграничных районах, и на фоне растущих угроз росту боевого потенциала организация уделяется особое внимание.
0: О налогах.
1: Пункты выдачи заказов маркетплейсов будут облагаться налогом на имущество, исходя из кадастровой стоимости. Такое нововведение появится, если будут приняты поправки в налоговый кодекс. Речь идет о пунктах приема и выдачи заказов, объектах логистической инфраструктуры, оператора посреднической цифровой платформы. Согласно закону о платформенной экономике, это пункты, где принимают, хранят и выдают товары, заказанные на маркетплейсе. При этом владельцем может быть площадка или партнер, который держит ПВЗ. Сейчас налогом по кадастровой стоимости облагаются торговые и деловые центры, а также помещения под офисы, магазины, общепит и бытовое обслуживание.
0: О погоде.
1: В ряде регионов России в выходные ожидаются ночные заморозки, рассказали в гидрометцентре. Ночью температура может опуститься до минус 4 градусов в Волгоградской, Запорожской, Ростовской, Астраханской областях, ДНР, ЛНР, Краснодарском и Ставропольском краях, Калмыкии и Карачаево-Черкесии. Кроме того, на севере Красноярского края, в Якутии, Пермском крае, а также в Свердловской, Челябинской и Курганской областях может выпасть снег.
0: О валютах.
1: Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юань 12 рублей 43 копейки. Сейчас в Москве плюс 12 без осадков, в Петербурге 10 выше нуля, пасмурно.
0: Что будет? Честный взгляд на 2 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Здравствуйте, друзья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Привет, Отечество, привет, семья, все. Сегодня пятница, развратница, не суббота. По субботам у нас что? Правильно, свадьбы обычно. Но по субботам я не работаю. Соответственно, спросить вас не могу. А вот сегодня считаю, что удобный момент. Значит, считаете ли вы, что свадьба – это ненужная трата денег? Что это пережиток? Нафиг нужны эти свадьбы проводить? Торжества, я имею в виду, конечно, торжественную часть, огромные мероприятия, ресторан, куча гостей, подарки, ну и нервы, разумеется. В общем, считаете или не считаете, что свадьба – это ненужная трата денег? Звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Почему? Спрашиваю. Ну, было несколько опросов. Один из опросов устраивал ювелирный холдинг, не будем его называть. Пусть деньги несут. Ну и сервис знакомств «Мамба». Значит, большинство граждан склоняются к более скромным вариантам проведения торжества. И сейчас дам конкретику. 53% мужчин, 45% опрошенных женщин. считают свадьбу переоцененным событием. Вот как-то так, друзья. Но я подробности дам уже, когда начнем общение непосредственно. В принципе, я так понимаю, тему вы поняли. Звоните, пожалуйста, делитесь своими соображениями. Свадьба как большое мероприятие нужна или можно просто скромно расписаться, так тихо с родственниками посидеть. Ну и все, собственно. Да? Что там еще? Остальные деньги потратить не на ресторан, не на гостей, а на какое-то важное лично для вас событие. Может быть, какую-то поездку, свадебное путешествие. Ну, или на покупку квартиры. 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Еще раз телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Илья Огурцов в эфире радио «Комсомольская правда». Это проект Сергея Мезенцева, известного, ну, как вам сказать, известного комика, ладно, назовем его так, медийного, значит, человека, который вот придумал этого самого Илью Огурцова, а Илья Огурцов придумал эту песню, ну, вы поняли. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните, пожалуйста, считаете ли вы или не считаете, что свадьба – это ненужная трата денег. Из Оренбургской области, да, звонок от кого? Георгий, здрасте, пожалуйста.
1: Забавную тему выбрали. Ну, я считаю, что каждый по-своему с ума сходит, конечно. Ну, допустим, для меня это, ну, это событие, безусловно, которое надо бы отметить. Хотя, с другой стороны, вы знаете, был такой случай. У меня двоюродная сестра вышла замуж давно. Сыграли пышную свадьбу, а через 10 дней развелись.
0: Через сколько?
1: Да, да, есть, верно.
0: Вышло, а до этого сколько раз... жили? Подождите, вот сколько до этого жили?
1: Нет, они просто встречались, дружили, то бишь они не жили.
0: А, потрясающе, да. Сыграли пышно.
1: Да, вот потрясающе. Такая вот, представляете, 10 дней. А потом вышла замуж, и они тихо пошли, расписались, и в узком семейном кругу застолье отметили это событие. Ну, вот видите, такой случай вот произошел.
0: И живут долго и счастливо, я правильно понимаю?
1: И живут долго и счастливо, да. У них сейчас уже двое детей. Уже, по-моему, лет 20, наверное, точно живут.
0: Понятно.
1: Ну, так что... Вот, да, такой случай. Для меня это событие, которое надо бы отметить, да, в любом случае.
0: Ну, отметить как? Вот пышно, как вы сказали, или...
1: Пышно.
0: Все, я понял. Ага.
1: На хорошо. Широкую ногу, цыгане, медведи, все по полной программе.
0: Я понял. Ах, да, все понятно, цыгане, это хорошо. Далее, Вера из Екатеринбурга, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, мое самое любимое потрясающее радио. Мне 35 лет, и мы живем вместе с мужем уже 10 лет в браке. У нас двое детей, и при всем при этом мы свадьбу не играли. То есть мы пошли в ЗАГС вдвоем, ему пришел мой папа, мы расписались. В принципе, и все. А вечером выпили чай с тортиком. А вот самая, знаете, интересная тема, вообще классная. Тут как бы 50 на 50 даже. А вот, например, моя подруга сыграла пышную свадьбу. Они отдали очень много денег, сделали всем зарплату, поварам, для того, чтобы снять столовую, накрыли, знаете, шикарный стол. Они прожили 7 лет вместе. И... просто, ну, и вот разошлись.
0: То есть, да.
2: Угу. Да, кто-то, знаете, вот интересно, кто не играет в свадьбу, почему-то, ну, на моей практике живут долго, а кто делает пышную свадьбу, они там проживут, ну, 5-7 лет вместе и расходятся.
0: Может быть, свадьба в кредит, действительно, как в песне поется,
2: да,
0: а потом начинают деньги делить. Да, спасибо большое. Ни в коем случае, друзья, не играйте свадьбу в кредит. Вот уж точно чего делать не стоит. Далее. Артем из Хабаровска. Здрасте.
3: Здравствуйте, Иван.
0: Да,
3: здравствуйте,
0: пожалуйста.
3: Страна. Хотел бы вот рассказать о своем друге, который 3 раза женился, и все на миллион. Каждая свадьба была пышной. Ну, естественно, и невеста была другая. И вот сейчас он развелся в 3-й раз и планирует 4-ю свадьбу. Похоже тоже на очень крупную сумму.
0: Может быть, ему просто свадьбу нравится проводить. Пусть ведущим заделается.
3: Но ждем очередной раз праздник с приглашением всех друзей.
0: А может, вас не позовет на этот раз, откуда вы знаете. Тем более, вы эту историю рассказываете в эфире.
3: Тот самый рок, да? Да. Что вот такая вот история. Что касается меня, то так случилось, что в 90-е, лихие 90-е, также справлял свадьбу. Ну, как обычно, приглашаешь всех родственников, всех друзей. Это было, конечно, скромнее, чем сейчас, но на то время это было достаточно дорогое удовольствие. Вот. А один раз и до сих пор живу.
0: Ну и слава богу.
3: Так что здесь, да.
0: Спасибо. Далее. Одно мгновение, и к нам присоединяется Дмитрий из Подмосковья. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
0: Да. Говорите, пожалуйста.
4: Я считаю, что свадьба нужна. Почему? Ну, во-первых, это вы клиниваетесь при всех, что будете там любить друг друга, ответственность какая-то появляется. Ну и, конечно же, родственники, собраться с каждой стороны, а плюс еще и познакомились, чтобы они, будущие родственники. Ну и вот для этого, наверное, и нужно, чтобы собираться все вместе. это хороший повод, чтобы собраться.
0: Нет, вот насчет собраться, допустим, я понимаю, собраться это хорошо, а вот что касается клятвы, да кого это волнует, ну, правда, клятва. Некоторые венчаются и разводятся, хотя строго запрещено. И что-то клятва никого не останавливает при этом. Так что давайте, ну, клятва это не аргумент, знаете ли. А в остальном, да, собраться, выпить, пить вредно, но тем не менее. Пообщаться, это может хорошо. Подраться, какая свадьба без драки. Далее. Андрей, Курганская область, здрасте.
5: Алло, здравствуйте, Иван.
0: Да, пожалуйста.
5: Я консерватор, поэтому я за свадьбу, за нашу деревенскую, но не в кредит, как вы говорили.
0: Нет, это вот. Не я, это Илья Огурцов в песне так спел. Я... Спасибо. Далее. Я, если вы имели в виду, что свадьбу в кредит ни в коем случае да, не проводить не стоит, то да, я, конечно, присоединяюсь к этому. Далее. Владимир из Новосибирска.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Я однозначно считаю, что свадьба вот такая с размахом не нужна. Эти деньги...
0: Значит, вы не консерватор, получается.
6: Да, потому что это все забывается. Вот мне, правда, не пришлось забыть, потому что вся свадьба в трезвитель попала, все гости. А их проще потратить и лучше, наверное, потратить на какое-нибудь семейное там молодоженное путешествие. Вот это точно запомнится на всю жизнь. Как бы вот... Такое мое мнение.
0: Да, спасибо. А
6: это, встречаешь людей, которых два раза видел.
0: Кто да, да, да. Какие-то человек? Дальние родственники приезжают, потом еще обижают, что их не позвали.
6: Вот. И друзья какие-то левые
0: вот
6: приходят.
0: Именно, да. Зачем вы левых друзей держите? Тем более приглашаете их на свадьбу. Спасибо большое. Так, мы сейчас сделаем небольшой перерыв, после этого вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь. Считаете ли вы, что свадьба – это ненужная трата денег? Звоните, пожалуйста, 8-800-200-97-02. Новости, рекламы и анонсы пройдут быстро, никуда не переключайтесь. И во втором блоке вернемся и продолжим. Кстати, уже дам статистику, да. По некоторым опросам, какое-то количество опросов проводилось на этот счет. Ну, в общем, как вы понимаете, свадьба, в общем, не является чем-то невероятным и необходимым.
7: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Леонид Крутаков о борьбе стран Запада за мировые ресурсы.
10: Изначально за воду человечество сражалось. Я думаю, что мы к этому вернемся со временем. И потом за природные материальные ресурсы, которые являются первичной стоимостью, всей мировой стоимости. Трудовая теория стоимости гласит нам, что труд создает стоимость. Реально, убери нефть, газ, руду железную, медную руду. Человек сколько угодно будет трудиться, но новый компьютер не появится, самолет не появится, пароход не появится. Для этого нужны природные ресурсы. То, что находится в земле. А земля устроена так, то неровным слоем, то поверхностью размазана медь, газ, алюминий, литий, а находится в определенных местах. И эти определенные места, как правило, юридически не контролируются сильными мира сего. А для того, чтобы контролировать, нужно устанавливать колониальную сначала систему, которая будет внутренним руководителем территории, потом вписывать всех по финансовую долларовую модель. Тогда все страны, обладающие ресурсами, которые сегодня называют развивающимися или странами третьего мира, должны работать на интересы первого мира, где ресурсов не хватает, но где сосредоточено знания, технологии и военные вооруженные силы самые большие.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
11: Радио уже давно не шипящий приемник.
7: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 2 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». По-прежнему вы тоже считаете, что свадьба – это ненужная трата денег. 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Татьяна из Челябинска. Здравствуйте.
12: Здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Страна, доброе утро всем. Мне 67 лет, да, была свадьба, было много гостей, 60 человек. После свадьбы отправились в путешествие, которое нам оформили наши родители. Вы знаете, больше впечатлений вот до сих пор у меня от того, как вот Прибалтику мы тогда посещали. Очень красиво и все. А со свадьбы остались только фотографии. Прожили 2 года и разошлись, решили, что мы совершенно разные люди. Вот сейчас уже брак второй, естественно, был, и он и есть, да, счастливый, без всякой свадьбы, расписались, сходили. У нас 3 детей, тоже не было больших свадеб, были просто вечера с близким родственником, то есть родители, братья, сестры, вот. И как бы я считаю, что это все нормально. Я считаю, что это лишняя трата денег. Не знаю, свою свадьбу я не запомнила. И вот еще, знаете, вот у подруги у моей, она... Единственный сын хотела, как у всех, большую свадьбу, взяла кредит, 5 лет выплачивала, а дети разошлись через год.
0: Ну, вот, сама понятно? Виновата, сама виновата.
12: Да,
0: сочувствовать
12: да, я,
0: не
12: конечно,
0: будем.
12: Да, да, поэтому вот, знаете, ну, мое мнение такое, я не знаю. Ну, от свадьбы у меня только фотографии
0: остались. У меня уточнение, а дети почему не платили за эту свадьбу? У меня вот такое скромное уточнение.
12: А вот, ну, вот такой сынок не захотел платить, и ей пришлось самой платить. Он вот
0: прекрасно.
12: Такой вот. Ты хотела, мама, нам большую свадьбу, мы ее не желали, и вот, и она 5 лет платила, они разошлись, и...
0: Сочувствовать не будешь, это был ее выбор, все, это был ее выбор, понятно. Спасибо. Далее. Дмитрий Саратов, здравствуйте.
13: Да, здравствуйте. Здрасте. Как раз тема прям в тему, потому что буквально на днях решили пересмотреть спустя 16 лет видео свадьбы.
0: Так.
13: И даже наоборот скажу, захотели еще раз, и думаем, наверное, либо на 20, либо на 25 сделать серьезный банкет. Ну, 20 или 25 лет свадьбы. Венчаться не венчались, вот задумались о том, чтобы повенчаться как раз и сделать после этого, ну, по сути, вторую свадьбу, такую же пышную, как и была 16 лет назад. Здорово, у нас лишних гостей никого не было на свадьбе, ну, то есть все свои, хотя было
0: сколько
13: почти 100
0: человек. Помните?
13: Ну, почти 100, там, 97 у нас, по-моему,
0: лишних не было, 100, нифига себе.
13: Лишних? Ну, у нас только родственников, извините, наверное. Из всего этого количества таких, да, двоюрных и троюрных, с кем общаемся до сих пор, ну, порядка, наверное, половины только родственников было.
0: Все понятно.
13: Вот, были, конечно, дальние, но все-таки, поэтому... После просмотра видео решили еще раз отгулять свадьбу.
0: Отлично.
13: Особенно шикарный второй день был. И были, как в старые времена, наряжались. Был второй жених, вторая невеста. Были доктора там и так далее. Ну, здорово. Здорово все было. Поэтому всем советую, не переживайте. Вот прожили 16 лет, была пышная свадьба.
0: Все понятно. Отлично. Хорошая история. В кассу. Далее. Михаил из Тюмени. Пожалуйста.
14: Хотел сказать про свадьбу. Я думаю, что свадьба должна быть. У меня была свадьба, это очень все запоминающее. И невесте, и фотографии. И плюс родственники встречаются, они знакомятся на свадьбе. И, соответственно, больше знакомств. А так, ну, сейчас вот 7 лет прожили, развелся, к сожалению. Ну, если где-то буду женщина сходиться, я думаю, еще свадьбу сыграю.
0: А, то есть вот вы всего 7 лет, несмотря на свадьбу, прожили, да, но тем не менее не жалеете, что свадьбу провели, да?
14: Не жалею. Потратил чисто свои деньги, заработанные очень хорошо. Подарили подарки деньгами, съездили в свадебное путешествие, фотографии куча, впечатления.
0: Все понятно. Вот, пожалуйста, так, в защиту свадьбы. Далее. Дарья, Нижний Новгород. Здравствуйте.
15: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
15: Для меня эта тема очень актуальна, потому что как раз в этом октябре у меня будет свадьба. И в этом октябре у нас с женихом 10 лет совместной жизни. Соответственно, мы и распишемся, не торжественная регистрация, а потом сделаем свадьбу вообще не пышную, буквально там на 12 человек. Ну, просто так, чтобы нас поздравили, вместе время проведем, в баньке попаримся. А вот эти вот деньги, которые можно было бы потратить на пышную свадьбу, мы уже думаем автомобиль на газ переводить, потому что заправиться очень сложно.
0: Понятно. Так, аргумент, хотя и необычный на самом деле. Спасибо. Спасибо большое. Далее. Ирина из Екатеринбурга. Прошу вас. Здравствуйте.
16: Здравствуйте.
0: Да.
16: У меня свадьба была 13 лет назад.
0: Так.
16: Перед этим за год у меня у подружки была, погуляли. Я там поймала букет невесты.
0: О! Сработало, получается,
16: сработало, да?
0: Сработало, отлично.
16: Причем у мужа такая же история была, он подвязку год назад поймал.
0: А я подвязку тоже ловил, но, вы знаете, она как-то вот долго не срабатывала. Я подвязку ловил, когда мне был 21 год, а женился, когда мне было 36, кажется. Видите, вот, какая-то долгоиграющая была подвеска. Ладно, ну продолжайте, пожалуйста.
16: Вот, и на той свадьбе мне невесту было жалко, вообще молодых было жалко, они так устали, что я решила, я мужу говорю, ну что, нет, не хочется нам так вот гулять, и это, чтобы потом самые измученные на своей же свадьбе быть. У меня у мужа тогда прописка была, регистрация в закрытом городе, и мы решили расписаться по регистрации, ну, по прописке. Родителям сказали, что... Ну, всем сказали, что город закрыт, туда не попасть. Расписались в ЗАГСе, нас там сфотографировали, друг мужа. А на второй день у нас была возможность на турбазе на берегу озера снять домик. Вот, и мы там уже со всеми родственниками. Ну, у нас, да, узкий этот был, там человек 15-20. Только родственники, самые близкие друзья. Вот. Погуляли, все хорошо. Вспоминаем с теплотой. У костра вечером посидели. Душной свадьбы не было, но и я вот...
0: Но все равно
16: посидели.
0: Такая неплохая, и, да. Все равно, да, хорошенькая
16: и
0: свадьба.
16: Семейная, да.
0: Спасибо, спасибо большое. Далее. Геннадий из Самары. Здравствуйте, Геннадий.
17: Мы со своей женой познакомились в 82-м году, а расписались в 84-м. А в 82-м году просто мои родители приехали к ее родителям, посидели и стали жить вместе. А расписались в 84-м году, 26 августа, она на 9-м месяце беременности была. Мы в ЗАГС в среду пришли. Нам, говорит, вам 2 месяца ждать. Ну, это в советское время было. Вот, я им говорю, вы что, она не сегодня-завтра родить должна. То есть 26 августа мы в среду пришли, а в субботу нас расписали. А 12 сентября она мне сына родила. Вот такие вот дела.
0: Прекрасно.
17: Единственное, что я хочу сказать, тогда в Советском Союзе давали приглашение в салон для новобрачных. Вот, компенсация за кольца... была, то есть за полцены золотые кольца, ну, вот обручальные кольца. И, можно быть, ну, тогда дефициты, в общем, были. Вот я купил финский

0: гостей застольем и подарками. Вот такие дела. Далее. Алла из Самары, ведущая свадеб. Да. Здравствуйте, Алла, прошу вас.
1: Да, да. Я уже сейчас не ведущая, потому что, в принципе, я уже в возрасте, но у меня большой, огромный опыт был, естественно, но опыт не пропьешь, да? И мое наблюдение. Вы знаете, свадьбы, вот мое личное мнение, не потому что я сейчас не работаю, вот они не стоят того, чтобы их так вот проводить пышно. Надо каком-то в урезанном, может быть, минималистическом каком-то стиле. Возможно, надо. Но я думаю, что сейчас сердце восточных людей сжалось от этой темы, потому что они привыкли, естественно, делать пышные свадьбы. Это, ну, как-то это вот традиция такая, которую нарушать нельзя. Но вы знаете, по моему наблюдению, очень многие не жили очень долго, очень многие. И мне было обидно, я это видела уже при проведении свадеб. То есть, ну, как-то вот такой...
0: Опс, пропала связь, да? Ну, да. Очень жаль, не дослушали, к сожалению, Аллу. Бывает такое, срывается связь. Давайте, может быть, она перезвонит, закончит свою мысль. Мы выведем ее в эфир чуть позже. Далее у нас кто? Дмитрий, Нижний Новгород. Дмитрий, здравствуйте. У нас минута. За минуту уложитесь.
2: Постараюсь. Мы, значит, играли студенческую свадьбу совершенно недавно, всего 37 лет назад почти. Вот, расписались на Кутузовском проспекте, свадьбу отпраздновали не очень пышно, но на Калининском проспекте в ресторане. Это была чисто студенческая свадьба. И считаю, что это прекрасно, потому что были наши друзья, которые помогли нам это сделать. Наши родители познакомились, я второй день съездил с моими родителями, собрались и снова познакомились, родители дружили всю жизнь. Поэтому считаю, что свадьба нужна, а то, что пышно и не пышно, это не важно. Главное, чтобы собрались люди, которые близки тебе, тебя поздравили. Это самое лучшее воспоминание в этой жизни. Одни из самых лучших. Об этой свадьбе до сих пор вспоминаем.
0: Спасибо. Итак, считаете ли вы, что свадьба – это ненужная трата денег? Такой вопрос. 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Перерыв.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Игорь Шатров об американской культуре.
5: Вот эти все, не знаю, там, комиксы, это же ведь попытка создать новую традицию, новые сказки, новую историю, которая опирается только на современность, по большому счету. Но обратите внимание, страна молодая, 300 лет, никаких бабушек, старушек вроде нашей бабы Яги там нет, потому что быть не может по определению, они молодые. И они придумали себе вот этих вот Капитанов Америка, там, я не знаю, еще кого-то. И вот это, мне кажется, то, что удачно для Америки разрушилось западную культурную традицию, и была попытка вмешаться в наш культурный код. Но мы ее, мне кажется, преодолели сейчас.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
3: О политике.
6: Западные лидеры активно формируют у европейцев восприятие России как врага, пугая их якобы исходя

0: от страны угрозой, заявил постпред нашей страны при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Дипломат отметил, что российские представители неоднократно указывали на отсутствие у Москвы планов по эскалации против НАТО, тогда как европейские лидеры ни разу не заявляли, что Европа ничего не планирует против России. Официальный представитель МИДа Мария Захарова ранее заявила, что отдельные горячие головы планомерно ведут Европу к потенциальному конфликту, подготавливая к эскалации.
1: О происшествии.
0: Информация о бунте заключенных в Кабардино-Балкарии не соответствует действительности, сообщают РИА Новости. Заявления об этом ранее появились в СМИ, как рассказал источник Федеральной службы исполнения наказаний. Один из конвоируемых в вагоне поезда напал на сотрудников. Один человек погиб, еще трое ранены. Нападавший ликвидирован при попытке бегства.
1: О водителях.
0: Минздрав представил новый порядок медосвидетельствования водителей. Об этом сообщили в ведомстве. Отмечается, что после прохождения осмотра заключение будет формироваться в электронном виде, но при желании гражданина протокол может быть выдан ему на руки в бумажном. Если у водителя найдут противопоказания к управлению транспортным средством, медорганизация направит его на обследование или лечение. В министерстве сообщили, что при подтверждении диагноза на госуслуги придет уведомление о необходимости пройти внеочередное медосвидетельствование в течение 3 месяцев. Проект по этим правилам вступит в законную силу с 1 марта следующего года.
1: Обо всем.
0: Мужчины в России стали главными покупателями мерча по сумеркам. Говорится в результатах исследования. На маркетплейсах поклонники саги приобретают преимущественно книги. Далее идут продажи поздравительных открыток с главным героем, футболок, твердых духов и ароматических свечей, а также антистресс-раскрасок и сборников всех частей фильма на DVD. Кроме того, зумеры, молодые люди от 18 до 24 лет, показали самый заметный прирост аудитории на фан-сайты. Ресурсы, посвященные вампирской саге, в сентябре привлекли на треть больше молодежи, чем в августе. Напомню, с 17 сентября вышла в повторный прокат первая часть саги и уже собрала больше 300 миллионов рублей.
1: О валютах.
0: Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юань 12 рублей 43 копейки.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 11, ожидается дождь, в Петербурге 9, выше нуля, пасмурно.
1: Что будет? Честный взгляд на 2 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Считаете ли вы, что свадьба – это ненужная трата денег? 8-800-200-97-02. Звоните, пожалуйста. Алла из Самары. Вы вернулись, да? Угу. На кавказской свадьбе мы остановились. Да, пожалуйста.
3: Да-да, мы остановились на восточных свадьбах. С восточных людей достаточно много национальностей, поэтому не будем углубляться именно в какую-то национальность. Но это же традиция, которую нарушать нельзя, просто нельзя, понимаете как? Это заложено родовыми всеми понятиями. Но я хочу сказать, даже здесь можно выйти из положения, но хотя бы безалкогольный делать. Потому что алкогольный, конечно, сейчас уже это не так актуально. Тем более вот именно у восточных народов. И хотя бы минимизировать какие-то расходы. Но вы понимаете, там же обиды идут. Обиды идут, ой, меня не пригласили, ой, то еще вот это, понимаете?
2: Да.
3: Ну, единственное, плюс, в этом плюс, я вижу, Иван, то, что вот тут хотя бы все людей ведь видишь, когда на свадьбах и на похоронах. И вот дай бог лучше видеться на свадьбах, чем на похоронах.
2: Ну, много свадеб, это тоже, конечно, не очень хорошо, согласитесь.
3: Да, это тоже не очень
2: как
3: хорошо.
2: Впрочем, знаю, много похорон. Как, впрочем,
3: да, и
2: много
3: это тоже.
2: Похорон,
3: и
2: да.
3: Я хочу сказать, конечно, мне было обидно за родителей, когда я потом услышала, например, что разошлись, потому что такие были усилия, такие деньги. Огромные свадьбы были по 150-200 человек, 250-300 человек. Вот такие были мероприятия. Понимаете как? Конечно же, обидно за родителей. А если они не хотят жить, хоть большое дело, хоть маленькое дело, хоть большие деньги, хоть маленькие. Поэтому всем счастья и здоровья.
2: Алла, уточните, как часто на ваших свадьбах дрались люди?
3: Никогда.
2: Никогда? Серьезно? Так много мероприятий
3: у меня... Я татарка. Понимаете? У нас это не принято. У нас другая культура в этом отношении. Поэтому я и сказала...
2: Так нет, но причем люди выпивают и все равно их несет.
3: Нет. Нет, никогда. У нас в этом отношении... Ну, еще зависит от ведущего. Если ты их взял за горло с самого 5 минут первых, то никто не будет шалить. Это все зависит от профессионализма. Не хвалюсь ведущего.
2: Все, поэтому... ну, значит, смотри, я максимально непрофессиональный. Лет 20 назад я провел одну единственную свадьбу. По огромной просьбе я не хотел, потому что... Ну, и где я, и где свадебные ведущие? Провел одну. Там была массовая драка. Да, там была массовая драка на 40 человек, поэтому, как бы, вот видите, мне повезло. Больше я свадьбы не вел.
3: Нет, ну, у нас нет. Это нонсенс. Если бы это было в моей практике, это был бы нонсенс. Понимаете?
2: Я вас понял.
3: Поэтому слава, слава, как говорится, Богу.
2: Спасибо.
3: Удачи вам.
2: Спасибо, спасибо. Далее. Александр из Подмосковья. Здрасте.
4: Да, это здрасте. Человек, у которого было 3 свадьбы. Самая первая это была пышная, вторая чуть попроще, ну и третья, так, семейный круг, как говорится. Но считаю, что свадьбы прям очень нужны.
2: Ну, в смысле свадьбы? Нет, мы же говорим про мероприятие, а вот третья у вас была скромная.
4: Да.
2: Свадьба, я же говорю не про роспись, вы поняли, да, не про оформление отношений.
4: Да, да.
2: Это важно. Тут я даже спрашивать не собираюсь. А я говорю про вот именно мероприятие. Нужно ли проводить большое мероприятие или не нужно?
4: Очень нужно. Прям воспоминания на всю жизнь остались. И фото, видео.
2: Подождите, вы говорите, первая была пышная, вторая поскромнее, третья вообще просто собрались да разошлись. Где тут логика, простите, пожалуйста, если нужна пышная?
4: Ну, такие вот семейные обстоятельства были и жизненные в данный момент, когда была третья свадьба.
2: Хорошо. Или просто денег не хватило?
4: Ну, скорее всего, деньги были, может быть, и денег, да.
2: Все понятно, да. Свадьба нужна, но денег нет, я понял, да. Не, ну, ваше мнение, свадьба нужна такая большая. Все, я понял, хорошо. Далее. Максим из Саратова, пожалуйста.
5: Считаю, что свадьбы нужны пышные, потому что это воспоминания. Вот сам 17 лет в браке, 2 детей, все нормально. И воспоминания не деньги, они приходящие, уходящие. А ты купишь там ты это, там диван или еще что-то там, мебель, да. А воспоминания ты их не купишь. Поэтому всем родственникам все были довольны, всем понравилось. Воспоминания шикарные. Вот так считаю.
2: Ну вот сейчас пышная свадьба меньше, чем на миллион, по-моему, не проводится. Я уж не знаю, что там за диван такой на миллион-то. Спасибо, спасибо, спасибо. Хотя, может, я просто скромно живу. Далее. Одно мгновение. Александр Стамбова, пожалуйста. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Самая интересная программа. Самый интересный ведущий.
2: Спасибо.
6: Я сам свадебный саксофонист. Да, сам свадебный саксофонист уже несколько лет работаю. И вот хотел бы сказать вот что. Сейчас последний год такая тенденция наметилась, что вот маленькие такие свадьбы, вот, и, ну, то есть вот люди деньги экономят, понятно все, да?
2: Так.
6: Вот, и знаете, что вот отмечается? То, что люди вот приглашают, там, например, минимальное количество, то есть, например, только жених, невеста, свидетели. И вот они сидят в небольшом каком-нибудь зальчике и ну, приглашают, чтобы там украсить, там музыку поставить какую-то. И им скучно. Вот они поговорили, подняли тост, уже тот там пьяник сидит. Поели. И вот они едят и едят. Просто смена блюд. Им скучно становится. И тогда уже вот сам видишь, что им скучно. И начинаешь вот как-то уже брать на себя роль ведущего, на котором они сэкономили какие-то деньги там. Вот, но свадьба вот, реально без ведущего, без вот каких-то вот таких вещей, они реально скучные.
2: Нет, вообще смысла нет, если вообще ведущий не ведет, да, это вообще бессмысленное как бы мероприятие.
6: Да, приходят какие-то старые фоксы вспоминать анекдоты, как-то вот подбадривать.
2: Играть их, бутылочку, да, потрясающе, лучшее, по-моему, развлечение.
6: Обязательно, Ваня. Вот, еще что хотел сказать, я заметил, что вот люди говорят, да вот там свадьбы богатые, они там разошлись через 2-3 дня. Но опять-таки они говорят, они сейчас вот говорят, что да, вот разошлись, но они вспоминают именно вот такие вот свадьбы, что вот с гостями, с большими, там, с саксофонистами, с ведущими, там, с медведями, там, с какими-то еще там вещами, там, холодный фонтан и прочее. Они же все равно это вспоминают, даже если разошлись. А тут такие, которые вот и свадьбы не сыграли, а разошлись, им и поговорить нечем. Вот такой момент.
2: Это правда принимается. Кстати говоря, нынче медведи могут поучаствовать в свадьбе абсолютно бесплатно в некоторых местах России. Не дай бог, конечно. Далее. Андрей из Екатеринбурга. Здравствуйте.
7: Я считаю, что современная свадьба, ну, наверное, это пустая трата денег.
2: А что значит современная?
7: Ну, то есть вы же понимаете, что свадьба, как и любое другое мероприятие, они ну, скажем так, развиваются. Вот я 20 с лишним лет работал ведущим на этих праздниках. Ага, я вам могу сказать, что в 90-е гуляли гораздо веселее, нежели сейчас.
2: Да вы знаете, в 90-е вообще как-то было поинтереснее. В нулевые, я вот больше про нулевые даже скажу, нулевые вообще, да, как-то люди были другие даже. Да, продолжайте, пожалуйста.
7: Вот, и... Если раньше, допустим, люди праздновали от всей души, что называется, то есть действительно собиралась компания, родственники, то сейчас это банальная какая-то дурацкая фотосессия и что-то такое очень непонятное, невнятное. То есть какие-то традиции уходят, какие-то, наоборот, дурацкие традиции приходят, там всякие песочные шоу, которые некоторые до сих пор делают. Вот такого плана. То есть по мне проще... И лучше, и, наверное, гораздо понятнее и приятнее будет, если я буду делать свадьбу еще одну в своей жизни, то это будет что-то камерное и очень такое не на массовое количество людей.
2: Но вот не из-за денег, я правильно понимаю?
7: Нет, ни в коем разе. Просто потому, что сейчас, ну, мне это уже не интересно, так скажем.
2: Ну, может, вам не интересно, потому что вы, собственно, тамада, свадебный ведущий, может быть, поэтому?
7: Возможно, да, возможно. Потому что на собственной свадьбе, которая у меня была, я искренне не подозревал, ну, не понимал, что делать.
2: А вы там были ведущим?
7: Нет, я был в качестве жениха.
2: Нет, у меня есть пример, очень хороший ведущий, который провел свою свадьбу сам при этом, просто потому что не мог это никому доверить. Но на самом деле, вы это прекрасно знаете, свадебного, хорошего свадебного ведущего еще пойди найди. Да, спасибо большое, спасибо. Далее, Константин из Перми, прошу вас.
8: Слушаю ваше радио, стою на заправке АЗС и решил позвонить.
2: Долго стоите, кстати, в Перми-то?
8: Ну, минут 30, наверное.
2: А сколько еще стоять?
8: Ну, дело в том, что было, скажем, сообщение о ракетной опасности, и во время ракетной опасности АЗС не заправляют.
2: В Перми? Да?
8: Да, все верно.
2: Ракетная опасность в Перми. Я понял. Да, продолжайте, пожалуйста.
8: Ну, все ракетные классы отменили, очередь двигаться. А что хотел сказать? В 2011 году с женой отметили свадьбу. Но наше ощущение такое было, что мы свадьбу играли для гостей, не для себя. Чтобы они отдохнули весело, посидели, познакомились. По окончании вечера мы переехали домой, уставшие, и не поняли, что произошло. Ну, как всегда, второй день, это у нас... База отдыха, гостей собираем, автобус. Ну, шашлык, берег. Было, конечно, интересно. Опять же, устали. Но почему? То есть, я взять сегодняшний день, наверное, мы бы свадьбу не стали играть. Расписались, отдохнули. Возможно, отдохнули где-нибудь на теплом берегу.
2: Понятно. Спасибо. Спасибо большое. У нас минуту. Вот тут успеем кого-нибудь послушать или не успеем. Виктор из Курска. За 50 секунд уложитесь, пожалуйста.
9: Добрый. Дело в том, что я попал... То есть так, что я попал на деревенскую свадьбу. Ну, со своей стороны. Туда. Это был кошмар полнейший. Поэтому я просто с выкупом, со всеми делами. Просто я городской совершенно. Да, это со мной. То есть это для меня был кошмар полнейший. Поэтому никому не пожелаю играть свадьбу в деревне или в селе.
2: Угу. А еще раз, почему? Почему? Что там?
9: Ну, потому что все эти традиции дурацкие, как бы, да, там с выкупами, там куча всяких, там условностей, как бы, да, эти застолья, эти пьяные рожи, как бы, да, там эти куча родственников, как бы, со стороны невесты, ну, со стороны жены, где уже...
2: Ладно, понятно. Спасибо. 8-800-200-97-02, перерыв.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Сказано на Радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Данила Гуреев о том, остается ли Организация Объединенных Наций эффективной в решении международных вопросов.
11: все-таки, когда мы рассуждаем с позиции, в общем-то, рассмотрения, то да, действительно, по большей части площадку необходимо рассматривать как вот буквально говорили. Но иногда бывают случаи, когда вот эти резолюции доходят до Совета Безопасности ООН, и там уже при обсуждении, там, на самом деле, очень сложное обсуждение всегда идет в Совете Безопасности ООН, потому что там есть 5 постоянных членов. Это Россия, Франция, Англия, Китай и США. И вот постоянно происходят внутренние конфликты, но иногда, повторюсь, не часто, но иногда все-таки эти обсуждения доходят до реального международного права, когда все страны соглашаются в едином порыве, и эти обсуждения становятся частью международного права. Но, к сожалению, опять-таки, тоже, когда обсуждается вопрос о необходимости реформирования ООН, мы, в принципе, как бы за это реформирование выступаем, потому что нужно больше слушать стран Азии, больше слушать стран Латинской Америки, потому что это буквально завтрашние государства, которые выйдут на периферию мировой политики. Но, с другой стороны, тоже мы с вами, давайте будем тоже уж немножко так откровенно говорить, не шибком-то хотим особой трансформации ООН. Почему? Потому что Россия не просто является страной, постоянным членом Совета Безопасности ООН, а той страной, которая эту организацию и создала. И когда ООН создавалась, я напоминаю, ООН создавала страны-победительницы во Второй мировой войне, у России было там особое место. И, в принципе, это особое место сохраняется до сих пор. Поэтому нам сами ООН как организация довольно выгодно. Мы, в общем-то, живем в мире, по большей части, таком созданным, то есть, 5 странами. Ну, а с другой стороны, действительно, вот эти вот сторонние площадки в отрыве от Генерального Безопасности ООН, они действительно нам с вами, ну, как бы, они буквально не нужны.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Что будет? Честный взгляд на 2 октября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему. Итак, друзья, считаете ли вы, что свадьба – это ненужная трата денег? 8-800-200-97-02. Когда я говорю «свадьба», чтобы все понимали, это, конечно, пышное мероприятие, безусловно, где надо много денег потратить, огромное количество гостей позвать. 8-800-200-97-02. Вячеслав из Подольска, прошу вас.
12: Здравствуйте, Вань.
2: Здравствуйте.
12: Очень вам благодарен, конечно, за эфир. И хочу порекомендовать отмечать свадьбы на Ники Бич. Это такая сеть пляжей и отелей по всему миру. Но я был в Марокко. В Марокко тоже неплохой Ники Бич. И у меня был личный гид Сади Амар Жихад. Вот он вас встретит на машине, проводит, все проведет, все расскажет. В общем, так сильно.
2: Короче, реклама отелей. Я понял, да. Спасибо. Забавно. Далее. Василий из Екатеринбурга, здрасте, пожалуйста.
13: Иван, здравствуйте.
2: Здрасте.
13: Ну, тема хорошая. Ну, я считаю, что пышные мероприятия ни к чему. То есть личный опыт, живем с женой 27 лет уже. Спокойно сходили, расписались, приехали родители, посидели. И все, и на завтра обычный, как говорится, будний день до этого. Потому что мы жили 2 года почти вместе. И все. А примеров куча, даже и приводить не надо, которые делают там, вкладывают огромные деньги, а через год, через два начинается у них разлад, и все, и развод. Вот.
2: Ну, а может и не вот. Начинается. Тут
13: не у всех. Ну, я считаю, что... Да, и вот, допустим, смотрите, вот мы живем в Екатеринбурге, да, а родственников по всей области там полным-полно. Ну, вот приедут они к нам, ну, даже 60 человек. А куда их расселять? Ведь свадьба это рассчитывается 2-3 дня как минимум. А приехать на один вечер, посидеть и тут же куда-то уехать, это, ну, я считаю, сейчас, ну, не те времена как-то по поводу пышных свадеб. Вот.
2: Все понятно. Хорошо. Да? Далее. Хорошо. А далее у нас кто на линии? Одно мгновение. Игорь из Минвод. Здрасте, Игорь.
14: Добрый день.
2: Здрасте.
14: Иван, я по поводу свадьбы.
2: Так.
14: Ну, вот смотрите, у нас... Невеста была из Ижевска. Это 2000 километров от нас.
2: Угу.
14: Мы минеральные воды.
2: Так.
14: Туда приехало около 50 человек молодежи.
2: Представьте,
14: как не делать свадьбу?
2: Ну, так вы ее сделали?
14: Да, конечно.
2: Как успехи?
14: От нас было около тоже 50 молодежи. Там... После свадьбы нас спросили, зачем мы приглашали ведущего. такие креативные ребята были. Пели, танцевали. Представьте, подарили живого барана.
2: Живого барана подарили? Вот так подарочек.
14: Ну да. На следующий день там с него шалом свалили. В общем, да. Все было в ресторане, да.
2: Сколько ребята денег приехали. Угрохали? Сколько денег угрохали?
14: Денег? Ну, сейчас уже не помню сколько. Ну, это было 2 года назад. Там мы вдвоем складывались. Ну, нормально там все было.
2: Главное, что понравилось.
14: Ребята приехали, устроились на квартиры. Так что все было хорошо. Замечательно. И отдохнули, Кавказ посмотрели. И на свадьбе погуляли.
2: Спасибо. Далее. Ильнур из Альметьевска. Здравствуйте, Ильнур, пожалуйста. Ильнур? Ильнур. Нету его. Владислав, Калининградская область тогда. Здравствуйте, Владислав, прошу вас.
15: Я считаю, что свадьба необходима. Это передача наших традиционных ценностей, наших традиций, преемственность поколений. Есть возможность собрать всю семью и больших родственников, близких, дальних, пообщаться, потом также вспоминать. То есть это сплачивает. А мы дожились до того, что у меня родной племянник не пригласил на свадьбу. Он там 6-7 человек собрал. Маму, папу, маму с другой стороны, брата, ее невесты брата.
2: И вы обиделись.
15: И все. И вот это все. Вот, и они в итоге развелись, и мы даже не знаем, кто у него там родственники были. Вот о чем я. Я о преемственности. Я за преемственность, и свадьба просто необходима.
2: Угу. Хорошо, а что важнее, по-вашему, узаконить отношения, но денег не так много, да и не хочется тратить эти самые деньги на вот это пышное мероприятие, или, собственно, не собираться вообще провести скромную свадьбу? Как вы думаете?
15: Да нет, узаконить однозначно, ну и показать, что это же счастье, это праздник у родителей в первую очередь, я вот что еще хотел сказать.
2: Я праздник не думаю, что это праздник у родителей, если честно. Твой личный выбор, жениться, не жениться.
15: Мое мнение, что это в том числе... Раньше что, родители спрашивали, будет свадьба или не будет. У детей спрашивали, однозначно было, что будет свадьба. А, конечно, какие-то моменты были, что свадьбы не играли. Но всегда, даже 30-40 лет назад, свадьбы играли. Это сейчас просто вот это вот веяние новое. Туда съездим, прокатимся. Да пошли родственники, кто тебе, извините. Вот, поэтому я считаю, что свадьба нужна обязательно.
2: Хорошо, принимается. Далее, Радик из Тюмени, говорите, пожалуйста.
16: Здравствуйте, Иван.
2: Да, здравствуйте.
16: Так, в 2020 году в Крыму мы с женой расписались, решили свадьбу не играть, а с Тюмени перед тем, как поехать, заранее в ЗАГСе подали заявление в Крыму. В САКах, то есть расписались, сели в такси и поехали на байк-шоу. На прекрасно. 2 дня. Вот и свадьба.
2: Вот и свадьба, действительно.
16: Да, вот и
2: свадьба пела. Вот и... Угу. Отлично. Спасибо, и плясала. Далее кто? Евгений из Костромы. Прошу вас. Говорите.
17: Здравствуйте.
2: Здрасте.
17: Буду краток. 2 раза был женат, и обе свадьбы были шикарные.
2: Так.
17: Справляю, и могу всем сказать, что если есть деньги, позволяют, веселитесь на полную катушку.
2: Угу. А если нет денег, не веселитесь.
17: Ну, это как пойдет.
2: Когда нет денег, нет любви. Если брать из другой песни слова, да. Спасибо. Далее. Олег из Иркутска. Здравствуйте.
18: Алло, алло.
2: Да, говорите, пожалуйста.
18: Здравствуйте, меня слышно?
2: Да, прекрасно.
18: А, ну, в общем, я тоже коротко. Мы с супругой расписались 16 лет назад. Сделали просто, мне кажется, самый лучший вариант. Советую всем так сделать. У нас прямо в Иркутске... В дворе бракосочетания есть большой фуршетный такой зал. Всех родственников позвали, погуляли, сняли его на 3 часа, вызвали хорошего ведущего. Отлично, отгуляли все. Мы сразу в самолет влетели в Турцию, из Турции в Израиль, потом обратно в Турцию. Брали с собой туда свадебные костюмы, там нафотались на море везде. Родственники все довольны, нагулялись, напились. Ну, правда, 3 часа. Ну, в принципе, этого хватило полностью из-за глаза. Вот это самое лучшее, я считаю, не отмечу свадьбу.
2: Угу. Хорошо, хорошо, хорошо. Спасибо. Я так понимаю, что времени уже не остается принять очередной звонок. Да, друзья, всем спасибо, кто звонил. Сегодня хорошо поговорили. Прям даже настроение приподнялось немного. Никуда не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».

0: что будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Василий Кашин об итогах визита лидера КНР в США.
2: Уровень помпезности был действительно очень большой. Это государственный визит, первый за 11 лет. И действительно, Трамп нарушил протокол, лично встретил Си Цзиньпина в аэропорту. Роскошный прием, но реальные итоги выглядят очень скромными. Мы знаем, что продлено перемирие торговое всего лишь до 10 января, то есть всего лишь на 2 месяца. Стороны продолжают трудные торговые переговоры. Они якобы добились какого-то прогресса, но мы подобные истории слышали, видели много раз по другим международным сюжетам, когда говорилось о некоем прогрессе, но дальше ничего не происходило. Китайцы вроде бы пошли на какие-то дополнительные обязательства по закупке американской продукции, но в целом ни одна из сторон не отошла никоим образом от своих старых каких-то важных позиций, на которых они стояли. Они просто договорились продлить этот период деэскалации отношений, деэскалации противоречий, что на самом деле для государственного визита очень скромный результат.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.